0: Несвицкого Харьковской области. В Сумской области атакованы формирования механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы в районах Лесного, Пустогорода, Хотиня и Вольной Слободы. Противник потерял 210 боевиков, также ликвидированы танк и 6 автомобилей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что все социальные обязательства перед гражданами в России выполняются. В отличие от Германии и других стран, где, по ее словам, сокращают социальные расходы ради военных, у нас это не практикуется, поскольку Россия – социальное государство по Конституции. Говоря об экономике, Матвиенко отметила, что бюджеты регионов в основном устойчивы, большинство субъектов наращивают инвестиции в основной капитал. Проблемы есть у сырьевых и экспортно-зависимых регионов, но в Минфине слышат эти сложности. Достигнута договоренность о точечной поддержке их бюджетов, подчеркнула председатель Совета Федерации. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев считает необходимым поменять формат домашних заданий в школах из-за развития искусственного интеллекта. В интервью РИА Новости он сказал, что нужны такие задания, которые нейросеть не может сделать вместо ребенка. Музаев подчеркнул, что это вызов для всей системы образования. Отработка пройденного материала должна стать более практикоориентированной. Например, проекты или практические задания, которые заинтересуют и мотивируют ученика, отметил министр. В Демократической Республике Конго миротворцев ООН привлекли к охране центров лечения лихорадки Эбола. Как сообщает местная радиостанция Акапи, голубые каски развернули мобильные базы в провинции Итури, в том числе в городах Монгбвалу, Рвампара и Буния. Такие меры понадобились из-за роста недоверия к медикам и активного распространения дезинформации среди населения. Теперь военные защищают врачей и сами санитарные объекты. Ситуация с эпидемией остается крайне напряженной. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной, оценив региональные риски как высокие. Число подтвержденных случаев заражения только в Конго достигло 488. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня утром кратковременный дождь, днем в городе на Неве до плюс 22. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице от плюс 25 до плюс 27.
1: Маяк.
2: Всем давно известно, что дней в неделе ровно 7, но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

Друзья, тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой. Чем горячей была работа, тем краше день ваш выхода.

0: Audio Stories.
1: В саваннах Гайаны и Суринама можно найти растения рода ксирис. Название с латинского переводится как «бритва». Так его назвали за длинные острые листья, которые напоминают лезвие бритвы. Красивые желтые цветки ксирисов привлекают внимание многочисленных насекомых-опылителей. Однако внутри цветка нектара нет, а зачастую и сам цветок – подделка. Проведенное исследование удаленной экосистемы Гайаны показало, что причина такого странного явления заключается в грибе рода фузариум. Представители этого рода известны как патогены многих растений, а некоторые виды могут вызывать заболевания у человека. Обнаруженный паразит получил простое и точное название – ксиролюбивый фузарий за специфическое предпочтение к представителям рода ксирис. Инфицированное растение теряет способность воспроизводиться и превращает собственный цветок в плодовое тело паразита. Гриб идеально копирует внешний облик настоящего цветка. Он отражает ультрафиолет, выделяет привлекающие насекомых запахи и имитирует отражающую поверхность лепестков. Насекомые прилетают, разочаровываются отсутствием еды, но покидают фальшивый цветок, покрытый спорами гриба. Переходя к другому цветку, они передают инфекцию дальше, замыкая круг паразитирования.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: На северо-востоке Индии располагается маленький штат Мегхалая, где на возвышенности Шиллонг проживают народы Кхаси и Джайнтия. Жители этих племен владеют уникальным искусством создания живых мостов. Их создают путем переплетения корней индийского фикуса каучуконосного, которое в естественных условиях вырастает в большое крепкое дерево, прочно цепляясь корнями за камни и скалы. Местные жители заметили быстрые темпы роста и высокую прочность корней фикуса. Это и вдохновило их на создание моста методом плетения. Чтобы перебросить молодые поверхностные корни к противоположному берегу реки, их направляют через специальный бамбуковый желоб, уложенный поверх воды или по стволу пальмы, который быстро гниет и становится питательной средой для корней. Создание полноценного моста занимает в среднем около 15 лет, пока корни достигнут противоположного берега и надежно закрепятся на нем. Срок службы такого моста исчисляется столетиями, пока живет само дерево, однако требует регулярного ухода, удаления ненужных и старых корешков. Традиция строительства таких мостов уходит глубоко в прошлое. Точные сроки появления неизвестны. Европейцы впервые столкнулись с подобными конструкциями лишь в XIX веке, а возраст некоторых сохранившихся мостов превышает 200 лет. На сегодняшний день в штате Мегхалая насчитывается более 75 подобных мостов различной формы и размеров. Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут, про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Аудиосторис.
2: Рыба фугу. Название, которое объединяет несколько видов, которые относятся к семейству иглобрюхих. Самый ядовитый из них – бурый скалозуб. Именно он содержит наибольшее количество токсичного вещества, что делает его самым популярным объектом японской кухни. Рыбы фугу содержат сильнейший нервно-паралитический яд – тетрадотоксин. Отравление этим веществом неизбежно ведет к смерти от остановки дыхания, поскольку эффективного антидота не существует. Единственный шанс спастись – вовремя подключить пострадавшего к аппаратуре жизнеобеспечения, которая поддерживает кровообращение и дыхательную активность до тех пор, пока организм самостоятельно справится с детоксикацией. Тем не менее, несмотря на опасность, мясо фугу высоко ценится как деликатес. Его стоимость достигает $50 за килограмм. Для законного приготовления блюд из фугу японским шеф-поварам необходимо специальное образование и получение лицензии. Обучение занимает несколько лет, а на экзамене повара едят рыбу, которую приготовили самостоятельно. Саму рыбу нельзя винить в производстве яда. Его синтезируют бактерии, которые находятся в симбиозе с некоторыми морскими существами. Фугу, поедая таких существ, постепенно накапливает токсичное вещество, оставаясь устойчивой к своему собственному яду. Недавно появилась возможность разводить фугу без содержания тетрадотоксина. Рыбу просто держат на особой диете. Но такая практика вызвала критику сторонников традиционной кухни, особенно самих поваров.
1: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Моллюсков подразделяют на несколько основных классов, среди которых выделяются брюхоногие и двустворчатые. Классические ползучие улитки, знакомые большинству из нас, относятся к классу брюхоногих. Обычно у брюхоногих моллюсков есть характерная закрученная раковина с крышкой – оперкулум. Но представители семейства юлиидов носят двустворчатую раковину, которая внешне напоминает книгу и накрывает моллюска сверху. Подобное исключение было обнаружено в середине 20 века двумя японскими исследователями. До этого представители семейства юлиидов были известны лишь по ископаемым останкам и традиционно рассматривались палеонтологами как классические двустворчатые моллюски, потому что были похожи на них. Открытие живого экземпляра стало сенсационным событием, потребовавшим кардинального изменения научной классификации. Со времен первой находки число выявленных видов достигло примерно двух десятков, распределенных по двум родам. Жизненный цикл этих моллюсков очень необычен. Новорожденные появляются с обычной спиральной раковиной и оперкулумом, характерным для брюхоногих, но в процессе развития раковина разделяется на две створки, а крышечка исчезает. Почти все представители семейства придерживаются вегетарианской диеты, питаясь преимущественно водорослями, что придает их телу ярко-зеленый оттенок. Живут они в теплых морях, и размеры большинства видов не превышают 1 сантиметра.
0: Аудио сторис.

Снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде.

0: Аудиосторис.
1: Совка Агриппина. Претендент на звание самой большой бабочки в мире. Существует несколько номинантов на этот титул. Совка Агриппина соперничает по размаху крыльев с представителями Новой Гвинеи, превосходя их по этому показателю, но уступая по общей площади крыла одному азиатскому виду. Согласно стандартам измерения, при которых нижняя кромка верхнего крыла должна располагаться строго вертикально, размах крыльев совки Агриппины достигает 28 сантиметров. Хотя вид был открыт около 3 века назад, лишь недавно ученые смогли снять фотографии ранних стадий жизни этих бабочек. Когда совка была впервые описана, исследователи окрестили ее «белой ведьмой». Дело в том, что раньше коллекционеры использовали мелкокалиберные ружья для добычи птицы и летучих мышей, и большую бабочку они принимали за небольшую птицу. Маленькая площадь тела бабочки делала ее трудноуловимой целью для пуль, и после неудачного выстрела бабочка продолжала спокойно лететь, будто игнорируя выстрелы. Ее дымчатый серебристый окрас усиливал ощущение мистичности, что и привело к прозвищу «Белая ведьма». Аудио сторис.

0: Маяк. Мы пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта. Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Заседание 9. Почему россияне разводятся?
1: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения какие-то, духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Аудиосторис.
1: На филиппинском острове Бохол находятся так называемые «шоколадные холмы». На территории чуть меньше 50 квадратных километров расположилось примерно 1500 конусовидных возвышенностей. Холмы меняют свой цвет в зависимости от времени года. Летом, в период засухи, трава высыхает, придавая им насыщенно-шоколадный оттенок, а весной ландшафт приобретает изумрудные тона. Эти холмы появились благодаря карстовым процессам. Дно Древнего океана, которое состоит из известняков, было вытолкнуто вверх геологическими силами, а затем дожди и ветра веками размывали мягкие слои, оставляя прочные известняки возвышаться над поверхностью. Средняя высота холмов около 50 метров, а самый высокий из них достигает 120 метров. Сейчас часть холмов объявлена заповедной зоной, другая используется для хозяйственных нужд. Споры вокруг будущего этой достопримечательности разгораются регулярно. Одни стремятся включить их в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, другие предлагают устроить карьер для добычи полезных ископаемых.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия не была изолирована. По его словам, прагматичные партнеры продолжают работать с нашей страной и в их числе компании из Соединенных Штатов.
2: Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас им у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже как бы формально объявили о выходе из проектных работ. Все, сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях. И хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона, само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решений не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать.
0: Дональда Трампа Владимир Путин назвал опытным политиком. Он отметил, что конфликт на Украине мог бы и не состояться, если бы нынешний глава Белого дома победил на предыдущих выборах в Соединенных Штатах.
2: Может быть, если бы господин Трамп был у власти, сложилось бы как-то иначе. Но я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. Насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважение друг к другу. Но, естественно, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим.
0: Также российский лидер поблагодарил главу Вашингтонской администрации за воспитательную работу над манерами Зеленского, но посетовал, что этой работы осталось еще много. Освобождение населенного пункта Шевченко позволяет нашей армии продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Север» за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Колодезная, Терновая, Грачевка и Избицкая Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и 6 автомобилей.
0: В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Юг» атаковали формирование трех механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны. Бои прошли в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполя и Константиновки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 175 боевиков, также ликвидированный немецкий танк «Леопард», 4 бронемашины, 17 автомобилей и 4 полевых пушки. Соединенные Штаты дали венгерской компании MOL 10 дней на завершение переговоров о покупке контрольного пакета корпорации НИС нефтяной индустрии Сербии. Последняя вместе с мажоритарным владельцем российской «Газпромнефтью» находится под американскими санкциями. Как сообщила MOL, срок продлен до 16 июня, хотя компания просила дать ей время до 6 июля. Переговоры значительно продвинулись, теперь нужно завершить оформление документов. Напомню, в январе прошлого года Минфин США включил НИС в санкционный список, а после нескольких отсрочек ограничения вступили в силу в октябре. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что после введения ограничений на розничную продажу алкоголя с марта прошлого года потребление в регионе сократилось почти на 1,5 литра на человека. В интервью РИА Новости он сказал, что объем продаж упал примерно на 18%. Сейчас в области закрыты все 610 алкомаркетов, все 125 наливаек и 316 точек продажи вейпов. Продавать спиртное разрешено всего 2 часа в будни с 12 до 2 часов дня. По выходным ограничения мягче. Рестораны могут торговать алкоголем без лимита по времени. Губернатор отметил, что в этом году динамика по снижению потребления горячительных напитков также позитивная. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 7 июня, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в столице от +25 до +27.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
1: Последний желтый лист

Пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему тебя мне огорчать, поэтому позволь.

0: Audio Stories.
1: В фильмах о Гарри Поттере персонажи заботливо ухаживали за корнями мандрагоры, которые выглядели как маленькие человеческие фигуры. Такое растение действительно существует. Мандрагора – род многолетних трав семейства посленовые, который насчитывает 5 видов. 3 из них распространены в Европе, остальные 2 – в Южной Азии. Большинство представителей семейства посленовых происходит из Америки – картофель или томат. Но мандрагора не живет в Америке в дикой форме. Предполагают, что ее предок мог быть доставлен перелетными птицами, а формирование рода происходило уже в Евразии. Вместе с тем остается открытым вопрос разрыва ареалов. Европейские виды отделены от азиатских несколькими тысячами километров и величайшей горной системой мира. Плоды мандрагоры внешне напоминают помидоры, однако они несъедобны. Корни растения действительно похожи на человеческую фигурку. Они содержат около 80 активных компонентов, которые в малых количествах вызывают сильные галлюцинации, а в больших приводят к летальному исходу. Неудивительно, что на протяжении истории мандрагоре приписывались волшебные качества. Полагали, что имеются женские и мужские корни, а само растение якобы вырастало из сердца умершего человека. Современные научные исследования помогли раскрыть химический состав этих корней, а контролирующие органы внесли мандрагору в перечень запрещенных наркотических средств.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Фосфены – это световые или цветовые ощущения, которые возникают внутри человеческого восприятия без воздействия внешних источников освещения. Эти явления могут восприниматься как визуальные помехи, внезапные вспышки, точки, полосы или абстрактные формы, и чаще всего появляются в условиях полной темноты, включая состояние закрытых глаз. Обычно фосфены появляются из-за механического воздействия на глазное яблоко, однако также способны возникать спонтанно из-за внутренних процессов в нервной ткани сетчатки либо мозга. Первое описание фосфенов относится еще к античной философии V века до н.э., когда ученые пытались объяснить природу человеческого зрения. Древнегреческие мыслители предполагали, что зрение возникает благодаря излучению особого внутреннего света из глаз, способного соединяться с внешним освещением и формировать образ окружающего мира. Начиная с эпохи нового времени и развития научных методов исследования, концепция испускания света была признана устаревшей и заменилась представлениями, основанными на понимании строения и функционирования органов зрения. Изучение феномена фосфенов оказало значительное влияние на развитие теории оптики и понимания механизмов зрения. Причина появления фосфенов кроется в активизации нервных клеток сетчатки и зрительных путей головного мозга. Наряду со светом такие клетки реагируют на различные раздражители – физическое воздействие, электрические импульсы или химические вещества. Для большинства людей появление фосфенов является естественным процессом, не связанным с патологией. Если же фосфены становятся чрезмерно частыми или дополняются головной болью, тошнотой или ухудшением зрения, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу-терапевту или офтальмологу.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Эверест считается самой высокой горой Земли. Его высота 8848 метров над уровнем моря. Но если вы захотите найти точку на планете, которая будет самой близкой к космосу и самой далекой от центра планеты, то речь пойдет не об Эвересте. Самая дальняя точка от центра Земли – потухший вулкан Чимбараса, который находится в Эквадоре. Дело в форме планеты. Земля – не идеальный шар, а эллипсоид вращения с максимальным диаметром вдоль экваториальной линии. Хотя вы

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

Мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик снег.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем несколько интересных наречий. Начнем с самых трудных примеров. И Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», представит первое сложное с точки зрения ударения наречие.
2: Вячеслав Альбертович, вы обычно нам более как-то так, знаете, загадочно объясняли, когда вам веришь, когда вот издревле мы там смотрели на дерево, ну, сидели на дереве.
1: Издревле, неверно. Правильный вариант – издревле. В этом слове ударение ставим на второй слог. Для запоминания предлагаю держать в уме однокоренное существительное с предлогом. Из древности, издревле. Кстати, в этом слове делают ошибку почти всегда. И мне кажется, филологам пора присмотреться к этому наречию и разрешить двойное ударение. Ведь разрешили же они такое в слове «мастерски».
3: Друзья мои, ашпас – это специалист, который все знает о плове и умеет его готовить именно мастерски.
1: Сергей Стилавин сказал «мастерски». Теперь это норма. Но еще год назад можно было говорить только «мастерски». Но так никто не говорил. И вот пришло послабление. Сейчас «мастерски» и «мастерские» – нормативные варианты. Ну а мы продолжаем обсуждать наречия. И далее у нас на очереди очень интересное слово от Германа Артамонова, гостя утреннего шоу.
4: Нам нужно понимать, что мы имеем дело с очень коварным партнером, и поэтому всегда нужно держать про запасе различные варианты развития ситуации.
1: Держать в прозапасе. Я не слышала ни такого наречия, ни такого существительного с предлогом. Держать прозапас можно, хотя это разговорный вариант. Держать в запасе тоже можно, и это уже совсем литературно. На этом мы остановимся. Ну а далее еще одно несуществующее наречие от гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
5: И мне захотелось сделать современный, но винтажно звучащий, или точнее вневременно звучащий,

0: чаще продукт.
1: Вневременно. Нет такого наречия. Хоть с таким ударением, хоть с другим. Есть прилагательное вневременный, но от него наречие не образуется. Здесь можно использовать существительное с предлогом вне времени. Ну а далее мы разберем прямо-таки хулиганские примеры. Первый от ведущего программы «Как знать».
2: Когда местные рассказывают про нее туристам, они специально делают глаза такие побольше, поширше. И, говорят, проглатывает кабана целиком.
1: Поширше, уверенно. Это было сказано в шутку. И ведущий знает, что литературный вариант шире. Вахтанг Махарадзе пошел еще дальше и предложил свое наречие.
2: Вообще можно как-то нарушать правила третьей части, чтобы это выглядело стильно, а не нелепо? Вот как-то хорошо, чтобы это было.
3: Стильно и нелепо.
2: Стильно,
4: наоборот.
2: Но не нелепо.
4: Вот.
2: А наоборот, лепо.
3: Лепо. Стильно и лепо. Чтобы лепота была. Лепота, чтобы была, я понял.
1: Лепо. Это слово устаревшее. Сейчас в русском литературном языке есть наречие нелепо, а вот лепо уже не употребляют. А если употребляют, то делают это специально, чтобы было стильно и лепо, как у Вахтанга. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейка.

0: Audio Stories.
1: Мертвое море – это соленое озеро, которое расположено на границе Израиля и Иордании. Оно знаменито своим высоким содержанием солей. Концентрация превышает обычную морскую воду почти в 9 раз. Более того, береговая линия озера лежит значительно ниже поверхности Мирового океана – на отметке минус 420 метров, что делает ее самой низкой сухопутной территорией на планете. Высокое содержание солей создает уникальную среду обитания. В водах Мертвого моря отсутствуют рыба, водоросли и любые животные организмы, кроме некоторых устойчивых видов бактерий и грибков. Именно из-за отсутствия привычных обитателей водоем получил свое характерное название. Есть мнение, будто невозможно утонуть в водах Мертвого моря из-за повышенной плотности жидкости. Однако это заблуждение. Высокая плотность позволяет свободно лежать на спине. Но попытка перевернуться лицом вниз создает серьезные трудности. Из-за плотного слоя воды повернуться обратно на спину становится крайне тяжело. Человек, столкнувшийся с проблемой дыхания и попробовавший набрать воздух, рискует проглотить немного воды, содержащей огромное количество соли. Даже небольшая порция способна привести к тяжелым последствиям. Нарушаются электролиты организма, поражаются сердечно-сосудистая и выделительная системы, вызывая опасное нарушение функций жизненно важных органов, вплоть до потери сознания.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Самым длинным географическим названием в мире обладает Новозеландский холм. Оно содержит в себе 85 букв. С языка коренного народа маори название переводится как «вершина холма», где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как «поедатель земли», играл на своей флейте для своей возлюбленной. Разумеется, местные жители предпочитают упрощенный вариант названия Таумата, чтобы облегчить произношение. Второе место в рейтинге необычно длинных топонимов занимает деревня в Уэльсе. В валлийском названии этой деревни 51 буква. Название переводится с валлийского как «Церковь Святой Марии в ложбине Белого Орешника возле Бурного Водоворота и Церкви Святого Тисилио возле Красной Пещеры». Валлийцы, впрочем, оспаривают лидерство маори, заявляя, что упомянутая история о коленях и горных подвигах была искусственно внедрена в название Новозеландского холма относительно недавно. Следовательно, предыдущий рекорд остается недействительным.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах.
2: Анна Пак, культуролог, преподаватель.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Большинство людей считают, что наибольшее число часовых поясов должно принадлежать России, ведь она занимает первое место по территории. Россия охватывает целых 11 временных зон. Тем не менее, мировой рекордсмен по числу часовых поясов – это Франция. Здесь целых 12 часовых зон. Хоть и континентальная территория Франции располагается исключительно в одном поясе, большое количество зарубежных владений объясняет такое разнообразие. Французские земли разбросаны по 5 регионам. Южная Америка, Карибский бассейн, Северная Атлантика, Индийский океан и южная часть Тихого океана. Крайняя западная точка расположена в французской Полинезии. Там минус 10 часов от Гринвича, а крайняя восточная – на островах Уоллес и Футуна, плюс 12 часов по Гринвичу. Китай, который занимает третье место среди крупнейших стран мира, официально признает только один часовой пояс – пекинское время. Несмотря на значительную протяженность государства с запада на восток, жители западных регионов Китая зачастую используют неофициальное местное время Урумчи, которое на 2 часа отличается от пекинского. Дело в том, что официальное время неудобно в повседневной жизни. Жителям нужно было бы просыпаться около полудня, заканчивать рабочий день после заката и ужинать глубокой ночью. Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России заявил, что спецоперация когда-нибудь закончится, а санкции против нашей страны больше вредят тем, кто их вводит. Владимир Путин добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: По словам главы государства, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. Он подчеркнул, что все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу.
2: Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично.
0: Владимир Путин добавил, что модель глобального развития будет устойчивой, если основана на принципах равноправия и учитывает интересы всех стран. По его мнению, санкции и воровство Западом международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Как отметил президент, любая страна, как и Россия, может в любой момент лишиться доступа к своим законным активам. Бойцы группировки войск «Юг» атаковали украинские формирования в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Константиновки Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Юга» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Константиновки. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-113, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: В военном ведомстве добавили, что подразделения восточной группировки войск поразили живую силу и технику двух штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и 3 штурмовых полков ВСУ. Бои прошли в районах Гавриловки, Покровского, Днепропетровской области, Самойловки, Зеленого, Неженки, Червоного Яра и Омельника Запорожской области. Противник потерял 385 боевиков, также ликвидированы 2 бронемашины, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. Китай организовал специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Как сообщило агентство Синьхуа, это стало ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы в этом районе, что, по мнению Пекина, подрывает его территориальный суверенитет и морские права. В маневрах участвовали морские управления провинции Фуцзянь и Гуандун, а также восточно-китайские службы обеспечения судоходства и спасения. Цель операции – усиление патрулирования в дальних водах, контроль за движением судов и защита национальных интересов, отметили в китайском агентстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье утром кратковременный дождь, днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем в российской столице температура от плюс 25 до плюс 27.

0: Audio Stories.
1: Одно из наиболее известных тайных сообществ Америки – общество «Череп и кости». Оно было основано в 1832 году двумя студентами Йельского университета. Эта организация – элитный закрытый клуб перспективных молодых людей, которые впоследствии становятся видными политиками, предпринимателями и общественными деятелями. Участие в обществе способствует установлению прочных связей между членами, что оказывает значительное влияние на их карьерный рост. Эмблемой организации служит символический череп с перекрещенными костями и таинственное число 322. Хотя точное значение числа остается неизвестным, есть предположение, что оно связано с годом кончины греческого оратора Демосфена. Ежегодно в ряды членов общества принимаются лишь 15 самых выдающихся студентов последнего курса Йельского университета. Процедура приема известна как «день постукивания». Кандидат получает приглашение посредством легкого прикосновения члена общества к своему плечу. Среди бывших участников «Черепа и костей» числятся такие известные лица, как президенты США Уильям Говард Тафт, Джордж Буш, старший и младший, а также основатели крупных компаний и влиятельные государственные служащие. Финансовое положение общества весьма устойчиво. К началу 2024 года активы сообщества оценивались примерно в 17 миллионов долларов. Эти деньги используются для поддержания здания штаб-квартиры, называемого «гробницей». Оно расположено в самом сердце университетского городка Йеля и выглядит как мрачный каменный особняк без окон, возведенный еще в середине XIX века. Именно здесь проходят регулярные собрания членов общества, подробности которых остаются строго засекречены. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Формирование цвета глаз обусловлено несколькими факторами, ключевым из которых выступает концентрация и распределение пигмента меланина в структуре радужной оболочки. Радужка представляет собой круглую мышцу вокруг зрачка, которая контролирует поступление света внутрь глаза. Радужная оболочка включает два слоя, причем большинство людей обладает меланином хотя бы в одном из них – заднем. Цвет же определяется преимущественно количеством меланина в верхнем слое. Высокая концентрация дает карие глаза, низкая – голубые или серые оттенки. Есть две разновидности меланина – эомеланин – темно-коричневый пигмент и феомеланин – желто-красный пигмент. Комбинация количества обоих типов пигмента формирует конечный цвет глаз. Кроме того, большое значение имеет процесс рассеяния света. Проходя сквозь радужку, световые лучи отражаются и преломляются, формируя зрительный образ определенного оттенка. У глаз зеленого цвета низкий уровень эомеланина. Это позволяет избежать глубокого коричневого тона. Есть феомеланин, который придает золотистый или желтый оттенок, а рассеянный свет создает сине-голубой эффект в передней части радужки. Зеленый оттенок образуется, когда желтые волны феомеланина накладываются на синюю иллюзию рассеивания света. Физически зеленый пигмент отсутствует в самой радужке. Это сочетание структурных особенностей и восприятия света нашим мозгом. Всего около 2% населения мира обладают таким оттенком, что делает его крайне редким среди основных вариантов окраски радужки.
0: Аудио сторис.

0: такое наша отчизна. Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся.

0: Stories.
1: Группа исследователей из Потсдамского института изучила свыше 4 миллиардов сообщений в одной из социальных сетей, размещенных пользователями из США с 2014 по 2020 годы, и пришла к выводу: при повышении температуры воздуха свыше отметки

плюс 30 градусов Цельсия частота проявления агрессивного поведения в интернете существенно возрастает. Причем эта тенденция не зависит от региона проживания, политических убеждений или религиозных взглядов. Люди начинают значительно чаще публиковать негативные и раздраженные комментарии, сталкиваясь с высокими температурами окружающей среды. Аналогичный эффект отмечается и при экстремальных холодах, однако наибольшее воздействие оказывает именно жара. Наиболее благоприятными условиями для конструктивного общения в соцсетях являются умеренные температурные условия. Диапазон от плюс 12 до плюс 21 градуса Цельсия. В рамках указанного диапазона зафиксировано наименьшее количество негативных высказываний. Как только температура выходит за рамки комфортной зоны, число конфликтных публикаций начинает увеличиваться вплоть до 22%. Важно отметить, что подобный тренд сохраняется даже в благополучных регионах, где жители имеют возможность пользоваться системами кондиционирования воздуха и иными средствами снижения жары. Следовательно, адаптация организма к высоким температурам оказывается ограниченной. По мнению ученых, распространение негатива в виртуальном пространстве нельзя воспринимать легкомысленно. Агрессивные высказывания негативно влияют на психологическое самочувствие, особенно подростков и представителей уязвимых категорий. Онлайн-ненависть способна служить катализатором агрессивного поведения и в реальности. Соответственно, усилия по смягчению последствий климатических изменений важны не только ради защиты экологии, но и ради сохранения гармонии и спокойствия в обществе. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: 4 января 2012 года на популярном анонимном ресурсе 4chan была опубликована неприметная черно-белая иллюстрация с интригующим текстом. «Мы ищем исключительно талантливых людей. Решите нашу головоломку. Внутри изображения скрыта важная информация. Разгадав ее, вы найдете путь к нам». Ниже стояла подпись «Комбинация цифр 3301». Пользователи сети вскоре прозвали автора задания мифическим тайным орденом «Цикада 3301». Для успешного прохождения первого этапа было недостаточно базовых познаний в области шифрования. Участникам пришлось прибегнуть к помощи специализированных инструментов, разобраться в принципах стенографии, продемонстрировать глубокие познания в литературе, истории и философских учениях. Для тех, кому удалось разгадать первый уровень загадки, путешествие продолжилось, постепенно усложняясь и охватывая весь мир. От запутанных веб-сайтов с зашифрованными подсказками, встроенными прямо в их HTML-код, до реальных географических точек на карте. Мистика игры достигла своего апогея, когда на улицах городов США, Японии, Франции и России стали появляться странные плакаты с нарисованной цикадой и QR-кодами, ведущими к новым этапам испытаний. Заключительные уровни требовали погружения в Darknet, теневую зону интернета. Что происходило далее с теми счастливчиками, которым удалось пройти игру до конца, остается тайной. Ни один участник не поделился итоговым результатом своей победы.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: Возьму я да поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

0: Возьму я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
4: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Специалисты из Каролинского института в Швеции провели исследование, чтобы выяснить, как различаются реакции мужчин и женщин на различные типы измен. Эксперимент собрал более 3000 добровольцев, каждому из которых предложили представить две гипотетические ситуации. Первая заключалась в кратковременной сексуальной связи партнера во время путешествия. Вторая – в возникновении чувств к другому человеку при условии отсутствия дальнейшего контакта. Участникам эксперимента было предложено оценить степень расстройства по специальной шкале от 1 до 10 баллов для обеих ситуаций. Выяснилось, что мужчины проявляют большую чувствительность к физическому аспекту измены, тогда как женщины сильнее страдают от эмоциональной привязанности партнера к другому лицу. Несмотря на различия, представители обоих полов в целом считали физическую неверность более болезненной. Полученные результаты согласуются с эволюционной теорией, согласно которой ревность сформировалась как защитная реакция. Исторически мужчинам было важно избегать расходов на воспитание чужих детей, а женщинам сохранять стабильные отношения, обеспечивавшие защиту и поддержку. Аудио Stories.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. Удар украинских дронов по угольной гавани в Санкт-Петербурге показал лишь шум и дым, но ничего не решил, заявил Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, он отметил, что эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия сама производит все средства беспилотной борьбы.
1: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно, но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Глава государства прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту, которое тот накануне проявил в открытом письме. По словам президента, есть руководители и постарше, но главным является не возраст, а дееспособность. Кроме того, российский лидер обратил внимание, что на Украине перестали говорить о президентских выборах.
1: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера. Но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Перед выступлением Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту, где он предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Российский лидер ответил, что встреча возможна только после достижения договоренностей. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за прошедшие сутки составили 37 блиндажей и укрытий с личным составом, 4 терминала спутниковой связи Starlink и 15 антенн связи. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, атаки велись на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войсками беспилотных систем. Кроме того, уничтожено 6 наземных робототехнических комплексов и 12 дронов противника. Также бойцы группировки войск Восток за сутки поразили цели противника расчетами тяжелых огнеметных систем. По словам офицера пресс-центра группировки Михаила Герасимова, в зоне действия «Востока» противник потерял 385 боевиков. Уничтожены 2 бронемашины, 3 автомобиля и пушка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, что при поездках в неблагоприятные регионы можно столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола. По ее словам, в мире много инфекций, которые передаются через грязные руки, воду или укусы комаров. Поэтому необходимо соблюдать гигиену, пить безопасную воду, использовать средства от комаров, а при поездках в некоторые страны лучше заранее сделать прививки. Попова посоветовала проверять информацию о безопасности зарубежных поездок на сайте Роспотребнадзора и напомнила о круглосуточной горячей линии ведомства. Летом главные риски связаны с кишечными инфекциями и расслабляться на отдыхе не стоит, подчеркнула глава ведомства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В это воскресенье, 7 июня, в Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 25 до плюс 27 градусов.

трактор рыбака, а мы не ищем легкую работу. Над нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок.

Аудиосторис. Любовь и ненависть кажутся полными антагонистами. Первая вызывает тепло, привязанность и стремление сблизиться. Вторая порождает злость и желание нанести ущерб. Однако это не совсем так. Ученые из Великобритании использовали методику функциональной магниторезонансной томографии, чтобы выяснить, какие отделы мозга активизируются, когда человек видит лицо неприятного ему индивидуума. Оказалось, что возбуждаются островковая кора и путамен. Примечательно, что аналогичные зоны стимулируются и при переживаниях романтического увлечения. Исследователи полагают, что такая схожесть закономерна, и любовь, и ненависть способны подвигнуть человека на совершенно нелогичные, порой саморазрушительные или героические поступки. Островковая область – важный эмоциональный центр мозга, связанный с восприятием боли, отвращения и сочувствия. Путамен же контролирует координацию движений и социальное взаимодействие. Но есть и ключевое отличие в реакции мозга. Любовь притупляет активность зон, связанных с критическим осмыслением и риск-анализом. Человек склонен игнорировать тревожные сигналы и возводить любимого в ранг идеала. Ненависть, наоборот, сохраняет способности рассуждения и планирования, словно мозг готовится к контратаке. Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: Некоторые научные исследования свидетельствуют о том, что мужчины в действительности обманывают чуть чаще, чем женщины. Представительницы прекрасного пола, напротив, демонстрируют склонность к правдивости, даже если откровенность не сулит никаких выгод. Это обусловлено различными мотивациями. Мужчины склонны прибегать ко лжи ради собственной выгоды. Например, эксперименты показали, что при наличии возможности солгать ради большего заработка или приобретения ресурсов, мужчины идут на обман заметно чаще, чем женщины. Исследователи связывают такую тенденцию с повышенной самооценкой. Большинство респондентов мужчин полагало, что смогут эффективно убедить окружающих в своем обмане. Женщинам же не хватало уверенности в собственных силах, и потому они предпочитали оставаться искренними. Кроме того, мужчины намного чаще вводят в заблуждение самих себя. Им свойственно приписывать себе большие заслуги, чем есть на самом деле. Этот феномен объясняется повышенным уровнем нарциссизма, который зачастую выражен сильнее именно у мужской половины человечества. Женщины, как правило, отличаются большей самокритичностью и поэтому реже попадают в ловушку собственного обмана. Тем не менее, важно учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Нельзя утверждать, что мужчина обязательно станет патологическим лжецом, а женщина автоматически превратится в образец абсолютной честности. Аудио сторис.

0: Баха знают.
1: Стихи пингвины знают и знают спорт.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: И с людьми пингвины ходят рядом.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим необычные слова, такие, которые невозможно найти ни в одном словаре, потому что их придумали на маяке. Гости и ведущие постарались. Например, Владимир Матецкий изобрел одно новое слово усечением старого.
2: А у тебя есть кнопка, за ухом кнопка, щелк, это из невидимки в видимку все. Ой, Светка пошла, смотрите.
1: Из невидимки превращаемся в видимку. И это логично. Невидимка тот, кого не видит. А если тебя видят, то ты уже видимка. По той же схеме можно из негодника образовать годника. Из нелепости – лепость. А из неясыти – ясыть. Но пора остановиться и перейти к новому примеру от Александра

0: удовольствие.
1: Повторябельный. Замечательное слово и, главное, очень повторябельное. Здесь ряд тоже можно продолжить. Производство может быть повторябельным, а еще запоминабельным, воспроизводибельным и невыносибельным. Далее продолжаем примерно в том же духе с Федором Буцко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Первый из вот таких горячих хэтчбеков, да, то есть с виду гражданских автомобилей, но оспортивленных. Родоначальником этого жанра был гольф.
1: Оспортивленный автомобиль, то есть не совсем спортивный, а слегка оспортивленный. Очень тонкое понятие получилось. А теперь мы переходим к наречию вместе с Дарьей Ильичевой, гостьей программы «Хочу все знать».
3: Ну, нам, наверное, не так-то принципиально, как то, что там действительно пишется «о». Как и в слове «трущоба». Хотя слышится очень ёшно, по-моему. Трущоба,
4: очень ёшно. Да. И то, и другое, но при этом
5: очень,
4: да.
5: Очень ёшно – это тоже хорошее слово сегодня.
3: Угу. Да. Хорошо.
1: Ёшно. Действительно отличное слово. Оно очень точно характеризует то, что слышится в слове «трущоба». А слово «клуб» звучит в конце «пэшно», хотя пишется «бэшно». А молоко произносим «ашно», а пишем «ошно». Можно привести еще много примеров «ашности», «бэшности», «вэшности» и так далее. Но выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против мейка.

0: Audio Stories.
1: В 1982 году одна биотехнологическая компания по запросу американских военных организовала эксперимент, чтобы выяснить, возможно ли примерзание контактных линз к поверхности глаза. Испытания проводились на лабораторных кроликах. Животные носили контактные линзы, находясь под действием ветра скоростью до 125 км в час в течение 3 часов при температуре минус 29 градусов Цельсия. Реальный ощущаемый холод при таком сочетании ветра и мороза составлял колоссальные минус 68 градусов. Несмотря на суровые условия, ни у одного животного не произошло потери зрения или примерзания линз к глазам. Единственным последствием стал небольшой конъюнктивит, который прошел сам спустя пару часов. Органы зрения кролика и человека расположены внутри головы, где стабильно поддерживается температура порядка 37 градусов Цельсия, как и во всем организме. Благодаря такому положению глаза защищены от резких перепадов температуры и замерзания. Однако длительное пребывание на холоде способно вызвать раздражение слизистой оболочки глаза, чрезмерное испарение слезной жидкости и ухудшение состояния зрения. Чтобы минимизировать риски и обеспечить комфорт в холодное время года, рекомендуется использовать увлажняющие капли, пить достаточно жидкости и защищать глаза специальными очками от ветра и снега. Audio Stories.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах.

0: в сторис.
1: В интернете есть видеоролики, на которых можно увидеть неудачные попытки приготовить яйца в микроволновой печи. Казалось бы, вначале все шло нормально, но в момент вскрытия скорлупы происходил мощный взрыв яйца, а помещение наполнялось густым паром. Энтузиасты посвятили этому феномену научные исследования. Результаты показали, что шум от такого взрыва варьируется от 86 до 133 дБ. Он сопоставим с ревущим поблизости реактивным самолетом или выстрелом из ружья вблизи уха. Белок и желток яиц содержат влагу, которая при воздействии микроволн стремительно нагревается и преобразуется в пар. Из-за плотной скорлупы пар не находит выхода наружу, а накапливает давление внутри яйца. Давление достигает опасного порога, и оболочка разрывается самостоятельно или с помощью человека. А вот в обычной кастрюле нагрев осуществляется медленно, и белок успевает затвердеть до превращения воды в пар. Микроволновка же прогревает продукты быстрее, что увеличивает риск накопления большого объема пара.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то щедростью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собой. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь. За все тебе спасибо. За слезы и за счастье наяву. За то, что ты жалеть меня не стала. За каждый миг, в котором я живу. Но не за тот, которым перестану. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу. За прошлую и завтрашнюю силу. За все, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь. Воистину, спасибо.
0: Роберт Рождественский. Спасибо, жизнь.

0: в сторис.
1: Конец 19-го, начало 20-х веков ознаменовались необычным открытием в Восточной Финляндии. Во время реставрации старинных лютеранских храмов строители неоднократно находили небольшие деревянные гробы длиной около 15 сантиметров, замаскированные под полом. Внутри находились мумии лягушек, иногда вместе с фрагментами рыболовных сетей. Многие из найденных животных выглядели практически так же, как когда были живы. Эти маленькие саркофаги были частью древнего рыболовецкого обряда. Финские рыболовы искренне верили, что так можно привлечь успех или защитить себя от завистливого чародейства неудачливых соперников. Лягушка считалась символом жизненной энергии воды и плодородия. Специально убитая в ходе особого ритуала и захороненная в священном месте амфибия должна была способствовать улучшению улова. Самой впечатляющей оказалась находка в кафедральном соборе города Турку. Маленький деревянный гроб из сосны, покрытый лаком и тканью, с буквами НМ, выгравированными на внутренней стороне дна. Анализ радиоуглерода указал на возраст предмета – конец 17-го, начало 18-го столетия. Ритуал распространения имел широкий ареал от Карелии до Южной Лапландии. Жители хорошо понимали смысл подобной практики, но хранили молчание. Считалось необходимым соблюдать тайну обрядовых действий, ведь официальная позиция церкви едва ли одобрила бы подобное соседство древних обычаев с христианской традицией.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Спецоперация когда-нибудь закончится? Санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: Словом президента, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. Он подчеркнул, что все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу.
2: Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично.
0: По оценке Путина, модель глобального развития будет устойчивой, если она будет основана на принципах равноправия и учитывать интересы всех стран. Санкции, воровство Западом, международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют, доллары и евро, уверен глава государства. Он предупредил, что любая страна, как и Россия, может в любой момент лишиться доступа к своим законным активам. Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки поразили цели противника тяжелыми огнеметными системами. ВСУ потеряли не менее 385 человек, а также 2 бронемашины, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и 3 штурмовых полков ВСУ в районах Гавриловки, Самойловки, Зеленого, Покровского, Неженки, Червоного Яра и Омельника. В течение суток противник потерял в том числе 11 подразделений беспилотных систем, до 385 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
0: В свою очередь, операторы FPV-дронов в группировке «Юг» уничтожили боевую бронемашину ВСУ «Новатор» в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. Омбудсмены России и Украины договорились помогать гражданам получить необходимые документы в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила в интервью «Вестям» уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, соответствующая договоренность достигнута на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Как пояснила Лантратова, Ландратова стороны будут передавать друг другу справки и другие документы, необходимые в частности для оформления выплат семьям погибших, которые проживают на территории другого государства. Результат мира Андреевой подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, поздравляя спортсменку с победой на открытом чемпионате Франции. Он отметил, что путь теннисистки прошел от дебюта в основной сетке соревнований до чемпионского титула. Минувшим вечером 19-летняя Андреева победила в финале Ролан-Гарроса Майю Хвалинскую из Польши со счетом 6-3, 6-2 и впервые выиграла турнир «Большого шлема». А победа на этом турнире стала для россиянки первой в карьере. Магнитная буря завершилась в субботу на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Событие продолжалось около 10 часов. Сейчас сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые в основном повышенной скоростью солнечного ветра, отметили ученые. Они добавили, что остальные параметры, температура, плотность и величина магнитного поля вернулись в норму, и на выходных магнитных бурь не ожидается. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, утром кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность без осадков и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 15, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 70%.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Восьмой класс. Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова. Из собрания Гостелерадиофонда. 1991 год. Продолжение.
1: Два полета. Саней и туч. И в каждом ты летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим луною, той, что невидимое видит Пушкина, над ним бесов, и над Пушкиным и бесами сама летит. Страх и жалость, еще гнев, еще тоска, еще защита были главные страсти моего детства. И там, где им пищи не было, меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в бесах и к бесам. Собаку я жалела утробно, низкой, жаркой, сочувственной жалостью чрева, жалостью защиты. Убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть и самого Ваню на съедение. Бесов же жалостью высокой, жалостью восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Святой Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают, только так, что никого они не похорони, не выдай замуж, все равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают, чтобы лучше жаловаться, что жалуются они не потому что, а потому что они и никогда другими не будут и быть не могут шепотом, потому что Бог их проклял. Любовь к проклятому. И еще, я ведь знала, что они тучи, что они серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, ими можно только мчаться, что это воздух, который воет, что их нет. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов, бараны-туманы. На печальные поляны льет печальный свет она. О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно, печально, как навсегда припечатано печалью. Точно Пушкин этим повторением печаль луною, как печатью к поляне, припечатал. Когда же я доходила до что-то слышится родное в вольных песнях ямщика, то сразу попадала: вы очи, очи голубые, зачем сгубили молодца? О, люди, люди, люди злые, зачем разрознили сердца? И эти очи голубые опять были луною. Точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж подают. Читатель, я знаю, что вы очи-очи голубые не Пушкин, а песня, а может быть и романс. Но тогда я этого не знала. И сейчас внутри себя, где все, еще все, этого не знаю. Потому что, разрывая сердце мне и сердечная тоска, молодая бесовка и девица душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь одно. Все это называется Россия и мое младенчество. Если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза, вошли в состав.

подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Как это не походило на Асину няню, ни старую, ни молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было, и как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и ракочущий, сизо-голубой и глубинный двор. Моя няня была бы голубка, а Асина — Мухина. Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать. А не думаешь ли, голубка? А не полагаешь ли, голубка? А бог с ними, голубка. Кроме как голубка, не называл никак. Но подруга была новая. Мы с Асей росли одинокой, подруг у нас не было. Слово «подруга», самое любовное из всех, впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, дряхлая голубка, значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка. Голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою». И так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. «Скажу, подруга, скажу, голубка, и заболит».

Кого я жалела? Не няню, Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом все-таки няня сидит, вяжет, мы ее видим. А он что? А он где? Одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Она одна, а его совсем нет. Леса сосновые я тоже знала. У нас в Тарусе, если идти по Човской ивовой долине, которую мать называла Шотландией, Каке, вдруг целый красный остров, сосны, с шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия, целый пожар. Мама из коры умеет делать лодочки и даже с парусом. Я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. Да под окном своей светлицы, у нее очень светлое окно, она его все время протирает, как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа, чтобы видеть, не едет ли Пушкин, а он все не едет, не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении было «Горюешь, будто на часах». Причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела и везде видела. Соответствующих часовых видений множество. Сидит няня и горюет, а над ней часы. Либо горюет и вяжет, и все время смотрит на часы. Либо так горюет, что даже часы остановились. На часах было и под часами, и на часы. Дети к падежам нетребовательны. Некая все же смутность этого «на часах» открывала все часовые возможности, вплоть до одного уже совершенно туманного видения. Есть часы зальные, в ящике с маятником, есть часы над ларем лунные, и есть в материнской спальне кукушка с домиком, с кукушкой, выглядывающей из домика, кукушка из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая, а няня ведь с первой строки, голубка. Так на часах было и под часами, и на часы, и в конце концов немножко и в часах. И все эти часы еще подтверждались последующей строкой, а именно спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое к няне. Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечастности. Конечно, я кроме своей тоски из двух последних строк не поняла бы ничего, не поняла бы, но запомнила. И запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами секундная заминка, точно это пушкинский конец к тому хрестоматическому, приращен. Да, что знаешь в детстве, знаешь на всю жизнь. Но и чего не знаешь в детстве, не знаешь на всю жизнь. Из знаемого же с детства Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была не женщина. Из княни Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину, потому что родная, можно любить больше, чем молодую, потому что молодая и даже потому что любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной. Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения Марселя Пруста. Пушкин, Пруст. Два памятника сыновности.

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до семилетней и семилетней были ряд загадочных картинок. Загадочных только от материнских вопросов. Ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала, я отлично понимала. То есть и понимать не думала, а просто видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными. К морю. Все предшествовавшее лето 1902 года я переписывала его из хрестоматии в самошивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с морем гулять в почёвые на пеньки, чтобы моее было, чтобы я сама написала. Все на воле. Я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и обливаюсь потом от июля, полдня, чердачного верха, а главное, от позапрошлогоднего предсмертного дедушкиного карльсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья, обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикея, переписываю черным отвесным круглым крупным и все же тесным почерком в самошивную книжку «К морю». Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы, и кончено. Этой книжкой я уже любить не буду. Это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом – гадкая книга. Берется новая, Асина или Андрюшина 10, и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой, другой у меня нет, шьется новая книжка, в которой с новым усердием «Прощай, свободная стихия». Стихия, конечно, стихи. И ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А моей души предел желаний. Предел – это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел. Но самые любимые слова и место стихотворения – «Вотще рвалась душа моя, вотще». Это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могла попасть, потому что между нами Ока, еще в Ля-Шо-де-Фон, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет «Гуэ, бон, гуэ» и «Ля фрапе дизер». Стража не спит, пробило 10, и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму. Вообще, это в чужую семью, где я буду одна, без Аси и самой любимой дочь, с другой матерью и другим именем, может быть, Катя, а может быть, Рагнеда, а может быть, сын Александр. Ты ждал, ты звал, я был окован, вообще рвалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. Вообще это туда, а могучей страстью к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов. Почему же он не поехал? Да потому что могучей страстью очарован. Так хочет, чтоб прирос. В этом меня утверждал весь мой опыт с моим детским желаниями, то есть полный физический столбняк. И со всем весом судьбы и отказа у берегов остался я. Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда вообще туда, то, там начинается называться именем, и всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве с пенсне и с усами. И как мы люто ошибаемся, называя это тем, и как не ошибались тогда. Но вот имя. Без отчества, имя.
которому на могильной плите последние, верные, с непогрешимым чутьем малых сил отказались приставить фамилию. У этого человека было два имени, фамилии не было, и плита осталась пустой. Одна скала, гробница славы. Там погружались в хладный сон воспоминания величавы. Там угасал Наполеон. Наполеон тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало, чтобы полюбить на всю жизнь? И вслед за ним, как бурь шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум. Вижу звездочку и внизу сноску Байрон. Но уже не вижу звездочки, вижу над чем-то, что есть море. С головой из лучей, с телом из тучи мчится гений. Его зовут Байрон.

0: Это был апогей вдохновения. С прощай же море начинались слезы. Прощай же море, не забуду, ведь он же это морю обещает, как я моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что забудет. Тогда он опять обещает. И долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы. Не забуду, буду. В леса, в пустыне молчаливой перенесу тобою полн твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн. И вот видение. Пушкин, переносящий, проносящий над головой все море, которое еще и внутри него тобою полн, так что и внутри у него все голубое, точно он весь в огромном, до неба хрустальном, продольном яйце, который еще и в нем море-свод. Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот переносит на себе все море в пустыню, и там прольет его, и станет море. На леса, в пустыне молчаливой, перенесу тобою полн твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн. Когда я говорила «волн», слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десять.
1: Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.

0: Отличие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному.
1: Анна Кигай, преподаватель философии.
2: Так говорит маяк.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума распорядился проработать коллективные механизмы для инвестирования в проекты городской среды. Президент отметил, что это позволит гражданам напрямую участвовать в развитии родного края и вкладываться в улучшение его облика.
2: Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется,

0: сформулировать такую нормативную базу. Далее. Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы. Ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость.
1: Кроме того, российский лидер высказался о достижении военных целей. По его словам, главными условиями являются укрепление внутреннего единства общества и наличие собственной базы для развития современных вооружений. Все перечисленные факторы у России есть, подчеркнул президент. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были сбиты и перехвачены в период с 20 часов субботы до 7 утра воскресенья над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили пункт управления беспилотниками подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. В результате воздушной разведки в зоне проведения СВО были обнаружены украинские военнослужащие, которые поднимали и сажали различные типы БПЛА. После проведения определения места размещения операторов дронов противника был нанесен удар. Объективный контроль подтвердил огневое поражение. Как отметили в ведомстве, ВСУ используют различные здания и подвалы разрушенных домов для оборудования места временного размещения расчетов БПЛА, пунктов управления, укрытий и складов хранения комплектующих для дронов. Однако такие объекты успешно обнаруживаются российскими разведчиками и затем уничтожаются ударными беспилотниками. В Армении сегодня очередные парламентские выборы, по результатам которых, среди прочего, будет определен новый премьер-министр страны. Это первые очередные выборы в армянский парламент за последние 9 лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными и проходили на фоне острых внутриполитических кризисов. По всей стране будет открыто свыше 2000 участков для голосования. В выборах участвуют 18 политических сил. Они признаются, будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Движение транспорта на некоторых центральных улицах Москвы перекрыто из-за спортивного мероприятия «Красочный забег». Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Так, до 14 часов нельзя проехать по нескольким участкам Цветного бульвара, до 13 по Олимпийскому проспекту. Как уточнили в Дептрансе, с полуночи до окончания забега на участках ограничений временно запрещена парковка. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, утром кратковременный дождь, днем плюс 20-22 градуса. В Москве также переменная облачность без осадков и 25-27 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 57%.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева впервые в своей карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». 19-летняя россиянка в финале открытого чемпионата Франции взяла верх над полькой Майей Хвалинской со счетом 6-3, 6-2. Российские клубы не включены в состав участников еврокубковых турниров на сезон 2026-27. Об этом сообщается в документах Союза европейских футбольных ассоциаций, которые опубликованы на сайте организации. Отмечается, что исполком УЕФА 20 мая скорректировал схему допуска команд к еврокубкам на предстоящий сезон с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований под эгидой организации. Сборная России, составленная из футболистов до 19 лет, в Каире проиграла сверстникам из Египта со счетом 1-3 в товарищеском матче. У россиян мяч забил Вадим Рассадин. Вторая встреча между командами пройдет в Каире 9 июня. Сборная Бразилии по футболу, за которую выступают два игрока петербургского «Зенита», защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике, обыграла команду Египта со счетом 2-1 в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира 2026 года. Дуглас Сантос вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте, а Луис Энрике вышел на замену в перерыве. Российские синхронисты захватили лидерство на юношеском чемпионате Европы в Люксембурге. Наша сборная, допущенная Международной федерацией водных видов спорта в полноценном статусе с национальным флагом и гимном, за один день завоевала две золотые медали в произвольной программе, рассказывает Андрей Кудряшов.
4: В сольной программе не было равных Анне Даниловой. За свое выступление российская спортсменка получила от судей внушительные 200

0: 30,288 баллов. Данилова тренируется под руководством Оксаны Самохваловой и Александра Мальцева. Она уверенно опередила свою ближайшую преследовательницу, представительницу Испании Абриль Кабальера Гарсию на 20 баллов. Вторым триумфом дня стало золото Доминики Александровой и Никиты Склярова в соревновании смешанных дуэтов. Подопечные заслуженного тренера России Ирины Шапира набрали за свою сложную произвольную программу 204,1 балла. Наша пара не оставила шансов соперникам, опередив серебряных призеров из Польши и бронзовых медалистов из Испании более чем на 40 баллов. Европейское первенство в Люксембурге продлится до 7 июня.
1: Россиянин Андрей Василевский из Tampa Bay Lightning во второй раз стал обладателем награды Визина Трофи как лучший вратарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс. Елизавета Луткова и Арина Режнова стали победителями этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске. Они в финале взяли верх над Марией Егоровой и Марией Лазуренко со счетом 2-0. В поединке за третье место Кристина Филимонова и Екатерина Шевцова были сильнее Екатерины Храмцовой и Анны Савельевой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
4: Приключения All Inclusive.
5: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
6: Мы не готовы!
7: А это не считается издевательством над родителями?
4: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
4: В кино с 11 июня. Категория 12+.
9: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
4: Маяк. Марина Цветаева. Мой Пушкин. Читает Алла Демидова.

0: Об этой любви моей именно из-за явности ее никто не знал. И когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала «к морю», она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит «к морю», то есть дает обещание, которого не может сдержать. С этой минуты я ехала к морю. Весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала к морю. По сей день слышу свое настойчивое и нудное всем и каждому. Давай помечтаем. Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы стрясаемого отъездом дома, упорное, сомнамбулическое и диктаторское, и нищенское. Давай помечтаем. Ибо прежде чем поймешь, что мечта и один одно, что мечта уже вещественное доказательство одиночества и источник его, и единственное за него возмещение, равно как и одиночество, драконов ее закон и единственное поле действия, пока с этим смиришься, жизнь должна пройти. А я была еще очень маленькая девочка. Ася, давай помечтаем. Давай немножко помечтаем. Совсем немножко помечтаем. Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать. Ася, я тебе дам то, Сергей Семенович, яичко. Ты его треснула. Я его внутри треснула, а снаружи оно целое. Тогда давай. Только очень скоро давай помечтаем, потому что я хочу рисовать. Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее за эти ракушки била. С Асей к морю дробилась на гравий. Со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалась в татарские туфли и дачи, и глицини, и скалу деву, и в скалу монах. Во все, что угодно превращалась, кроме самого себя. И от моего моря, после таких «давай помечтаем», не оставалось ничего, кроме тоскливого неузнавания. Но в самую последнюю минуту пришла подмога. Первая и единственная морская достоверность. Синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Нерви, куда ехали мы. Вся синяя. Таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть. Черно-синие сосны, светло-синяя луна, черно-синие тучи, светло-синий столб от луны, и по бокам этого столба такой уж черный синевы, что ничего не видно, море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное море. А с краю на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны, лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами. Приезжайте скорее, здесь чудесно. Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу же украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты. Немножко как девушки дитя любви бросают в колодец со всей любовью. Эту открытку я держал бум крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила, как та же девушка с любимым, тайно, опасно, запретно, блаженно. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало море. Мое море, совсем черное, от черноты парты. И дело, ибо украла я его, чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие, забыли, чтобы я одна, чтобы мое. Так, с глубоко и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз, и окоротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил день. Ася, Муся, глядите, море! Где, где? Да вот, вот! Частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу плоская, серая, белая вода. Водица, которой так же мало, как той на картине явления Христа народу. Это море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем. Но мать объяснила, и мы поверили. Это Генуэзский залив. А когда Генуэзский залив всегда так, то море завтра. Но завтра и много-много завтра опять не оказалось море. Оказался отвес Генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы с такой тесноты домами, что море, если и было бы, отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то море я и не глядела. Я ведь знала, что это залив. Словом, я все еще к морю ехала, и чем ближе подъезжала, тем меньше в него верила. А в последний свой генуэзский день и совсем изверилась, и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть поддавшейся ртути в градуснике матери, нам утром: «Ну, дети, нынче вечером увидите море». Но море все отступало, ибо когда мы, наконец, после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, мадан, Викторов и Мануилов, нынче вечером со всеми нашими сундуками и тюками валились в нервийский пенсион Рюс, была ночь, и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела, как в огне. И я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься к морю. Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась. Море было здесь, и я была здесь, и между нами ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты. И эта чернота неизбежно пройдет, и будут наши оба здесь. Море было здесь, и я была здесь, и между нами все блаженство оттяжки. О, как я в эту ночь к морю ехала! К кому потом так, когда? Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь, через всю черноту ночи ехало ко мне одной, всем собой. Море было здесь, и завтра я его увижу, здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру. Море здесь, но я не знаю где, а так как я его совсем не вижу, то оно совсем везде. Нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты. Это был самый великий канун моей жизни. Море здесь, и его нет. Утром по дороге к морю Валерия. Чувствуешь, как пахнет? Отсюда пахнет? Еще бы не чувствовать. Отсюда пахнет. И повсюду пахнет, но в том-то и дело, что не узнаю. Свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла. Настораживаюсь. Море. Гляжу во все глаза. Так я, 18 лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока. Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки. Эта скала называется Лягушка, торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. Это наша лягушка. От меня до лягушки немножко, немножко очень чистой, очень светлой воды, на дне камешки и стеклышки асины. А это грот, поясняет Володя, глядя себе под ноги. Тоже наш грот, здесь все наше. Хочешь, полезем, только ты провалишься. Лезу и проваливаюсь в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном платье, сразу падаю в воду. В воду, а не в море. А рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну, чтобы мать не узнала. Ася с Володей сухие и уже презрительные лезут на пластину, гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки. Я сохну и смотрю.
1: Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.

0: Маяк. Мы пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта. Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Заседание 9. Почему россияне разводятся? Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.
1: Теперь я вижу, что за скалой лягушка еще вода. Много. Чем дальше, тем бледнее. И что кончается она белой, блестящей, линеечной чертою. Того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая, и башмаки соленые, море голубое и соленое. И внезапно, повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале: «Прощай, свободная стихия!» Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достала. Но стихи по опыту знаю такие длинные, что никакой скалы не хватит. А другой такой же гладкой рядом нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки. И последний уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется. Какое желание? Ах, к морю! Но значит, уже никакого желания нет. Но все равно, даже и без желания, я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет. И я как раз еще успеваю подписаться: Александр Сергеевич Пушкин, и все смыто, как языком слизано. И опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный.

Море я с той первой встречи никогда не полюбила. Я постепенно, как все, научилась им пользоваться, играть в него, собирать камешки и в нем плескаться. Точь-в-точь, как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем. Теперь, 30 с лишним лет спустя, вижу, мое к морю было пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь с Наполеоном, с Байроном, с шумом и плеском и говором волн его души. И естественно, что я в Средиземном море со скалой-лягушкой, а потом и в Черном, а потом и в Атлантическом, этой груди не узнала. В пушкинскую грудь, в ту синюю открытку, всю синеву мира и море вобравшую, а вернее всего в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом. К морю было море плюс любовь к нему Пушкина, море плюс поэт. Нет, поэт плюс море. Две стихии, о которых так незабвенно Борис Пастернак. Стихии свободной стихии, свободной стихии стиха, опустив или подразумев третью, единственную, лирическую. Но к морю была еще и любовь моря к Пушкину. Море друг, море зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает и вновь обещает. Море взаимное, тот единственный случай взаимности, до краев и через морской край наполненный, а не пустой, как счастливая любовь. Такое море, мое море, море моего и пушкинского к морю, могло быть только на листе бумаги и внутри. И еще одно. Пушкинское море было море прощания. Так с морями и людьми не встречаются, так прощаются. Как же я могла с морем, впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин, навсегда с ним прощаясь, ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз. Мое море пушкинской свободной стихии было море последнего раза, последнего глаза.

От того ли, что я маленьким ребенком столько раз своей рукой писала «Прощай, свободные стихии», или без всякого от того, я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь, а на смерть. И в совсем уже ином смысле моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием с морем свободной стихии, которой передо мной не было и которой я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила белым по серому, шифер по шиферу, и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которого я из-за того первого уже не могла полюбить. И больше скажу. Безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась прозрением. Свободные стихии оказалась стихами, а не морем. Стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются никогда.

0: Сегодня во внеклассном чтении для 8 класса вы слушали книгу Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Читала Алла Демидова. Из собрания Гостелерадиофонда. 1991 год.
1: Маяк.
2: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
3: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: в Москве 8 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Новое вооружение поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия производит все средства беспилотной борьбы сама. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
1: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Глава государства прокомментировал и открытое письмо Зеленского, которое тот опубликовал. Путин призвал не бояться идти на президентские выборы, отметив, что на Украине перестали о них говорить.
1: Обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Перед выступлением Путина на ПМФ на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту, в котором он предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Путин ответил, что пока не видит смысла в такой встрече. Южная группировка российских войск за сутки поразила 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и 4 терминала спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, среди уничтоженной техники немецкий танк «Леопард».
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и 2 бригад теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Константиновки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтоженный танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-113, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 15 антенн связи БПЛА, 4 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 7 пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 12 беспилотников противника.
0: В свою очередь, группировка войск «Восток» поразила цели противника тяжелыми огнеметными системами. За сутки ВСУ потеряли не менее 385 военнослужащих, 2 бронемашины, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. В Армении открылись участки для голосования на парламентских выборах, по результатам которых, в частности, будет определен первый новый премьер страны. По данным ЦИК Республики, общее число избирателей составляет без малого 2 миллиона 490 тысяч человек. По всей стране с 8 утра до 8 вечера будут работать 2000 участков для голосования. Это первые очередные выборы в парламент за последние 9 лет. 2 предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 году городах были внеочередными. В выборах участвует 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен, а голосование будет признано состоявшимся при любом количестве проголосовавших. Отмечу, по данным опроса, проведенного армянским представительством Gallup International Association, участвующие в парламентских выборах Армении оппозиционные партии в случае объединения смогут суммарно получить больше голосов, чем партия власти. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, утром кратковременный дождь, днем плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков, плюс 25-27, в Подмосковье 23-28 градусов, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 57%.

0: «Маяк».
1: Радиостанция «Маяк» представляет «Внеклассное чтение». Восьмой класс. Иван Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Читают Игорь Ильинский и Игорь Кваша. Из собрания «Гостелерадиофонда». 1974 год.

И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, пустынным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточенье лучом лицейских ясных дней.

0: Как быть? Надобно приняться за старину. И то уж совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ. Невольным образом в этом рассказе замешивается и собственная моя личность. Прошу не обращать на нее внимания. 1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пушкин, повез меня и двоюродного брата моего Петра к тогдашнему министру народного просвещения, графу Алексею Кирилловичу Разумовскому. У меня разбежались глаза. Кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся. Глядел на всех и никого не видел. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. Я слышу: «Александр Пушкин!» Выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилии или почему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда. Не припомню, кто, только чуть ли не Василий Львович Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником. Мы положили часто видаться. Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин поступает в лицей, то на другой же день отправился к нему, как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали. Все, что читал, помнил, но достоинство состояло в том, что он отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы со скороспелками. Все научное он считал ни во что, и как будто желал только доказать и показать, что он мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее. Среди дела и безделья незаметным образом прошло время до октября. В лицее все было готово, и нам велено было съезжаться в Царское Село. Настало, наконец, 19 октября, день, назначенный для открытия лицея. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабвенных для нас его стихах, знакомых больше или меньше и всей читающей публике.
1: Вы помните, когда возник лицей, как царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли, и встретил нас Куницын приветствием межцарственных гостей. Тогда гроза 12-го года еще спала, еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он.
0: Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской. Приготовлялась гроза 12-го года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея. Сыны Бородина, окульмские герои, я видел, как на брань летели ваши строи, душой торжественной за братьями летел. Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году.
1: Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. И племена сразились, Русь обняла кичливого врага, и заревом московским озарились его полкам готовые снега.
0: Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции. Газетная комната никогда не бывала пуста в часы, свободные от классов. Читались на перерыв русские иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях. Всему явно сочувствовалось у нас. Опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Таким образом, мы скоро сжились, свыклись, образовалась товарищеская семья. В этой семье свои кружки. В этих кружках начали обозначаться больше или меньше личности каждого. Тут образовались связи на всю жизнь. Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии. Это удел эксцентрического существа среди людей. Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем же полным расположением, которое знает и видит все неровности характера, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже их в друге товарищи. При самом начале он наш поэт. Надо бы сказать, что все профессора смотрели с благоговением на растущий талант Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Корцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и писал какие-то формулы. Корцов спросил его наконец: ну что же вышло? Чему равняется x? Пушкин улыбнулся и ответил: нулю. Хорошо у вас, Пушкин. В моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи. Спасибо, что Корцову, что он из математического фанатизма не вел войны с его поэзией. На публичном нашем экзамене в 1815 году Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Пушкин тогда читал воспоминания в царском селе.
1: Навис покров угрюмой ночи на своде дремлющих небес. В безмолвной тишине почили долы рощи, в седом тумане дальний лес. Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, чуть дышит ветерок, уснувший на листах. И тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках.
0: В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегает у меня.
1: О, громкий век военных споров, свидетель славы россиян! Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, Перуном Зевсовым победу похищали, их смелым подвигом страша сдивился мир, Державин и Петров героям честь брецали, струнами.
0: Когда же патриарх наших певцов в восторге со слезами на глазах бросился целовать и осенил кудрявую его голову, мы все под каким-то неведомым влиянием благоговейно молчали, хотели сами обнять нашего певца, и его уже не было, он убежал. Невозможно передать вам всех подробностей нашего 6-летнего существования в Царском селе. В мае 1817 года начались публичные выпускные экзамены. Разлука с товарищеской семьей была тяжела. Наполнились альбомы и стихами, и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, исписанный когда-то мною, на время улети в лицейский уголок всесильной сладостной мечтою.
1: Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина. Отечество нам царское село.
0: Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Я уже поступил в тайное общество. Обстоятельства так расположили моей судьбой. Первая моя мысль была открыться Пушкину. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге. А то не ручаюсь, что в первых порывах по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его за собой. Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его деревня, «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет». Не было живого человека, который не знал бы его стихов. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, зайдет она, заря пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. В январе 1820 года я должен был ехать в Бессарабию. В мае возвратился в Петербург. Там я пустился разузнавать об Александре. Узнал, что в одно прекрасное утро пригласил его полицмейстер графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицмейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумагу, я здесь же все вам напишу. Милорадович, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнул: ах, это по-рыцарски! И пожал ему руку. Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания. Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к директору лицея Энгельгарту. Директор сказал мне, что государь встретил его в саду и пригласил с ним пройтись. «Энгельгард», – сказал ему государь, – «Пушкина надобно сослать в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами, вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится его откровенный поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дело».
1: На крыльях вымысла насилы ум улетал за край земной, и между тем грозы незримы сбирала стучи надо мной. Я погибал. Святой хранитель первоначальных бурных дней, о, дружба, нежный утешитель болезненной души моей! Ты умолила непогоду, ты сердцу возвратила мир, ты сохранила мне свободу, кипящей младости пулир. Забытый светом и молвою, далече от брегов Невы, теперь я вижу пред собою Кавказа гордые главы. Над их вершинами крутыми, на скате каменных стремнин, питаюсь чувствами немыми и чудной прелестью картин природы дикой и угрюмой. Душа, как прежде, каждый час полна томительной думы.
2: Иван Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Читает Игорь Ильинский. Стихи поэта в исполнении Игоря Кваши. Продолжение следует.

0: конечно, мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией.
1: Марат Сафаров, историк.
2: Так говорит «Маяк».
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия занимает высокие позиции в мире по темпам внедрения цифровых платформ, а также в таких сферах, как здравоохранение, образование и атомная энергетика. Такую оценку дал Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Иначе они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ.
2: Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития. Но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт. Теперь он превышает треть глобальных поставок. И это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет. Так у нашего стратегического партнера Китая –

0: десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами.
1: И, как подчеркнул президент, Россия готова к самому широкому международному сотрудничеству, но только с теми государствами, которые уважают взаимные обязательства. По его словам, миру нужна современная гибкая финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова поинтересовалась, закроет ли Румыния представительство Украины в этой стране и вышлет ли украинских дипломатов после взрыва дрона в порту города Констанца. Так дипломат прокомментировала заявление румынского президента Никушора Дана, который признал, что морской беспилотник был потерявшим управление украинским аппаратом. В своем телеграм-канале она также уточнила, планирует ли Бухарест, цитата, «извиниться перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и перестанет ли спонсировать террористический киевский режим». Напомню, в пятницу Минобороны Румынии сообщила, что в гражданском порту Констанца взорвался морской беспилотник, жертв не было. Затем выяснилось, что из-под контроля украинских вооруженных сил вышли 4 дрона. Один взорвался в порту, второй в открытом море возле порта, два других в 145 километрах к востоку от Констанцы. Позже Никушор Дан признал, что взорвавшийся безэкипажный катер был украинским. Он входил в группу из 4 нагруженных взрывчаткой дронов, над которыми был потерян контроль. Китай начал морскую операцию в водах к востоку от Тайваня, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минтранс КНР. Как отметили в министерстве, операция носит правоохранительный характер. Она нацелена на утверждение административной юрисдикции Пекина в этих водах, а также на регулирование судоходства. Предпосылкой стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе. Китай расценил это как серьезное нарушение своего территориального суверенитета, морских прав и интересов. По данным Тайваньского центрального новостного агентства, в ответ администрация острова задействовала 5 кораблей и патрульные катера береговой охраны. Москва сегодня останется под влиянием антициклона. В столице будет сухо и очень тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Облаков в небе над регионом будет немного, обойдется без дождей, что поможет дальнейшему прогреву воздушных масс. По словам Леуса, температура достигнет отметки в 27 градусов в черте города и на градус выше в области. Что касается первого дня следующей недели, ожидать осадков тоже не стоит. Ночью столбик термометра опустится до плюс 12, а днем поднимется до плюс 29. По словам синоптика, ослабление жары до 22-25 тепла ожидается к концу предстоящей недели. По предварительным прогнозам, до конца второй декады июня в столице максимальная температура не опустится ниже плюс 20. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве сейчас плюс 21, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 48%.
2: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Мира Андреева стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде. Накануне она в финале обыграла Майю Хвалинскую из Польши со счетом 6-3, 6-2. До нее последняя россиянка, кому удалось победить на соревновании подобного уровня, была Мария Шарапова. Она добилась победы на Ролан-Гаррос в 2014 году. Союз Европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение российских команд от еврокубковых турниров. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте УЕФА. Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сборная России, составленная из футболистов до 16 лет, на выезде уступила сверстникам из Туниса со счетом 1-2. В товарищеском матче у россиян мяч забил Георгий Сафронов. Ответный товарищеский поединок состоится 9 июня. Гол российского нападающего Андрея Свечникова не спас Каролину Харрикейнс от поражения в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги против Vegas Golden Knights со счетом 4-5 в овертайме. В серии до 4 побед впереди Vegas 2-1. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов официально завершил профессиональную спортивную карьеру. С подробностями Андрей Кудряшов.
4: Легендарный 29-летний пловец совершил свой символический прощальный заплыв 6 июня, сразу после торжественной церемонии открытия чемпионата России. Евгений Рылов навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта. На Олимпиаде в Токио он сделал золотой дубль на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также на его счету серебряная и бронзовая.

0: олимпийские награды, 2 титула чемпиона мира и 3 победы на мировых первенствах на короткой воде. Спортсмен не уходит из плавания насовсем. Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин объявил, что Рылов присоединяется к работе управленческой команды организации, чтобы передавать свой опыт молодым атлетам. Цитирую. «Последний заплыв в 30 лет звучит трагично, но в 30 лет жизнь только начинается. Мы все вышли из бассейна, мы понимаем, что очень много отдали спорту, но в какой-то момент начинается другая жизнь. Желаю тебе просто человеческого счастья, удачи, здоровья, чтобы это был твой непрощальный заплыв, а просто ты поменял очки с профессиональных на любительские». Конец цитаты. Сам чемпионат России на Казанской воде продлится до 11 июня.
1: Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске. Они в финале обыграли Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона со счетом 2-0. В матче за бронзовые награды Павел Петрушко и Петр Бахнарь сломили сопротивление Мирослава Туровского и Александра Крамаренко 2-0. «Динамо» Астрахани и волгоградский «Каустик» сохранили прописку в высшем дивизионе гандбольного чемпионата России среди мужских команд. «Динамовцы» в ответном переходном матче были сильнее уфимского «Акбузата», на этот раз со счетом 36-31. А волгоградцы победили в серии 7-метровых бросков «Ростов-Дон» 9-8. В основное время команды снова сыграли в ничью, теперь 27-27. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Иван Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Читает Игорь Ильинский. Стихи поэта в исполнении Игоря Кваши. Продолжение.
3: В 1824 году узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего под надзор местной власти. С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на Рождество в Петербург, я предположил съездить в Псков к сестре, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Как сказано, так и сделано. Погостил у сестры несколько дней и вечером пустился из Пскова. В острове проездом ночью взял 3 бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели.

Не было силы остановить лошадей у крыльца. Протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я оглядываюсь, вижу на крыльце Пушкин. Босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Наконец пробила слеза. Она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках. Было около 8 часов утра. Все это происходило на маленьком пространстве. В небольшой комнате помещались кровать с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и прочее, прочее. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги. Он, как дитя, был рад нашему свиданию. Несколько раз повторял, что ему еще не верит, что мы вместе. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся. Много было шуток, анекдотов, хохота от полноты сердечной. Настало время обеда. Начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих товарищей. Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума». Он был очень доволен этой тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда за чашкой кофе он начал читать ее вслух. Я с необыкновенным удовольствием слушал ее выразительное, исполненное жизни чтение. Потом он прочел мне кое-что свое, большей частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес. Между тем, время шло за полночь, нам подали закусить, на прощание хлопнула третья пробка, мы крепко обнялись, в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Ямщик уже запряг лошадей. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось, как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем. И пьем на вечную разлуку. Молча она бросила на плечи шубу и убежал в сани. Он остановился на крыльце со свечой в руке. Послышалось: «Прощай, друг». Ворота скрипнули за мной.

0: сцена переменилась, я осужден.
1: В 1828 года, 5 января, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился, наконец, с моими товарищами по изгнанию и заточению. Что делалось с Пушкиным в эти годы, я решительно не знаю. Знаю только, что я глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири за душевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к чистоколу Александра Григорьевна Муравьева и отдает листок бумаги, на котором написано было: «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, пустынным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней». Отрадно отозвался во мне голос Пушкина. Я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил ее в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга. В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постоянным литературным развитием Пушкина. Мы наслаждались всеми его произведениями. Бывший наш директор прислал мне его стихи 19 октября 1827 года. «Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли». И в эту годовщину кругу товарищей и друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных. Проходили годы, ничем отрадным не навевало в нашу даль там, на нашем западе, все шло тем же тяжелым ходом. В январе 1837 года, возвратившийся из отпуска наш плацадъютант зашел в мой номер. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какой-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое для меня имя, где он с ним встретился, как он поживает и прочее. Он выслушал меня в раздумье и, наконец, сказал: «Нечего от вас скрывать, друга вашего нет. Не стану беседовать с вами об этом народном горе. Оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которыми невыразимо должны были отравлять последние месяцы жизни Пушкина. Другим лучше меня известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба. Ошеломило меня. А вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. В грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает, и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я его любил, и для всех умеющих отыскивать его живого в бессмертных его творениях.
2: Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и долго слушая, скажите: это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаю.
3: Сегодня во внеклассном чтении для 8 класса вы слушали записки о Пушкине «Письма» Ивана Пущина. Читали Игорь Ильинский и Игорь Кваша из собрания «Гостелерадиофонда», 1974 год.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
2: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
2: Для всех, кто уже проснулся.
3: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
2: Пока вы спали.
0: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
2: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Из дневника.
4: 18 ноября 1928 года. Люблю брать плацкарту без уговора и подбора соседей. Ночевать в открытом купе с незнакомыми. Устраиваясь спать, все люди часто выдают свою внутреннюю жизнь. И тогда читаешь ее, как книгу, бесстрашно. В конце концов, знаешь ведь, что книга только книга, и бояться в ней нечего. Так и в купе не настоящие люди, а пассажиры. Поезд придет, и мы раскланяемся, чтобы больше никогда не встречаться.
2: Михаил Пришвин.

0: В Москве 9 часов с новостями, в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин считает необходимым повысить трудовую мобильность. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент подчеркнул, что нужны изменения в трудовой кодекс, чтобы специалист мог заработать больше на новом предприятии в другом регионе.
1: Отдельный вопрос касается трудовой мобильности. Когда специалист может найти более современную, высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе страны. Там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляет растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Как известно, наиболее мобильные молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов, университетов, для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Зная, что поправки в трудовой кодекс подготовлены, прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие.
0: Путин также напомнил, что уровень безработицы в России является одним из самых низких среди промышленно развитых стран и едва превышает 2%. Дежурные средства ПВО в течение этой ночи уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и перехвачены в период с 20 часов субботы до 7 утра воскресенья над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акватории Черного моря. Военнослужащие группировки войск Днепр за сутки выполнили более 3000 огневых задач. Поражено орудие полевой артиллерии «Богдана». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов. По его словам, также уничтожено не менее 45 украинских военнослужащих.
2: В ходе слаженных активных боевых действий подразделением группировки войск Днепр нанесено огневое поражение формированием двух механизированных горных штурмовой бригад. Бригады беспилотных систем ВСУ в районе Орехово, Новорайска, Суханово, Юрковки и Преображенки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем и авиации, а также подразделений войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки за сутки выполнено более 3000 огневых задач и уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, одно орудие полевой артиллерии «Богдана», два склада с материальным имуществом, склад с ГСМ и три станции радиоэлектронной борьбы.
0: Тем временем южная группировка российских войск за сутки поразила 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и 4 терминала спутниковой связи «Старлинк». По данным Минобороны, среди уничтоженной техники немецкий танк «Леопард». Финляндия будет сбивать украинские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны. Об этом заявил финский министр обороны Антти Хяккинен. По его словам, власти готовятся к ситуации, при которой запущенные с территории Украины дроны могут сбиться с курса и пересечь финскую границу. А такие БПЛА можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы, сказал Хяккинен. Министр также отметил, что в подобных ситуациях необходимо обеспечивать безопасность гражданской авиации. В Армении стартовали парламентские выборы, по результатам которых будет определен новый премьер страны. По данным ЦИК Республики, общее число избирателей составляет без малого 2 миллиона 490 тысяч человек. По всей стране с 8 утра до 8 вечера работают 2000 участков для голосования. Это первые очередные выборы в парламент за последние 9 лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными. В выборах участвуют 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признают состоявшимися при любом числе проголосовавших. По данным опроса, проведенного армянским представительством Gallup International Association, оппозиционные партии в случае объединения смогут получить больше голосов, чем партия власти. Партию «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна готова поддержать более 32% опрошенных. Однако четыре основные оппозиционные силы в сумме могут набрать свыше 46,5% голосов. США могут передать иранские активы союзникам в Персидском заливе для возмещения ущерба, который может нанести им Исламская Республика. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник. В сообщении также отмечается, что в Вашингтоне рассматривают возможность использования иранских активов для покрытия уже нанесенного ущерба. По данным агентства, министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить размер ущерба, который Иран нанес государствам региона. О каких именно активах идет речь, пока не уточняется. Результат мира Андреевой подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев, поздравляя спортсменку с победой на открытом чемпионате Франции. Он отметил, что путь теннисистки прошел от дебюта в основной сетке соревнований до чемпионского титула. Напомню, минувшим вечером 19-летняя Андреева победила в финале Ролан-Гаррос Майю Хвалинскую из Польши со счетом 6-3-6-2 и впервые выиграла турнир «Большого шлема». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве ясно, без осадков и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 48%.

0: хочу все знать. Летний лагерь.
1: Хотел сказать: на зарядку становись. А потом, думаю, все уже проснулись, все уже безумствуют.
2: Безумствуют?
1: Ну, мне кажется, да. Но погода и погода само хорошая, время года, да, требует безумства. А я, кстати, про зарядку вспомнил историю из недавнего. Был в прекрасном городе Чебоксары на Волге. Угу. Республика Чувашия. Очень гостеприимный. Не буду там долго рассказывать. В общем, оказался я в лагере практически в качестве приглашенного гостя. И нас вечером позвали, говорит: а вставайте завтра с утра на зарядку. У нас команда, там, чемпионы чего-то по аэробике, по-моему, девчонки. Вставайте на зарядку. И мой товарищ, старше меня и крупнее меня, Ян, говорит: я пойду на зарядку. Я ему честно отвечаю: если проснусь, то я пойду на зарядку. А это лагерь классический. Вот
2: с подъемом в 7 утра, да?
1: Нет, лагерь, я имею в виду сами строения. То есть он как из моей молодости, да. То есть кровать, там, душ.
2: Девочки налево, мальчики направо.
1: Мы вообще, да, нас, ага, гостей в отдельный корпус заселили, никто не мешал. Я сквозь сон в районе там 7:30 слышу, как Янчик протопал по коридору. Я думаю: ладно, я же спортсмен теперь, пойду. Проснулся, вышел, стоит Ян, разминается. Все собираются, вот это полузаспанные глаза. А там, ну, взрослые подростки. Я тоже начинаю так тихонечко разминаться. Ян разминается. Приходят девчонки, начинается зарядка. Товарищи, я просто всем рекомендую один раз в жизни попробуйте повторять за аэробикой, даже если вы считаете себя относительно спортивным человеком. То есть, если вы
2: и
1: ходите в зал гибкий, один раз вот где-нибудь попробуйте, потому что темп сумасшедший, координация неимоверная, ну, я что-то повторяю. Ну, в общем, все закончилось тем, что моего друга в момент, когда он резко прыгал, что-то где-то хрустнуло.
2: И
1: я потом за ним 1.5 дня ходил и озвучил, как будто он скрипит ногой старого пирата. Все обошлось, уже все затянулось, зажило. И это я к тому, что зарядка нужна. Выберите себе по душе. Вот с детства, товарищи, просто поверьте, нам это не какое-то нравоучение, это просто такой добрость. Не хотите — не надо, потом вспомните. Чтобы вот когда вы станете взрослыми, солидными, чтобы с вами не произошла такая оказия, как с моим другом во время зарядки по аэробике. Но аэробика — это, товарищи, кто занимается аэробикой, вот той самой, вот это прыжки, повороты, ты в четырех пространствах изгибаешь тело, все это быстро, все это слажено. Мое почтение, вы очень-очень сильные спортсмены. Данил Викторович, вы пробовали когда-нибудь аэробику?
2: Нет, я не пробовал
1: аэробику. Чувство музыки вы должны схватить.
2: Возможно. Я наблюдал тоже за аэробикой. Еще я хожу периодически тоже в один спортзал. И я наблюдаю там в так называемой мокрой зоне, в бассейне, аква-аэробику.
1: Ой, это тоже. Это мои соседи по бассейну. Да,
2: да, очень шумное мероприятие, потому что на этих дам, девушек, иногда бабушек и дедушек неистово кричит тренер, чтобы пробить шум музыки и воды. Звучит очень, как сказать, двусмысленно порой. Вот.
1: Ну что, давайте начинать. От зарядки физической перейдем к зарядке интеллектуальной. Бла-ба-па-па-па-па. Игра Чиполлино из Бергамо. Я забыл, что у этой игры нет джингла.
2: Нет джингла, а еще у нас как-то абсолютно ушло в небытие какое-то такое вступительное, что здравствуйте, здравствуйте.
1: А, ну здравствуйте, Данил Викторович Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства Виктор Сергеевич Попов.
2: Привет.
1: Да, мы, кстати, сегодня про Виктора Сергеевича Попова будем говорить в последнем часе в цикле «Классическая музыка». Постарайтесь не пропустить, а то вы же, наверное, задаетесь вопросом. Данил Викторович приходит, мы его вечно представляем, и все.
2: Из Академии Попова, кто такой Попов? А я,
1: а
2: вот,
1: кто?
2: Я вот маленький, как сказать, спойлер скажу. Не факт, что наш гость об этом упомянет, я не знаю, не уточнял, но вот мы находимся где-то на пересечении улицы Правды и 5-го Ямского поля, и вот на улице Правды Виктор Сергеевич где-то жил. Да, то есть это вот его прям, ну, не родной район, но...
1: Ну,
2: вот
1: такие пенаты.
2: Да.
1: Товарищи, что такое игра Чиполлино из Бергамо? Вопрос про персонажей из книг, из литературы, из поэзии. Несколько вариантов ответа. Вместе все отвечаем, потом переворачиваем карточку. Ну, в нашем случае сегодня сдвигаем одну линию на листочке с ответами и озвучиваем правильный ответ. И считаем баллы. Стараемся набрать вместе как можно больше.
2: Нам удачно сделали, что у нас ответы на других листах сегодня, они тут же под вопросом.
1: Да, ну что, начнем. 495-728-7171. Егор из Ростова-на-Дону, у нас на связи. Егор.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе.
1: Рассказывай, как дела у тебя?
3: Отлично.
1: Мы тебя про окончание школы уже допрашивали или нет?
3: Да.
1: Тогда о планах на лето.
3: Какие? Ну, я вот читаю книги, катаюсь на велосипеде. Вчера вот ездили в парк революции, накатались на аттракционах.
1: Класс. Это прям... Это лето.
2: А какие-то глобальные планы на лето? Типа там выезд на моря? Или депортация к бабушке на дачу?
3: Я вот... Вчера слушал вашу передачу и слышал, что у вас день рождения 29 июня. У меня тоже 29 июня.
1: Да ладно! Ну все, ну, да. Вместе будем праздновать. Ну,
2: а это какой день недели?
1: Это понедельник. Мы это выяснили.
2: Неэфирное время.
1: Неэфирное, да. Но неважно, мы теперь просто с Егором, все, у нас день рождения в один день. Это всегда. Это редкость. У меня, по-моему, ты второй человек. Второй человек, которого я знаю, у кого день рождения вот лично, близко, а у кого в тот же день рождения. Это приятно, я люблю такие совпадения. Класс. Ну все,
2: поиграем.
3: Денис Евгеньевич, а вы уже были в Ростове?
1: Нет, если бы я был, я помню свое обещание, я бы обязательно связался бы. С вами предупредил бы. Нет, пока не получилось, потому что машина была сломана, и дела... Много как-то навалилось, поэтому до сих пор никак не доеду, но в этом году, я думаю, я в любом случае поеду туда, в сторону юга, поэтому приеду, обязательно предупрежу.
2: Я вот был в Ростове.
1: В этом году?
2: Нет, прошлой зимой. Да, я ездил в театре, спектакль дирижировал в Ростовском музыкальном театре. Симпатичный город, мне понравился.
1: Ну, все,
2: несмотря на декабрьскую, январскую, то есть погоду, достаточно промозглый ветер, но...
1: Ну, все города, которые на реке, у них зимой, ну, на большой, на любой большой реке, у них вот это немножко промозглость,
2: сыровато. Ну, да, ну, как бы я ездил совершенно не в туристическое время, но, тем не менее, впечатление очень хорошее осталось.
1: Все, и Ростов-на-Дону отрекламировали. Играть готов, Егор?
3: Да.
1: Все, тогда начинаем. Какое коварное животное погубило князя Олега в песне о вещем Олеге? Конь, змея, коршун или волк?
3: Недавно, змея.
1: Недавно говорили, змея.
2: Ну, знает. Я не знаю.
1: Не
2: честно.
1: Знаете?
2: Не знаю.
1: Она в черепе коня спряталась.
2: Вот я, видимо, не знаю песни о вещем Олеге. То есть это повод...
1: Перечитать. Змея, абсолютно. Ну, вы присоединяетесь к нам, да?
2: Да, есть, да, есть, я, конечно, я поддержу.
1: Не будете. 3 балла заработали. Действительно, по предсказанию кудесника, Олег должен был принять смерть от своего коня. Конь умер, но когда князь наступил на его череп, оттуда выползла змея и ужалила его. Хорошо.
2: Да.
1: Второй вопрос. К какому царю обратился мудрец за помощью в сказке о золотом петушке? К Салтану, к Гвидону, к Дадону, к Елисею.
2: Ну, тут я знаю. По разным параметрам.
1: Салтан, Гвидон, Дадон, Елисей. Ну, Елисей, мне кажется, точно вычеркнул.
3: Салтан.
1: Золотой петушок.
2: Нет, Гвидон. Нет. Дадон.
1: Дадон.
2: Дадон.
1: Дадон.
2: 100%. Это точно. Это,
1: ну,
2: я
1: хорошо.
2: Знаю.
1: Да. У нас получился Егор за Салтана, я за Гвидона, вы за Дадона. Да, именно царю Дадону мудрец Звездочет подарил золотого петушка для охраны границ. Хорошо, еще балл заработали.
2: Там важный момент, что вот Салтан и Гвидон, во-первых, они из одной сказки.
1: Сказка о царе Салтане.
2: О царе Салтане, да. И нам, чисто на мой слух, это достаточно такие, как сказать, пафосные имена. А царь Дадон как-то звучит очень глупенько. И он, собственно, в сказке, он же глупенький.
1: Ну, наверное. Вот теперь я запомню это. Третий вопрос. В какого насекомого как раз не превращался князь Гвидон в сказке о царе Салтане? В комара, в муху, в шмеля, либо в осу?
2: Вообще.
3: Асу, я думаю.
2: В Асу.
4: Мне тоже кажется,
2: потому что шмелем он обращался, да, полет шмеля римского, корского и так далее. Ну, муха тоже в нос была. Ужалил. Муха, по-моему, да, тоже была. Комар был первым. Ну, сначала в комара.
4: Ну, оса еще все-таки животное редко...
2: Насекомое.
4: Ведет себя как животное. А, насекомое, конечно, простите. Насекомое, вообще редко встречающееся
2: в литературе. В литературе, да.
4: Ну что, не переворачиваем.
2: У меня на самом деле сомнения насчет мухи. Я вот сейчас не помню, что точно комар, точно шмель.
4: В осу.
2: В осу, да,
4: все-таки. Да. Как раз по очереди Гвидон летал к царю Золтану трижды. И по очереди превращался в комара, муху и шмеля. Так, это еще 3 балла заработали. Ну что, давайте 4-й вопрос и хватит. Какое имя носил главный герой повести Дубровский? Владимир, Андрей, Николай, Александр.
3: Владимир.
4: Мне тоже кажется, Владимир.
2: Да, да, Владимир. Это прям на слуху.
4: Сейчас, секундочку, проверим. Надо же проверять. Все, мы же проверяем. Действительно, Владимир Андреевич Дубровский. 10 баллов, товарищи, мы заработали. Егор, спасибо большое. Мне кажется, отличная у нас зарядка получилась. Мы тебе отправляем книгу «Руслан и Людмила» от издательства «Эксмо». Знаменитая поэма, которая наполнена яркими образами, сказочной атмосферой и тонким юмором. Легкий мелодичный язык делает ее доступной и увлекательной для юных читателей, а волшебный сюжет захватывает с первых строк. И эту и другие книги можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который проходит с 4 по сегодняшнее июня, по 7 июня. Здесь последний день, спешите. Если вы в Москве или есть возможность приехать, забегите, посмотрите, наберите себе литературы на лето и читайте ее с удовольствием. Продолжаем. 495-728-7171. Аня из Санкт-Петербурга. Ань, доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Привет, колокольчик. Настроение, как обычно, звонкое.
2: Колокольное.
4: Да.
5: Да.
4: Какие планы на лето?
5: Ходить в лагерь.
4: Что за лагерь? Напомни. Тот же самый, что и в прошлом году?
5: Да, морячок.
4: Морячок. А ты какой год уже там, получается, подряд? В третий?
5: Третий.
4: Потому что я помню, ты с первого нам еще рассказывал. Ты в первый раз ходил, потом в прошлом году, и вот в этом будешь.
2: Ань, а вот эта вот формулировка «ходить в лагерь» — это что-то вот придомовое, пришкольное, да, судя по всему?
5: Да.
2: Потому что, ну, в моем понимании, в лагерь уезжают на смену иногда на две.
4: Нет, да, здесь ходят.
2: Да, у меня сестра...
5: Ну, разные лагеря.
2: Да, сестра ходила тоже в лагерь. Для меня это был немножко нонсенс, потому что я никогда такого не практиковал.
4: Да, представляете, в лагерь действительно находится в 30 километрах от города, и в него надо ходить.
2: Но каждый день.
4: Какие накачанные ноги к концу лета будут. А там да на весь, на все лето или на одну смену? Какие?
5: Там 2 месяца.
4: А, вот прям все 2 месяца. А вы одним отрядом или там меняются участники?
5: Там один месяц это одна смена, второй месяц это вторая смена. Все время отряды меняются.
4: Ну все, то есть ты на 2 смены едешь. Идешь.
5: Да.
4: Ходить будешь.
5: Идешь.
4: Все.
5: Да.
4: Классно. Ну, то есть ты и продолжишь слушать, и мы будешь докладывать, что интересного в лагере происходит.
5: Да.
4: Отлично, договорились. Тогда переходим к игре. Какую песню пела белка в сказке о царе Салтане, грызя золотые орешки? В ополе береза стояла, в осаду ли в огороде? Ах, вы сени мои сени, либо калинка-малинка.
5: В осаду ли в огороде?
2: Совершенно верно.
4: А я за вами, я вообще, честно,
2: да,
4: даже не знал.
2: В осаду ли в огороде, да.
4: Белочка пела.
2: Белочка пела, грызя орешки и роняя скорлупки золотые.
4: Хорошо. Я вам доверяюсь.
2: Вот, что важно, да, вот все это по творчеству Пушкина, весь опросник, все вопросы.
4: Ну,
2: дети
4: да.
2: отвечают, и Денис Евгеньевич, вы тоже, наверное, по литературе Пушкина.
4: Если а мне... вы по музыке?
2: А я по операм.
4: А, вам легче?
2: Ну, как сказать, потому что нет оперы Дубровский, либо если она есть, я ее не знаю.
4: У вас есть возможность создать. Нет, не хотите?
2: Хорошая мысль. Я подумаю.
4: Вы изучите, чтобы не... Потому что соревноваться с великими бесполезно, мне кажется. А вот если никто еще не брался или брался, но не получилось,
2: на то... тему соревноваться можно было бы развернуть достаточно большой монолог от меня о том, как соревнуются современные композиторы с великими. Не то чтобы соревнуются, вступают в диалог.
4: Mm.
1: Это другое.
2: Это другое, но это очень интересно. Это классно получается. И...
1: Мне вообще, ну, мне кажется, это отдельную надо тему делать по музыке. Вот про то, как одна музыка вырастает из другой. Потому что я больше всего люблю выпуски на какие-то музыкальных передач, где рассказывают, как какая-нибудь песня, которая сейчас стала очень модной, как ее корни уходят в джаз 20-х годов.
2: А джаз 20-х уходит в классицизм.
1: И вот дальше, и ты понимаешь, что кажется, что этот модный сэмпл, а на самом деле ему сотни полторы лет.
2: А то и побольше.
1: А то еще и у Баха было. Второй вопрос. Ань, под каким именем Владимир Дубровский проник в дом Троекурова? Учитель Дефорж, конюх Гришка, купец Сидоров, князь Верейский.
2: Аня у нас в каком классе?
1: Ну, Аня, наверное, еще не читала, но тут можно наугад попробовать.
2: Я вот тоже наугад попробую.
1: Ань, ты четвертый же закончила, да?
5: Я третий закончила.
1: А, третий. А это вообще, по-моему, в пятом читаю.
2: Да.
1: Ну, давай попробуем угадать.
5: Я про конюха.
1: Конюх, хорошо.
2: Я тоже возьму.
1: Вы тоже
2: конюха?
1: Да.
2: Как-то это...
1: А мне почему-то учитель Дефорж. Я, честно, я очень давно читал Дубровского.
2: Такая очень маленькая деталь, но благозначительная.
1: Дефорж. Да, Владимир под видом француз-гувернера попал в дом, чтобы отомстить Троекурову. Ну, слушайте, вот честно, какая-то память на подкорочке мне подсказала. Это был второй вопрос у нас, и мы, наверное, третий. Давайте зададим после новостей. После взрослых новостей, после того, как порезвимся на перемене, продолжим играть. И номер наш, напоминаю, 495-728-7171. Аня, еще сейчас услышимся.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество также постоянно пытается реагировать на это. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это, например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
0: По словам президента, мировое сообщество должно придумать способ ограничения применения опасных вооружений против гражданского населения. Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили пункт управления дронами подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

0: разведчиками и затем уничтожаются ударными БПЛА. Напряженность в отношениях Армении и России носит искусственный характер. Отношения двух стран имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении. Об этом заявил журналистам премьер республики Никол Пашинян после голосования на проходящих сегодня парламентских выборах. По их итогам будет определен премьер страны. Избирательные участки открылись в 8 утра, то есть в 7 по Москве. Голосование продлится до 20 часов, то есть до 19 по московскому времени. Предварительные итоги объявят в понедельник. В выборах участвует 18 блоков и партий. Основными соперниками считаются правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» и блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Последний находится под домашним арестом по обвинению в попытке захвата власти, а его блок попытался снять с выборов по заявлению прозападной партии «Республика», однако ЦИК это требование отклонил. Китай начал морскую операцию в водах к востоку от Тайваня, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минтранс КНР. Как отметили в министерстве, операция носит правоохранительный характер. Она нацелена на утверждение административной юрисдикции Пекина в этих водах, а также регулирование судоходства. Предпосылкой стало одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе. Китай расценил это как серьезное нарушение своего территориального суверенитета, морских прав и интересов. По данным Центрального новостного агентства, в ответ администрация острова задействовала 5 кораблей и патрульные катера береговой охраны. Температура воды в Москве-реке составляет сейчас около 18 тепла, сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние данные мониторинга. Таким образом, температурный показатель столичного водоема сравнялся с температурой морской воды в районе Ялты и Анапы. Синоптики не исключают дальнейшего прогрева с учетом ожидаемых температур. На понедельник из-за зноя на территории Москвы объявлен предпоследний оранжевый погодный уровень. По причине жары спасатели усилили патрулирование акватории Москвы реки и внутренних водоемов столицы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В Москве работают 26 поисково-спасательных станций.
1: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Гол российского нападающего Андрея Свечникова не спас Каролину Харрикейнс от поражения в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги против Вегас Голден Найтс со счетом 4-5 в овертайме в серии до 4 побед впереди Вегас 2-1. Российская теннисистка Мира Андреева в финале Ролан-Гаросса обыграла польку Майю Хвалинску. О первом за 12 лет триумфе нашей спортсменки на турнире «Большого шлема» расскажет Даниил Моногаров.
2: Непредсказуемо и нервно начался решающий матч для обеих спортсменок. Первый сет стартовал с того, что оппонентки по два раза подряд обменялись брейками. Но далее россиянка серьезно прибавила в разнообразии игры, стала реже ошибаться и выиграла партию 6-3. Второй сет полька начала гораздо хуже, чем первый. Сложно было не только обороняться, но и атаковать. Даже третий гейм на своей подаче она упустила, ведя 40-0. Спустя час после начала встречи стало ясно, что триумф представительницы России лишь дело времени. Так и получилось 6-2 во второй партии и 2-0 в матче. За игру нашей спортсменке удалось реализовать 7 из 12 брейкпоинтов. Лишь 17 проигранных геймов со стадии 1/8 финала смело говорят о том, что 19-летняя Андреева уверенно выиграла свой первый большой шлем. Моложе нее в момент завоевания дебютного трофея подобного уровня были только соотечественница Мария Шарапова, в 17 она выиграла Уимблдон, и британка Эмма Радукану, ей в 18 покорился US Open. С 2014 года теннисистки из России не брали турниры «Большого шлема». Помимо тогдашней чемпионки Шараповой, на Ролан-Гаррос побеждали Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова.
1: Российские клубы не примут участие в футбольных еврокубках сезона 2026-27. Союз европейских футбольных ассоциаций внес соответствующие изменения в список участников еврокубков на будущий сезон в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Сборная Туниса, за которую выступает нападающий махачкалинского футбольного «Динамо» Хазем Мастури, уступила команде Бельгии со счетом 0-5 в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира 2026 года. Мастури вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: всему миру.
1: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
2: Товарищ Федор, ты помилуйте, глава Раски, а?
1: Кристина Асмус.
3: Какой век на дворе?
4: 17-й от Рождества Христова.
1: Александр Самойленко.
5: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
1: Мария Миронова.
6: 3, 2, 1.
1: И Милош Бикович.
7: Мы отправляемся в поход.
1: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12.

0: Хочу все знать. Летний лагерь.
1: Продолжаем эфир передачи «Хочу все знать». В студии Денис Николаев, это я и Данил Викторович Лукин.
2: Это я.
1: Вы.
2: Доброе утро.
1: И Аня из Санкт-Петербурга у нас должна была остаться на связи.
3: Я осталась на связи.
1: Это хорошо. Продолжаем играть. Чиполлино из Бергамо игра. Мы задаем вопросы про персонажей, про какие-то сюжетные повороты. Все у нас сегодня по творчеству Александра Сергеевича Пушкина подобрано. И хотелось бы сказать... Такая мысль мне пришла в голову после прочтения некоторых литературных виршей, вот так я выражусь, что стыдно не знать, стыдно не хотеть все знать. Именно поэтому в свое время мы и появились как передача, потому что главный наш девиз – это хотеть все знать. То есть можно что-то забыть, можно чего-то не знать, но самое главное – стремиться эти лакуны заполнять.
2: Да.
1: Да. Продолжаем. Так что не переживайте, это призыв к товарищам детям. Если вы боитесь позвонить нам или написать, принять участие в наших викторинах или олимпиадных задачах, или как вот сейчас у нас теперь в каникулах с пользой всякой занимательной математикой, физикой, да не бойтесь вы. Мы как раз тот самый прекрасный полигон, на котором можно начинать пробовать взаимодействовать с незнакомыми, в принципе, людьми,
2: да,
1: и пытаться проявлять свои знания, либо, наоборот, забирать эти знания себе.
2: И добро можно, пожаловать. И можно ошибаться, и очень важно то, тоже я своим ученикам говорю, если ты что-то не знаешь, не бойся об этом сказать.
1: Да.
2: Даже на экзамене. Типа, тебе задали какой-нибудь каверзный вопрос, а ты к нему не готов. Не надо пытаться с неба информацию достать.
1: Не работает.
2: Лучше скажи, я не знаю, следующий вопрос. Да. Вопрос отклоняется.
1: Ну что, Ань, продолжаем пробовать задачи решать вместе. Мы постараемся. Какой чин имел главный герой повести станционный смотритель Самсон Вырин? Тоже это по Пушкину все. Да, ну угадывать будем. Коллежский регистратор, титулярный советник, тайный советник, либо гусарский полковник?
3: Мне вот почему-то хочется сказать титулярный советник.
2: Я точно не помню, по-моему, все-таки коллежский регистратор. Но вот варианта гусарский полковник, по-моему, вообще в табеле о рангах нет.
1: Нет, нету. Титулярный советник, по-моему, сильно выше, чем коллежский регистратор.
2: Да, да.
1: И там по должности, ну, не должен он был титулярный советник. А титулярный советник откуда-то из другого произведения. Я тоже за коллежского регистратора. По-моему, да, это коллежский регистратор был.
2: Нет, титулярный советник это достаточно низкий чин. Достаточно низкий чин. Невысокий. Вот тайный советник, это уже...
1: Это, высокий. Но да. Коллежский регистратор точно
2: это,
1: сам.
2: Это совсем один из самых низких, да.
1: Ну что, смотрим на наш листочек с ответами. Действительно, коллежский регистратор, это был самый низший, 14-й класс в табеле о рангах, что подчеркивало скромное положение героя. Все, 2 балла забрали. Ань, ну четвертый заключительный вопрос. Какую вещь оставил Петр Гринев вожатому, в скобочках Пугачеву, в знак благодарности за спасение во время бурана? Это уже капитанская дочка. Золотые часы, серебряную табакерку, заячий тулуп, либо соболь-шапку. Ну давай, попробуем отгадать. Что бы ты хотела, чтобы тебе оставили? Золотые часы, серебряную табакерку, заячий тулуп, соболь, шапку. Но, напоминаем, действие происходило во время бурана.
3: Ну, тогда тулуп, наверное.
1: Тулуп.
2: Ну, если речь о буране, да, наверное, тулуп либо шапку. Наверное, все-таки тулуп,
1: тулуп,
2: который
1: это
2: согреет.
1: Был, да? Это был знаменитый тулуп, действительно. Петр подарил, ну, знаменитый теперь в литературе в русской. Петр подарил свой тулупчик случайному вот, возничему, вожатому, который вывел их из бурана, а позже этот подарок спас Гриневу жизнь. То есть потому, что он проявил вот этот...
2: Человечность.
1: Качество. Ну да, то есть и это ему зачлось. Ну что, по-моему, мы прекрасно сыграли. В итоге набрали, сейчас я посчитаю, 3, 6 и еще 9 баллов набрали, товарищи. Меж тем, мы молодцы. Ань, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Капитанская дочка». Как раз вот мы про нее сейчас говорили. От издательства «Эксмо детства». И рекомендую. Как только получишь, прочитай ее сразу. Потом ее еще раз придется читать уже в школьной программе. Но тебе понравится. Это потрясающее произведение. Ну, это язык Пушкина, во-первых. Во-вторых, с точки зрения сюжета и в переживании за героев, это подарит незабываемые эмоции во время чтения. То есть это великая литература. И, в общем, как прочитаешь, давай обсудим. А, напоминаю, что за этой и другими книгами можно прийти на 12-й книжный фестиваль «Красная площадь», который сегодня заканчивается, как вы понимаете, на Красной площади. Товарищи, ну, успеем мы еще сыграть. У нас Вероника на связи из Севастополя. Вероник, привет!
4: Всем здравствуйте!
1: Привет. Привет! Как давно я тебя не слышал? Как дела? Рассказывай.
4: Все хорошо.
1: Все, как год закончила?
4: Ну, отлично.
1: А ты еще в Севастополе или обратно? Когда перебираешься?
4: Скоро будем
1: на уезжать. На Камчатку. Класс. Супер. На отлично. Севастополь.
4: Потом Ждем вас тоже.
1: Ой,
2: это двойное место жительства?
1: Да, Вероника, когда я в прошлом году был в гостях на Камчатке, да. Мы даже встречались с Вероникой, с семьей ее. Привет, большое спасибо за гостеприимство. Вероника живет, учится в Севастополе в течение учебного года на лет на Камчатку. Я прям завидую.
2: Не просто в качестве туриста, а
1: нет,
2: как бы...
1: родные, да? Края.
2: Замечательно.
1: Так, ну давайте играть, а то можем не успеть. Сейчас. Я потерял. Я листочек потерял. На каком языке, Вероника, Татьяна Ларина написала свое знаменитое письмо к Онегину? На русском, на французском, на английском или на немецком? Это Евгений
4: Онегин. Я думаю, или на немецком, или на французском.
1: Как это, 50 на 50 сработало. Давай теперь между французским и немецким выберем. Но просто напоминаю, тут надо вспомнить,
4: ну, давайте век. На французском.
1: На французском. Я абсолютно уверен, что на французском. Данил Викторович.
2: Я задумался.
1: Потому что о жизни?
2: Да, о жизни, о любви.
1: Ну, это же что... середина 19 века. Ну, на каком еще языке там могли писать, знать?
2: На французском?
1: Ну, конечно, на французском, да. В этом же... Он в начале романа Пушкин об этом и говорит, потому что все на французском разговаривали. И это же еще тянется с войны 12-го года, когда партизаны периодически офицеров русских же ловили в засады и думали, что они французы, потому что они говорили на французском. Это проблема была. И как раз благодаря тому, что Александр Сергеевич в том числе создал современный русский язык, о чем мы вчера говорили в последней части с Павлом Сурком, кто не слушал, послушайте на медиаплатформе, смотрим. В общем, короче говоря, абсолютно верно, на французском она написала письмо. 3 балла.
2: У меня теперь вопрос к Петру Ильичу Чайковскому. Почему в сцене письма она поет?
1: Потому что времена поменялись. Вот, да. И это, ну, как осовременен. Тогда уже немецкий входил к концу 19-го.
2: Но, тем не менее, Петр Ильич даже писал письма на французском, он узнал.
1: Какой эпиграф выбрал Пушкин для повести «Капитанская дочка»? И жить торопится, и чувствовать спешит. Береги честь с молоду, вкушая вкусих мало меда, и се аз умираю. Стрелять ты стрелял, да, слава богу, без смертоубийства. Ну, мне кажется, тут знаменитый эпиграф.
4: Скорее всего, третье.
1: Вкушая вот этот вот, который я выговорить даже не могу. Хорошо.
2: Это евангельский эпиграф, он из другого места.
1: Ну, тогда ваш вариант?
2: Мой вариант, по-моему, «Береги честь с молоду».
1: Конечно,
2: да?
1: «Береги честь с молоду», абсолютно верно. 2 балла заработали. И давайте третий вопрос успеем. К какому циклу произведений относится повесть «Барышня крестьянка»? Повести Белкина, «Маленькие трагедии», «Вечера на хуторе», либо «Петербургские повести».
4: Как еще раз называется?
1: «Барышня-крестьянка». Значит, повести Белкина, «Маленькие трагедии», «Вечера на хуторе», «Петербургские повести». Там совет в
4: фильмах. Скорее всего, трагедии.
1: Да нет. Ну, давайте подумаем еще раз.
2: Проще.
1: Сильно проще. Ну, давай. Последний шанс дают.
4: Можно еще раз варианты ответа?
1: Повести Белкина, «Маленькие трагедии», «Вечера на хуторе», «Петербургские повести».
4: «Петербургские повести».
1: Угу. Ну, петлюровские повести — это Николай Васильевич Гоголь, так же, как и «Вечера на хуторе». Да. А, повести Белкина.
2: Повести Белкина.
1: Повести,
2: да.
1: Белкина. Это действительно они. Спасибо большое за участие, Вероник. Мы тебе отправляем в подарок книгу Евгения Онегин от... Ну, естественно, Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас есть 2 секунды. Надо успеть сказать. Издательство «Эксмо детства», конечно же. Спасибо большое, товарищ. Сейчас возвращаемся к «Незнайке на Луне» через 1,5 минуты.
0: Маяк. Хочу все знать.
5: В следующем часе будем проводить каникулы с пользой, решая занимательную физику. Присоединяйтесь.
0: «Хочу все знать». Сегодня детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
6: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
0: Тайны литературы.
5: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
7: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
8: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
5: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
0: 17:00 вечера.
5: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
9: Ребенок – существо разумное. Он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь. Ребенок не глуп. Дураков среди детей не больше, чем среди взрослых. Как часто мы навязываем бессмысленные, некритичные, невыполнимые предписания. В изумлении останавливается подчас разумный ребенок перед агрессией язвительной, седовласой глупости.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

Сначала он топтал муравьев ногами и колотил своей палкой. Но, видя, что их не становится от этого меньше, решил оставить поле боя и отступил. В этот же момент он обратил внимание на то, что вокруг стало темней. Сообразив, что день подошел к концу, Скуперфильд прибавил шагу. Мысль о том, что ему придется заночевать в лесу, приводила его в содрогание. По временам ему казалось, что лес начинает редеть, и он вот-вот очутится на опушке, но это было лишь обманчивое впечатление. Лес все не кончался, а мрак сгущался все больше. Скуперфильд понимал, что через несколько минут наступит полная темнота, и стал искать, где бы заночевать. В одном из деревьев он заметил на высоте своего роста большое дупло. Решив, что более удобного места для ночлега теперь уже не найти, Скуперфильд залез в это дупло и начал располагаться на ночь. Дупло оказалось довольно просторное. В нем можно было сидеть, задрав кверху ноги и прислонившись к стенке спиной. Скуперфильд нашел, что это очень удобно, тем более, что снизу дупло было услано слоем сухих прошлогодних листьев. Сняв с головы цилиндр и положив его на дно дупла рядом с палкой, Скуперфильд решил поскорее заснуть, но острое чувство голода гнало сон прочь. В добавление к этому у него начали болеть ноги. Скуперфильд подумал, что ноги болят от непривычки спать в обуви, и снял ботинки. Ноги, однако, не перестали болеть. К тому же болели уже не только ноги, но и спина, и все тело. Скуперфильд понимал, что если бы ему удалось вытянуться во весь рост, то боль прошла бы, но в дупле никак нельзя было вытянуться. Там можно было сидеть только в скрюченном виде. С наступлением темноты температура понизилась, и Скуперфильда начал пробирать холод. Чувствуя, что мерзнет все больше и больше, Скуперфильд снова обулся, надел на голову цилиндр, поднял воротник пиджака, а сверху положил на себя свою палку и чековую книжку. Но от этого ему не стало теплее. До этого случая Скуперфильд слепо верил, что его чековая книжка, с которой он не расставался всю жизнь, способна выручить его в любой беде. На этот раз он на своем личном опыте убедился, что бывают все же случаи, когда ни банковский чек, ни наличные деньги не представляют собой никакой ценности. Почувствовав, что закоченел окончательно, Скуперфильд выскочил из дупла и принялся прыгать вокруг дерева, после чего проделал целую серию гимнастических упражнений в быстром темпе. Это ему помогло, но ненадолго. Как только Скуперфильд залез обратно в дупло, его снова начал одолевать холод. Несколько раз в течение ночи он вылезал из своего убежища, прыгал словно кузнечик, чтобы хоть немного согреться, и глотал кору дерева, пытаясь утолить голод. За ночь он ни на минуту не сомкнул глаз и устал, будто на нем возили воду. Ночь показалась ему нескончаемо длинной, и как только забрезжил рассвет, он покинул свое негостеприимное убежище, удивляясь только тому, что вообще остался в живых. На этом приключения Скуперфильда, однако, не окончились. После бессонной ночи он очень туго соображал и брел, не разбирая пути. К тому же в лесу еще было недостаточно светло. Он сослепу натыкался на стволы деревьев и чуть не расквасил себе нос. Наконец он все же выкарабкался из леса. Перед ним расстилалась зеленая долина, местами покрытая серовато-белыми пятнами, которые Скуперфильд принял за снег. Спустившись в долину, Скуперфильд обнаружил, что это был вовсе не снег, а туман, который начал сгущаться над охладившейся за ночь землей. Слой тумана стелился так низко и был так плотен, что Скуперфильд брел в нем словно по горло в воде. Со стороны могло показаться, будто над подкрывшим всю долину дымящимся морем плыла лишь голова Скуперфильда в черном цилиндре.
Скуперфильду и самому казалось, будто руки и ноги, и даже само туловище у него исчезли, а остались одна голова, которая неизвестно на чем и держалась. Когда ему случалось посмотреть вниз, он видел лишь смутные очертания своих плеч. Когда же он глядел вверх, то видел серебристую, местами вспыхивающую розоватым и голубоватыми оттенками поверхность лунного неба, представлявшуюся ему нагромождением исполинских металлических скал, каким-то чудом появившихся в воздухе.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Спецоперация когда-нибудь закончится, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, на наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: По словам президента, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. Он подчеркнул, что все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу. По оценке Путина, модель глобального развития будет устойчивой, если она будет основана на принципах равноправия и учитывает интересы всех стран. Южная группировка российских войск за сутки поразила 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и 4 терминала спутниковой связи «Старлинк». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, среди уничтоженной техники немецкий танк «Леопард».
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и 2 бригад теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Константиновки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтоженный танк «Леопард», 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-113, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 15 антенн связи БПЛА, 4 терминала «Старлинк», 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 7 пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 12 беспилотников противника.
0: В свою очередь, группировка войск «Восток» поразила цели противника тяжелыми огнеметными системами. За сутки ВСУ потеряли не менее 385 военнослужащих на этом направлении, а также 2 бронемашины, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. Официальный представитель МИДа Мария Захарова поинтересовалась, закроет ли Румыния представительство Украины в этой стране и вышлет ли украинских дипломатов после взрыва дрона в порту города Констанца. Так она прокомментировала заявление румынского президента Никушора Дана, который признал, что взорвавшийся морской беспилотник был потерявшим управление украинским аппаратом. В своем телеграм-канале Захарова также уточнила, планирует ли Бухарест извиниться перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и перестать спонсировать Киев. Напомню, в пятницу Минобороны Румынии сообщила, что в гражданском порту Констанца взорвался морской беспилотник, жертв не было. Затем выяснилось, что из-под контроля украинских вооруженных сил вышли 4 дрона. Один из них взорвался в порту, второй в открытом море возле порта, 2 других в 145 километрах к востоку от Констанцы. Позже Никушор Дан признал, что взорвавшийся безэкипажный катер был украинским. Он входил в группу из 4 нагруженных взрывчаткой дронов, над которыми был потерян контроль. В Москве сегодня по-июльски жарко, будет сухо. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня характер метеоусловий сохранится антициклональный, поэтому и в Центральной России, и в Москве сохранится солнечная сухая погода, такая переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный, не более 1,6 метра в секунду, и температура воздуха плюс 24, плюс 27, а это даже теплее, чем положено на макушку лета. Атмосферное давление при этом будет меняться мало, составит 7,1 миллиметр ртутного столба.
0: По словам Тишковца, предстоящая неделя в Москве будет жаркой. Завтра переменная облачность без осадков. Днем 25-28 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 23, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 39%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 20-22 градуса.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи, пришло время решать физику. Но можно чуть-чуть расслабиться, потому что физика летняя, занимательная, то есть не такая сложная, надеюсь, как
2: ЕГЭ по физике.
1: Как ЕГЭ по физике. Нет, это надо пересказать. Сейчас я всех представлю в студии, расскажу, что происходит за стеклом в нашей новой студии. Ну, Денис Николаев, это я. Данил Лукин в студии. И Елизавета Кокшева, популяризатор науки, аспирант Московского физико-технического института у нас в гостях. А за окном, у нас Павел Агарков наш тоже. Кстати, вот... Надо было звать, я же вечно вам надо кафедры распределить, я вас периодически представляю, что и Павел, и Елизавета, они заведующие кафедрой физики передачи «Хочу все знать», вот можно будет разобраться потом в перерыве, кто какую кафедру
3: возглавит. Я готова отдать гидродинамику.
1: И все, Павел, вы зав кафедры гидродинамики. Но чем мы сегодня будем заниматься, Елизавета?
3: Ну, вы правильно сказали, что летняя физика. Я подумала, что может быть более летним, чем летняя гроза.
2: Красота.
3: Поэтому сегодня мы будем разговаривать про грозы и молнии, про молнии в частности, но так как молния — это достаточно сложное физическое явление, которое требует больших знаний из физики старших классов, и не только старших классов, но для того, чтобы быть понятой на том уровне, на котором ее сейчас понимают ученые, поэтому мы будем разговаривать достаточно просто. Гроза, молния, красиво.
1: Гроза, молния, пуговицы и прочая фурнитура.
3: Но для тех ребят, кто слушали все наши предыдущие эфиры, здесь есть отсылки на наши предыдущие темы.
1: Хорошо. 495-728-7171. Андрей из Москвы, постоянный участник как раз именно задач по физике, так сложилось. Андрюх, доброе утро, привет.
4: Да, здравствуйте.
3: Андрей, доброе утро.
1: Да.
4: Доброе утро.
1: Андрей, а как, воспользуюсь твоим зданием как орнитолог, у меня в Воронцовском парке третий вид уток я тут заметил, которые черные с белым.
3: Я тоже хочу знать, что это за утки.
1: Ты знаешь, как их зовут?
4: У них белый нос?
1: Нет, у
3: красный
1: них
3: нос.
1: Белое туловище чуть-чуть.
2: И черная голова.
3: Так нет, погодите, стоп. Надо конкретизировать, мне тоже интересно, что за утица.
4: Вот как-то, честно говоря, сейчас по описанию так сложно понять.
3: А вас потому что дезориентировали, много разных вариантов назвали.
1: Я сейчас попробую, у меня была фотография, я попробую ее сейчас быстро найти, и, может быть, я смогу четче ее писать. А, нет, вот,
4: потому что, да.
3: А можно я вам потом тоже утку
4: возможно,
3: пришлю?
4: Возможно, домашняя какая-то.
1: Да нет, черную, там полностью черная.
3: Белая голова с шеей.
1: Да.
4: А, голова.
3: И красный нос.
1: Да.
4: Белая.
3: Вот нет, это моя утка из Сочи.
4: Вот лысущие, ну, это не утки, но, в принципе, они довольно похожи, вот как вы описываете. У них черное туловище и такой... белый клюв прям выделяется такой. А так, ну вот еще с красным клювом бывают камышницы. У них тоже черные туловища.
1: Хорошо.
3: Здорово,
4: это
3: записали.
4: Тоже не утки все.
3: А они кто? Просто птица, да? Водоплавающая?
4: Это, ну, семейство погонышевое. Это, ну, родственники цапель.
3: Цапель.
1: Я понял. Я во вторник планирую как раз в Воронцовский парк идти гулять. Я буду охотиться.
2: Это все-таки это была камышница, да? С красным клювом.
3: Покажите, пожалуйста.
2: Сейчас я попробую это дело развернуть.
1: Мне кажется.
2: Вот такое?
1: Нет. Нет,
3: это не она.
1: Нет.
3: У нее нету белой шеи. А это прям крупная, ближе к гусю, как будто бы.
4: Нет, ну тогда это лысуха тоже мелкая довольно.
1: Которая, у которой хохолок смешной назад закинут, вот такую я видел.
4: Это хохлатая чернить.
1: Вот ее, видимо, у меня появилась.
3: Что за чудо?
4: Посмотрите, да, скорее всего, она.
3: Ой, какая красивая.
2: Покажите.
3: Она похожа на косатку.
1: Да, она на косатку похожа, только птица.
4: Да, да, да.
1: И немножечко у нее очень стильная прическа. Вот они откуда-то появились.
4: Да,
1: то есть у меня сейчас обычные утки в парке, эти оранжевые, как их?
2: Мандаринки.
1: Ну да, огари именно, да. И вот теперь это, я удивлен, потому что всю жизнь, долгое время были обычные, потом рыжие появились, и в этом году я вот этих увидел.
4: Ну, вот это «Красная книга Москвы».
1: Здорово. Слушайте.
2: Это вы уникум какой-то увидели, редкий
1: нет,
2: случай,
1: причем
2: да?
1: Их там не одна, их там по-моему, выводок. Даже два семейства. Ага. Нет, два семейства, сейчас должны утяточки
3: появиться. Там маленькие утяточки.
1: Есть, да. Все.
3: Ой, чудо.
1: У меня сейчас жители района скажут, что ты делаешь, ну, так заезжайте в Воронцовский парк, посмотрите. Ну что? Товарищи, к молниям и физике.
3: Андрей, можно я воспользуюсь тем, что вы активные слушатели передачи, и не буду вам сразу задавать первые самые простые вопросы, а задам чуть-чуть посложнее. Скажите, пожалуйста, могут ли молнии и гроза теоретически возникнуть на Венере или на Луне? Два разных ответа должно быть.
4: Ну, в принципе, на Луне, мне кажется, нет, так как там нет атмосферы.
3: Угу.
4: Там не возникнет нужных условий для возникновения грозы.
3: Правильно.
4: А на Венере теоретически может быть. По-моему, даже есть они там, так как там есть атмосфера, и, по-моему, там даже лучше они возникают в этой атмосфере.
3: Ну, может быть, да. А какие условия нужны для того, чтобы молния возникла?
4: Ну, там определенные в атмосфере должны соединения как-то, не помню, то ли трение возникает, то ли еще что-то.
3: А нам нужна тучка для молнии?
4: Ну, вообще...
1: Ну, носители зарядов же нужны.
3: Носители зарядов, тучки, да. Но нам же нужна прям тучка. У нас же получается как такой конденсатор между тучей, ну, либо между... внутри самой тучи, и там пластины конденсатора условно, это верхняя и нижняя часть тучи, либо между разными тучами, либо между тучей и землей. То есть туча — это прям необходимый компонент.
1: Но на Венере туча есть.
3: Просто так, да.
1: Это же знаменитая, на Венере тучи ходят хмуро.
3: Страна багровых туч.
1: Стругацких.
3: Да. Ну, я, кстати, задалась вопросом и хотела посмотреть, какая там должна быть цвет атмосферы. Они предполагали, что багровое, как такое, что-то таинственное, не пропускает хорошо свет, рассеивается в красном диапазоне. Вот, но пишут, что, скорее всего, какая-то желто-оранжевая должна быть. На самом деле, не багровая. Так, ну мы вернемся к Андрею. Андрей очень хорошо рассуждал. Но нам нужно все-таки понять.
1: На Венере, да,
3: точно нет, да. Вот. Нам нужна обязательно тучка. А для тучки нужна...
1: вода.
3: Вода. Причем много и восходящие конвекционные потоки. Тогда вот давайте попробуем сказать, а почему у нас летом-то гроза есть, а зимой, ну, очень-очень редко. Практически не бывает, чтобы у нас и молнии, и гроза были зимой.
1: Как-то-то об этом говорили.
4: Ну, все-таки температура же там вряд ли. Все-таки зимой точно там в этой туче замерзнет вода и будет в виде снега. И не факт, что тогда это сработает.
3: Она и в летом, обычной в принципе... туче тоже ведь вода замерзшая. Там ведь есть и маленькие льдинки, и вот такое вот образование, как вот мягкий кружочек такой, как снеговой. Вот. Они в туче в любом случае есть. Туча на такой высоте, что замерзает. Нет, нам нужно прям именно много воды. А у нас же много воды в воздух не поднимется, если на улице холодно.
1: Ну,
3: как она испарится?
1: Влажность низкая.
3: Да, влажность низкая зимой. То есть нам нужно прям лето теплое. И для того, чтобы. И нам нужно, чтобы у нас температура поверхности Земли была больше, чем температура...
1: Разница больше.
3: На какой-то высоте, да, разница больше, для того, чтобы этот поток именно был, плюс хорошее количество влаги, влажность воздуха, чтобы все это наверх поднялось. И про трение он совершенно правильно сказал. В тучке действительно происходит, из-за этого происходит разделение заряда. Причем я раньше в детстве думала, что это происходит из-за того, что капельки определенным образом в поле Земли поляризованы, и у нас там заряды распределены, плюсы с минусами, выше-ниже. А сейчас говорят, что это реально трение между как раз льдиночками, такими снежными частичками внутри тучи, что меня тоже удивило. Замечательно. Андрей, спасибо за рассуждение про то, что нужно для того, чтобы у нас появилась тучка и молния. Но вернемся на Венеру. Вот скажите, пожалуйста, какого цвета молния на Земле?
4: Ну, такого серебристого, голубого.
3: Отлично.
4: Ну, белая,
3: то есть
4: да,
3: она белая с сине-фиолетовым таким оттенком.
4: Да.
3: А как вы думаете, молния на Венере, если она там есть в таком же виде, как у нас, она такого же цвета будет или нет?
1: Нет.
3: Почему?
2: Мне кажется, что
1: там состав атмосферы другой.
3: Ага.
1: Там что-то по-другому будет светиться, температура свечения газов другая и все.
3: Да там даже дело скорее не в температуре свечения газов, хотя с температурой
1: и
3: тоже связано, потому
1: другое.
3: Что у нас, например, молнии на Земле именно, которые в землю бьют или между облаками, они бело-голубые, белые за счет, ну как черное тело светится, очень много энергии, поэтому все есть длинные волны, оно белое. А вот этот синий-фиолетовый появляется из-за азота с кислородом. Но тот же самый азот в верхних слоях атмосферы, но другие механизмы возбуждения этих молекул, и там красные спрайты.
1: Ну, искры.
3: Ну, да. Но они прям спрайты называются. Это высоко-высоко. Там и спрайты, джеты.
2: То есть они,
3: много еще
2: они
3: таких
2: красные,
3: штук. Они прям красноватые,
2: да?
3: Очень красивые.
1: Но, потому
3: и
1: что
3: я еще подумала, а почему?
1: Другая.
3: Да там дело даже не в концентрации. Я подумала, а почему? Это же та же самая молекула, но там переходы разные, которые могут возбудить потом выход фотона. И из-за того, что переходы разные в разных условиях, вот этот фотончик вылетает разного, в итоге разной длиной волны. И там красные, а тут снизу фиолетово-синие.
1: Но поэтому на Венере должны быть другие.
3: Вот, да, потому что вот этот канал
4: там
3: плазменный будет нагреваться точно так же, и, скорее всего, механизм свечения будет, да, как черное тело при большой температуре, выше, чем на Солнце, и будет белым светиться. Но вот этот вот ореол, который у нас сине-голубой такой, фиолетовый, точнее, там, скорее всего, будет другой. Я недавно смотрела, еще были фотографии с, надо не соврать, с Юпитера, по-моему, молния. Там она вообще зеленая, но это прям, ну, надо понимать, чем это было снято, какая это была камера, какая там была матрица, и что вот зеленое, оно воспринимается именно техникой и оптикой, которая там сделана.
1: Цветокоррекция. Да, вот новость опубликована, снимок необычных молний Юпитера.
3: В Юпитер, да.
1: А кто сфотографировал? А, Юнона, космический аппарат.
3: Это вот, кстати, я запомнила, потому что как рок-опера. Андрей, вы замечательный молодец. Спасибо вам большое за беседу и за ответы. И за
1: птиц. Да, и за птиц. Спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу «Внешняя разведка» от издательства «Аванта». Это книга взвешенное и документированное представление о мире, где решения принимаются в тишине, а результаты становятся достоянием истории лишь десятилетия спустя. Ну и по традиции говорим о том, что эту и другую книги можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который проходит с 4 по сегодняшнее июня, по 7. Лера из Курска у нас на связи. Лер, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Лера, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Есть чем поделиться интересным летним?
5: На следующей неделе мы поедем в Москву с нашей группой по гимнастике с общим номером на гимнастраду.
3: Здорово.
1: На что, прости, гимнастрада?
2: Гимнастрада.
1: А что это?
2: Танцевальный фестиваль.
5: Гимнастрада будет в Лужниках, в спортивном комплексе Ирины Винера. Что-то типа соревнований, и мы будем выступать с номером «Родина».
3: Здорово.
1: Здорово. Супер.
2: Успехов вам.
1: Да.
2: Внимания и концентрации.
1: Да.
3: Чтоб с удовольствием все прошло.
1: Да, это прям потом обязательно расскажешь, что и как. К физике?
3: Угу. Так, Лера, что вы хотите, посложнее или полегче? Вы тут можете выбрать.
5: Если выбирать... Хотелось бы полегче.
3: Хорошо.
5: Нет,
3: понимаю ваше стремление.
1: Ну, и мы тебя поддерживаем.
3: Понимание и поддержание, да.
1: Выбор.
3: Поэтому, собственно, я и спрашиваю, чтобы вам комфортнее было. Ну, посмотрим. Итак, мы спрашивали, почему грозы чаще бывают с молниями, вообще грозы летом, а не зимой. А теперь вопрос следующий. Почему молнии чаще возникают над сушей, чем над морем? Здесь, внимание, я не утверждаю, что над морем не бывает молний. Я просто говорю о процентном их соотношении, что над сушей они бывают чаще. Как вы думаете, почему так? Что такого есть на суше, чего нет на море?
1: Что есть над сушей, но нет над морем?
3: Угу.
5: Из-за, может быть, состава воздуха?
3: Угу. А что в воздухе есть над сушей? Такого важного для молнии. Вот мы только что обсуждали про статику.
5: Да,
3: статическое
5: слышала.
3: Электричество для электризации. Вот над сушей что-то такое есть, что помогает.
1: Я так понимаю, что...
3: Это как следствие. Это вот они есть,
1: они
3: потому
1: появляются?
3: Что... Да, есть вот этот компонент в большом количестве. Ну, не точнее как, в большем количестве существенно, чем над морем.
5: Должно быть большее количество ионов, чтобы получалась молния.
3: Это правильно. Но они откуда-то берутся? Они почему-то появляются?
5: Из магнитного поля вроде.
1: Нет, это тоже да.
3: Тоже,
1: но
3: да.
1: Физические причины, и ты, если я правильно понимаю, сейчас по подсказке станет понятно, правильно я понял или нет, дома приходится частенько бороться
3: да,
1: с этой штукой.
3: Да, это абсолютно правильное направление.
1: Потому что если ты с ней не поборешься, то молнии может начать производить мама.
3: Да, правда. Очень активно.
1: Так сказать, она заискрит.
3: Это уже что-то в стиле вредных советов получается.
1: Нет, наоборот, это полезный...
3: Не-не-не, полезный совет, я имею в виду формулировка, что мама, да, заискрила, мама заискрила и там пробросила молнии.
1: Так сказать, мама громовержец. Потому что кто-то не взял влажную тряпку.
3: Вот они богини скандинавской мифологии.
2: Это пыль, да?
3: Молодец, да, и не протер пыль. Нам нужно пыль, мелкие частицы какие-то такие сухие в воздухе. Взвесь такая должна быть.
2: Которые дают дополнительное трение или что?
3: Ну, она является как бы таким связующим механизмом между появлением ионов в атмосфере, вот, которые нам нужны для того, чтобы появилась молния. Это, конечно, очень упрощенно, но один из пунктов. Почему у нас на суше чаще, чем на море? Пыль есть, и есть вот эта ионизация, электризация.
2: У меня первая мысль была о том, что на суше есть, ну, значительно большее количество каких-то просто объектов, которые заземлены, и как бы что они притягивают.
3: Это тоже фактор, что есть вот деревья, какие-то выступающие части. Кстати, про деревья тоже будет вопрос.
1: Угу.
3: Вот, но Лера совершенно в правильную сторону думала, что должны быть ионы, и мы поняли, что это пыль. Поэтому я считаю, что это успех.
1: Ну, отлично. Что, еще одну задачку? Давайте еще одну, и как раз мы отдыхать потом пойдем.
3: Хорошо. Как по двум последовательным молниям и грому понять, отдаляется от нас грозовая тучка или приближается?
5: По звуку, как звук до нас дойдет.
3: Ну, по одному разу мы, наверное, не поймем, да? Вот у нас вспышка молнии. Мы услышали, что через какое-то время прогремел гром, да?
5: И если через большее количество времени снова молния, и через большее количество времени дойдет звук грома, то, по идее, от нас отдаляется.
3: Умница. Ровно так. Скорость распространения звука в воздухе мы примерно можем знать. Что-то там около 330. И если... Время требуется больше, значит, расстояние, на котором прогремела молния из тучки, оно тоже больше. Замечательно. Вот как быстро справились.
1: Да, быстро. Ну, тогда, может быть, еще сейчас что-нибудь решим. Но Лере мы отправляем в подарок книгу «Мир денег», просто о том, как работает экономика, от издательства АСТ. В этой книге простыми словами описаны сложные экономические понятия и законы, а также собраны эффективные финансовые решения. Товарищи, Лер, спасибо тебе большое. Напомним, наш телефон 495-728-7171. Также можно присылать заявки на номер +7 967 103 5533. Присылайте в Телеграм или в Макс. Дальше уже в порядке живой очереди мы позовем вас в эфир. Напомню, что мы про молнии сегодня решаем задачи. Они пока не сверкают. Ну, кстати, грозы уже хочется, хорошие именно. А в этом году в Москве...
2: Было уже.
1: Была гроза?
2: Да.
1: Я ее проспал, конечно же.
2: А я ее проработал, да. То есть да. Она была в центре, как раз центр заливала, сверкало все.
1: Точно. И деревья когда повалило.
2: И деревья повалило, да.
1: Я проспал. А у вас это проработанная гроза.
2: Проработанная гроза.
1: Прекрасно. Товарищи, ждем. Кто там у нас следующий? На связи 495-728-7171. Есть кто-то на связи? Алло? Алло? Доброе утро. Павел. Паш. Доброе утро. Из Санкт-Петербурга Павел на связи. Алло,
6: да,
1: алло.
6: Здравствуйте.
1: О, доброе утро, здравствуй.
3: Все слышно.
1: Голос взрослый. Лет, да. 15, лет 15.
3: Хороший шанс задать вопрос.
1: Правильно или...
3: Можно вопрос.
1: Или сколько, напомню, сколько тебе лет?
6: Мне 15, да.
1: 15, вот это наслушанность, товарища.
3: Наш.
1: Оценили?
2: Опыт.
3: Да.
2: Опыт десятилетиями.
1: Да. Не, ну просто Паша уже звонил, я, видимо, вспомнил.
3: Вот это актуализация.
1: Паш, да. Ну что, готов к физике?
6: Конечно.
3: Внимание.
1: А ты любишь физику, вопрос, кстати?
3: Да.
6: Я ее сдаю.
1: Да, ну все.
3: Сдаете ЕГЭ или ОГЭ?
6: ОГЭ.
3: Да. Ну, в ОГЭ, я хочу сказать, качественные задачки обязательно всегда есть. Их нужно хорошо уметь расписывать.
1: Качественные?
3: Она называется «Качественная задачка», в которой нужно объяснить явление.
1: А, то есть задается вопрос. Не количественная, вопрос, где посчитать.
3: Угу. А качественная задача.
1: Сколько джоулей помещается в одно ведро урана, да? А качественная?
3: А качественная задачка, да. Почему происходит вот так? Или как, что может появлять
1: на это явление? Или почему нельзя уран носить в ведре?
3: Нет, так не спросят, конечно. Или, например, почему ведро ртути вы вряд ли поднимете, если вы не пауэрлифтер?
1: Mm.
3: Но это нет, это шутка.
1: Или можно там вызвать пауэрлифт и поднять ведро. Так, хорошо. Мне кажется, ну, мы можем успеть озвучить условия задачи, чтобы Паша
3: Павел подумает. Давайте. Да. Скажите, пожалуйста, Павел, может ли... Вот представьте себе, что вам нужно сориентироваться в пространстве. Сразу же в голове должен возникнуть приборчик такой самый очевидный, не телефон, который может использоваться для того, чтобы найти направление. И теперь вопрос, собственно, сам. Может ли молния сбить нас с пути?
1: И почему?
3: И почему, да. Мне главное понять, почему.
1: Потому что мне кажется, что может, но почему, ответит уже Павел. Почему да или почему нет. Товарищ, мы на перемену, скоро вернемся.

0: а в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Российские военные нанесли удар авиабомбами по объектам ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях. Сообщили в Минобороны, там уточнили, что экипажи ВКС ударили по выявленным целям с применением ФАП-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным ведомства, в результате поражены пункт управления БПЛА отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районах села Новопавловка в Днепропетровской области и пункты временной дислокации украинских бригад в районах населенных пунктов Щурова и Суханова в Херсонской. Военное ведомство опубликовало видео ударов. Финляндия будет сбивать украинские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны. Об этом заявил финский министр обороны Антти Хяккинен. По его словам, власти готовятся к ситуации, при которой запущенные с территории Украины дроны могут сбиться с курса и пересечь границу страны. Такие БПЛА можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы, сказал Хяккинен. Министр добавил, что в подобных ситуациях необходимо обеспечивать безопасность гражданской авиации. Напряженность в отношениях Армении и России носит искусственный характер. Отношения двух стран имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении. Об этом заявил журналистам премьер республики Никол Пашинян после голосования на проходящих сегодня парламентских выборах, по результатам которых определится глава правительства. Избирательные участки открылись в 7 утра по московскому времени. Голосование продлится до 19 часов. Предварительные итоги объявят в понедельник. В выборах участвуют 18 блоков и партий. Основными соперниками считаются правящая партия Пашиняна, гражданские договоры и блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Последняя находится под домашним арестом по обвинению в попытке захвата власти, а его блок попытались снять с выборов по заявлению прозападной партии «Республика». Однако ЦИК страны это требование отклонил. Решение об открытии для туристов всех пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Об этом сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что российские туристы традиционно едут на курорты Черного, Каспийского и Азовского морей. Все ждут, что 15 числа окончательно будет

0: В сообщении отмечается, что в Вашингтоне рассматривают возможность использования иранских активов для покрытия уже нанесенного ущерба. По данным агентства, министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить размер ущерба, который Иран нанес государствам региона. О каких именно активах идет речь, пока не уточняется. В Москве сегодня запустили 4-й маршрут регулярного речного электротранспорта «Лужники» – «Киевский», сообщил мэр Сергей Собянин. Этот маршрут соединит 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Протяженность составит 5 километров. На маршруте будут работать 2 остановки – новый плавучий причал «Лужники» и действующий «Киевский», где можно пересесть на 1-й речной маршрут. Всего на маршруте 4 причала. Вот новых – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируют до конца года. Как отметил городоначальник, теперь суммарная протяженность регулярных речных маршрутов столицы составляет около 34 километров. За 3 года этот показатель вырос почти в 5 раз. Москва первой в мире запустила сеть речного электротранспорта и продолжает ее развивать, заключил Собянин.
1: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Союз Европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение российских команд от еврокубковых турниров. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте УЕФА. Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Гол полузащитника Краснодара Эдуарда Спирцана помог сборной Армении сыграть ничью с командой Казахстана со счетом 1-1 в товарищеском поединке. В составе казахстанской команды мяч забил форвард грузинского Ахмата Максим Самородов. Гол российского нападающего Андрея Свечникова не спас Каролину Харрикейнс от поражения в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги против Вегас Голден Найтс со счетом 4-5 в овертайме. В серии до 4 побед впереди Вегас 2-1. Российский хоккейный вратарь Андрей Василевский стал обладателем Визина Трофи в НХЛ. О достижении нашего голкипера расскажет Даниил Моногаров.
2: Представитель Тампы Бэя Андрей Василевский стал лучшим голкипером НХЛ по итогам регулярного чемпионата 25-26. Он набрал больше всего голосов в опросе среди генеральных менеджеров клубов лиги. Экс-игроку Салавата Юлаева сделали сюрприз, когда он покидал арену Benchmark International. К нему подошли сотрудники полиции со служебной собакой, сообщив, что они якобы расследуют подозрительную активность возле его автомобиля. После этого они достали из машины Везина трофи и вручили ее счастливому обладателю. В минувший регуляр Василевский провел 58 матчей и одержал 39 побед, отражая в среднем более 91% бросков при коэффициенте надежности 2,31. Ранее уроженец Тюмени уже брал награду лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги в 2019-м. Помимо него из россиян подобным достижением отмечались лишь Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс и дважды Сергей Бобровский, представлявший Коламбус.
1: Мира Андреева стала 4-й российской теннисисткой, которая смогла выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она в субботу в финале открытого чемпионата Франции по теннису была сильнее польки Майи Хвалинской со счетом 6-3-6-2. Ранее аналогичного результата добивались Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. Казанская «Стрела» «Акбарс» была сильнее пензенского «Локомотива» со счетом 14-12. В матче 5-го тура чемпионата России по регби возглавила турнирную таблицу. В другом поединке дня московская «Слава Мар» обыграла ВВА Подмосковье 23-7. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России в Казани. В мужской и женской эстафетах 4 по 100 метров в вольном стиле победили сборные команды Санкт-Петербурга. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи, грозовой перевал у нас сегодня. Почему не надо? А, это просто словосочетание хорошее.
2: А, хорошо, нет, тогда оставляем.
3: Да, молниеносные задачи.
2: Только книжка тягостная.
1: Молниеносные задачи, это хорошо, да. Гром и молния в эфире. Я чургром.
2: А я кто? Вы я молния. Тучка, получается.
3: Давайте я буду тучкой.
1: Вот, да, да, да.
2: Тучка,
1: Даня Лукин, тучка, дирижер, композитор.
3: Спасибо.
1: А когда там ночевала тучка?
3: Ночевала тучка золотая. У Чайковского есть произведение для хора.
2: Утесы великана, на груди утесы великана.
3: Утром в путь она опустилась рано.
1: Вот все,
3: по лазури весело играем. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит. Задумался глубоко. И тихонько плачет в пустыне.
1: Гром, и в качестве молнии сегодня Елизавета Кочева, популяризатор науки, аспирант Московского физико-технического института. И у нас на связи Павел из Санкт-Петербурга, 15 лет, которого мы оставили на целых 10 минут с вопросом, может ли молния нас
3: сбить с пути.
1: Сбить с пути. Я чуть не придумал новое слово «заблудить».
2: Это хорошее слово. Это как упорчивость. Упорство плюс настойчивость. Упорчивость.
1: Хорошее слово. Забираем. Ну что, Паш, ты с нами?
4: Да, я здесь.
1: Появились какие-то мысли?
4: Ну, да. Я думаю, что молния все-таки может повлиять на стрелку компаса. Сбить ее.
2: Сбить как?
3: И по какой причине?
4: Ну, получается... сбить в своем направлении, то есть стрелка компаса будет смотреть в точку удара молнии.
2: Ну, не прям так.
3: То есть в момент удара молнии.
2: У нас большой провод с током.
3: Оголенный.
2: Вокруг него магнитное поле.
3: И вот в этот момент стрелку сворачивает, да, как бы притягивает. Сторону.
2: Ну, ее перемагничивает, да. Да, во-первых, ее перемагничивает, перетягивает в сторону вот этого сильного поля, да. Там внутри магнитные моменты атомов разворачиваются так, как им сказало внешнее поле.
3: То есть вот это магнитное поле у молнии, оно, получается, оно в моменте сильнее, чем магнитное поле Земли, да?
2: Вот представьте себе, что у вас была стрелочка, и там магнитные моменты были ориентированы, ну, предположим, по длинному краю все, так, чтобы у нас как раз по магнитным линиям она целиком поворачивалась. Предположим, внутри ударила молния, и у вас магнитные моменты внутри развернулись куда-то в непонятном направлении, перпендикулярно этой стрелочке, ну, какой-то, под каким-то углом. Да, и теперь уже сама стрелка не показывает туда, куда показывают ее магнитные моменты. Она может вот так вот криво стоять во внешнем магнитном поле. Она перестает выполнять функцию компаса. Вот.
3: Удивительно, что этот, вот, казалось бы, это магнитное поле молнии, что оно оказывается сильнее магнитного поля
2: Земли. Там гигантский ток, очень огромные энергии, очень много теплоты выделяется. Вот там мы как раз говорили про то, что белый свет, почему белый свет? У нас солнце желтое,
3: да.
2: У него температура поверхности меньше, чем температура молнии.
3: Вот это и удивительно, что молния такое локальное, не самое, наверное, огромное явление. Что оно, оказывается...
2: оно огромное. Вот надо как раз понять, что это очень много заряда, очень большое напряжение.
1: Но это просто правда. Вы его видите издалека.
2: Да. Это мощь.
3: Ну, в масштабе даже размеров планеты.
1: Думаю, что ну, по сравнению с планетой.
2: Да, наверное, да. Вот тогда теперь я понимаю, про что вы говорите.
3: Да,
2: что больше
3: что
2: меньше
3: есть
2: непонятно.
3: Магнитное поле Земли необъятное, да, огромное, есть молния.
2: А у нас, кстати, заряд Земли отрицательный, достаточно большой. Вот прям, чтобы посмотрите конкретные числа. Я не хочу просто врать, сейчас обманывать, я это наизусть не помню, но вот сравнить заряды каких-нибудь частиц элементарных, из которых у нас атомы стоят, заряд полностью всей Земли. Какое напряжение в вольтах получается, в киловольтах, между поверхностью Земли и тучкой, когда возникает молния? Там же пробой воздуха, который диэлектрик вообще в обычном состоянии. Какая мощь? Стихии получается.
1: Ну, неимоверное.
2: И гром. Это нужно как толкнуть воздух, с какой энергией. Чтобы, это должно расширение быть, чтобы такой звук
1: чтобы
2: был.
1: Чтобы появился гром, который слышен.
2: Слышно на несколько километров, да.
1: И тебе страшно от него.
2: Очень
1: еще.
2: Страшно, да.
3: Напряжение Павел, перед ударом конечно, молнии прав. Обычно составляет от 100 миллионов до 1 миллиарда вольт.
1: Вот, там в розетке 220.
2: 220,
1: и 220
2: да.
1: Для
2: там,
1: вас
2: кстати, не 220,
1: да.
2: Там это... Ну, там колебания же.
1: Ну, плюс-минус.
2: Хорошо. 220. Хорошо, ну порядок 220 и нескольких миллионов. Вот это вот это гигантское.
1: Это до миллиарда даже доходит.
2: Да, это ужас. Это ужас вызывает. И, кстати говоря, я тут недавно читала по поводу ужаса. Молния же считалась инструментом кары небесной.
3: Угу.
2: То есть она ударяет куда-то, знаете, пожар.
1: Там кого-то разозлили.
2: Да, ну, как бы в людей может попасть со смертельным, понятное дело, исходом. Там скот какой-то, предположим, от которого тоже жизнь людей зависит. Деревья, дома и так далее. И когда придумали громоотводы, молниеотводы, и это из Америки начало распространяться в Европу, начали устанавливать везде, потому что научные общества сказали, как хорошо, что мы теперь сможем контролировать это, то есть сделать вывод наверх, заземление, и заряд будет безопасно стекать. А набожные люди, ну это понятно было очень
1: перестали.
2: Давно. Нет, они сказали, что так нельзя, мы уберем этот громоотвод, молниеотвод, потому что была кара небесная, мы не можем вмешиваться в Божий промысел. Вот. На что сказали, что наука и просвещение, это там адвокат был, Робеспьер, кстати говоря, по-моему, надеюсь, я не обманываю никого, он сказал, что это Божий промысел знать про то, как с этим бороться, и доказал, что знание важно, и что нам можно защититься.
1: Это он молодец, потому это он наш тогда сил. Хочу все знать.
3: Хорошо так вывернул, да?
2: Ну, молодец, да, ну так вот она адвокатское дело как раз. Формулировки.
1: Мы Павлу еще зададим вопрос.
2: Давайте спросим у Павла. Как раз, по-моему, Джека Лондона рассказ был про капитана, у которого перемагнитился компас. Я надеюсь, что я не вру. Я уже который раз уже это повторяю, но у меня сейчас слишком много мыслей
1: проверим.
2: На 1 сантиметр квадратный в мозгах образовалось. Вот у него была иголка, и он смог иголку настроить общими словами, чтобы она стала выполнять роль компаса. Вот что он сделал с этой иголкой?
4: Ну, я знаю, что первый компас — это иголка, которая лежала в блюдечке с водой, получается.
2: Да, но не всякая иголка намагничена как надо. Вот что нужно было сделать, чтобы она стала намагниченной, как в компасе?
4: А надо было, получается, я не помню, я помню опыт с ударами по иголке молотком.
2: О, молодец, это ровно туда. А теперь почему, если мы бьем по иголке молотком, мы можем эти магнитные моменты сориентировать в направлении внешнего магнитного поля? Точнее, помочь им сориентироваться.
4: Мы перенаправляем, я не знаю.
2: Ну, мы чуть-чуть расшатываем. Решетку, да?
4: Расшатываем структуру иголки, и она...
2: И она легче поддается внешним вот этому магнитному влиянию, наверное, так. Но супер, что вспомнил, какой молодец. Это вот ровно оно. А вы нашли рассказ?
3: Это не морской волк?
1: Нет, это не морской волк. Пока не нашел. Но это не Джек Лондон. Поищем, потому что есть вариант, что компас Бориса Житкова.
2: Но нет, 100% не он.
1: Ну, вот проразмагнитился компас, и Джек Лондон говорит, нет такого рассказа. Но в любом случае, Паш, спасибо тебе большое за участие. Мы тебе с удовольствием вручаем книгу. Я сейчас найду, как она называется, потому что все перескакивает. Книга называется «Инвестиции. Основы и возможности» от издательства АСТ. И напоминаю, что еще есть сегодня полдня для того, чтобы заскочить на Красную площадь в Москве и найти себе книгу по душе на фестивале «Красная площадь». У нас Ольга из Ставрополя на связи. Ольга, доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Ольга.
1: Напомню, сколько тебе лет?
0: Мне 14.
2: О.
1: Ну, отлично. Ты как с физикой дружишь?
0: Что еще раз?
1: Дружишь с физикой или нет?
0: Очень сложно. Ну, но я ее люблю.
1: А, это хорошо. Это вот прекрасно.
3: А понимаешь?
1: А это не
2: это
1: важно.
2: Это не нужно для того, чтобы любить
1: физику.
2: Понимание — это следствие любви. Любовь — это
3: как
2: начало.
3: Как хорошо вы защитили Олю от моего вопроса.
2: Я вообще люблю детей защищать.
3: Это хорошо, это правильно.
2: Дети — это чудо. Итак, чудо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему молнии чаще всего ударяют в деревья не просто большие, но большие и имеющие глубоко проникающие в почву корни? То есть это не просто высокое дерево, а дерево, у которого большая разветвленная корневая система в землю. Почему в такое дерево скорее ударит молния?
3: Разве есть деревья высокие и с небольшой корневой системой?
2: Я думаю, что жизнь дерева может повернуться очень по-разному. У него могут быть высохшие корни. Это само может быть просто дерево такое.
3: Ну, как бы логично, что чем выше дерево, тем глубже и шире у него корневая система, с одной стороны.
2: Прямая корреляция.
1: Угу. Верно. Бывают глубокие, а бывают разветвленные еще. Разный тип.
2: Да.
3: Ну, тоже да.
2: Я опять повторю эту фразу, не хочу врать, потому что я не биолог, я плохо знаю, какие бывают растения.
1: А мы уточним у биолога в следующем часе. Товарищ, пока размышляем, маленькая пауза на полторы минутки.

0: Маяк. Хочу все знать.
1: Зачем кошке шершавый язык? Мы разберемся в следующем часе.
0: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать о северных преданиях.
2: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон из подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
0: Сила северного слова. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке»
1: и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Мы пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта.
0: Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное».
1: Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: Заседание 9. Почему россияне разводятся?

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжаем решать задачи. Оля из Ставрополя у нас была. Елизавета, повторите задачку.
2: Оля, здравствуйте еще раз. Почему молния чаще всего ударяет в деревья, имеющие большие, глубоко проникающие в почву корни? Вы правильно сказали, что если у нас хорошо развитая корневая система и глубокие корни, действительно дерево будет высокое. Но мы здесь хотим сделать акцент именно на корнях. То есть какую роль корни в этом играют именно?
3: Ну, я думаю, потому что корни, ну, сами по себе массивные, они проникают глубоко в почву, и именно эти слои почвы, они очень влажные.
2: Молодец, это нужное направление мысли.
3: Вот, и, ну, а вода очень хорошо проводит ток.
2: Не просто вода. Обычная вода так себе, на самом деле, ток проводит, если она чистая. А что у нас такого важного есть в почве, что потом еще и в растения распределяется?
3: Может быть, минералы, ну...
2: Растворенные соли.
1: Металломинералы.
2: Вот тебе, пожалуйста, и проводимость. Разветвленная корневая система, много влаги, большой источник солей, растворенных в этой влаге, распределяется по всему дереву. А куда у нас молния ударяет? В кратчайший проводник. То есть она хочет кратчайший путь к земле найти. Ей нужно, чтобы проводник был хорошим. И вот хороший проводник, у тебя высокое дерево, близко на дереве есть как бы, ну не то чтобы край поля, а вот где заряды противоположного знака находятся от земли, поднято высоко. И плюс еще и само дерево, за счет того, что оно влажное, за счет того, что там много солей, хорошо будет вниз молнию эту переводить, распространять ток. Хорошо, давайте дальше пойдем.
1: Давайте
2: вот у нас через дерево прошла молния. У нас там были какие-то канальчики с жидкостью. И вот очень большой ток прошел через эти канальчики. Что произойдет с соками древесными? Что произойдет с деревом?
4: Вот у меня прям напрашивался этот вопрос.
2: Не просто какой, сгорит, в какой... а вот что, вот то, что вы показываете, это нужно, чтобы нам... Ну, молодец, да?
1: Ну, я подсказываю, как
2: Лера,
1: могу.
2: Да.
1: Оля.
2: Ой, господи, извините, я посмотрела в другое это место.
1: Оль, вот что происходит с деревом, я тебе подсказываю. И руки развожу.
2: А вы представьте себе на картине, на какой-нибудь с пейзажем, где расколото дерево.
3: Возможно, они испаряются, уничтожаются.
1: Давай только теперь точнее, испаряется чуть-чуть, да. Уничтожается тоже, да, но вот.
2: Между ними нужно связочку сделать.
1: Надо такую связочку сделать. Вот у тебя. Вот у меня сейчас ладони сложены.
4: Как дерево.
1: Как дерево. И вот молния ударила. Спасибо. И оно сделало... И я чуть-чуть развел ладони.
2: И почему это произошло? Это неспроста. Само дерево-то не может.
3: Там появилось электричество.
2: Ну, это первая стадия. То есть прошел ток, очень большой нагрев, испарение, молодец.
1: То, что ты сказала. И
2: да.
1: Потом произошло...
2: Вот испарение, а куда деться этому газу, который вот появился после испарения? Вот у нас из чайника выходит через носик, но крышка при этом подскакивает, правильно? Она не может удержаться, потому что ее пар поднимает. А тут
4: если
2: у нас...
4: Если туда поставить турбину, получится гидроэлектростанция.
2: Совершенно верно. Но у нас дерево, там ограниченное очень пространство,
4: да.
2: Плюс упругость у дерева не такая уже, чтобы он расширился сильно.
1: А я еще знаю, почему дрова трещат в костре?
2: Тоже по этому же.
1: Как ты думаешь, почему сырые дрова трещат?
2: Сырые дрова трещат.
1: Почему, Оль?
2: Вот этот треск. Испарение.
1: А ты уже все знаешь. Ты просто... Нет, смотри, ты сказал, у тебя, вот ты говоришь, вода испаряется. Когда испаряется вода, что образуется? Вот обычно. Пар. Пар больший объем занимает, чем вода. Ну, пытается занять больший объем. Правильно же?
3: Да.
1: Ну вот, у тебя в канальчике с водой в дереве резко вскипела вода, образовалось большое количество пары, и произошло... Что с деревом произошло?
3: Сломалось.
1: Ну да, его разорвало.
2: Раскололось. Разорвалось, потому что нету места. Очень большое расширение требуется, а упругость не такая, чтобы это расширение обеспечить. Дерево раскалывается, да.
1: У меня есть вопрос общий, я его сформулировал.
2: Угу.
1: Но для этого надо процитировать песню.
2: Отлично.
1: Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: «Сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтобы стала ты моей». Можно ли поймать молнию?
4: Тупорит
2: человеком?
1: Не обязательно сумкой, приспособлением.
2: У меня слегка. Но мы можем поймать след от молнии.
1: Угу.
2: Я не помню, как называется этот термин. У меня сегодня какая-то случилась.
4: Который при ударе замыкание. В тело человека.
2: Нет,
4: да,
2: не обязательно в тело. Это вот в песок, например, потому что там хорошо расплавляется песок, и видно вот эти следы в землю. Они бывают очень глубокие.
1: Нет, а просто использовать для заряда ее. Ну, то есть вот слишком теоретически. Много. Или мы просто не можем пока
2: слишком
1: обуздать.
2: Слишком много. Я думаю, что были такие попытки.
1: Тесла. Но у нас же есть громоотвод. В него же молния бьет.
2: А вы знали, что мы же лазерный можем... есть громоотвод? Я тоже недавно прочитала. Были идеи еще в начале, там, в 10-х годов, что можно не металлические сделать громоотводы, а вот струю сделать
4: включать
2: какую-то примерно.
4: Включать ее в момент.
2: Да, и чтобы струя проводящая была. Но там проблемы были со стабилизацией этой струи, чтобы она не распадалась на капельки. И была идея лазером. То, что лазер достаточно мощный, он ионизирует воздух, он тоже этот путь проводящий создает. И вот это, по-моему, в Швейцарии где-то сделали, там очень мощный этот лазер, который импульсами стреляет. У них была какая-то, что ли, телевизионная вышка, по-моему, которая ударяла постоянно, да, и чтобы от нее отвести, но это прям многотонная конструкция, это не абсолютно не рядовой объект.
1: Ну, вообще, кажется, что такое бесхозное электричество, надо его как-то поймать.
4: На пользу родине.
1: На пользу родине.
2: Мне кажется, делается что-то такое, извините,
1: надо
2: изучить. Мне просто
1: надо
2: про это почитать, да.
1: Оль, спасибо тебе большое, ты получаешь книгу «С тобой все ок. Как принять и полюбить себя» от издательства АСТ. Товарищи, на сегодня, наверное, мы с физикой... А, нет, у меня есть еще один вопрос. У меня был замечательный преподаватель в университете Борис Николаевич Караков, и он нас, молодых студентов, вечно ловил на всяких вопросов. Один из его вопросов, я до сих пор помню, вопрос простой: как называется проводник на два вагона?
4: Начальник поезда.
1: Нет, полупроводник. Спасибо большое. У нас в гостях была Елизавета Кокшева, популяризатор науки, аспирант Московского физико-технического института. Перемен, товарищи!

0: Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли удар авиабомбами по объектам ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что экипажи ВКС ударили по выявленным целям с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным ведомства, в результате поражены пункт управления БПЛА, отдельные аэромобильные бригады ВСУ в районе села Новопавловка в Днепропетровской области и пункты временной дислокации украинских бригад в районах населенных пунктов Щур и Суханова в Херсонской. Военное ведомство опубликовало видео ударов. Новое вооружение поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия производит все средства беспилотной борьбы сама. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости внутриполитической, устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Глава государства прокомментировала опубликованное Зеленским открытое письмо. Путин призвал его не бояться идти на президентские выборы, отметив, что на Украине перестали о них говорить. Перед выступлением Путина на ПМЭФ на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту, в котором тот предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Российский лидер ответил, что пока не видит смысла в такой встрече. Премьер Армении Никол Пашинян проголосовал на парламентских выборах, которые проходят сегодня в стране. Утром он приехал на избирательный участок в ереванском районе Шенгавит. После голосования глава правительства заявил, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении. По его мнению, определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами, но это не получится. Он также признал, что Армения пока не готова к статусу страны Евросоюза. Для этого нужны реформы. При этом Пашинян уверен, что Армению нельзя лишить и статуса члена ЕАЭС. Республика является полноправным членом организации, и все решения принимаются консенсусом, а у Еревана есть право вето. Напомню, в парламентских выборах в Армении участвует 18 политических сил, 16 партий, 2 блока. Всего планируется избрать как минимум 101 депутата. По итогам голосования определится новый премьер-министр страны. Военный парад во Франции, приуроченный ко дню взятия Бастилии, 14 июля пройдет в более милитаризированном формате. В нем примут участие около 10 тысяч военнослужащих, а количество техники и авиации по сравнению с прошлым годом увеличится на 30%. По данным Фигаро, парад будет ориентирован на демонстрацию возможностей французской армии. На Елисейских полях одновременно задействуют бронетехнику и вертолеты, а боевые самолеты впервые пролетят с муляжами ракет, чтобы произвести впечатление. Как заявил газете военный губернатор Парижа генерал Луик Мизон, парад организовали с учетом стратегической обстановки. Он должен стать для французов и союзников наглядным подтверждением принятых усилий в области перевооружения. Приглашение на мероприятие направлено представителям 37 стран, участниц так называемой коалиции желающих, созданной Парижем и Лондоном для координации поддержки Украины. Куба начала раздавать оружие гражданскому населению, призвав готовиться к возможному вторжению США, утверждает издание «Версион Финаль». По его данным, это связано с ростом напряженности вокруг острова и усилением американского военного присутствия в регионе. Как передает CNN, подготовка к возможному военному сценарию затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации и возможных боевых действий. Напомню, ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты ставят целью смену режима на Кубе. По его словам, Вашингтон займется этим вопросом после Ирана. Москва сегодня останется под влиянием антициклона. В столице будет сухо и очень тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Облаков в небе над регионом будет немного, обойдется без дождей, что поможет дальнейшему прогреву воздушных масс. По словам синоптика, температура в черте города достигнет отметки в плюс 27, по области на градус выше. Что касается первого дня следующей недели, то ждать осадков тоже не стоит. Ночью столбик термометра опустится до 12 градусов, днем поднимется до 29. Как отметил Леус, ослабление жары до 22-25 тепла ожидается к концу предстоящей недели. По предварительным прогнозам, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица плюс 23, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 36%. В Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 20-22.

«Хочу все знать». Летний лагерь. Маяк.

0: вопросы.
1: Лето. Отвечаю на простые вопросы. Задает вопрос Денис Николаев и Данил Лукин. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Раз. Отвечает Дарья Горкова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития МАЭК. Дарья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Очень простой вопрос. Зачем кошке шершавый язык?
3: И длинный хвост.
2: Шершавый.
1: Кто кого лизал у кошку, вы помните, что он как наждачечка такая.
3: А если есть кто-нибудь, кого лизал тигр или лев?
1: Если кто-то остался кого?
2: Жив.
3: Да. Жив. Ну, на самом деле есть видео, можно посмотреть. Это сотрудники зоопарков обычно могут там, в качестве эксперимента дать лизнуть руку там, львице. Угу. И потом остаются прям...
2: Царапки.
3: Ну, как потерки. Как
2: то есть
3: прям
2: там вот
3: потёрки.
2: Эта вот шершавость, она во сколько раз крупнее, чем на кошке?
3: Там, на самом деле, сами
2: ворсинки,
3: да, я про них попозже расскажу чуть-чуть поподробнее, они примерно такие же, то есть они примерно между 2 и 3 миллиметрами. Вот,
1: просто их много.
3: Они просто могут быть чуть пожестче, и их больше, площадь
1: вопрос.
3: Больше, и силы языка больше.
1: Вопрос. Допустим, у меня есть ручной тигр. Мы с ним попали на необитаемый остров. Мне надо сварить суп. Могу ли я на его языке натереть морковку?
2: Можете.
1: Ну,
2: но один раз.
1: Нет,
3: ну
1: подожди, если он ручной, ну то есть вот он мой друг.
3: Гипотетически, да.
1: Можно, то есть она настолько...
3: В общем, изначально... начали изучать вот кошачьи языки.
1: Ну, хотя бы головку чеснока, но чтобы обжарить...
3: Ой, как будет невкусно вашему ручному тигру. Это
1: ну,
3: нужно
1: ладно, не буду.
3: Прям... Вот мяско с кости снять.
1: Это он может, да.
3: Это
1: но
3: да.
1: Мяско я
2: но
1: и сам
2: мяско
1: с кости
2: вам не достанется.
3: Собственно, когда начали изучать вот кошачьи языки, изначально, так как кошки у нас охотники, они в основном питаются мясом, и... Было, в общем-то, очевидно, практически это понятно, исследовали, проверяли, но история, да, про то, что им вот эти ворсинки нужны для того, чтобы соскабливать мясо с костей. Uh-huh. Да? Человек придумал ножи, придумал там острые камни, а за кошек спасибо эволюции, как говорится, чуть подольше, чем... несколько миллионов лет, правда, но зато терочка появилась. И достаточно эффективно это все дело проходит. Опять-таки, кого лизала кошка, особенно если кошки, иногда бывает такое, что они прям впадают в очень увлекаются процессом облизывания uh-huh. хозяина, и тогда прям становится больно даже, особенно в местах, там, где локти, вот где кожа очень нежная. То прям может до ранок стесать.
1: Дотереться.
3: Да, дотереться, да-да-да. Так что я думаю, что чисто теоретически с морковкой тоже справится. И в 1982 году примерно вышла статья, как устроены эти волоски. Они называются сосочки. Или вот дальше папилы. И вот с папилой я несколько дней потратила.
1: Я должен это сказать, это папилы и мамилы.
3: Я ждала этого.
1: Естественно.
3: Я ждала.
1: Я...
3: Именно так, потому что здесь непонятно, куда ставить ударение по факту.
1: А,
3: потому
1: может
3: что
1: быть,
3: я...
1: попила?
3: Попила, да.
2: Попила
3: второй вариант
2: и
3: попила.
2: Поела.
3: Да.
1: А вы достойный
2: я
1: ученик,
2: спел.
1: Данил Викторович, нашей передачи.
3: А, собственно, да. Я слышала вот на видео, на подкастах, на врачи разные разговаривали. Говорят, и папилы. И попилы, и попилая, ну, как вот прям с латинского, и попиле, и попилы, я слышала, в общем, все что угодно, поэтому будем называть их просто сосочками.
1: Uh-huh.
3: Ну, вот бывают вкусовые, а бывают такие роговые, они роговые, их очень много на языках кошек, и роговые, это, если что, это как наши волосы, как ногти. И по жесткости они сравнимы с ногтями человека. То есть там прям коготочки, можно
1: прям
3: сказать.
1: Вот.
3: Прям как они. Ох. Вот. И 1982 год описали, что они конусовидные, такие маленькие конусы. Все, 20 лет примерно с этим никто не спорил. А потом, буквально вот недавно, в 2018 году, ученые решили натереть мясо с помощью кошки.
2: То есть вы не первый день себе.
3: Да.
1: Я всегда говорил, что во мне великий ученый спит и храпит иногда.
3: И обратили внимание, что после того, как бы мясо с языка уже убрать, то все равно волоски остаются грязными. Задумались, если там просто конусы, то почему? Ну, должны же легко смываться. А оно почему-то нелегко смывается. И посмотрели это все в коте.
2: Коте.
3: В коте. И оказалось, что эти папилы, они похожи на лопатки. Ну, вот как ногти, как когти кошки. Вот такие вогнутые. Они такие же
2: с желобочками.
3: С желобочками, да. Для капиллярного эффекта. Вот если делали дома, если два стеклышка рядышком сложить, ну, как таким треугольничком, что снизу они будут прям близко-близко, а потом чуть-чуть дальше его допустить, вода туда как бы насосется сама, поднимется. Капиллярный эффект. И для этого нужны волоски. То есть не только для того, чтобы стесывать добычу с костей, чтобы побольше там съесть, успеть там за короткое время, но и для того, чтобы в эти волоски попадала слюна, накапливалась не только на поверхности языка, но в том числе вот в папилах. И когда кошка вылизывается, она эту слюну распределяет по всему телу. Это, во-первых, убирает ей грязь, потому что кошки четверть бодрствования проводят за умыванием. И им это очень важно, им надо смывать запах, особенно после охоты, там запах жертв надо смывать обязательно, чтобы их еда
1: следующая
3: не почувствовала. Да. Соответственно, им надо вот распределять вот это чистящее вещество из слюны прямо на кожу.
2: Немножко напоминает автомойку и покрытие какой-нибудь антидождь.
3: Скорее щеточки. Такие вот типа даже не микрофибры, а вот щетки для чистки мебели.
2: Это да, но именно или вот как обувь поливают, пшикают влагостойкой, да, чтобы...
3: Да. Только ворсистую обувь, и получается, чтобы она туда прям внутрь попадала. И действительно провели эксперименты и показали, что те кошки, которые могут как бы достать своими папилами до кожи, у них реже образуются колтуны.
2: И то вот, есть например, они такие себя вычесывают?
3: Они себя вычесывают, они себя причесывают, они себя расправляют и страдают, например, персидские кошки, у которых длинная шерсть, поэтому если у вас персидская кошка, помогайте ей вычесываться. Вычесываться, проглаживать, чтобы вот тоже распределять кожные секреты по всей кошке.
2: Был в детстве у сестры персидский кот.
3: Вот да. У них часто образуются колтуны. А если кошка может как бы сжать свою, причем неважно длина, да, то есть чем длиннее шерсть, но она редкая, если, то не страшно. Тогда все равно можно как бы прижать ее языком, и папилла до кожи дойдет. Второй момент, да, папиллы помогают попить и поесть. Папиллы и поелы, да, вот абсолютно точно так же. С поесть я уже рассказала, да, помогают и в охоте.
2: Больше мяса по факту, с косточки.
3: И больше мяса с косточки стесать. А попить, вот если наблюдали, как кошки пьют. Вот кошки и собаки. У собак гладкий язык. У кошек...
1: Ковшечек делает собака, языки
3: назад
1: делает.
3: Назад причем.
1: Да, назад.
3: Назад. Собака делает ковш назад и закидывает себя в рот. То есть чашечка у нее так получается. А кошка...
2: Просто лижет воду.
3: Лижет воду, макает, получается, кончик буквально языка в воду и его убирает. И опять-таки в эти самые желобочки насасывается вода. Тот же самый капиллярный эффект. И, оп, и дальше она снимает это все об верхнюю десну.
1: Как сложно.
2: Удивительно,
1: но с точки зрения человека рот открыл, залил туда... воды и проглотил.
3: С точки зрения человека, это надо же руки развить.
1: А, ну да, тоже.
3: Да, вот эти вот рычаги, которые в разные стороны вертятся, крутятся, которые могут в мелкую моторику.
1: Нет, ну подождите, мы можем как без рук пить, всасывая воду.
2: Ну, всасывая, это
3: Ну, маленькие котята тоже так могут.
1: Да?
2: Ну, сосательный рефлекс.
3: Они же млекопитающие.
1: Удивительный... Как это все логично, когда ты начинаешь об этом думать.
2: Логичный вопрос. Сейчас он у меня был как-то уже сформулирован. Почему эти папилы, ну, видимо, из-за питья, да, почему они не превратились в какие-то атавизмы, ненужные в связи с, например, жестким и мокрым кормом? Если кошки перестают охотиться, или они все равно все поголовные?
1: Мало времени прошло.
3: Во-первых, да, даже если брать эволюцию человека, мы сами, да, за миллион лет не сильно так изменились, и очень многие истории, которые были удобны для пещерного человека, нам сейчас там доставляют неудобства. Особенно это там связано с какими-то страхами социальными, когда там человек переживает на выступлении каком-нибудь. Это вот, здравствуйте, пещерный человек. Вот.
1: Это желание видеть выход, всегда сидеть спиной. Это же тоже оттуда. Да, самое комфортное место в любом помещении, которое ты инстинктивно пытаешься занять, это особенно видно в заведениях общественного питания. Если
2: ближе
1: наблюдать,
2: к выходу, да?
1: Нет, спиной к стене и видеть выход. Ты можешь сидеть в глубине зала, но самое комфортное, это ты сидишь, позади тебя никто не может пройти, не может подойти, и ничего нету, и ты видишь глазами, куда тебе можно убежать.
2: Денис Евгеньевич очень удачно сидит в студии, спиной к стене и видит выход.
3: Я тоже вижу.
1: Смотрите, я как кот, меня первого всегда запускали, поэтому я и выбрал себе место, чтобы все видеть. Хочу все знать и все видеть. Так.
3: И все слышать так-то.
1: Естественно.
3: Тут есть ничего не знаю, ничего не вижу, ничего не слышу.
1: Это все про меня. Я ничего не знаю, ничего не вижу, ничего не слышу, но хочу все знать, все видеть и все слышать.
3: Вот. И получается, что даже с влажным кормом, да, опять-таки, все равно им помогает, потому что они от влажного корма, ну, они не делают вот лодочки. Они не делают лодочки. Они могут захватить зубами, а получается, всю желешку им все равно помогают.
2: Попилы ее туда протолкать,
3: да.
2: Взять.
3: Да, ее запустить как бы в рот, все это дело. Поэтому тут у них работает, мне кажется, у кошек на все 100 даже сейчас. Ну и опять-таки никто не убирает гигиену. Да? Гигиена для кошки все еще остается важной. И наши волоски, ее точнее волоски, они нужны для этого. Так что вряд ли они куда-то уйдут, если мы будем менять рацион кошки, а вот пострадать она может от неправильного питания. Так что нужно обязательно следить за тем, чем питается кошечка, вот, и наблюдать за ней. А еще у взрослых кошек уже, таких стареньких, могут эти папилы разрушаться. И если вы заметили, что язык у кошки становится гладким, что есть места, где у нее нет вот этих вот чешуек, что вдруг почему-то вам стало приятно, когда она вас лижет, ну прям
1: гладко.
3: То, во-первых, нужно, да, сразу уже понимать, что ей нужна помощь в уходе за шерстью. У нее колтуны могут начать появляться, могут быть места, которые она, ну, не может прочесать. Нужно ей помогать. Ну и по-хорошему сводить к ветеринару, посмотреть, что это, например, это естественный процесс, а не какая-то патология, которую можно вылечить, например.
1: Я вспомнил, у меня есть знакомый кот по кличке Фань Юань. Переводится как квадрат-круг. Вот. Он когда тоже в... А он, про повод питания, он полудворовый. То есть я точно знаю, что он и мышей ловил, и птичек, к сожалению, приносил. Ну, не объяснишь природу, что сделаешь. Вот, ну, мы же, получается, не можем за его питанием следить. Он же ест, что попало.
3: Ну да.
1: И его подкармливают, чем попало. То есть, условно, дома у него лежит хороший корм. Но он выходит, подходит к соседней гостиницы, и там открывается окно, его подкармливают обычаем. А он настоящий дворовый котенок был, то есть он ест все. Вот, вот так следи, не следи. Но с другой стороны, мне кажется, вот у дворовых котов, не у породистых, у них и лучше приспособлено все.
3: Да. Ну, во-первых, потому что там все-таки идет естественный отбор, да, то есть не каждое поколение дворовых котов находит себе дом вот прям с четким кормом и так далее. Потом нужно все равно несколько поколений хотя бы, чтобы это все закрепилось, да, какая-нибудь предрасположенность к вычурной еде, не знаю, вот, к домашней еде. А У дворовых все просто в этом плане. Жестоко, но просто. Не сработало, не выжил. И все. Поэтому дворовые коты, дворовые собаки, вот на них заживает все быстро. Они легко переносят какие-то невзгоды в жизни. А наши домашние иногда думаешь, что такое? Там, на полчаса позже покормил.
1: А он уже страдает.
3: Да. Это вот у нас пес, ну, пишут, что везде, что собак можно не кормить 3 дня. Ну, их желудок так устроен, что они могут наесться, и 3 дня потом радостно существовать.
1: Ну, его надо сначала перед этим наесться.
3: Ну, да. Ну, вот наш пес, если ж там 6 часов не покормил, все. Все. У него бурчание, урчание, пустой желудок. И сколько бы он ни съел до этого.
1: И страдает, да?
3: И страдает. Домашний. Вот. Так, вернемся к нашим попилам, поелам. Вот. Изучали у разных кошек это все дело, и устроено примерно одинаково у всех. И даже у больших кошек точно такая же история, точно, вот, ну, только сила языка получается, может быть, больше, поэтому и, ну, как по терке, да, пальцем, если легко провести, то будет одно ощущение, а если сильно провести по той же самой терке,
1: не надо,
3: то...
1: Не надо, что вы делаете?
2: Мы мысленно провели.
1: Я недавно, почему я про морковку вспомнил, я недавно неудачно натер ее.
3: И минуту молчания.
1: Да. Ну, понятно, что у больших кошачьих силы языка выше, чем у мелких, потому что большим и обчищать кости совершенно другого размера животных.
3: Да. Ну, и сами по себе, да, куски могут быть больше, потому что пасть банально больше и мышца больше. Логично, что оно будет и давление как бы развивать другое, и силу. Вот. И получается, что... Но при этом глобальной разницы между ними нету. То есть, в принципе, те же самые абсолютно у наших домашних котиков по сравнению с дикими котиками.
0: Ну, они же все котики.
3: Не все котики. Милые. Вот. И изучая, как это все устроено, в 2018 году ребята создали на 3D-принтере расческу по принципу кошачьих волос. Она пока только для, ну, в прототипе. Я не нашла, чтобы ее где-то можно было бы купить или заказать. То есть она пока прототипная. Но она позволяет, вот, ну, пока она для... тех же самых кошечек и собачек, позволяет вычесывать, во-первых, шерсть с меньшим усилием, потому что как бы вот эти попилы, они еще могут расправляться, и
2: они гибкие,
3: и они, когда расправляются, они как бы развязывают узелочки, они меняют углы узлов и развязывают. И получается, что меньше усилий, не надо вот так вот колтуно расчесывать аккуратненько. И легче чистится за счет как раз желобочков, раз, и все. И от шерсти очистили. И думают еще, что можно это будет использовать для нанесения лекарств, например, на шерсть кошачьих, собачьих, когда нужно что-то
1: еще
3: втирать.
1: А для сбора шерсти в квартире, мне кажется, тоже можно быть такие. Вот вместо липучек,
3: ты по себе
1: искусственным языком прошелся по себе.
3: Языком, как корова, ты языком слезал.
1: Да. Спасибо большое. Берегите ваших кошек и задавайте нам простые вопросы. У нас в гостях была Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Товарищи, а мы отправляемся на перемену. Перемена!
2: Спасибо.

на правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки поразили цели противника тяжелыми огнеметными системами. ВСУ потеряли не менее 385 человек, а также две бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ в районах Гавриловки, Самойловки, Зеленого, Покровского, Неженки, Червоного Яра и Омельника. В течение суток противник потерял в том числе 11 подразделений беспилотных систем, до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
0: В свою очередь, операторы FPV-дронов в группировке «Юг» уничтожили боевую бронемашину ВСУ «Новатор» в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбиты и перехвачены в период с 20 часов субботы до 7 утра воскресенья над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона Крыма, а также над акваторией Черного моря. Омбудсмены России и Украины договорились помогать гражданам получать необходимые документы в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила в интервью «Вестям» уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, соответствующая договоренность достигнута на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Как пояснила Лантратова, стороны будут передавать друг другу справки и другие документы, необходимые в частности для оформления выплат семьям погибших, которые проживают на территории другого государства. На парламентских выборах в Армении по состоянию на 11 утра, то есть на 10 часов по московскому времени, проголосовали без малого 14,5% избирателей. Об этом заявили в ЦИК республики. По данным комиссии, правом голосования в стране пользуются более 2,5 миллионов человек. В выборах участвует 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен. Они проходят по пропорциональной избирательной системе. Всего планируется избрать как минимум 101 депутата. Голосование организовано только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет. По данным последних опросов, наибольшее количество голосов может набрать партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна. Однако оппозиционные силы в случае объединения могут получить больше голосов, чем партия власти.

Переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 20-22 градуса. В Москве ясно, осадков не ожидается, и 25-27 тепла. Сейчас в городе плюс 24, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 34%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футболисты сборной России не имеют проблем с мотивацией. Об этом заявил РИА Новости помощник главного тренера национальной команды Николай Писарев. Сборная России в пятницу в Волгограде победила команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. В игре с африканцами подопечные Валерия Карпина прервали безголевую серию длиной в 200 минут. 9 июня россияне в Калининграде проведут еще один контрольный поединок со сборной Тринидада и Тобаго. Российские футбольные клубы пропустят следующий международный сезон. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: О решении УЕФА стало известно из обновленных документов организации, которые были опубликованы на официальном сайте. Исполком УЕФА внес изменения в список участников Еврокубков на следующий сезон, исключив из него представителей российской премьер-лиги. По итогам игрового года Россия заняла 28 место в таблице коэффициентов, что при обычных условиях давало бы право заявить в международные турниры 4 клуба. Общий срок изоляции российского футбола на европейской арене превышает уже 5 лет. Жесткая позиция футбольных чиновников сейчас контрастирует с решениями других спортивных институтов. На сегодняшний день более 70 международных федераций уже открыли допуск.
1: Московская «Динамо» сделала предложение нападающему Мумин Гамалео о продлении контракта. В клубе ждут решения футболиста. Об этом заявил генеральный директор «Динамовцев» Павел Пивоваров. Действующий контракт 31-летнего камерунца с «Динамо» истекает 30 июня. Главный тренер московского хоккейного «Динамо» Леонид Тамбиев намерен сохранить в составе одного из ключевых нападающих команды. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: В субботу появилась информация, что «Динамо» и лично главный тренер команды Леонид Тамбиев заинтересованы в том, чтобы форвард Никита Гусев остался в клубе. Об этом сообщил «Спортэкспресс». При этом издание отмечает, что есть ряд факторов, которые мешают тому, чтобы Гусев продолжал выступать за «Динамо». Один из них – высокие требования по зарплате со стороны хоккеиста. При этом в прошедшем сезоне 33-летний нападающий набрал 55 очков за результативность в 66 матчах чемпионата континентальной хоккейной лиги. В плей-офф он добавил еще 2 балла результативности по итогам 4 встреч. Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. Ранее он играл за «СКА», «Флориду», «Нью-Джерси», «Югру», «Амур» и «ЦСКА». Что касается «Белоголубых», то в прошлом сезоне команда финишировала на 7-м месте в западной конференции КХЛ и уступила в первом раунде плей-офф минскому «Динамо» со счетом 0-4. Вполне вероятно, что Гусев хочет и добротный состав на следующий сезон, чтобы бороться за Кубок Гагарина. Смогут ли его удержать, пока явно большой вопрос, который вряд ли решит в ближайшие дни.
1: Россиянин Рафаэль Аюкаев стал победителем этапа Гран-при по тэквондо в Риме. В субботу в финале россиянин весовой категории свыше 80 килограммов победил представителей Италии Симона и Алессио. В весовой категории до 68 килограммов Амир Выков стал серебряным призером, а у женщин в весе свыше 67 килограммов Анастасия Космачева завоевала бронзу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, напоминаем, что летом самое время читать книги. Поэтому летом мы на нашу книжную полку ставим новые книги, свежие, еще пахнущие типографской краской, чтобы вы могли выбрать что-то по душе, а может быть просто, даже не из того, что, о чем мы будем говорить, но просто выбрать свою книгу и прочитать, потому что я не устану говорить, обращаясь к товарищам взрослым. Понятное дело, что есть программа на лето, которую сдают в школе, и товарищу ребенку надо прочитать что-то, чтобы подготовиться, чтобы потом было легче осенью, зимой и весной учиться. Но если вы видите своего отпрыска, свое чадо с какой-то книжкой, и по вашему мнению, на ваш вкус, эта книжка, ну, так скажем, недостойна прочтения, как вам кажется, большая убедительная просьба, пройдите мимо, ничего не говорите. В крайнем случае, потом поинтересуйтесь у товарища ребенка, про что книга, поговорите с ним, действительно искренне заинтересуйтесь сюжетом, какими-то историями из этой книги. Не мешайте читать свою книгу человеку. Потому что как только вы это сделаете, с вероятностью 90% любовь к чтению вы срубите на корню. А потом будете звонить, писать и спрашивать, а как мне научить ребенка читать? А ребеночку уже там лет 20. Вот. Итак, сегодня мы ставим на книжную полку новинки издательства. А вот сейчас мне нужна помощь с ударениями.
1: Книгусь.
0: Виктор Лукьянов у нас в гостях, руководитель проектов издательства «Просвещение Союз». Я так понимаю, что «Книгусь» — это ваш импринт, как это можно
1: абсолютно
0: говорить?
1: Абсолютно верно.
0: Перевожу на русский. Импринт — это подиздательство внутри большого издательства, то есть со своей редакционной политикой, со своей концепцией. Все чтобы так было удобнее сортировать книжки. Эти мы издаем здесь, эти мы издаем здесь, а эти мы издаем тут. Ну и по тембру, вы понимаете, это маленькое, тут
1: больше
0: вам
1: и
0: не
1: большое. Здесь.
0: Ну, я вот, честно, это, я так понимаю, что-то новое, «Книгусь».
1: Да, мы совсем недавно открылись, буквально несколько месяцев назад. Наша редакция занимается изданием художественной литературы для детей и научно-познавательной литературы для детей. Это литература такого нового поколения от русских авторов, современная, красочная, очень яркая.
0: Ну, давайте начинать.
1: Делитесь.
0: Ну, наши авторы, да, это самое главное.
1: Да, это наши авторы. Начну я с книги Надежды Фищенко «Жизнь пчел», рассказанная ими самими. Большинство класс людей, не так уж много, на самом деле, знают о пчелах, знают, что они полосатые, делают мед и могут ужалить. Но на самом деле их жизнь наполнена просто каким-то огромным количеством событий. Они воспитывают потомство, меняют профессии, без устали трудятся и даже воюют с врагами. Чтобы узнать побольше о жизни этих насекомых, нужно прочитать, собственно, книгу «Жизнь пчел». О чем она еще и чем она может быть полезна детям? Она помогает сформировать ответственное отношение к окружающей среде с малых лет. Она рассказывает, как вообще появляется мед, зачем он нужен, кто его делает, весь этап производства. И даже в конце книги можно найти советы о том, как выбрать правильный мед. Следующая книга – это «Одни в большом городе» Анны Старостиной. Анна Старостина – она детский поэт, писатель, член Союза детских и юношеских писателей. Эта книга интересна тем, что она в такой игровой форме рассказывает ребенку о правилах безопасности. Главные герои – Соня и Вовка, брат с сестрой, находят дракончика и хотят вернуть его домой. Они проходят много разных приключений, путешествуют по городу, по лесу, по стройке, и каждый раз непоседливая Соня влипает в какие-то неприятные ситуации. И Вовка дает ей различные советы, как не нужно было делать. Эта книга примечательна тем, что в тексте опасные ситуации для ребенка выделены восклицательным знаком. Угу. И дальше в тексте они подчеркнуты отдельным цветом с пояснениями, как не нужно делать и как нужно делать, там, звать взрослого.
0: Плюсы и минусы ситуации.
1: Плюсы и минусы, абсолютно.
0: То есть, получается, это вот сейчас модно стало делать, и я радуюсь этому, книге про безопасность, которые совмещают полезные советы с некими сюжетными перипетиями.
1: Да, там есть как бы основной сюжет, и ребенок, следя за сюжетом, не обращает внимания, что его учат правилам безопасности.
0: Угу. Прекрасно. Как еще раз называется? Давайте зафиксируем.
1: «Одни в большом городе». Анна Старостина.
0: Я подумал, как это. «Огни большого города», «Одни в большом городе».
2: Ну, что-то созвучное, да.
0: Да.
1: Следующая книга – это Анна Зеленкова «Сказочный квест. Русский язык». Это своего рода такой нескучный учебник, который объясняет ребенку такую сложную тему, как разбор слова, но в формате сказочного квеста. Ребенку нужно помочь Кощею Бессмертному составить приглашение на вечеринку, выполнить ряд различных заданий, созвать сказочных...
0: Кощея Бессмертного?
1: Вечеринку Кощея Бессмертного.
0: У Кощея Бессмертного.
1: Да. Ага. Он пишет свой словарь волшебного русского языка, и ребенку нужно помогать ему выполнять различные задания, в основном на разбор слов, но там очень много правил по русскому языку. Эта книжка как рабочая тетрадь. Внутри нее можно выполнять различные упражнения.
0: И... Я так понимаю, колобок у них в качестве диско-шара?
1: Может быть, может быть. Внутри больше 50 различных упражнений, и ребенок как бы в формате игры квеста повторяет школьную программу, которую он начинает изучать. Следующая новинка – это наш бестселлер Наталья Соболева «Тайны загадки старой Москвы». Это большая красивая книга на мелованной бумаге с кучей иллюстраций, где, как в Москве, собственно, не изучать легенды прошлого. Эта книга построена в таком необычном формате. В начале главы дается какая-то история, легенда о Москве, а дальше автор Наталья Соболева объясняет, откуда она появилась. Истории есть как и мистические, так и реальные. Есть истории про МГУ, про холодильник под МГУ.
0: Есть... Это же легенда.
1: Легенда, абсолютно правильно. Угу. Есть история про передвижение зданий, есть история про кота-призрака на Патриарших прудах и так далее. Эта книга интересна еще тем, что, читая ее, можно совершать прогулки по Москве и рассказывать ребенку о любимом городе.
0: А у вас какой район любимый?
1: Ну, наверное,
0: и любимая
1: чистые.
0: Легенда.
1: Любимая легенда как раз про кота, который периодически появляется, исчезает, но его...
0: Это не бегемот, это просто
1: нет,
0: другой
1: какой-то.
0: Нет,
1: не бегемот, но ага. Булгаков тоже в том числе вдохновлялся этим. Но его появление, к сожалению, не сулит ничего хорошего.
0: Так, ладно, я буду осторожно на чистых прудах гулять. Данил Викторович, а у вас любимое место в Москве?
2: В Москве...
0: Ну, раз мы про книгу про Москву говорим.
2: Да много их, нет одного конкретного.
0: У меня два. У меня душа разрывается между Сухаревкой. Обожаю все эти переулки около метро Сухаревской. Там последний, Даев, и в другую сторону, в район Сретенки. Вот тот очень момент люблю. И Третьяковка. Ну, ты, наверное, потому что я там появился на свет. Прям рядом с метро Третьяковской. Я каждый раз, когда туда приезжаю, ощущение... Хотя я вообще себя там, естественно, в детстве не помню, мы сразу переехали. Но для меня такое, Третьяков. Ну и плюс Третьяковская галерея.
2: Вот что характерно, есть и исторические любимые места.
0: И по жизни любимые, да?
2: И вполне себе современные, типа времен хрущевских пятиэтажек, вот эти вот условные новые черемушки.
0: Новые черемушки хорошие.
2: Тоже, да, там...
0: Но перестраивают все.
2: Как какой-то свой, простите, вайб.
0: Вон из студии. Вернемся к книгам. Волна.
1: Дальше у нас книга Юлии Кузнецовой. Я пишу книгу. Это книга
0: удобно.
1: О том, как писать книги. Это такой самоучитель, как сочинять истории совместно с известной писательницей, собственно, Юлией Кузнецовой. Особенность этого издания в том, что мы учимся сочинять историю в таком игровом формате, в формате творческого тренажера, разработанного настоящим писателем. Я пишу книгу, это... Такая книга «Рабочая тетрадь», внутри которой различные задания, и ребенок, выполняя их, в конце книги получает собственную историю, которую он сам написал. Юлия дает несколько наводящих вопросов, там, например, описать персонажа, описать его внешность, описать эмоции. И ребенок, выполняя эти задания, понимает, как вообще строится история. Плюс это такой тренажер как бы для... практики письма. Вот, он развивает воображение, устную письменную речь.
0: Полезно. То есть и книжка в итоге будет?
1: Да.
0: Как еще раз называется?
1: Я пишу книгу.
0: Я пишу книгу. А я пока не пишу книгу. Я жду, когда вторая выйдет. Потом сяду третью писать. Надо, кстати, посмотреть, потому что я тоже понял, это интересно. Вообще книгу, такие книги рекомендую и взрослым читать, тем, кто собирается писать или уже практикует. Полезно посмотреть, как мыслят другие авторы, а через такие книги ты начинаешь, ну, можешь что-то переосмыслить в своей работе или подсмотреть какие-то подсказки, как организовать работу.
2: Методическое руководство.
0: Да, методическое руководство, потому что большинство людей-то начинает писать, не получая образования в литвузе, и мы самоучки, то есть мы учимся на том, что прочитали. И часто пишем интуитивно. Да. Я вот понимаю, что иногда надо обращать внимание на такие даже, казалось бы, простые вещи, как подсказки детям, как писать, но там может появиться та самая базовая информация, которая позволит выстроить свой процесс, чтобы писание приносило радость. Какая странная фраза получилась.
2: И результат качественный.
0: Ну и результат, это не так важно. Тут главное процесс.
3: Маяк. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
5: Категория 16+. Хочу все знать.
6: Виктор Сергеевич Попов. Как создавалась уникальная вокально-хоровая система? Будем разбираться в следующем часе в цикле «Классическая музыка».
5: Хочу все знать. Сегодня. О веществах, их строении и взаимных превращениях.
7: Если снять эту оксидную пленку, алюминий активно начнет реагировать. К примеру, мы используем алюминиевые ложки, а если мы снимем с этого алюминия оксидную пленку, то в моменте эта ложка растворится в нашем супе. Неприятно, неприятно.
5: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
8: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
5: Жизнь прекрасна.
9: На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч солнца, которое затопило мою кровать и положило конец моим странным и сбивчивым сновидениям. С просонок я пыталась отстранить этот назойливый луч рукой, потом сдалась. Было 10 часов утра. Я в пижаме вышла на террасу, там сидела Анна и просматривала газеты. Я обратила внимание, что ее лицо едва заметно безукоризненно подкрашено. Должно быть, она никогда не давала себе полного отдыха. Так как она не повернулась в мою сторону, я преспокойно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям. Я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот и тотчас же глоток обжигающего черного кофе и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще 5 минут, и я пойду купаться.
5: Франсуаза Саган. «Здравствуй, грусть».

0: Книжная полка.
1: Товарищи, продолжаем ставить книги на нашу книжную полку. Издательство «Книгусь» у нас в гостях. Виктор Лукьянов. Ну, давайте, что там у вас еще в загашниках?
2: У меня еще одна книга. Это Денис Сорокатягин. «Куда пропала музыка?»
3: О, хороший вопрос.
1: У нас музыкант в студии. Вот давайте обсуждать.
3: Замечательно. Она не пропала.
2: Это настоящий музыкальный детектив. Дело в том, что однажды в оркестре исчезает музыка, и дирижер Мажоркин нанимает детектива Находкина, чтобы он помог ему найти музыку.
3: Мне нравится фамилия дирижера — Мажоркин.
2: Но проблема в том, что Находкин не знает, что такое музыка. Он не разбирается в нотах, не знает, что такое ритм, сам не понимает просто, что искать. И дирижеру приходится ему помочь. Это художественная история в таком формате детектива, в которой объясняется ребенку, что такое музыкальные термины. То есть внутри текста периодически появляются сноски, которые объясняют тот или иной инструмент, что такое ноты, что такое ритм, гаммы.
3: И краткий самоучитель итальянского языка.
1: А, ну да, это...
3: Там вся...
1: Альденте?
3: Да, в просырь.
1: Да, когда, да. Когда кто не понимает, да, это хороший перевод слова альдента на русский, впросыть.
3: Притом это не перевод, это прям аналог.
1: Ну да, только так.
3: Притом такой достаточно старый, насколько я понимаю. Да? Как бы концерт с одной репетиции — это впросырь, концерт с двух репетиций — это альдент.
1: Ну, вернемся к книге.
3: Да.
1: Детектив.
3: Да.
2: Ну, в конце музыку, естественно, находят, и все заканчивается хорошо.
3: А можно еще раз автор? Там достаточно мудреная фамилия.
2: Да, это Денис Сорокатягин, актер.
3: Сорокатягин?
2: Сорокатягин.
3: А Сорокатягин, Сорокатяг, да?
2: Да, он актер театра, кино, музыкант.
3: Интересно. Я поинтересуюсь.
1: Надо изучить эту книгу. Вот у нас эксперт есть, вот, да, будет проверять, поставит
3: клеймо. Не то чтобы, нет, он, раз он актер и музыкант, да, он, может, скорее он всего, знает, достаточно компетентно все, просто сам по себе выбор темы очень необычный для художественной литературы.
2: У нас совсем недавно прошла с ним презентация его книги в детском магазине, и это абсолютно какой-то увлеченный, яркий человек. Он попросил детей подержать такие палки с веревками, натянул нотный стан, и дети флажками размечали ноты на этом нотном стане, они их ставили наугад, а он потом их пропел, так как они стояли на нотном стане.
3: А-а-а. Да, то же самое, в принципе, и на бумаге можно делать, это называется алеаторика.
1: Нет, но так интересно, ты же
3: интересно.
1: Это интерактив.
3: Да, да, это интерактив.
1: Интерактив.
3: Тот же самый интерактив можно провести с детьми, дав каждому, вот, ткни куда-нибудь на бумаге.
1: Ага.
3: А потом это как-то зафиксировать, это получится некое подобие музыкального произведения, которое при большом желании можно довести до вполне законченных форм.
1: Мне кажется, так первые эксперименты с искусственным интеллектом в области музыки были.
3: Да, возможно.
1: Давайте еще раз пробежимся по книгам, которые мы сегодня, о которых мы сегодня говорили, чтобы все желающие могли их найти.
2: Надежда Фищенко, «Жизнь пчел», рассказанная ими самими. Анна Старостина, «Одни в большом городе». Анна Зеленкова, «Сказочный квест. Русский язык». Наталья Соболева, «Тайные загадки старой Москвы». Юлия Кузнецова, «Я пишу книгу». И Денис Сорокатягин, «Куда пропала музыка».
1: Прекрасные книги. Спасибо большое. У нас в гостях был Виктор Лукьянов, руководитель проектов издательства «Просвещение Союз», но мы ставили на полку новинки издательства «Книгусь». Ждем вас вновь. Приносите книги, мы их с удовольствием прочитаем.
2: Спасибо большое.
3: Перемена!
1: Перемена! Перемена!

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли удары авиабомбами ФАП-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по объектам ВСУ, сообщили в Минобороны. Поражены пункт управления БПЛА, отдельные аэромобильные бригады ВСУ в районе села Новопавловка в Днепропетровской области и пункты временной дислокации украинских бригад в районе населенных пунктов Щурова и Суханова в Херсонской. Тем временем военнослужащие группировки войск Днепр за сутки выполнили более 3000 огневых задач. Поражено орудие полевой артиллерии «Богдана», сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов. По его словам, уничтожено не менее 45 украинских военнослужащих.
2: В ходе слаженных активных боевых действий подразделением группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированием двух механизированных горных штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ в районе Орехово, Новорайска, Суханово, Юрковки и Преображенки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем и авиации, а также подразделений войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки за сутки выполнено более 3000 огневых задач и уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, одно орудие полевой артиллерии «Богдана», два склада с материальным имуществом, склад с ГСМ и три станции радиоэлектронной борьбы.
0: В свою очередь, южная группировка российских войск за сутки поразила 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и 4 терминала спутниковой связи «Старлинк». По данным Минобороны, среди уничтоженной техники немецкий танк «Леопард». Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество также постоянно пытается реагировать на это. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
3: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, но они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это, ну, например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, ну, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
0: По словам президента, мировое сообщество должно придумать способ ограничения применения опасных вооружений против гражданского населения. Срочное сообщение последних минут. Один человек погиб, еще как минимум 5 пострадали в результате стрельбы в Израиле, сообщила только что Национальная служба скорой помощи. ЧП произошло в центре страны, где именно не уточняется. Предположительно, стрельбу открыл террорист, погибший мужчина в возрасте около 35 лет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести. Другие подробности пока не приводятся. На парламентских выборах в Армении по состоянию на 11 утра по местному времени, то есть на 10 часов, по московскому проголосовали без малого 14,5% избирателей. Об этом заявили в ЦИК республики. По данным комиссии, правом голосования в стране пользуются более 2,5 миллионов человек. В выборах участвуют 18 политических сил. По результатам определится глава правительства. Минимальный порог явки законом не установлен. Голосование проходит по пропорциональной избирательной системе. Оно организовано только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет. Всего планируется выбрать как минимум 101 депутата. По данным последних опросов, наибольшее количество голосов может набрать партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна. Однако оппозиционные силы в случае объединения смогут получить больше голосов, чем партия власти. Предстоящая неделя в Москве будет жаркой. Завтра без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: По предварительным прогнозам центров области, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 24 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха низкая, 34%. В Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков, ночью плюс 11-13, а днем термометры покажут плюс 22-24 градуса.

0: хочу. Все знать. Классическая музыка.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, мы начинаем рассказ, разговор в цикле «Классическая музыка» про Виктора Сергеевича Попова и поговорим о том, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. У нас в качестве соведущего сегодня весь день Данил Викторович Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Данил Викторович, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: И в гостях у нас Алексей Кириллович Петров, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хорового дирижирования, художественный руководитель камерного хора. Вот АХИ, я не знаю,
2: что Академии такое. Хорового искусства.
1: А, имени Виктора Сергеевича Попова. Да. Так я мог не догадаться, конечно же. Алексей Кириллович, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Мы просто с утра уже, нет, со вчерашнего дня.
2: Но мы вчера проанонсировали, да.
1: Длинного все время я его представляю, говорю, а может, мы будем делать выпуск про Виктора Сергеевича Попова.
2: Да, и сказали, поэтому, да. Сегодня с утра мы еще сказали, знать, что Виктор Сергеевич тут по соседству где-то жил. Уже да, мы это произнесли. А еще я произнесу, что очень много песен, которые звучат после новостей именно вот в субботу, воскресенье с утра, они являются наследием тоже Виктора Сергеевича, его большого детского хора, который тоже является частью его так называемой хоровой империи, которую сейчас Алексей Кириллович нам расскажет.
1: Звучит, конечно, круто. Хоровая империя.
3: Ну, надо сказать, что это определение было дано одним из самых маститых критиков 90-х годов, который таким эпитетом как бы озаглавил все то, что было в руках Виктора Сергеевича, и он был недалек от правды. Потому что на тот момент у Виктора Сергеевича был большой детский хор, гостелерадио, училище имени Свешникова, Академия хорового искусства, только-только созданное, и мужской хор выпускников. То есть можно сказать, что он владел всеми хоровыми составами из возможных.
1: Угу. Просто, как это называется, не синдикат, монополия?
2: В известной степени да, потому что даже я вот когда учился, маленький как бы преамбула. Вот мы с Алексеем Кирилловичем с одного учебного заведения, с, возможно, в чем-то похожей биографии, но с разных поколений. То есть для меня Виктор Сергеевич — это легенда, это худрук, которого я был маленький, побаивался и безмерно уважал, но при этом я у него не успел поучиться напрямую. Алексей Кириллович — прямой ученик Виктора Сергеевича и в известной степени его наследник.
3: Ну, наследников это, у него, я
2: извините,
3: думаю, много.
2: Да. Преемник в какой-то степени.
3: Не будем говорить это в единственном числе. Но действительно, я вот соглашусь с Данилом Викторовичем, что и мое поколение Сергеевича побаивалось, и тоже воспринимало его как такого гуру или человека, находящегося на Олимпе. Не только хоровой культуры, но вообще музыкального процесса в стране. И, кстати, облик его такой, знаете, он известен, часто на портретах как-то фигурирует, вот эта седая шевелюра, орлиный нос, пронзительный взгляд голубых глаз. Он с ним, по-моему, был уже с середины 70-х годов, так что и Сергеевич для всех даже внешне выглядел примерно одинаково. Вот. А что касается того, что удалось поучиться, ну вот я как бы наблюдал Виктора Сергеевича с 89-го года, придя в хоровое училище во второй класс и, по сути, вот до сих пор не прощаясь ни с училищем, ни с академией.
2: Ну это как бы, наверное, его, как сейчас выражается, тоже prime era, когда это вот самая высшая точка его, мне кажется, творчества.
3: Я вот встречал точку зрения, ну, от более старших выпускников. Каждый же хочет сказать, что мое поколение, мое поколение.
1: Это естественно.
3: Вот. Но действительно, всем есть что вспомнить и чем гордиться, потому что Сергеевич — это человек эпоха, и нельзя сказать, что у него были какие-то периоды, знаете, там, затишье или провальные. Он все время менялся, такой человек калейдоскоп. Вот мы иногда говорим, знаете, в музыке, там, Игорь Федорович Стравинский, да, много разных периодов творчества, начинал с русских балетов, потом переключился на неоклассику, потом серийная техника. Вот, и человек, который не стоит на месте. Сергеевич также эволюционировал и, в общем, начиная как хормейстер детских хоров, работая под управлением Владислава Геннадьевича Соколова или Локтева Владимира Сергеевича, потом вышел на уровень, когда основал свой хор, прославился с ним на всю страну и на весь мир, потом принял руководство хором мальчиков в хоровом училище, образованным его учителем Свешниковым, потом в 91-м году, когда, собственно, мы переживали развал страны, умудрился создать, по крайней мере, поспособствовать тому, чтобы был создан новый вуз на базе училища, который получил название Академии хорового искусства. И очень много чего еще успел в своей жизни сделать уникального, оригинального и неповторимого. Поэтому, наверное, в каждом действительно периоде его творческой и профессиональной жизни можно найти какие-то вершины.
2: Ну вот вы сказали, вот с 89-го года, что для вас, может быть, как для его... Вот, ну, на мой взгляд, вы застали его гораздо больше и гораздо ярче, чем, например, я с 99-го по 2008.
3: Ну, на моих глазах, собственно, рождалась Академия как новый вуз, причем не имеющий аналогов, потому что в отличие от консерваторий, да, или Института музыки имени Гнесиных, который сейчас тоже является академией. Академия наша, хорового искусства, она возникла на базе уникального учебного заведения среднего звена. То есть хоровые училища, их по пальцам пересчитать в нашей стране. И, по сути, мы единственные, кто вышел на уровень вуза, обеспечивающего полную трехступенную систему образования вот в рамках дирижерской хоровой или вокальной профессии. То есть дети, которые поступают в хоровое училище там, в 6-7-летнем возрасте, имеют возможность в одних стенах проучиться, ну, сколько лет? 15, наверное, Данил Микрович, да? То есть
2: больше.
3: 11 цикл лет училища, 5-летний цикл вуза,
2: уже 16,
3: плюс по возможности либо стажировка, либо аспирантура.
1: Звучит,
3: с защищением
1: конечно.
2: До 20 лет. Представьте, 20 лет в одном
3: кандидат
2: здании.
3: Диссертации.
1: Представляю.
2: А потом еще можно остаться в нем работать.
1: Да.
2: Вот так вот мысли
1: а
2: с Кирилловичем.
3: Тогда все же. Время в процессе. Время. Конечно.
1: А может быть мы что-то... Чуть-чуть послушаем, у нас все-таки в нашем цикле принято.
3: А давайте, да, я подготовил немножко музыки, как раз она также по периодам, если можно, маленькую преамбулу дам. Вот с чего
1: начнем сначала.
3: Стартовал до образования академии. Он уже был художественным руководителем хора мальчиков и юношей хорового училища, и это позволило ему петь такие ну, шедевры, скажем так, классической музыки, как произведения Баха, Моцарта, Шуберта. И вот как раз кусочек из «Реквиема Моцарта» я бы хотел сейчас поставить, потому что там слышно мальчишек, и при этом они взаимодействуют с профессиональным симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Китаенко.
2: Это пластинка та самая.

0: Красиво.
1: Ну, это вечная музыка, которая не нуждается в комментариях. Тут просто что, мне кажется, имеет смысл всегда подчеркивать, что это реально учащиеся, как любые советские школьники. Да, то есть это дети возраста там с 9 до 13-14. Ну и выросшие немножко уже старшеклассники, которые получают возможность петь великую музыку на великих сценах с великими профессиональными музыкантами. И вот даже записывать — это студийная запись, сделанная фирмой «Мелодия» в 1988 году.
0: А у меня вопрос к вам, как к товарищам, кто вот все это проходил. Что в голове, когда вы мелкими были, вот уж извините за это слово. Ну, то есть, я сейчас объясню, у меня было две попытки, меня выгнали на после второго занятия в хоре, Наталья Михайловна. Вот. Причем мама моего лучшего друга теперь. Ну, она просто поняла, что не нужно это тебе. Вот. Я просто смутно помню ощущение вот от этой попытки пения в хоре. То есть что... Вот, я понимаю, когда человек один поет на сцене. Я потом в студенческие годы там пел, к сожалению, для тех, кто был в зале. Вот. Но, к счастью для себя, потому что это классно. Я понимаю там. Ну, вот, а вот в хоре что чувствует человек?
2: Давайте вы как старше начнете, что у меня тоже есть.
1: Ну хорошо, я бы сказал одним словом — восторг. Потому что когда ты поешь один, ты можешь нервничать там и как-то стесняться, а когда вот такая ватага мальчишек и все твои
0: чувство
1: друганы...
0: Чувство плеча?
1: Ну оно, безусловно, это команда, это... Это вообще, на самом деле, хоровое училище создалось как аналог Суворовского училища. Mm. Поэтому очень многие вопросы от дисциплины до вот присяги, они здесь имеют свои аналоги. То есть ты служишь искусству, ты служишь, конечно, своему там вот руководителю в лице Попова, но ты чувствуешь безусловный восторг, потому что ты ощущаешь себя элементом вот этой какой-то великой творческой конструкции под названием хор. Uh-huh. Вот. И когда это еще выходит на сцену, где тебе достается часть овации, ты видишь там, не знаю, золоченые медные инструменты, да, или огромные контрабасы под боком, то ты как-то себя не то что в музее ощущаешь, но ты себя ощущаешь частью привилегированной такой вот части общества.
0: Uh-huh. Так, Данил Викторович.
2: Помимо восторга, восторг тоже был, но для меня, наверное, восторг был вот как результат именно вот в выходе на сцену. Потому что я помню наш первый концерт, когда я и мои одноклассники были в третьем классе, попали в большой концертный хор, и нас троих из нашего девятичеловечного класса, у нас училище классы маленькие, нас троих Виктор Сергеевич просто вот так вот пальцем: «Ты, ты и ты!» Будете, значит, участвовать. «Осуждение Фауста Берлиоза», огромная оратория. И мы ее пели в Большом театре под руководством, к сожалению, покойного уже Александра Александровича Ведерникова. И вот мы попали вот в этот огромный, просто сносящий поток, и да, это был восторг. А когда я попал, в принципе, в третьем классе в большой концертный хор, первое чувство, первая мысль — это была паника, конечно, потому что нам выдали какие-то огромные ноты оратории Владимира Рубина «Песнь восхождения». Это абсолютно как бы не детская музыка, которую ты просто не можешь понять, как она устроена, она сложная. Вот, с тобой что-то кто-то пытается выучить, ты ничего не понимаешь, что вокруг тебя происходит, но сзади тебя стоят старшие товарищи,
0: которые не дают тебе сбежать.
2: Во-первых, они не дают тебе сбежать, во-вторых, они тебя постоянно шпыняют, потому что, естественно, ты отвлекаешься. Вот. Но глядя на то, как и что они делают, все равно ты вместе с ними вот попадаешь, опять же, в этот поток, который тебя несет, и ты этому научаешься. Как? Большой вопрос для меня до сих пор. Как вот эти вот маленькие дети, видимо, просто вот этим потоком.
0: Потому что
2: впитывая. Естественно, да, есть фантастическая крепкая база, фундамент в виде теоретических там предметов сольфеджио, музлитературы и прочего, и хор в младших классах, но для меня до сих пор это загадка. Хотя и с хором там почти 10 лет отработал, с этими же детьми маленькими.
1: Вот. Вырастил большое количество перспективных музыкантов, надо сказать.
2: Хотелось бы в это верить, да. Если это так, для меня это, конечно, большое достижение.
0: Послушаем.
1: Вот, кстати, я бы хотел чуть-чуть продолжить насчет старших товарищей, которые не дают расслабиться и стоят за спиной. Ведь это же, ну, гениальная методическая, на самом деле, установка, что старшие учат младших. То есть один человек, каким бы он ни был гением, как Сергей Попов, вот эту ватагу мальчишек, ну, 100 человек, да, ну, объять не может. То есть он может это сделать на короткий период, если там будет рычать или как-то привлекать их внимание шутками и прочим, но на протяжении полутора часов занятий ежедневных это невозможно. Вот, поэтому действительно та система, что старшие, которые уже прошли какие-то, знаете, как это, детство, отрочество, да, юности, университеты, вот, помогают помогают младшим вообще вникнуть, там, на какой строчке нота, которую надо петь, да, или куда надо смотреть в момент, когда дают дыхание, или как себя надо вести, или как надо стоять на двух ногах, и как надо дышать. Вот это цементирует хор, потому что он становится действительно, ну, как бы, общим организмом, да, где каждый знает правила, и каждый их выполняет и ощущает результат.
0: А мне кажется, вот это вы сейчас сказали интересную мысль. Мы же сейчас в обществе глобально очень сильно пытаемся осмыслить, как менять образование, потому что, ну, новый вызов абсолютно с тем же искусственным интеллектом, с теми скоростями, с тем количеством потоком информации, который у нас падает. Я замечаю уже по взрослой жизни, по работе в разных сферах своей жизни, да даже здесь вот «Хочу все знать», когда я встал 10 лет назад с Алексеем Алексеевичем Веселкиным в эфир, мне казалось, что я тогда, ну, я что-то уже в радио понимал, то есть у меня за плечами было там 2 или 3 года работы в прямом эфире. Но я попадаю к мэтру, который меня начинает вот так вот по чуть-чуть делать из меня человека. Причем не только как в эфире вести себя, а он начинает заниматься моим образованием. А давай-ка ты сходишь вот сюда, а давай-ка ты, а вот про это читал, а вот это, а музыка. И вот по итогам я понимаю, что то, что вы сейчас сказали в хоре, это надо внедрять в обычном образовании. То есть вот потому что этого не хватает. Учитель один зашивается с классом в 30-40 человек, а у тебя есть толпа...
2: готовящихся к выпуску старшеклассников?
0: Да там даже раньше. Я говорю, я вспоминаю себя, меня поставили преподавать математику второклассникам или первоклассникам, когда я в 5-й класс перешел. Я не учился 4-й, то есть я фактически был 4-классником. Я несколько уроков проводил, объясняя математику. Я понимаю, что вот этот факт дал мне в жизни колоссальный опыт тогда. Это раз. А второе, я недавно проводил, был модератором разговора музейных работников о том, как, ну, как вот говорить с детьми в музей, как их водить и прочее. Там тоже прозвучала история одного из музеев, что у них появилась, по-моему, в филиале Музея Победы, дети сами выразили желание стать экскурсоводами для младших. И из этого начинает рождаться целая история, когда они под руководством опытных людей, у которых есть методология, знания и понимание, что делать, знание законов в том числе, они готовят свои программы, начинают с мелкими, с младшими работать. И вот это перерастает одно в другое. И вот вы сейчас сказали про то, как это в хоре устроено. Я понимаю, что это модель, которую вот надо брать и как минимум попробовать в школе.
1: Мне кажется, вы абсолютно прав, потому что это институт наставничества, который проверен
0: которого
1: веками.
0: Нам не хватает.
1: Да, и который дает результаты всегда и всюду. Вот, кстати, у Сергеича, у него он вырос до какой степени. Совершенно гениальная была его мысль, реализованная как раз преобразование Академии. Он пригласил работать в Академию в качестве преподавателей музыкальных дисциплин разных там и хормейстерами, в том числе выпускников хорового училища, получивших консерваторское образование. То есть пришли молодые дядьки, извините, да, 25-30-35 лет, которые стали педагогами мальчишек и которые образовали мужской хор. И это были уже не старшеклассники, там желторотые юнцы, да, 17-18-летние, а это были состоявшиеся певцы, профессионалы, которые звучали крепко, которые звучали, ну, по-настоящему мужественно.
0: И были образцом.
1: И были образцом, и были дядьками в хорошем смысле для тех, с кем они ездили на гастроли, на концерты, которых воспитывали.
0: Ну, кто так ноту до берет, да? Послушай, как надо.
1: Примерно так. Кстати, мы можем сейчас послушать, если есть такая возможность, как раз звучание мужского хора под управлением Сергеича Попова.

0: Я же правильно, это «Ах, ты степь широкая», да?
1: Да. Да, конечно, это та самая вечная песня русского народа, которая звучит уже несколько столетий. И вот здесь она звучит, в принципе, понимаете, глаза закроешь, и ты не поймешь, это ансамбль Александрова, да, или еще какой-то мужской хор, или это вот...
0: Это просто голос земли русской.
1: Педагоги, которые выращены в одной школе под крылом одного хормейстера и собрались для того, чтобы продолжать петь. И, кстати, вот это звучание, оно же воспитало очень много мальчишек именно как бы тембрально. То есть, понимаете, дети, когда слышат вот это звучание мужского хора, они понимают, к чему они идут, как они будут петь, когда они смутируют, да, голос сломается. Вот, и это, ну, это рождает мечты, это рождает идеалы. Вот я, например, вырос на этом звучании, и я очень благодарен Сергеичу за то, что он давал возможность совмещать звучание детского хора мальчишек с мужскими голосами. Может быть, мы об этом поговорим после перерыва, потому что это отдельная тема.
0: Мы с этого просто начнем.
1: Да, касающаяся синодальной традиции пения смешанного хора, где поют только мальчики и мужчины.
0: Дорогие товарищи, хочу все знать. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас пришло время взрослых новостей. Есть возможность побегать, попрыгать, вдохновиться. Может, уже кто-то перекусить захотел. И если что, вдруг какие-то вопросы есть, можете их присылать на наш номер +7 967 103 5533. Мы, как минимум, мы их просто сами обсудим. Самое интересное расскажем в эфире.
2: Да, и зачитаем.
0: Перемена!
3: Сидим в этом космическом корабле. Лампочки мигают, волна шумит, происходит молниеносный обмен эмоциями. Вот это и есть для меня магия радио. Павел Картаев, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.
5: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
6: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
5: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Российские военные в течение суток нанесли удары по украинским патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в ВСУ, местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Для атак использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Также за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. А группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Южная», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне СВО. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 500 дронов. По данным военного ведомства, суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Лидер партии «Сильная Армения» предприниматель Самвел Карапетян заявил о массовых арестах своих сторонников в день парламентских выборов. Ранее он проголосовал на выборах, сторонники встретили его овациями. Карапетян заявил о важности формирования легитимной власти и подчеркнул, что Армения должна сама решать свои вопросы. Проголосовал в Ереване премьер Никол Пашинян. Он заявил журналистам, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении, а также признал, что Армения пока не готова к статусу члена ЕС. Для этого страны нужны реформы. При этом Пашинян уверен, что Армению нельзя лишить статуса члена ЕАЭС. В парламентских выборах в стране участвует 18 политических сил. Планируется избрать как минимум 101 депутата. По итогам голосования определится новый премьер страны. По данным последних опросов, оппозиционные силы в случае объединения смогут получить больше голосов, чем партия власти. Военный парад во Франции, приуроченный ко дню взятия Бастилии, пройдет в более милитаризированном формате. В нем примут участие около 10 тысяч военных, а количество техники и авиации по сравнению с прошлым годом увеличится на 30%. По данным «Фигаро», парад будет ориентирован на демонстрацию возможностей французской армии. На Елисейских полях одновременно задействуют бронетехнику и вертолеты, а боевые самолеты впервые пролетят с муляжами ракет, чтобы произвести впечатление. Приглашение на мероприятие направлено представителям 37 стран, участниц так называемой «коалиции желающих», созданной Парижем и Лондоном для координации поддержки Украины. Куба начала раздавать оружие гражданскому населению, призвав готовиться к возможному вторжению США, утверждает издание «Версион Финаль». По его данным, это связано с ростом напряженности вокруг острова и усилением американского военного присутствия в регионе. Как передает CNN, подготовка к возможному военному сценарию затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации. Напомню, ранее Дональд Трамп заявил, что США ставят целью смену режима на Кубе. По его словам, Вашингтон займется этим после Ирана. В Москве сегодня запустили 4-й маршрут регулярного речного электротранспорта «Лужники-Киевский», сообщил мэр Сергей Собянин. Этот маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Протяженность составит 5 километров. На маршруте будут работать 2 остановки – новый плавучий причал «Лужники» и действующий «Киевский», где можно пересесть на первый речной маршрут. Всего на маршруте 4 причала, как отметил городначальник. Теперь суммарная протяженность регулярных речных маршрутов в столице составит

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия. Об этом заявил ТАСС председатель Федерации Дмитрий Мазепин. Международная федерация плавания ранее допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. А вот Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои соревнования. Первый тайм товарищеского матча против команды Буркина-Фасо получился очень хорошим у футболистов сборной России. А вот вторым тренерский штаб национальной команды совсем недоволен, поэтому теория и практика в воскресенье будут посвящены второй половине этого поединка. Об этом заявил РИА Новости помощник главного тренера национальной команды Николай Писарев. Сборная России в пятницу в Волгограде победила команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. 9 июня россияне в Калининграде проведут еще одну контрольную встречу со сборной Тринидада и Тобаго. Флуминенсе направил предложение петербургскому футбольному «Зениту» о трансфере центрального защитника Нина в размере 10 миллионов евро, но готов увеличить сумму на 3 миллиона. Об этом сообщают бразильские СМИ. Отмечается, что петербуржцы оценивают 29-летнего футболиста в 17 миллионов евро. Тем временем, по данным нидерландской прессы, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» и сборной Бразилии Луису Энрике. 11-летний россиянин стремится стать самым юным шахматным гроссмейстером в истории. Подробности в материале Даниила Моногарова.
1: Роман Шакджиев стал самым молодым в истории шахматистом, который выполнил первую норму международного гроссмейстера. Осталось еще две. Напомню, норма – это высокий результат в турнире FIDE, который должен соответствовать определенным правилам. Например, турнир должен быть посвящен классическим шахматам, иметь не менее 9 раундов, включать международных игроков, а средний рейтинг участников должен быть не ниже 2380. Ранее он занял 10 место на взрослом чемпионате Азии. В апреле Шакджиев выиграл на чемпионате мира по блицу среди юниоров до 18 лет. В тот же месяц журнал Forbes включил его в список номинантов рейтинга 30 до 30 в категории спорт и киберспорт. Героями рейтинга становятся те, кто до 30 лет получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне. А еще в прошлом году Шакджиев стал самым молодым шахматистом, которому присвоили звание международного мастера.
0: Нападающий Иван Игумнов может продолжить карьеру в московском хоккейном «Динамо». Об этом сообщает «Спортэкспресс». По данным источника, 29-летнего форварда рассматривают в качестве усиления в нижние звенья. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят. Опускай!
9: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
10: Маяк.
11: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.

красный прельщает. О, Рафаэль, о, Ренессанс! Искусство так обогащает.

0: хочу. Все. Знать. Классическая музыка.
1: Товарищи, хочу все знать, всех возрастов. Продолжаем наш цикл «Классическая музыка». Сегодня говорим про Виктора Сергеевича Попова. Выясняем, как создавалась уникальная вокально-хоровая система. И у нас два товарища-выпускника, получается, да?
2: Да.
1: Как правильно говорить?
2: Да.
1: Выпускники.
2: Вы, да.
1: Системы.
2: Системы.
1: Вот этой монопольной.
2: Монопольной.
1: Хоровой.
2: Продукт. Да. Хоровой.
1: Продукт хоросодержащий. Данил Викторович Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства.
2: Продукт хоросодержащий.
1: Не Виктор Сергеевич Попов. Но это только вы, Данил Викторович, потому что я вас хорошо уже знаю. И у нас сегодня в гостях Алексей Кириллович Петров, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хорового дирижирования, художественный руководитель камерного хора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Товарищ, если
3: недалеко ушел.
2: Алексей Кириллович, на самом деле, гораздо более хоросодержащий продукт.
3: Хорошо сказать, что мы сделали по ГОСТу. ГОСТ еще остался.
1: А, да, вы, ГОСТовский хор. А, где, а было такое, или я уж, мы уж совсем это...
3: Да нет, мы больше про продукты.
1: Все, хорошо. Ну, вообще, да, это забавно. ГОСТ на хор, это было бы, конечно, мощно.
2: Но сейчас это вполне реально, потому что в определенный момент было воссоздано... В каком году ВХО?
3: По-моему, 14-й.
2: В 14-м, да, году, под, видимо, сочинское хоровое общество. Да, оно было всесоюзным когда-то, потом оно кануло в лету, потом его воскресили... И можно сказать, что была попытка создать некий ГОСТ на хор, в частности детский, когда собирали, например...
1: Средний там, рост, средний вес.
2: Практически, да, лучший рост, лучший вес, и всю эту ватагу детей собирали.
3: Больше масштаб, там, да, что да, это масштабы. Был со всех регионов страны, тысячи детей, которые пели и в Мариинском театре, и в Государственном Кремлевском дворце, и, в общем, это такой был крупный и красивый эпизод в истории нового всероссийского хорового общества.
1: Ну, давайте продолжим. Мы там обещали про что-то поговорить.
3: Да, если можно, мы вернемся немножко к Академии хорового искусства, образованным Сергеевичем Поповым. Я какую мысль еще хотел обязательно высказать, чтобы Сергеевич никогда не замыкался в рамках одной какой-то школы или направления. То есть человек, который, вот, извините, являлся продуктом советской системы, да, ну, понимаете, да, выросший в 40-е и 50-е годы, работавший там в 60-е, 70-е и составивший себе славу как пропагандист детского массового хорового творчества на телевидении, то есть это пионерские песни, это песни из мультфильмов и так далее. Вот когда он встал у руля хорового училища и потом образовал академию, он нашел в себе силы и, в общем, как бы... Ну, ресурс, а владеет совсем другими стилями. И в 90-е годы был подъем возрождения музыки религиозной, которая долгие годы находилась под запретом в Советском Союзе. И вот она была поднята из-под спуда и возвращена на концертную эстраду. И Сергеевич был один из тех, кто в авангарде находился этого процесса, причем он как бы прививал эту традицию новым поколениям. И мы, будучи детьми, имели счастье исполнять шедевры русской духовной музыки, начиная от Бортнянского, заканчивая Рахманиновым, Чесноковым. Или современными авторами, которые тоже начинали писать музыку на духовные тексты. И причем в нашем случае она звучала именно в том составе, для которого писали ее композиторы 100, 200, 300 лет назад. Потому что если оглянуться немножко вглубь веков, то мы поймем, что женские голоса к церкви, к пению в церкви были допущены только совсем недавно, буквально на границе 19 и 20 века. А все, что писалось до этого, или все, что писалось композиторами синодального круга, имеющими более близкую, тесную связь с церковным начальством, вот, они свою музыку писали для мальчишек и мужчин. И у Сергеевича был тот хор, благодаря мужскому хору выпускников, благодаря хоровому училищу с мальчиками, который мог воссоздать и спеть это так, как это звучало до революции. Это уникально. Я хочу это подчеркнуть, потому что все, что мы слышим сегодня, начиная с синодального хора, который тоже был воссоздан не так давно, это звучание взрослых голосов. Это женщины и мужчины. А здесь есть вот это вот сочетание английских детей и взрослых мужчин. Да, давайте послушаем. Это будет как раз песнопение Сергея Рахманинова «Тебе поем».

хотел бы обратить внимание слушателей, что сейчас на фоне звучания хора появится удивительный мальчишеский голос солиста. Это Иван Албанов, один из выпускников хорового училища, который вот запечатлен на этой записи. И это тот самый ангельский тембр, который прельщал многие поколения композиторов, пишущих музыку для церкви.

0: сейчас выключаться будем. Раз, два. Можно.
1: Мы уже в эфире. А это где записано? Это прям в студии или где-то в соборе?
0: Не могу сказать. Я не участвовал в этой записи. Это запись 93-го года, когда меня еще не брали в старший хор.
1: Ага.
0: Но совершенно точно, что это студийная запись, потому что это компакт-диск, выпущенный русскими сезонами во Франции.
1: Вот что важно. Диск, выпущенный фирмой «Русские сезоны» во Франции, записанный при этом здесь.
0: Да, тогда это было принято, и как-то за рубежом тоже русская хоровая культура пользовалась большим спросом.
1: Потому как, что, наверное, как бы, и вся русская культура.
0: Железный занавес, да, и как бы пошла вот эта вот забытая информация, которой не хватало в советские годы. Продолжая тему, хотелось бы сказать, что Сергеевич не просто вот там как бы рассказывал или давал возможность прикоснуться своим воспитанникам к забытой музыке, он уделял огромное количество внимания тому, чтобы его подопечные находились в гуще современного процесса. И одним из просто таких маркеров деятельности Академии с образовательной точки зрения было общение с современными мастерами. То есть мы пели музыку, которая создавалась на наших глазах. Да, был целый пул композиторов, которые были знакомы с Сергеевичем Поповым и писали музыку для детского хора, для большого смешанного хора, рассчитывая вот на тот уровень, на то мастерство, которое было свойственно этим коллективам, несмотря на их учебный статус. И вот Данил Викторович, правильно помните, в начале программы сказал, что ему дали в руки какую-то безразмерную партитуру Владимира Ильича Рубина, оратория «Песнь восхождения». Но именно так это и происходило. То есть мы в сентябре получали новые ноты, ковыряли их, копали, плакали, вот, но продолжали изучать и в конце концов
2: это приносили.
1: Это, да, да, это было из года в год. Каждый ежика. Год начинался, да, вот с этих вот ежиков.
0: С какой-то неподъемной партитуры. Да. Да, но какой это давало эффект. То есть там ничего не страшно. Знаете, сейчас любую
1: до
0: партитуру поставь вверх ногами и заставь ее прочитать задом наперед, и без проблем это. И причем это сделает каждый выпускник и хорового училища, и Академии хорового искусства.
2: Потрясающе.
1: И самое главное, что
2: и вашими коллегами, эти вашими ежики, учителями.
1: Денис Ильич, эти ежики были не просто ежики, эти ежики были позавчера написанные, а вчера напечатанные. То есть буквально эта музыка была вот из композитора вышедшая. У нее не было какой-то, и до сих пор даже часто нет наслушанности.
2: А, то есть негде подсмотреть.
1: Да.
2: Подслушать.
1: Не на что опереться, да. Потому что вот как говорит там тот же Леонид Аркадьевич Десятников, да, что есть там великие произведения, которые поначалу тоже были нонсенсом. Типа «Весны священной». Ее впервые услышали, это был, конечно, скандал. А сейчас каждый музыкант там оркестровый, да, он садится, даже если он это никогда не играл, где-то, скажем, во вселенной, да,
2: он
1: в нашем общем сознании музыкальном оно есть. Вот и с этими произведениями, со многими, на самом деле, у них до сих пор, не знаю, вот Алексей Кирилович, поддержите или нет, у них нет такой наслушанности.
0: Ну, конечно, нет, потому что они иногда звучали по одному разу и, в общем, отправлялись на полку незаслуженно. Я хотел, знаете, вот до перерыва успеть историю рассказать. Помните, Данил Викторович, 750-летие Москвы и заказ от правительства Москвы на кантату к этому празднованию,
1: которое... Давайте мы вот после паузы мы об этом расскажем. Это очень интересная история. 850-летию.
2: Это 97-98. Первое большое празднование Дня города на нашей памяти.
0: Да, именно. Про него и поживые расскажем.
1: Лужковская, да.
0: Там без Вести Сергеевича Попова тоже не обошлось.
2: Ну, давайте через полторы минуты эту историю расскажем.
0: Спасибо.
3: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Предположим, я артист с какой-то аудиторией, у меня 10 тысяч человек в группе.
5: Да.
4: Если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
5: Да, не всем.
4: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
5: Да, именно так.
4: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
5: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
3: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
6: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
7: Маяк. Хочу все знать. Классическая музыка.
2: Так, вы обещали историю про 850-летие Москвы,
0: да,
2: и история, ораторию.
0: История замечательная, потому что на очень высоком уровне праздновался День города, и тогда правительство под руководством Юрия Михайловича Лужкова сделало заказ творческий одному из ведущих композиторов конца 20 века, начала 21-го, Кшиштофу Пендерецкому. Польский мастер, современный очень, но вот тяготеющий к хоровому звучанию. И вот он должен был написать кантату, то есть произведение для хора и оркестра, специально вот по заказу. Он ее писал долго, он не укладывался в сроки ему положенные, и поэтому она появилась, по-моему, Данила Викторовича, что-то там, знаете, в конце августа. А День города у нас первые выходные сентября, насколько я помню, да?
2: Да.
0: Вот. И когда партитура пришла, и спросили, а кто будет петь? И все московские профессиональные хоры отказались, потому что так быстро невозможно выучить партитуру и спеть на уровне. И партитура пришла к Виктору Сергеевичу на стол, который сказал, ладно, хорошо, сделаем. И я как сейчас помню, что, по-моему, это была то ли неделя, то ли 10 дней. Естественно, почти ежедневных занятий. Мы там собирались чаще, чем положено. Но за 10 дней хоровое училище, Академия хорового искусства, мужской хор.
1: И, по-моему, даже хоровую... туда поставили девчонок из большого детского хора.
0: Наверное, да, чтобы на видеозаписи это есть. Помасштабнее, выучили совершенно новое произведение, исполнили его в рамках празднования Дня города на очень высоком государственном уровне. И это вошло в историю. И мы были единственным хором, который справился и не испугался сделать это в такие ограниченные сроки. Вот я это свидетельствует о качестве образования, которое
1: Сергеевич... Я еще добавлю пару тезисов к этой истории, которые делают ее... отчасти чуть более забавный, отчасти чуть более страшный. Это, опять же, я это знаю от музыковеда Ирины Никольской, которая спец по Пендерецкому. Первый факт. Кто такой Кшиштоф Пендерецкий? Польский композитор. Абсолютно, он с одной стороны в чем-то славянин, а с другой стороны, он польский композитор.
2: Ну, польский,
1: пишущий,
2: ну,
1: пишущий абсолютно...
2: польскую музыку.
1: Не русскую. Не,
2: католическую.
1: Да, католическую, он католик.
2: Нет, а тут все понятно, тут все вот даже объяснить надо. Да, они славяне, но они сколько сотен лет под влиянием католицизма находятся.
1: И при этом у него это было не первое произведение, написанное на церковно-славянские тексты. Второй факт. Он действительно не укладывался в сроки. Это была его вообще болезнь. Он постоянно эти сроки терял, мягко говоря. И из этого выходит третий факт, который мне опять же говорила Ирина Ильинична Никольская, что партитура не просто пришла в Москву. Она пришла в Москву, она шла в Москву day by day.
0: Кусочками.
1: Кусочками, да. И Попову сначала пришел...
2: как обычно. Все
1: половина...
2: из Польши идет немножко разделенное.
1: Денис Евгеньевич.
2: На части.
1: Да. И вот эти вот сначала пришла половина кантаты, потом доходили каждый день, он присылал по листочку, по кусочку.
2: Я даже ничего не говорить не
0: это
2: буду.
0: Это особенность творческого процесса.
2: Это особенность
0: Польши. Четвертый факт, который обязательно надо упомянуть, что, понятно, Виктор Сергеевич выучил для того, чтобы продемонстрировать это произведение на большой сцене, но вот Данил Викторович Лукин, заканчивая Академию хорового искусства в весьма нежном возрасте, он исполнял эту кантату силами студенческого хора на своем государственном экзамене.
1: Да?
0: И побоявшись ее взять, выучить и сделать. И это было очень достойно.
1: Вот я, честно говоря, я бы даже не вспомнил сейчас об этом факте. Да, кантата называется, что характерно, «Слава святому Даниилу, князю московскому». И тогда это я на нее писал дипломную работу, выпускную квалификационную, и вот подумал, что вот
2: опять вы же за имя зацепились, скажите
1: честно. И за него тоже, да, потому что также я еще и крещен в святого Даниила князя Московского, и вот вместе с Алексеем Кирилловичем, который тогда был художественным руководителем большого хора студентов, было вот принято такое решение.
0: Был такой опыт.
1: Красивый, да, достаточно, да.
2: Здорово. У нас хорошо, а мы что-то можем еще послушать? У нас осталось примерно 3 минуты эфира.
0: Ну давайте мы немножко напугаем наших молодых слушателей, да, и их родителей, потому что, честно говоря, у меня остался один пример, который я хотел в середине программы показать. Это как раз то, какую музыку периодически приходится петь и детям, и взрослым в процессе обучения хоровому дирижированию, хоровому пению. Пусть она вас не пугает, потому что это сложнейшая партитура современного автора Георгия Петровича Дмитриева, но которая рассчитана на вот как раз тот превосходный уровень подготовки хоровых коллективов, которым руководил Василий Сергеевич Попов. Это будет фрагмент из симфонии для хора «Старорусские сказания» на стихи Ивана Бунина. Первая часть — это такая былина, называется «Святогор и Илья».

0: Страшненько.
1: Да, как вы слышите, там нет ни тональности, ни какого-то определенного ритма.
0: А как это вообще можно? Я вообще...
1: Как это можно вобрать в голову и исполнить?
0: Да, то есть я понимаю ритм, я понимаю.
2: Можно я скажу со своей стороны?
0: Как это? Вот... Я громко подпеваю песням, когда в машине еду, я понимаю, как это.
2: Со своей стороны скажу, вот тоже из этого опыта. А вот в третьем классе, придя и взяв в руки партитуру Владимира Рубина, абсолютно мозгосворачивающие для ребенка. Чем сложнее, тем в итоге проще. То есть, когда тебя сразу по самую макушку погрузили глубоко и в сложно, то есть для меня эта музыка абсолютно нормальная. И она для меня легко воспринимаема. Более того, она очень легко аналогичная. Она выглядит и звучит страшно.
0: Я понял.
2: Она очень конструктивно сделанная, и она очень легко ложится на мозги и на уши.
1: Другими словами, помните анекдот? Первые 10 лет тяжело, а потом привыкаешь.
2: Да,
1: как бы воспитанники хоровой академии, они привыкают ко всему.
0: Хорошо.
1: И главное, что эта музыка из памяти потом никогда не выходит. То есть там разбуди ночью и заставь спеть, вот это споют точно все.
0: Товарищи, хочу все знать. Ну, вы поняли, в следующий раз, когда мы будем в субботу, в следующий решать математику, мы начнем с интегралов и производных. Ну, сразу просто. И потом вам курс математики за там третий, пятый, шестой класс покажется простыми.
2: Цветочками.
0: Да,
2: детским лепетом.
0: Возьмем на вооружение методы Академии хорового искусства.
1: Кстати, среди выпускников Академии хорового искусства есть довольно много IT-специалистов очень высокого уровня.
0: А мы это давно знаем в передаче, всегда говорим, что музыка и математика очень сильно связаны. То есть одно порождает другое, и мне кажется, ну, много математиков, кто понимает музыку на уровне.
2: И звукорежиссеров у нас много, и композиторов.
0: Ну, это все в одном. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Алексей Кириллович Петров, кандидат искусствоведения, доцент кафедры хорового дирижирования, художественный руководитель камерного хора Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Остается сказать, в субботу и в воскресенье
2: не забудьте включить маяк детям.
1: Спасибо.

0: новости.
1: В Москве 13 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные за сутки нанесли удары по украинским патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Для атак использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Также за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. По данным ведомства, суточные потери противника в зоне спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 500 дронов. Сообщение последних минут. Москва сохраняет закрытые контакты с Киевом. Об этом сообщил помощник президента Ушаков Павло Зарубину. В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен из России, которого многие знают, отметил Юрий Ушаков. При этом имени предпринимателя помощник президента не назвал. Россия не была изолирована, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, прагматичные партнеры продолжают работать с нашей страной и в их числе компании из Соединенных Штатов.
2: Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас им у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже... формально объявили о выходе из проектов. Работает все, сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях, и хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона, само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решения не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать.
1: По словам Путина, спецоперация когда-нибудь закончится, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Лидер партии «Сильная Армения» предприниматель Самвел Карапетян заявил о массовых арестах своих сторонников в день парламентских выборов. Ранее он проголосовал на выборах, сторонники встретили его на участке овациями. Карапетян подчеркнул важность формирования легитимной власти и добавил, что Армения должна сама решать свои вопросы. Проголосовал в Ереване премьер Никол Пашинян. Он заявил журналистам, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении, а также признал, что Армения пока не готова к статусу члена Евросоюза. Для этого стране нужны реформы. При этом Пашинян уверен, что Армению нельзя лишить членства в ЕАЭС. В парламентских выборах участвуют 18 политических сил. Планируется избрать как минимум 101 депутата. По итогам голосования определится новый премьер страны. По данным последних опросов, оппозиционные силы в случае объединения смогут получить больше голосов, чем партия власти. Один человек погиб и не менее 4 получили ранения в результате стрельбы на автозаправочной станции в Кахав-Яйре в центральной части Израиля рядом с границей с западным берегом Иордана. Об этом сообщили в полиции и в службе скорой помощи Израиля. В полиции подозревают, что инцидент был терактом. По данным медработников, состояние 3 раненых мирных жителей средней тяжести, 1 тяжелое. Один пострадавший скончался от огнестрельных ранений, еще 2 забрали в больницу. Полиция обнаружила автомобиль, предположительно имеющий отношение к нападению, и нейтрализовала подозреваемого в стрельбе. Как отмечают израильские телерадиокомпании, речь идет о серии нападений в районах нескольких близлежащих поселков, которые входят в местный совет Кахав-Яйр. Мошенники, представляясь сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компанией, устанавливают контакты с жертвами и оказывают на них психологическое влияние под предлогом замены счетчиков воды или электричества по льготной цене. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Аферисты также уведомляют о необходимости проверки дымовых датчиков или вентиляции с требованием оплатить услугу. В киберполиции добавили, что аферисты просят жертв назвать код из СМС-сообщения якобы для обновления базы данных. В дальнейшем в ходе реализации преступных схем злоумышленники не только пытаются похитить деньги, но и получить психологический контроль над людьми для их дальнейшего использования в преступной деятельности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков. Ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. В Москве ясно, осадков также не ожидается. А в ночные часы плюс 11-13, а в дневные термометры покажут 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 24, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 33%.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши и гаджеты настроены на маяк. В эфире школьная программа для взрослых. Меня зовут Игорь Ужеников. Мы сейчас в первой части нашей программы поговорим. Знаете, вроде как мы в будущее по теме устремлены, у нас о технологиях, но мы поговорим о прошлом, мы поговорим об истории, о том, на самом деле, с чем сталкивались практически единицы. Как работали хакеры, кто такие хакеры, знают все, в прошлом тысячелетии. То есть четверть века назад, как минимум. Дорогие друзья, виртуальные студии радиостанции «Маяк», руководитель Международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук Андрей Алексеевич Чечулин. Андрей Алексеевич, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Здравствуйте, взаимно.
1: Но вы же понимаете, что в прошлом тысячелетии с деятельностью хакеров сталкивались единицы вообще людей. Профессионалы сталкивались, как правило.
2: Ну, это не совсем так. Человек, родившийся в прошлом десятилетии, я в 99-м году поступил, собственно, учиться в университет на информационную безопасность, собственно. О хакерах тогда знали уже много. Вирусы были распространены.
1: Андрей Алексеевич, я что имею в виду? Я говорю про нашу страну. Если вы поступили в 99-м году, вы прекрасно помните, сколько стоил, пусть собранный, но тем не менее, собранный компьютер тогда. Как раз начало 2000-х годов компьютеры стали дешеветь, школота пришла в интернет, про хакеров узнали все, а первые смартфоны так вообще появились уже в этом тысячелетии. Я только про это, что вы же пошли учиться, вы уже стали профессионалом. И, разумеется, такие профессионалы о хакерах знали много. Я только это имел в виду.
2: Ну, вирусы уже тогда были пугалкой, и в принципе, что вот кто-то, хакер, проникнет в какую-то секретную программу, взломает Пентагон, еще что-то. В фильмах-то это уже все было.
1: Дайхард, я помню. Да, Дайхард, там же был вот этот самый-то, с Маклейном он, парнишка, он как раз там про хакеров.
2: Ну, в том числе, да. Ну, то есть, наверное, персонально, вот так, чтобы вот кого-то взломали, в прошлом тысячелетии было редко, но именно в массовой культуре, что есть где-то злобные хакеры, которые могут что-то взломать, вот это было уже достаточно популярно. Да. И слово «хакер» было очень известно.
1: Согласен. Вот с этим я согласен абсолютно. Так что же собой представляли хакеры того времени?
2: Ну, изначально хакеры вообще появились еще раньше. Они появились раньше интернета и раньше даже компьютера, что показательно. А вообще слово «хак», вообще, я почитал в интернете историю, появилось в университете MIT в Америке в 1946 году. И тогда это было о релейных станциях, то есть железнодорожных путей. И те, кто придумывал такой оригинальный, сложный способ как-то вот использовать инфраструктуру не так, как она была изначально задумана, их начали называть хакеры. Потом хакеры стали просто профессионалами. То есть это профессионал в том числе в области безопасности, который может каким-то нестандартным способом достигнуть поставленной цели. А вот уже где-то в 80-х, 90-х годах это уже стало проникать в массовую культуру, и там вот хакер, вот этот самый специалист безопасности, который может, там, не знаю, свое лицо вывести на какой-нибудь большой экран или там проникнуть в какую-нибудь секретную данную Пентагона, возможно, даже со злобными целями. Вот это стало привязывать к какой-то такой опасной культуре, что вот они могут сделать что-то опасное. И вот после этого хакер стал каким-то таким злобным специалистом по безопасности, по информационной, который может что-то плохое сделать. То есть история этого термина, она очень давняя. Хакерами были, например, люди, которые взламывали телефонные линии. Вот в принципе, если там в прошлом тысячелетии кто-то кидал монетку, привязанную нарезку в телефонный аппарат, то он тоже отчасти был хакером.
1: Знаете, я тоже был хакером. Я служил в Германской Демократической Республике. Бралась монетка в 15 или в 10 пфенингов, не помню, мазалась клеем, что-то вроде момента, и опускалась в телефон. И после этого с Советским Союзом можно было говорить минут 40 спокойно, не привлекая внимания. То есть я тоже был хакером.
2: Ну, отчасти да. Это тоже называлось хакерством.
1: Ну, вы знаете, на мой взгляд, вообще сейчас слово, русское слово «хакнуть», оно давно, точнее не то, что оно так и осталось за пределами компьютерного мира. То есть, ну, распространенное такое словосочетание «хакнуть систему» относится практически к любому.
2: Ну, да, это обойти систему, придумать какой-то способ. Ну, вот если назвать человека слово «хакер», он представит себе какого-нибудь того, злобного человека, который взламывает компьютеры. А если сказать слово «лайфхак»,
1: ну, да,
2: то, наверное, это такой оригинальный способ что-то классно сделать, классно что-то получить. Обязательно, не обязательно совершенно связано с нарушением закона, даже, скорее всего, не связано с нарушением закона. А корень-то один тот же. «Хак».
1: Меня знаете, что больше всего интересует? Я когда занимался этим вопросом, ну, еще давно, во времена ЖЖ, ну, изучением, да, я так и не смог дать правильный ответ, когда, точнее, из-за чего первые компьютерные хакеры запускали вирусы. То есть, единственный ответ, который я для себя дал, но я в этом не уверен, я не профессионал, из баловства.
2: Ну, опять же, вот первые хакеры – это ни в коем случае злые люди. Это экспериментаторы, специалисты. Поэтому и первые вирусы, в общем, запускались больше как эксперимент. Интересно, что из этого получится.
1: Ага.
2: Например, одна из первых больших эпидемий в сети интернет, тогдашний интернет тогда еще был не очень большой, устроил некто Роберт Эппен Моррис, который создал первый вирус, который умел распространяться самостоятельно. То есть он сам заражал компьютер, после этого использовал компьютер для заражения соседних компьютеров. И он это делал для эксперимента. Просто посмотреть, что будет. Ну, он допустил ошибку в этом вирусе. Не со зла. Вирус использовал все ресурсы компьютера для размножения. И поэтому эпидемия захватила тогда значительный процент интернета. То есть, ну, сейчас это было бы, там, не знаю, там, четверть всего мира, с учетом количества устройств. И привело к тому, ну, достаточно большим потерям. Поэтому первые вирусы – это было скорее ребячество. Несмотря на то, кстати, некоторые вирусы уничтожали компьютеры именно на железном уровне. Например, был вирус, который перепрописывал центральную плату компьютера, после чего компьютер можно было починить только в специализированных мастерских. То есть это было хуже, чем то, что сейчас. Но потом потихонечку хакерство, вирусы больше ушли... Ну, искать бизнес. Ну, такое вот организованную преступность.
1: Нет, ну, и слушайте, сейчас, ну, это бизнес. Это бизнес.
2: Это уже там шифровальщики, над которыми работают большие группы программистов, специалисты по безопасности. Это распределенная система получения выкупа. То есть сейчас это уже именно такая организованная преступная деятельность с финансовыми потоками, со значительными финансовыми потоками. Ну, и в общем, уже такой не активизм. А вот во времена, так сказать, моей молодости, после тысячелетий, это еще было такое больше влечение. Это вот, а я сделал классный новый вирус, и в случае, они следили за тем, чтобы это никому сильно не повредило. Ну, просто смотрите, как здорово. Это же вирус, он сам размножается. Ну, к сожалению, эти времена, ну, или к счастью, эти времена ушли.
1: Ну, собственно говоря, знаете, когда... Энрико Ферми понял, что он сделал, уже было поздно. Это я про ядерный реактор. Ну, тоже развлечение такое было. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот если уйти из того времени в наше время, а кто больше ждет квантовых компьютеров? Так называемые хакеры? Ну, или я их называю белые программисты. Или и те, и другие ждут одинаково.
2: Ну, тут все просто по разным причинам. Белые программисты ждут, потому что квантовый компьютер дает возможность получать новые результаты, проводить исследования, вычислять какие-то новые цифры, нужные для науки и для, собственно, практической жизни. А хакеры, например, ждут... Но опять же, я вот, хакер — это такой для меня отдельный человек. Вот я бы сказал, что, скажем, преступные группировки, ну и на самом деле, в том числе конкурентная, не только конкурентная борьба на уровне государств, тоже их очень ждет. Почему? Потому что квантовые компьютеры смогут очень легко обходить некоторые системы безопасности.
1: Uh-huh.
2: То есть, например, все шифрование сейчас в сети интернет основано на алгоритмах, по крайней мере, старая, несколько устаревшая, потому что надо понимать, постквантовая криптография развивается уже лет 30. То есть квантовых компьютеров еще нету особенно, в бытовом смысле.
1: А криптография развивается, конечно.
2: А криптография, которая направлена против них, уже развивается давно. А у меня первая моя научная статья была про стойкость криптоалгоритмов постквантовых.
1: Ага.
2: Это было еще в каком-то году 2003. То есть, я ни в коем случае не какой-то там великий ученый в этом. То есть, это было продолжение, какая-то надстройка на существующую. То есть, это уже годами развивается. Но, тем не менее, алгоритмов, которые уязвимы к квантовым вычислениям, достаточно много. И поэтому массовое внедрение квантового компьютера приведет к тому, что большое количество этих алгоритмов станет очень слабыми и неустойчивыми к атакам. И поэтому интернет активно развивается, чтобы этому противодействовать, но все равно... с некоторым опасением ждут появления квантовых компьютеров, потому что, например, какие-то старые зашифрованные данные, их можно будет расшифровать. Поэтому это, с одной стороны, угроза для безопасности, а с другой стороны, новые возможности для ученых, новые возможности для исследований, новые возможности для улучшения нашей жизни. Ну, как обычно, в любой медали есть две стороны.
1: Ну, в общем, да, как пуля, как снаряд и броня, в общем.
2: Ну, ровно так. Это про информационную безопасность абсолютно.
1: Да.
2: Хакеры придумывают что-то, плохие хакеры придумывают что-то плохое, а мы придумываем систему безопасности. Ну, кстати, слово «хакер» даже сейчас в специализированной области у нас есть белые хакеры, черные хакеры и серые хакеры. Хорошие, плохие.
1: А серые – это кто?
2: А серые – это, если кто смотрел фильм «Матрица», днем Нео, главный герой, был белым хакером, а ночью – черным.
1: Ну да.
2: Где-то серенький получается.
1: Ну да, серенький. Скажите, пожалуйста, а у вас есть портрет современного хакера? Молодеет он, стареет, становится более образованным, наверное. Вот есть вот такой обобщенный портрет?
2: Ну, с возрастом сложно. В принципе, хакер обычно это не человек среднего возраста. С одной стороны, набравшийся опыта, с другой стороны, в принципе, не очень старый, чтобы следить за всеми технологиями, активно учиться, потому что это область.
1: Активно учиться, конечно.
2: Активно учиться.
1: Да.
2: Это не означает, что нету очень молодых хакеров или там очень старых хакеров. Все есть, конечно, но преимущественно средний. Но, наверное, опять же, что ушло, раньше хакер это был какой-нибудь такой немножко приковатого вида, человек, который сутками сидит за компьютером, в темном помещении.
1: Я их помню, знаете, они встречаются в коридоре два человека, такие зеленого цвета, и друг другу «Хай!» То есть я знаю, кто это такие. «Хай!» Сейчас, это время ушло.
2: Конечно. Сейчас хакеры – это точно такие же программисты, точно такие же айтишники. Вот вы можете их встретить в компании, которая разрабатывает, не знаю, какие-нибудь игры для вашего телефона. И точно такой же разрабатывает хакерские программы для взлома банков или ваших компьютеров. Выглядят они абсолютно одинаковые. Это обычно люди, увлекающиеся компьютерами, айтишники, несомненно, хорошо выглядящие, часто занимающиеся спортом. Ну, такие преуспевающие люди среднего или молодого возраста.
1: Слушайте, а скажите, пожалуйста, Андрей Алексеевич, я, в общем-то, не лично о вас. Вы в этой области работаете очень давно. Именно в области безопасности, цифровой криминалистики. Человек вашего уровня, он запросто может стать хакером? Я не про вас, не лично про вас, я бы не стал лично вам задавать этот вопрос, но человек вашего уровня, то есть перекраситься он может за один день?
2: Ну, в принципе, любой человек, занимающийся информационной безопасностью, именно в части безопасности, должен понимать, как работают атаки.
1: Uh-huh.
2: То есть у меня, например, моем анамнезе в истории есть победа в конкурсах по взлому автомобилей, еще что-то, на конференциях, в контролируемых условиях, то есть ни в коем случае не связано с каким-то нарушением закона. Но,
1: ну, разумеется.
2: Чтобы что-то защищать, надо понимать, как это что-то такое. Иначе знания становятся очень однобокими, и полноценно работать нельзя. То же самое с расследованием преступлений. Я не должен понимать, как эти преступления происходят, чтобы уметь их хорошо расследовать. Если я понимаю, как они происходят, то чисто в теории, ну, наверное, я мог бы их совершать, и, наверное, с некой эффективностью, понятно, что я не единственный специалист, и ловят из специалистов, но, наверное, я знаю способы, как следы скрывать.
1: Ну, да.
2: Но тут же вопрос, как любой полицейский должен уметь владеть оружием. Но это означает, что он будет стрелять. Любой пожарный должен понимать, как...
1: происходит возгорание.
2: В каких случаях происходит возгорание,
1: да.
2: И какие возгорания приводят к наибольшему ущербу.
1: Вы знаете,
2: то есть, он будет что-то зажигать.
1: Был такой случай в одном из американских городов, это было лет 25-30 назад. Один из пожарных американских получил медаль за то, что он проявил себя героически на 10 пожарах. Потом оказалось, что он был как раз и поджигателем. Именно для того, чтобы первым оказаться на месте возгорания и совершить подвиг. Но это клиника.
2: Ну, вот опять же, серый хакер, да?
1: Да.
2: Белые ночи, черные. Возможно,
1: слушайте,
2: в том числе расследуют свои же преступления.
1: Ну,
2: главное, из себя не выйти.
1: Вы знаете, остается минута. Абсолютно идиотский вопрос. Ну, именно так, от Ламмера, от меня, то есть. Скажите, а вот самые серьезные хакерские группировки, они, строго говоря, они международные?
2: Конечно. Практически всегда в большинстве крупных хакерских группировок есть случаи, когда они никогда живую не встречались между собой. Им просто это не нужно.
1: Ну да, и кто где живет, в общем-то, абсолютно не важно.
2: И они сами часто этого не знают, и в этом тоже их опасность, потому что их очень сложно ловить. Потому что это должна быть скоординированная полицейская операция в нескольких странах, что, к сожалению, не всегда возможно. Происходит время от времени.
1: Время от времени происходит. А есть такая статистика, где самые, в каких странах живут самые умелые хакеры? Ну, там, Китай, Индия или что там? Нет такой статистики.
2: Как это ошибка выжившего. Скорее всего, там, где живут самые умелые хакеры, там их меньше всего ловят, потому что они самые умелые.
1: Ну да. Самый лучший альпинист — это живой, самый матерый — это живой альпинист.
2: Ну, примерно так.
1: Примерно так.
2: В России традиционно считается очень хорошей страной. Не с точки зрения количества преступников, естественно,
1: а
2: с точки зрения специалистов.
1: С точки зрения
2: наличия
1: креативных специалистов. Спасибо вам большое за ваш рассказ. Большой привет Санкт-Петербургу.
2: Спасибо.
3: Человек не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей.
4: Петр Федоров, журналист, международник.
3: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Зеленский мог найти другой способ передать письмо Владимиру Путину, а не использовать мегафон. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. «Если хочешь передать письмо, передай. Если используешь мегафон, не называй это письмом», — сказал представитель Кремля. Напомню, ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину встретиться в третьей стране и завершить конфликт. Глава российского государства прокомментировал ситуацию на пленарном заседании ПМФ, сообщив, что пока не видит смысла в такой встрече. Вспоминая произнесенные на форуме слова Путина о том, что Зеленский силится строить из себя героя американского боевика, роль которого исполнил Сталлоне, Песков заметил: Зеленский не напоминает Рэмбо, хочет, но не напоминает. Российские военные в течение суток нанесли удары по украинским патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Для атак использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Также за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. По данным военного ведомства, суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, ракетный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 500 дронов. Один человек погиб и не менее 4 ранены в результате стрельбы на автозаправочной станции в Кахах-Яйре в центре Израиля рядом с границей с западным берегом Иордана. В полиции подозревают, что инцидент был терактом. По данным службы скорой помощи, состояние 3 раненых мирных жителей средней тяжести, 1 тяжелое. А 1 пострадавший скончался от огнестрельных ранений, еще 2 забрали в больницу. Полиция обнаружила автомобиль, предположительно имеющий отношение к нападению, и нейтрализовала подозреваемого в стрельбе. Как отмечает израильская гостелерадиокомпания «Кан», речь идет о серии нападений в районе нескольких близлежащих поселков, которые входят в местный совет Кахан-Яйр. Решение об открытии для туристов всех пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Об этом сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову НАПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что российские туристы традиционно едут на курорты Черного, Каспийского и Азовского морей. Все ждут, что 15 числа окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливают. Вице-премьер добавил, что важным фактором роста турпотока стало открытие аэропортов Краснодара и Геленджика, что существенно облегчило логистику. Также РЖД и другие операторы подготовили туристические поезда, более 130 отдельных маршрутов именно по направлениям повышенного спроса. Температура воды в Москве-реке составляет сейчас около 18 тепла, сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние данные мониторинга. Таким образом, температурный показатель столичного водоема сравнялся с температурой морской воды в районе Ялты и Анапы. Синоптики не исключают дальнейшего прогрева с учетом ожидаемых температур. На понедельник из-за зноя на территории Москвы объявлен предпоследний оранжевый погодный уровень. По причине жары спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов столицы, сообщил заммэр города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В Москве работают 26 поисково-спасательных станций. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ясная погода, в ночные часы плюс 11-13, в дневные 22-24 градуса. В Москве также ясно, осадков не ожидается, ночью плюс 11-13, а днем 27-13.

0: клуб континентальной хоккейной лиги Сочи заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 года. А тем временем Сибирь и Амур совершили обмен. Как информирует пресс-служба новосибирцев, в результате сделки команда пополнилась нападающим Иваном Воробьевым. В обратном направлении в Хабаровск отправились форварды Иван и Егор Климовичи. Вегас Голден Найтс вышел вперед в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. В третьем матче противостояния, который состоялся в Парадайсе, хозяева площадки обыграли Каролину Харрикейнс со счетом 5-4 в овертайме. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: В основное время матча Вегас обеспечил себе комфортное преимущество. Митчелл Марнер оформил самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли, уложившись в 6 минут и 10 секунд. Еще один гол забил Томаш Гертл. 4-0. Однако Каролина стала первой командой в истории финалов Национальной хоккейной лиги, сумевшей отыграть отставание в 4 шайбы. Гости забросили трижды за 39 секунд усилиями Джордана Мартинука, Тейлора Холла и Джордана Стала. Главным событием конца основного времени стал точный бросок российского нападающего Каролины Андрея Свечникова. Его гол на 59-й минуте матча позволил гостям сравнять счет и перевести встречу в овертайм. Эта шайба стала для россиянина 4-й в розыгрыше Кубка Стэнли. Победную точку в матче на 86-й минуте, это второй овертайм, поставил защитника Вегаса Шитеадар. Напомню, что другие российские хоккеисты Александр Никишин из Каролины, а также Иван Барбашов и Павел Дорофеев из Вегаса результативными действиями не отметились. Счет в серии до 4 побед стал 2-1 в пользу Вегаса. Четвертый матч пройдет в Парадайсе в ночь на 10 июня по московскому времени.
0: Руководство стамбульского Галатасарая провело переговоры с московским «Спартаком» с целью приобретения у российской команды полузащитника Жетсона Фернандеша. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что президент Галатасарая Дурсун Азбек готов приложить максимальные усилия, чтобы подписать 27-летнего футболиста, а красно-белые могут расстаться с португальцем за 25 миллионов евро. Петербургский футбольный «Зенит» занял 73-е место в рейтинге 100 самых дорогих составов мира по версии портала «Трансфермаркт». Его оценили в 177 миллионов евро. На первой строчке французский «Пари Сен-Жермен», чьи игроки суммарно стоят 1 миллиард 370 миллионов евро. На втором и третьем месте по цене составов идут английские «Манчестер Сити» и «Арсенал». Замыкают топ-5 испанские «Реал» и «Барселона». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, много-много лет назад, после того, как была завершена масштабная реконструкция Московской кольцевой автодороги и построено третье транспортное кольцо, генеральный директор и совладелец русской медиагруппы Сергей Архипов назвал Юрия Михайловича Лужкова «властелином колец», давая дань дикой популярности франшизы, кинофраншизы «Властелин колец». Но вообще-то история «Колец Москвы» началась гораздо раньше, чем даже родился Юрий Михайлович. О кольцах Москвы, как рос город от Кремля, а Кремль – это, наверное, первое кольцо, до Московской кольцевой автодороги, вместе с нашей уважаемой гостьей виртуальной студии радиостанции «Маяк», историк, краевед, экскурсовод Анна Яковлевич. Анна, здравствуйте, очень рад вас слышать.
4: Добрый день, здравствуйте, тоже очень рада здесь быть и говорить о кольцах, о том, как Москва развивалась. Действительно, ну, я думаю, современные москвичи все равно чувствуют вот эту традиционную для средневекового города систему радиально-кольцевую, никуда от нее не деться.
3: Ну, к сожалению, да.
4: Да. Ну, да, наверное, современным автомобилистам периодически эта система немножко отравляет жизнь, хотя власти, как вы уже сказали, пытаются как-то это все дело регулировать строительством новых колец. Но это типичная история абсолютно для средневековых городов. По-другому, собственно, такие города, вот ровесники Москвы, они, наверное, и не строились. И вот вы уже назвали первое кольцо, самое древнее, и стену, именно которая сохранилась, да, это Кремлевская стена, вот именно отсюда начинается рост вот этих колец. То есть изначально все кольца наши, это были именно защитные

0: кольца, оборонительная линия. И даже после того, как эти стены демонтируют, все равно кольцевая система остается. Ну вот начнем с Кремлевской стены. Первая Кремлевская стена, известная, во всяком случае, под документом, это еще времена Юрия Долгорукова, да, 1147 год. Мы знаем, что он приглашает уже своего брата для заключения военного союза в город Москов. Впервые город упоминается, но тогда еще Кремлевских стен не было. Строятся первые стены уже чуть попозже, в 50-е годы 12 века. Это сосновые стены были. Потом периодически они обновлялись, расширялось кольцо. И вот тот Кремль, который дошел до нас, то есть то кольцо, да, оборонительное, которое дошло до нас, это уже конец 15 века. Итальянские мастера строят новые кремлевские стены для Ивана III, князя, при котором Москва стала уже столицей единого государства. Поэтому, в общем-то, и понадобились новые оборонительные сооружения. Такой новый статус город приобретает. И буквально почти сразу, меньше чем через полстолетия, появляется еще одно кольцо, которое защищало уже торговый посад, сложившийся к востоку от Кремля. Это Китай-Городская стена. Она не совсем кольцом строится, она строится подковой от одной башни кремлевской до другой и защищала, получается, вот ту часть, где сейчас у нас находится Польская, Варварка, Ильинка, Зарядье и Красная площадь. И стена эта была построена тоже по итальянскому проекту. Петро Малой, итальянский архитектор, который вот таким образом именовался у нас, он строит кирпичное сооружение, очень мощное, там, до 3 метра шириной стена, ширина стены была. То есть поверху спокойно могли передвигать такие довольно громоздкие орудия. Но от Китай-Городской стены, как мы знаем, мало что осталось. Причем от того периода именно вот 16 века.
1: Нет, давайте честно скажем, в общем-то не осталось ничего.
0: Да, потому что те фрагменты, которые есть, они уже более поздние перестройки.
1: Конечно.
0: Это вот, ну, самый такой старый участок, это за гостиницей «Метрополь». Вообще стену Китай-Городскую, ее же капитально отремонтировали, отреставрировали в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века, привели в порядок, укрепили, башни очистили, там убрали какие-то более поздние настройки. Например, со стороны Москвы-реки вообще считалось, что Китай-Городской стены не осталось. Оказалось, что она там есть, просто была застроена всеми возможными складскими помещениями. И вот это все разобрали, там кучу денег потратили на эту реконструкцию, но вот генплан 35-го года приговорил эту стену к сносу, и фрагмент в районе гостиницы «Метрополь» оставили просто потому, что иначе бы сползла вся Никольская улица вниз, если бы эту стену разобрали. Поэтому вот такую более-менее историческую Китай-Городскую стену можно увидеть за гостиницей «Метрополь». Ну и Варварская башня, в районе улицы Варварка стояла башня, осталась там внизу, в переходе станции метро Китай-Город, осталось такое белокаменное основание этой башни, тоже вот такое напоминание. Тот фрагмент, который со стороны Китай-Городского проезда в районе парка Зарядье, это уже реконструкция. Ну, в общем-то, там об исторической стене говорить не приходится. Ну, вот это такое второе. У нас, получается, кольцо, защищавшее торговую именно часть города. И буквально уже в конце 16 века строится еще одна стена по линии современного бульварного кольца. Хотя бульварное кольцо, если на карту посмотреть, то...
1: Оно не совсем кольцо, да?
0: Вообще не кольцо, оно подкова. Оно подкова, упирается ножками своими в Москву-реку. В Замоскворечье участка нету, чтобы назвать это полноценным кольцом. И вот эта стена, она строилась в самом конце 16 века, тоже для обороны вот этих внутренних районов, которые находятся, соответственно, внутри современного бульварного кольца. Опять-таки, белокаменный фундамент, сверху кирпичная кладка, стены, башни и ворота охраняют стрельцы эту стену, регулярно все это дело ремонтируется, поддерживается. Была у нас даже такая слобода воротников, это вот между Тверской улицей и Малой Дмитровкой, там до сих пор есть такой воротниковский переулок. Там как раз жили люди, которые следили за техническим состоянием ворот.
1: Вы знаете, огромное вам спасибо. Я очень люблю гулять по этим местам и никогда не знал, что он Воротниковский. Я всегда думал, а почему он Воротниковский? Да.
0: Многие так говорят, и местные жители говорят.
1: Хотя, вы знаете, вот благодаря... На самом деле, в Москве все это очень просто. Я просто не... Надо было подойти со смартфоном и навести... На QR-код надо было его навести. Я бы тогда узнал, что он Воротниковский. Спасибо вам большое.
0: Его, на самом деле, очень часто и местные жители тоже называют Воротниковский, но я проверяла ударение, там, в Википедии то же самое стоит теперь Воротниковский. Потому что именно вот эти мистера жили. То есть они что делали? Они специальная служба была, это говорит о том, что это действительно были башни, где опускались ворота, где в некоторых местах даже были там подъемные мосты. То есть это такая полноценная, настоящая средневековая крепость, очень мощная.
1: Знаете, Анна, сразу у многих людей, кто забыл уроки истории, а зачем, от кого? Дорогие друзья, вы посмотрите, когда последний раз Гирей приходил в Москву.
0: Вот как раз к его приходу и строили, да, это конец 16 века, Крымский хан, Крымское войско на нас шло, да. И стена эта функционировала весь 17 век, но к концу 17 века она уже утрачивает, конечно, свою оборонительную функцию, как и любые другие стены, потому что артиллерия развивается, и уже стена, в общем-то, не может кого-то действительно серьезную защиту предоставить. И плюс еще столицу переносят из Москвы в Петербург, и стрелецкие войска распускают, которые охраняли эту стену, их расформировали. В общем,
1: назовем так. Их распускают.
0: Знаете, у нас там другая история же военная. Но в любом случае стена стоит каким-то образом, немножко начинает разрушаться. Москвичи, я все время говорю, люди хозяйственные, тоже думают, зачем добро пропадать.
1: Кирпич – дело дорогое. Да.
0: Естественно, можно приехать с тачкой, разобрать кусок стены и к себе, значит, там куда-то на участок отвезти. И вот такие руины, которые не совсем... чтобы украшали лицо города, они стояли вот до конца 18 века, и уже при Екатерине II решили разбирать этот участок, вообще вот эти все фрагменты, и ставить новую моду, да, прокладывать бульвары. Но интересно, что вот получилось у нас опять-таки бульварное кольцо, которое не кольцо, а подкова, но в советский период вообще-то его хотели замкнуть. То есть в Замоскворечье вот этот кусок, где, получается, не хватает части, чтобы назвать это кольцом, хотели по генеральному плану 1935 года проложить вот этот недостающий фрагмент бульварного кольца. И даже некоторые такие, как мы называем, призраки генплана в этом смысле в Замоскворечье успели построить. То есть здания, которые должны были выходить своими парадными фасадами на вот этот кусок бульварного кольца. Но Великая Отечественная война, она остановила этот проект, и дальше уже к нему, в общем-то, не стали окончательно возвращаться.
1: И слава Богу.
0: Естественно, да, иначе бы Замоскворечье вообще до нас подошло в крайне усеченном виде. Но вот Устинский мост, который идет после Яузского бульвара, заканчивается бульварное кольцо, Яузский бульвар, дальше огромный широченный Устинский мост. Это вот как раз его строили в перспективе, что дальше будет продолжение. А сейчас он упирается, фактически в никуда, с этого моста можно свернуть на односторонние набережные, и дальше вообще нет автомобильного движения. Вот это с этим связано. А тогда же практически, когда прокладывали стены Белого города, прокладывали еще одно кольцо оборонительное, земляной город. Во-первых, почему Белый город? Белый город, то, что находилось внутри стены Белого города, то есть внутри бульварного кольца, это были обеленные от налогов слободы. То есть там люди не платили налоги. Поэтому Белый город. И стена, соответственно, Белого города. А по линии современного Садового кольца, тоже на рубеже 16-17 веков, была построена еще деревянная стена, чтобы охранять уже вот эти вот ремесленные окраины, которые находились, соответственно, между современным бульварным и Садовым кольцом, всевозможных ремесленников. И уже не хватало времени и, скорее всего, денег, чтобы построить кирпичную стену, поэтому построили деревянную стену на земляных валах, на земляных укреплениях. Отсюда и название «Земляной город» и линия современного Садового кольца. Мы до сих пор название «Земляной вал», «Валовая» тоже встречаем. Вот напоминание об этом. Но это не совсем был просто забор деревянный. То есть это была действительно крепостная стена с башнями. Быстро очень ее построили, буквально за один сезон. Получила она название «Скородом», эта стена, да, за скорость строительства.
1: Потому что быстро, да? А, понятно.
0: Да, но также быстро и сгорело, как вы понимаете.
1: Ну, потому естественно.
0: Потому что все-таки деревянная постройка, тем более 17 век, начало 17 века, это смутное время. В общем, от стены ничего не осталось, кроме земляных валов, которые функционировали еще до начала 19 века. И только после войны 12 года, когда Москву приводят в порядок, валы все эти убирают. И по линии Садового кольца всем местным жителям, чьи владения выходили на эту линию, было приказано посадить плодовые деревья вот, по размеру своего владения.
1: Для красоты.
0: Для красоты, да. То есть
1: давайте
0: было...
1: мы прервемся буквально на полторы минуты, а мы вернемся. Маяк.
2: Мы пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта. Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Заседание 9. Почему россияне разводятся? Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово. Рожденная смелым разумом, покорившая земные просторы, вознесшая человека в небесную высь и раздвинувшая горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Школьная программа для взрослых.
1: Уважаемая Анна, мы остановились на масштабной, скажем так, реконструкции, перестройке Москвы после пожара 2012 года и на снесении земляных валов.
0: Да,
1: на сносе, не снесении, сносе, извините.
0: Да, их убрали, посадили плодовые деревья. Необыкновенная красота получилась, потому что примерно 20 метров занимала проезжая часть, а справа и слева от этой проезжей части плодовые деревья. То есть действительно весной это настоящий цветущий сад, вот, который таким кольцом опоясывал центр города. А еще одно кольцо было, но вот оборонительные кольца у нас на этом заканчивались. Все, больше оборонительных колец не было. Дальше еще у нас был камер-коллежский вал.
1: Да.
0: Это тоже кольцом, которое тоже шло вокруг Москвы, шире чуть Садовое кольцо. Ну, примерно, хотя это не совсем точно, но чуть-чуть совпадает где-то по линии третьего транспортного кольца в некоторых местах. Линия камер-коллежского вала, хотя, опять-таки, тоже не везде. Значит, для чего нужно было...
1: Название-то откуда?
0: Название, да, потому что камер-коллегия... отвечала за этот вал, то есть это была таможенная граница. У нас еще даже в середине 18 века были внутри таможенные пошлины, то есть это такое наследие феодальной раздробленности. Переезжая из одной губернии в другую или из одной волости в другую, люди, которые везли свой товар продавать, они должны были платить вот эти пошлины торговые. И вот отменили их только в 1752 году. А еще до этого стояли заставы на крупных городах, и крестьяне, которые из деревень, соседних сел везли товар свой продавать в Москву, они должны были вот на этой линии платить налог, платить пошлину. И вот эта камер-коллегия для того, чтобы предотвратить возможность такого нелегального проникновения все-таки, да, крестьян и неуплаты пошлины в Москву, они вот выстроили этот камер-коллежский вал, который представлял из себя земляную насыпь и 18 таможен, таких застав, где уже можно было проехать. И регулярно ходили, значит, следили патрули, которые следили за тем, чтобы кто-то, какой-нибудь купец или крестьянин, пытался перелезть через эту насыпь. То есть стены там как таковой не было, но...
1: Но все равно телегу через насыпь перетащить...
0: Да, ну, то есть, если очень захотеть, наверное, можно.
1: Ну, можно,
0: но
1: да.
0: Но для этого ходили патрули, которые следили за этим во всем. И вот 18 таких застав проверяли. Причем, на самом деле, сначала организовали эти заставы даже не официальные власти, а у нас была такая компания, которая получила на откуп весь питейный бизнес Москвы, потому что до этого питейные заведения, все кабаки, это была монополия государственная. При Петре Первом создается питейная компания, там, по-моему, 17 человек их было, откупщики, которые...
1: Вообще система откупа.
0: Да, да. И они вот как раз первыми начали такие заставы более регулируемые делать.
1: И тут стоит сделать вывод, какой основной товар до строительства этого вала везли крестьяне.
0: Да, и поэтому вот были даже такие щупы, потому что крестьяне очень часто под видом сена завозили, например, бутыли с брагой, и на телегу накладывали эти бутылки, огромным количеством сена все это прикрывали. Ну, а сено, естественно, меньше налогом облагалось, как вы понимаете, чем какие-то напитки. И вот на заставах были люди с такими длинными металлическими палками, которые назывались щупы. И вот они в сено, значит, тыкали этими палками, проверяя, не спрятал ли кто-нибудь там какой-нибудь сосуд с жидкостью определенной. Вот это называлось камер-коллежский вал. Мы уже потом в 52-м году отменили эти пошлины, и заставы эти все равно сохраняли свою какую-то функцию, потому что уже теперь там стояли полицейские, которые проверяли паспорта, потому что тоже в Российской империи из одного региона в другой проезжать можно было только по разрешениям, только дворянство освобождалось от этого, они могли спокойно ездить по всей стране, а все остальные сословия должны были с документами предъявлять и получать разрешение, если они хотят переехать из одного города в другой. Вот. Если продолжать тему колец, то уже мы идем дальше в такой предсоветский период. Окружная кольцевая железная дорога у нас появляется в самом начале 20 века. Связано это было с тем, что на рубеже 19-20 веков Москва – это крупнейший промышленный центр Российской империи. 9 вокзалов у нас тоже на этот момент в городе, поэтому нужно было просто разгрузить вот именно с точки зрения транспортной нагрузки город, и строится вот эта вот кольцевая железная дорога. Ну, в некоторых местах у нас до сих пор даже остались такие маленькие вокзалы, которые к этой дороге относились, там в Лихоборах, например, можно увидеть. То есть еще одно кольцо. Вот эта система, она, получается, никуда у нас не девается. И в советский период, конечно, тоже Москва продолжает расти. Ну, когда стала столицей уже в марте 18 года, естественно, еще больше перерост населения, поэтому границы расширяются. Очень большое количество территорий присоединяется у нас вот в хрущевский период, когда начинается массовое жилое строительство. Да, район, например, вот, станция метро Профсоюзная, раньше это была граница.
1: Да, деревня, конечно, конечно.
0: Да, дальше расширяется вот уже в конце 50-х годов, все это присоединяется к Москве.
1: Я живу в очень далекой деревне, то есть я живу рядом с Кунцево. Это очень далеко.
0: Ну, окраина такая да. Ну вот МКАД, в 1962 году еще одно кольцо у нас появляется, Московская кольцевая автодорога, хотя еще в 1937 году впервые вообще они заговорили о необходимости вот проложить кольцо по окраинам, но реализовали полностью этот проект только в 1962 году.
1: К сожалению, у нас время заканчивается. Да. Я единственное, что хочу напомнить нашим, точнее, не то, что рассказать нашим радиослушателям, которым меньше 100 лет, это была дорога из бетонных плит. И водители, да, пока ее не перестроили, пока при Лужкове не была масштабной реконструкции, ее ласково называли «дорога смерти», потому что освещения там не было. Это было ужасно. Ой, спасибо вам, спасибо Москве. Для меня это самый интересный, самый красивый город планеты. Я уверен, что для многих наших радиослушателей тоже. Приходите к нам почаще и водите нас по Москве.

0: А в Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные в течение суток нанесли удары по украинским патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Для атак использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Также за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Южная», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне СВО. По данным военного ведомства, суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 500 дронов. Кремль осуществляет с Украиной как открытые, так и закрытые контакты. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он пояснил, что открытые контакты существовали, когда российская сторона проводила несколько раундов переговоров с украинской. Ушаков добавил, что в Киев недавно ездил достаточно крупный, довольно известный бизнесмен из России, однако называть имя предпринимателя он не стал. Напомню, в пятницу, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин рассказал, что 3 недели назад в Киев по приглашению украинских властей летал российский бизнесмен. Там он встретился с Зеленским, и тот попросил его помочь организовать встречу с президентом России. Путин добавил, что давно знаком с этим человеком. Новое вооружение поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия производит все средства беспилотной борьбы сама. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМФ.
2: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Глава государства прокомментировал и опубликованное Зеленским открытое письмо. Путин призвал его не бояться идти на президентские выборы, отметив, что на Украине перестали о них говорить. Перед выступлением Путина на ПМФ на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту, в котором тот предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Российский президент ответил, что пока не видит смысла в такой встрече. Сотрудники полиции Израиля застрелили вооруженного человека, который ранил, по уточненным данным, 5 прохожих в районе населенного пункта Кахав-Яйр. Об этом пишет Times of Israel. Полицейские отметили, что считают произошедшее терактом. По первым данным, стрелявший гражданин Израиля арабского происхождения. Следователи пришли к выводу, что он действовал в одиночку. Все пострадавшие госпитализированы, состояние 2 из них тяжелое. Российские ученые разработали новый препарат для диагностики и лечения опухоли мозга – глиомы. Он превращает раковые клетки в здоровые, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Исследователи из Российской академии наук, Института Бурденко и МГУ предложили инновационные подходы. Сначала опухоль подсвечивают с помощью ПЭТ-КТ и радиоактивных оптомеров, а затем те же оптомеры доставляют лекарства точно в цель, не повреждая здоровые ткани. А специальный коктейль GQ-комби перепрограммирует злокачественные клетки, превращая их в неопределенные безопасные и не делящиеся. Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям, отметили в министерстве. В предстоящей неделе в Москве будет жарко, и завтра без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: По предварительным прогнозам Центра ФОБОС, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 25, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 32%. В Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков, ночью плюс 11-13, а днем 22-24 градуса.

0: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, а давайте похвастаемся своими знаниями. Нет, давайте вы будете хвастаться своими знаниями, если у вас есть на то такое желание. Самое время принять участие, как мне кажется, принять участие в нашей викторине «Кот ученый». Если вы хотите похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями или восполнить пробелы, если такие имеются, как вам кажется, в ваших знаниях, поверьте, нет ничего проще. Просто пришлите слово «игра», но не забудьте указать свой номер телефона, потому что мы не во всех мессенджерах его видим. Слово «игра» и номер телефона на наш номер 8 967 103 5533.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Где-то лет 7 назад читатели журнала Rolling Stone песню Рика Эсли «Never Gonna Give You Up». Ну, там долгая предыстория, почему, но они поставили в число одну из самых худших песен 80-х годов. Но это не потому, что песня плохая. Но рассказывать об этом долго, почему не поставили. Это очень интересно. Это все связано с интернет-мемом. Очень забавная история. Андрей с нами. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
1: Андрей, очень простой вопрос по географии. Где на Земле находится самый мощный железнорудный бассейн? И как он называется?
2: Железнорудный бассейн?
1: Да.
2: Самый мощный где?
1: Самый большой, самый мощный, самый большой, да.
2: Простой вопрос, да. Ну вот как-то так.
1: Могу подсказку дать.
2: Курская магнитная аномалия.
1: Конечно. А вот теперь на 5 вы уже ответили. А где находится Курская магнитная аномалия?
2: Преимущественно в Белгородской области.
1: А еще где?
2: Ну и в Курской, наверное, тоже.
1: А еще где?
2: Куда же она еще смещается? Вот сейчас не соображу, нет, наверное.
1: В Орловской.
2: В Орловской? Ну,
1: да.
2: Курская, да. Курская. Вот про Орловскую почему-то не приходилось слушать.
1: Может быть, потому что там разрабатывается меньше. Вообще, изначально самые большие залежи руды были как раз на территории Курской области. Просто сейчас большая часть этой руды выработана. Вот. И, скажем так, основная масса железных руд находится на территории, вы совершенно справедливо сказали, на территории Белгородской области. Да, совершенно справедливо. Вопрос по истории. Я думаю, что очень простой. Это событие вошло в историю под названием «Чудо на Гудзоне». А что это такое было? И примерно когда?
2: Так, вообще не знаю. Ну, Гудзон, да, река.
1: Гудзон – это река. Да.
2: Да. Хорошо. А что за чудо там было?
1: Неужели не слышали? И кино не смотрели?
2: Нет, не смотрел.
1: О, это потрясающе. Ну, тогда, если не знать, я вам расскажу. Это потрясающая история. Это было в 2009 году. Если я не ошибаюсь, из аэропорта Ла Гвардия в Нью-Йорке.
2: Подождите, тогда стоп. Извините, Игорь.
1: Да.
2: Это тогда, когда лайнер приземлился на воду реки.
1: На Гудзон.
2: Да, на Гудзон, да. Это я помню. Да. Я просто, когда вы сказали вопрос по истории, почему-то мне сразу подумалось так шаблонно, что это какое-то сражение, там что-то такое вот. А это про это довольно свежая история же.
1: Девятый год,
2: да. Там потрясающе все совпало, и мастерство пилотов, и вообще, что им никто не помешал.
1: Не, ну вот там вот именно совпало, не то что совпало, именно мастерство командира корабля, вот, которого, собственно говоря, было судебное разбирательство. Но Салли признали героем. А фильм был просто обалденный. С Хэнксом в главной роли. И вопрос, вы знаете, он тоже связан с историей, по мировой художественной культуре. Кто из великих людей сказал фразу, но, правда, эта фраза чуть не стоила карьеры, но, тем не менее, он сказал фразу: «Мы более популярны, чем Иисус».
2: Что-то крутится, но не припомню. Мы это... А, подождите, это не, он не относился ли к... как они называются-то? Вылетело из головы.
1: Он имел в виду себя и своих трех друзей-коллег. Вообще их было четверо. И в одном из интервью этот человек сказал: «Мы более популярны, чем Иисус». После чего прокатилась волна возмущения в мире. В Америке, в южных штатах. Но?
2: Кто,
1: вероятно? Ну, а кто сказал-то? Битлз...
2: А кто из них?
1: Ну, конечно.
2: Кто из них? Да, наверное, любой мог сказать.
1: Нет, ну что ну, вы, ну и, что
2: или
1: вы, что
2: или Пол.
1: Знаете, это мог сказать только один человек. Самый говорливый из них, самый парадоксальный. Это мог сказать, собственно говоря, он и сказал. Это Джон Леннон был. Вот. Это было сказано во время интервью 1966 года. Мало того, что Джон Леннон сказал, что мы более популярны, чем Иисус, он еще сказал фразу, что христианство исчезнет раньше, чем рок-музыка. После этого в Америке стали сжигать их пластинки. Ну, разумеется, не везде, но, в общем, такие консервативно настроенные американцы, им это очень не понравилось. Вот. Но поскольку они больше на концерты ездить не собирались, им уже было все равно. Великие люди. И, в общем...
2: В общем, он делал как, мог себе позволить, скажем, да?
1: Абсолютно. Абсолютно. Это, во-первых, а во-вторых, в общем-то, он был прав. Во всяком случае, на время 66-го года точно. Спасибо. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо за то, что «Маяк» слушаете и помните такие вещи. Михаил с нами. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: У вас есть какие-нибудь предпочтения по предметам, Михаил?
3: Нет.
1: Хорошо, отлично. Тогда как называются положительно заряженные ионы и отрицательно заряженные ионы? Вопрос по химии.
3: Ну, анионы, катионы.
1: Ну, знаете, вот если бы вы меня спросили, я бы вот так сразу не ответил. Я бы еще думал минут 10, потому что я в химии вообще не разбираюсь. Но...
3: А у меня химии не было несколько лет. В школе не было учительницы 90-е годы. Ну, как-то вот запомнилось.
1: Вы молодец, это классно. Слушайте, а можно я вам задам вопрос по спорту? Если откажетесь, не буду.
3: А вы задайте, я откажусь.
1: А, ну хорошо.
3: Давайте, давайте.
1: Вообще это совсем недавно, вот буквально в апреле, в мире бега случилась сенсация. Был побит рекорд, про который говорили, этот рекорд побит не будет никогда. То есть был поставлен рекорд, говорили, что такого быть не может никогда. Тем не менее, это произошло. Это произошло 24 апреля.
3: Скажу честно, не знаю, но предположение...
1: Давайте подумаем, давайте подумаем.
3: По бегу, это какая-нибудь стометровка там.
1: Не, вы знаете, рекорд... Рекорд, по-моему, Кипчоги держится уже многие годы. Никто, вы знаете, похожая история. Все говорили, что нельзя пробежать быстрее 100-метровку, чем 10 секунд. Я не помню, в каком году, по-моему... А, нет, какой Кипчоги? Это Болт. Какой Кипчоги? Болт. Ямай. Болт, по-моему, в 2009 году он пробежал... Он выбежал из 10 секунд. Это похожий рекорд, но другая дистанция.
3: Ну, значит, марафон.
1: Ну, а как вы думаете? Да, это марафон, действительно. Рекорд был,
3: ну,
1: рекорд был поставлен на марафоне лондонском. Это самый из мейджоров, это самый плоскостной марафон. В Бостоне такой, допустим, рекорд поставить невозможно. А из какого времени он выбежал?
3: Ух, а сколько марафон бегут часов-то даже? Что-то как-то...
1: Ну, знаете, все по-разному. Допустим, тут недавно 90-летний марафонец, это вообще был его первый марафон, да? Ему было 90 лет. Вот он первый раз пробежал марафон. Американец. Он марафон бежал 9 часов. Но ему 90 лет было.
3: Ну, я, наверное, примерно так же пробежал. Ну, слушайте, если так прикинуть скорость, с которой бежишь 42 километра, то я думаю, что из 2 часов выбежать это было бы нереально. Наверное, из 2 часов он выбежал.
1: Именно.
3: Который был первый.
1: Именно. 1 час 59 минут 30 секунд. До этого рекорд, рекорд скорости был 2:35. Вот, но он был поставлен в Чикаго. В Чикаго там все-таки горочки есть. А Лондон – это самый плоскостной марафон, это во-первых. А во-вторых, Саве, Себастьян Саве, но это не человек, это лось. Это просто не человек. Да, бывает. То есть для меня, то есть я вот как думаю, это фантастика просто. Я за два часа двадцатку пробегаю.
3: Вот,
1: нет, а вот за два пробежать марафон и не сдохнуть при этом. Кстати, о скорости.
3: Ну, если ты лось, то нормально.
1: Ну, конечно, если лось, то нормально, да. Причем из Кении желательно. Не просто лось, а кенийский лось. Слушайте, кстати, вопрос по астрономии тоже на скорость. А как вы думаете, какая скорость у самого быстрого аппарата, запущенного в Земли? Ну, во-первых, скажите, что это за аппарат, вот, и какая у него может быть скорость?
3: Ну, скорее всего, чтобы оторваться от Солнечной системы, это должен быть, да, аппарат?
1: Ну да.
3: То есть там какая-то космическая, то есть Voyager там.
1: Да, правильно, это Voyager 1. Благодаря орбитальному маневру у него чудовищная скорость. Он удаляется от Солнца с чудовищной скоростью. А не знаете с какой? Знаете, если вы не знаете, я вам скажу, но после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, вернее, об одной форме, на первый взгляд очень простой, но очень часто провоцирующей на ошибки. Это прошедшее время, средний род, к таким глаголам задают вопрос «Что делала?». И вот первый пример по теме от ведущей Маргариты Митрофановой.
2: Но все равно так брало за душу, что сил не было человеческих.
1: Брало. Неверно. Правильный вариант – брало. Ударение ставим на корень. Кстати, в этой форме почти во всех проблемных словах ударение не ставим на окончание. Здесь следует обратить внимание на определение проблемных. Дело в том, что есть слова, в которых невозможно перепутать ударение. Мы никогда не скажем «пришло», «несло», ну или «легло». А вот в словах, которые вроде как бы можно и так произнести, в них окончание оставляем безударным. Брала. И вот еще один пример из той же картиночки.
3: Усадебное строительство несколько позже начало развиваться активно, когда наступила вольность дворянская, то есть с 1862 года активное строительство начало вестись.
1: Не начало, а начало. Ударение в этом глаголе, опять же, не ставим на окончание. Начало, брало, запомнили. И теперь разворачиваемся на 180 градусов и разбираем все те же глаголы прошедшего времени среднего рода, но возвратные, то есть с «се» на конце. Возьмем все то же слово «начало» и прибавим к нему возвратную часть вместе с гостем программы «Как знать».
4: И вот именно в тот момент в Голландии, если я правильно понимаю, началось развитие вот именно...
1: Началось неверно. Вот здесь уже ударным становится окончание. Началось. Дело в том, что возвратная часть «се» во многих словах как бы притягивает ударение к себе. Началось. В следующем высказывании гостя утреннего шоу Николая Азарова мы услышим сразу два слова по теме.
5: Где он работал? Что сделал? Как это предприятие поднялось? Как там развилось? Когда его двигали там с одного предприятия на комплекс предприятий?
1: Поднялось неверно. Правильно, поднялось. Ударяем окончание. Развилось тоже не лучший вариант. Более предпочтительным считается вариант с ударением на окончании. Развелось. И на очереди у нас еще один пример. Но он относится к меньшинству. Там притягательная сила возвратной части «се» не работает. И такой пример нам представит Александр Романов, гость утреннего шоу.
6: Когда вот документы стали рассекречивать, его спросили, расспрашивали об этом, и он сказал вот такую фразу. «Чтобы не вкралось в дело массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками под Дубосеково 16 ноября 41-го, неопровержимый факт».
1: А вот здесь уже ударение не следовало ставить на окончание. Не «вкралось», а «вкралось». Ударным должен быть первый слог. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Ключ к пониманию античного космоса – это действительно некое огромное живое разумное существо, которое бесконечно, оно никогда не возникало и никогда не исчезнет. И нам надо его понять. Дмитрий Скворцов, ученый-философ.
7: Так говорит маяк.

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: а в Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка российских войск «Север» за сутки улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и техники 4 механизированных десантно-штурмовой бригад ВСУ и 4 бригад терробороны. В районах населенных пунктов Ворожба, Пигоревка, Бачевск, Осоевка, Хоти, Немерлоги, Сумской области. В Харьковской области поражены формирования 4 механизированных бригад ВСУ, бригады терробороны и бригады Нацгвардии. В районах Барановки, Уды, Избицк, Робрыки, Украинского и Лепцов. Противник потерял более 210 военнослужащих, а также танк, 15 автомобилей, 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Ведомства добавили, что российские военные в течение суток нанесли удары по украинским патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Под удары также попали пункты временной дислокации противника в 141 районе. Суточные потери неприятеля в зоне спецоперации превысили 1300 военнослужащих. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, снаряд РСЗО «Хаймерс» производства США и 500 дронов. Зеленский мог найти другой способ передать письмо Владимиру Путину, а не использовать мегафон. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Напомню, ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину встретиться в третьей стране и завершить конфликт. Глава российского государства прокомментировал ситуацию на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщив, что пока не видит смысла в такой встрече. Вспоминая произнесенные на в слова Путина о том, что Зеленский силится строить из себя героя американского боевика, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне, Песков заметил, Зеленский не напоминает Рэмбо. Хочет, но не напоминает. Явка на парламентских выборах, проходящих в Армении, по состоянию на 14 часов по местному времени, то есть на 13:00 по московскому, составила почти 34%. Об этом сообщила представитель ЦИК страны Сильва Маркосян. В парламентских выборах в Армении участвует 18 политических сил. Планируется избрать как минимум 101 депутата. По итогам голосования определится новый премьер страны. По данным последних опросов, оппозиционные силы в случае объединения смогут получить больше голосов, чем партия власти. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе дуэтов на юношеском первенстве Европы. Соревнования проходят в Люксембурге. Второе место заняли соперницы из Испании, третье из Франции. Серебряную медаль в произвольной соло-программе мужчин взял Никита Бодров. Завершатся соревнования сегодня. Москвичам стоит избегать длительного пребывания на улице в жаркую погоду, которая ожидается с 7 по 10 июня. Об этом предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в этот период в городе столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 30-31 градуса. Рекомендуется носить одежду из натуральных тканей, головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. В такую погоду также необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков. Ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. В Москве ясно, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 11-13, а в дневные 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 26, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 31%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провальневым. Срок договора с 31-летним игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА. Другой клуб континентальной хоккейной лиги «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 года. В петербургском «Зените» не опровергают интерес к полузащитнику сборной Бразилии Ботафого Данила. Как

0: об аренде нападающего московского ЦСКА на один сезон с опцией выкупа прав на 21-летнего футболиста. Отмечается, что пока Шуманский будет играть на правах аренды, зарплата будет разделена между армейцами и партизаном. Форвард мог оказаться в сербском клубе еще зимой, но тогда сделка сорвалась, и он отправился играть за самарские крылья Советов. А сербская сторона, в свою очередь, подписала Себастьяна Польтера. В итоге в крыльях нападающий провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Шуманский перебрался в ЦСКА летом 2024 года из кипрского Ариса за 1,5 миллиона евро. Его контракт с армейцами продолжается до конца июня 2029 года. Оценочная стоимость прав на форварда составляет 700 тысяч евро. Стать основным игроком в составе ЦСКА у нападающего так и не получилось. Он сыграл лишь 23 матча и забил 2 мяча. Ему смена обстановки точно будет не лишней, а армейцам явно хотелось бы выручить за форварда хотя бы не меньше того, сколько они заплатили за него в 2024.
1: Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия, об этом заявил ТАСС председатель Федерации Дмитрий Мазепин. Международная федерация плавания ранее допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. А вот Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои соревнования. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Музыкальная программа для взрослых.
1: Продолжается школьная программа для взрослых. Я обещал, ну, не то что рассказать Михаилу о скорости Voyager, просто напомнить. Михаил, вы не успели подсмотреть?
2: Я успел подсмотреть, но даже для меня было новостью в астрономии, что есть еще четвертая космическая скорость. Но на самом деле, наверное, для меня просто новость,
1: есть,
2: потому
1: конечно,
2: что
1: нет.
2: Логично, чтобы удалиться не только из Солнечной системы, но и из галактики нужна скорость,
1: да.
2: Еще более больше. А вы изучали порядок? Разница третья, четвертая космической скорости. Если третья — это 17 километров в секунду,
1: то
2: четвертая там уже 550 километров. То есть там вообще просто масштабы совершенно другие.
1: Конечно.
2: Ну, ни один космический корабль, конечно, такую скорость еще у нас не развил, понятно.
1: Ну,
2: вот так вот интересно.
1: Да, но, кстати, знаете, самое интересное, что все-таки не 17, а все-таки чуть меньше третья космическая скорость.
2: Так, ну, 17 Voyager сейчас, по-моему, у первого.
1: У него тоже чуть меньше 17.
2: Ну, чуть меньше. Ну,
1: но, тем не менее, его скорость превосходит третью космическую скорость, и он летит к границе гелиосферы. Сейчас уже, ну, что летит. Будет лететь вечно. Это единственный аппарат, который выйдет за границы Солнечной системы. И летит он уже, кстати, в следующем году будем отмечать 50 лет. Вообще, самый быстрый космический аппарат — это был «Новые горизонты». И «Новые горизонты» достиг скорости чуть-чуть меньше, но у него и задачи не было выйти за пределы Солнечной системы. Он достиг скорости там что-то 16,2 или 16,3 километров в секунду. Вот. Но за счет орбитального маневра и раскручивания Солнцем Voyager достиг скорости 16,95. Вот, то есть это просто фантастика какая-то. Вот, а «Новые горизонты» так и будут летать вокруг Солнца вечно. То, что за пределы Солнечной системы не вырвется. Ну, не к сожалению, не к счастью, просто так. У него задача такой не стояла. Вот, а самое интересное для меня с Voyager, разумеется, большинство его систем у Voyager 1 уже не работают, но не все. Voyager до сих пор посылает сигналы на Землю пакетами.

0: Это фантастика. Спасибо вам. Спасибо, Михаил, большое за то, что «Маяк» слушаете и с нами разговариваете. Спасибо большое. Дмитрий с нами. Дмитрий, здравствуйте.
1: Да, Игорь, здравствуйте.
0: Вот, Дмитрий, надеюсь, сегодня со связью у нас будет все...
1: Сегодня получше.
0: Нормально будет, будем надеяться. Слушайте, вопрос очень простой, особенно для человека, который выезжает на дачу. Кто такие медведки?
1: Ну, мы это... такие, я даже не знаю, как их правильно назвать-то, бабочки, которые... А, нет, не бабочки, это не бабочки, это землеройки такие... Я не знаю, кротовые.
0: Нет, подождите, землеройки. Это землеройки, это млекопитающие. А эти кто? Ну, правильно, вы правильно сказали, у них крылья есть, они просто не летают. Ну, насекомые, господи. Насекомые.
1: Да, да,
0: вот. Они, вы знаете, это есть такой отряд насекомых, прямокрылые. Вот. Когда-то, вероятно, они умели летать. Может быть, когда-нибудь полетят через несколько сотен или миллионов лет. Но сейчас медведки, они не летают. Планировать могут. Но что им планировать? Они по земле ползают. Вопрос... это слишком просто. Хотя... Слушайте, давайте подумаем. Вопрос по русскому языку, Дмитрий. Это мои любимые архаизмы. Как вы думаете, что могло означать лет 200 назад? Сейчас этого слова нету в нашем языке вообще. Образа. Что могло означать это слово? Образа.
1: Может быть, ругательство какое-то, типа абразина.
0: Вы знаете, вы совершенно правы. Слово абразина произошло именно от слова образа. Ну, скорее всего. А не наоборот. Образа – это оскорбление.
1: Ну, вот я примерно это и предполагаю.
0: Да.
1: Это только наподобие, Игорь. Просто логическая цепочка.
0: Ну, конечно, и прекрасно. Понимаете, логика – это великолепные вещи.
1: По поводу кенийского лося, для спринтера это вообще непонятно. Предыдущий вопрос по спорту, Игорь.
0: Почему?
1: Ну, в плане того, что мы спринтеры, ну, в смысле, я и
0: тот,
1: кто спринтер, для нас это сумасшествие, я вот о чем.
0: Это да, это точно. Слушайте,
1: мы даже со средневеками говорили, что они какие-то водоплавающие, потому что легкие сумасшествия.
0: Просто это все разное. И не более того. Слушайте, а давайте я вам сейчас вопрос задам как раз по бегу на короткие дистанции. Вот смотрите, есть три дистанции. Есть дистанция, две из них одна зальная и две на открытом воздухе. Есть 200 метров, есть 100 метров и есть 60 метров. Дистанции вам прекрасно известны.
1: Ну, конечно.
0: На какой дистанции спортсмен развивает самую высокую среднюю скорость?
1: 200 метров.
0: Да, все правильно. 200 метров. Потому что на 100-метровке просто не успевает. Не говоря уже...
1: Да, были же, я думаю, вы помните, были же забеги там между величайшими там на 150.
0: Да,
1: там,
0: был такой.
1: Были, там, да. Вот эти моменты там, и ты смотришь, как бежит Майкл Джонсон, и понимаешь, что такой техники нет больше ни у кого.
0: Это
1: потому
0: да.
1: Потому что как бежал он, мы пробовали с ребятами подражать, но это издевательство. Это вообще непонятно.
0: Не, вы знаете, я когда смотрел записи Болта, Уэйсона Болта, ну тоже людей, таких людей не бывает. Ну просто.
1: Да, это не люди, согласен. Это инопланетяне.
0: Инопланетяне.
1: Так же, как Майкл Джордан и.
0: Да. Нет, все вот эти. Вы знаете, мне очень понравилось последнее. Самое сообщение из мира спорта. Ну, для меня последнее, это было неделю назад. Завершилась в Америке допинговая олимпиада. Ни одного рекорда поставлено не было.
1: Вот этого не слышал. Вот это
0: да. Да, проходит допинговая олимпиада. По-моему, раз в 4 года. Уже, по-моему, это 3-й или 4-й. Разрешено употреблять любые вещества. Так вот, ни одного мирового рекорда поставлено. ну, разумеется, олимпийского, поставлено не было. Так что все, все дело не в допинге. И последний вопрос, третий. Довольно простой по физике. Точнее, не то, что довольно простой, а очень простой. Поэтому отвечать надо быстро. Что такое диод?
1: Полупровод? Нет.
0: Но.
1: Полупроводник получается. На диодах же эти схемы.
0: Ну хорошо, а что такое? А что такое? Нет, а что такое полупроводник?
1: Ну, это элемент электрической схемы, который...
0: Отличие от проводника какое?
1: Ну, у него два положения, по-моему. Он проводит и не проводит, если я правильно понимаю.
0: Только в одну сторону пропускает.
1: А, только в одну сторону, да.
0: Только в одну сторону. Конечно. Да. Только в одну сторону. И, соответственно, диод пропускает электрический ток только в одном направлении. Ну, то есть мы это все знаем, поскольку нам в школе об этом рассказывали, но мы об этом как-то очень быстро забываем. Но потом вспоминаем. В нашей, в игре, в нашей бирюльке «Кот ученый». Ну, спасибо, да, вам, Дмитрий,
1: спасибо,
0: большое.
1: Игорь, спасибо.
0: До свидания. До свидания и до встречи в эфире, да и вообще когда-нибудь увидимся. Андрей с нами. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, радиослушатели все.
0: Ну, давайте начнем с литературы. А что-то у нас вопросов по литературе не было. Кто написал цикл рассказов под названием «Темные аллеи»?
2: А, «Темные аллеи», по-моему, Бунин написал.
0: Ну, значит, по-моему, конечно, Иван Алексеевич. По-моему, конечно. Иван Алексеевич Бунин. Слушайте, тут тоже вопрос по астрономии назрел. Тут несколько раз в нашей программе мы касались темы пульсаров. Так все-таки, что такое... Я вчера немножко об этом рассказывал, слушать было не обязательно. Что такое пульсар? Вопрос, на самом деле, такой, с подковыкой.
2: Так, я вчера не слушал.
0: И неважно.
2: Вот, пульсар. Мне кажется, пульсар, он состоит из, ну, по-моему, из систем, из двух звезд.
0: Нет.
2: И они...
0: Нет. Нет.
2: Тогда. Но там и за счет орбиты, вот что-то, мне кажется, из-за этого они вот, получается, что он пульс... Ну, получается сигнал такой пульсирующий.
0: Ну, ладно, я...
2: Или ты наукаешь?
0: Я вас не буду мучить. Вообще ответить, ответить на вопрос, что такое пульсар, вот абсолютно стопроцентно, невозможно. Потому что пульсар – это космический источник радиоизлучения. Причем не постоянного, а что называется пульсирующего. Понимаете? Причем радиоизлучение в любом диапазоне. Это может быть диапазон...
2: Во всех сразу диапазонах?
0: Да, строго говоря, да. Вот. Но что это такое, никто не знает. Есть версия, которая принимается практически всеми астрономами, что пульсар – это нейтронная звезда. А раз нейтронная звезда, у нее сильное магнитное поле. Да? Но у нее магнитное поле, оно наклонено к оси вращения. Поэтому при вращении, вот это излучение, что называется, попадает, ну, назовем так, раструб телескопа, ну, или в трубку, в проводник радиотелескопа. То есть, если,
2: ну,
0: бы,
2: понял,
0: если
2: да.
0: бы поле не было наклонено к оси вращения, излучение было бы постоянным. А так... Для стороннего наблюдателя, то попадает, то не попадает,
2: Это вот. Приблизительно как наклон земной оси по отношению к Солнцу, поэтому у нас лето, осень, зима и лето. Я так понимаю, или неправильно?
0: Нет, ну, в общем, правильно, понимаете, ну, наклонены-то все звезды к оси, в смысле, все по отношению к центру галактики, но здесь поле.
3: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — воскресенье в 23.07 на «Маяке».
4: Кто главный лекарь в русской классической музыке?
5: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
6: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
7: Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймем, что воспитывать других мы можем только через себя, воспитывая себя, то упраздняется вопрос о воспитании, и остается один вопрос жизни – как надо самому жить? Я не знаю ни одного действия воспитания детей, которое не включало бы и воспитание себя. Как одевать, как кормить, как класть спать, как учить детей. Точно так же, как себя. Если отец, мать одеваются, едят, спят умеренно и работают, и учатся, то и дети будут тоже делать.
6: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель. Маяк. Школьная программа для взрослых.
0: Андрей, а хотите вопрос по биологии?
2: Слушаю. Вопрос по биологии.
0: То есть хотите. Скажите, пожалуйста.
2: Да.
0: Ну, вы знаете такую рыбу? Она самая длинная рыба. По массе своей она, может быть, и не самая большая. Одна из двух самых больших. Называется китовая акула. Знаете, да? Китовая акула.
2: Слышал, да.
0: Конечно. А чем она питается?
2: Ну, она питается так же, как и синий кит, я думаю, что биопланктоном.
0: А почему так же, как синий кит?
2: Ну, потому что они, эти рыбы, очень... Ну, кит — это, конечно, млекопитающее, я понимаю. Но биопланктоном, потому что масса огромная.
0: Подождите. Для того, чтобы питаться планктоном, какое должно быть устройство у кита?
2: Ну, китовый ус у него присутствует, который фильтрует воду.
0: Ну, решетка.
2: На которой оседает все питания. Решетка, да.
0: Правильно. Решетка такая. Правильно. Скажите, пожалуйста, а у акулы может быть такая решетка? Она же не млекопитающая, она же не кит, у нее же зубы.
2: Ну, значит, что-то видоизмененное есть, раз она питается. Ну, она питается планктоном этим, значит, должно быть какое-то фильтрующее устройство у нее. Я не знаю, как это назвать.
0: Вы знаете, это общее заблуждение, что китовая акула питается только планктоном. Я поэтому этот вопрос и задал. Причем, когда в школе проходит, почему-то учителя биологии говорят, что китовая акула только планктоном питается, не объясняя, каким образом. У них действительно есть система, которая пропускает воду там, через жабры. Вот, именно поэтому акула вообще, она не может, любая акула не может останавливаться.
2: Она должна постоянно двигаться.
0: Конечно, для того, чтобы вода с кислородом постоянно проходила через жабры. У китовой акулы она еще и отфильтровывает планктон. Но если бы она питалась бы только планктоном, она бы сдохла сразу. Поэтому китовая акула, у нее есть пасть, у нее есть зубы. Она питается мелкими рыбешками, мелкими кальмарами. Разумеется, не отказывается от планктона. Вот она плывет, открывает пасть, и все, что мелкое, попадает. Вот, планктон отфильтровывается, а мелкая рыбешка и мелкие кальмарчики сразу попадают в акулий живот.
2: Можно так образно сказать, что более крупный. Ну, да. Крупный нет. Планктон.
0: Ну, не, ну, знаете, все-таки...
2: Ну, я образно да. говорю, я ну, не конечно. Говорю, что это...
0: Да, да, да. да.
2: Вот. На причем, порядок получается больше.
0: Конечно. Причем, разумеется, китовая акулия, она, как и синий кит, не разбирается, это какой фитопланктон или зоопланктон. Для нее все идет. Хотя, конечно, зоопланктон вкуснее. Знаете, я еще успею один вопрос задать, очень простой вопрос из обычной школьной программы. Вопрос, да, по, да. Вопрос по химии. Что такое изохорный процесс?
2: Изохорный процесс? Ведь
0: ну, именно я... химический процесс. Изохорный химический процесс.
2: Я вот слышал, но я вот сейчас не могу вспомнить, что это такое, процесс изохорный.
0: Конечно, слышали, в школе
2: проходили. Но это получается химический какой-то процесс с выделением, наверное, может, теплоты или...
0: Нет.
2: Поглощением?
0: Нет.
2: Это гораздо... термо...
0: Все гораздо проще. Нет, это, вы знаете, это может быть любой процесс с поглощением теплоты, может быть, с выделением теплоты. Неважно. Важно то, что изохорный процесс, он протекает при постоянном объеме.
2: А, все, я понял. Объем не меняется.
0: Объем
2: вещества?
0: Веществ, вступивших в реакцию, допустим. Вообще, но это не обязательно. Не обязательно, что это реакция. Это любой процесс. Понимаете, вот любой процесс, который происходит в веществе химический, если это все при постоянном объеме, процесс называется изохорным. Бывают еще изобарные процессы, но это уже для следующей
2: викторины. Давление, да, уже там изменение давления получается, бар.
0: Там немножко по-другому, но близко. Спасибо! Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что «Маяк» слушаете и с нами разговариваете. Дорогие друзья, я готов сказать спасибо, и я скажу спасибо тому, кто первым дозвонится по нашему телефону. 8-495-728-7171. Если вы меня спросите, с какой целью вдруг радиослушатель сейчас будет дозваниваться по телефону студии «Маяка», знаете, ну здесь подарки. Напоминаем, что с 11 по 13 июня в Московском концертном зале «Зарядье» проходит уникальный цикл, пройдет. Уникальный цикл выступлений, который посвящен 135-летию со дня рождения одного из величайших композиторов всех времен народов, и уж точно 20 века, Сергея Сергеевича Прокофьева. Поверьте, Московский концертный зал «Зарядье», ну, мало того, что он находится в одном из красивейших мест Москвы, наверное, это один из лучших европейских и даже мировых залов для исполнения академической музыки. Там потрясающая акустика. Ну, то, что это лучший зал России, это вообще не обсуждается. Ну, то, что в пятерку лучших залов мира входит, это тоже мы обсуждать не будем. Для того, чтобы насладиться прекрасной музыкой в прекрасном зале, поверьте, нет ничего проще. Надо просто набрать номер 8-495-728-7171 и, разумеется, первый дозвонившийся по этому номеру получит билет, ничего подобного. Потому что ходить слушать музыку, вроде казалось бы, дело такое личное очень, но лучше ходить вдвоем. Поэтому первый человек, дозвонившийся по этому телефону, получит сразу два билета на концерт, который состоится 13 июня в 14 часов. Очень, кстати, удобное время. Послушал музыку, а потом пошел гулять по Зарядью.

0: В Москве 15 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие за истекшие сутки ударили по украинским катерам, местам запуска беспилотников дальнего действия и по складам горючего на украинской территории. В ежедневной сводке Минобороны также отмечается, что российская армия поразила объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Суточные потери противника в зоне проведения спецоперации превысили более 1300 военных. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны. Россия принимает во внимание заявление, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит искреннее желание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Представитель Кремля также признал, что существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, кто-то придерживается другой позиции, заявил Песков. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Соединенными Штатами киевского режима наглядно показывает, что позиция американского руководства по кризису на Украине не изменилась. Запад ищет поводы вводить ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград.
1: Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро. А также к западной финансовой, платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста. Можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба.
0: Владимир Путин также заявил, что переезд крупных компаний из Москвы в регион России столицы не повредит. Президент напомнил о договоренностях с госкомпаниями о переезде из Москвы в регионы. Эти усилия нужно наращивать, добавил он. Небольшой рост российской экономики будет по итогам текущего года. Такой прогноз озвучил замглавы администрации президента Максим Орешкин в комментарии журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Кроме того, замглавы администрации президента отметил, что России нужен не тот экономический рост, который является устойчивым в долгосрочной перспективе и ведет к устойчивому росту доходов граждан. Он также отметил, что экономика стран, которые вводят санкции, становится все меньше, поэтому скоро ее уже никто не будет замечать, а давление только мобилизует, добавил Орешкин. В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них принимает участие 18 политических сил, 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном. Явка на парламентских выборах по состоянию на 14 часов по местному времени составила более 33%, сообщает местный ЦИК. Между тем, неизвестные лица в масках ворвались в офис блока «Сильная Армения» в городе Гюмри и задержали всех находившихся внутри, сообщает ТАСС. Во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам. Против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Власти столицы порекомендовали москвичам сократить пребывание на улице, а также обеспечить особый уход домашним животным в жаркую погоду. По предварительным прогнозам Центра ФОБОС, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Температура воздуха предстоящую ночью 11-13, днем в столице 27-29 градусов.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, если вы заметили, сейчас по утрам уже, в общем, можно спать. В мае утром и за городом, и даже в Москве спится тяжело. Птицы, это называется, поют. Ну, кричат. Вот. Сейчас уже спокойнее. Поговорим о птичьем интеллекте. Есть ли интеллект у птиц? Это уже вторая часть нашей беседы с нашим уважаемым гостем. Виртуальный студий радиостанции «Маяк», орнитолог, кандидат биологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Андрей Рязанов. Андрей, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Добрый день, Игорь, очень приятно. Вот и продолжение такой интересной темы.
0: А можно я начну со своего антирейтинга интеллектуальных птиц? Можно? Значит, за последние полтора месяца я выяснил, какая для меня птица самая глупая. Это серый дрозд. Я уже три раза снимал гнезда со своей веранды, переносил на деревья. Я потому что не живу постоянно за городом, я туда регулярно наведываюсь, там неделю здесь, неделю там. Приезжаю опять. Да что ж такое-то, а? Я не знаю, одни ли и те же это пары, но они же могли друг другу рассказать, что здесь, на этой веранде, не надо гнезда ставить. Вот. Ну, это шутка такая у меня, на самом деле.
1: Если вот говорить о дроздах, у нас вот основные, которых можно встретить, в любом парке, вот такой, так сказать, бегающий везде, это в основном дрозд-рябинник, ну, наверное, самый
0: рябинник,
1: массовый.
0: Да.
1: Вот, потом у нас есть певчие, черные дрозды. Ну, если говорить вот об их интеллектуальных способностях, то, конечно, нельзя сравнить, безусловно, так сказать, с птичьими.
0: С врановыми нельзя, это точно.
1: Да. С теми же попугаями, вот с рекордсменами, можно сказать, по интеллекту. Но, тем не менее, эта птица обладает определенным разумом. И это, кстати говоря, выражается. Вот тоже можно в определенной степени способность к интеллекту связать с синантропностью птиц. Хотя, конечно, прямой связи нет.
0: Не-не-не, точно. Потому что, вот смотрите, я тоже хотел поделиться. В этом году с певчими дроздами произошло что-то удивительное. У них... Их появилось очень много. Во-первых, они появились в Москве. Я сначала подумал, что это мои серые дрозды из Волоколамска прилетели мне мстить. Нет, это здесь местный. Вот. А раньше, вот где у меня дача, их практически не было. Судя по всему, они наконец-то поняли, что здесь много еды. Вот. Стали синантропны.
1: Скорее всего, черный.
0: Нет, не черный, что вы. Это именно серые дрозды. С черными дроздами у меня вчера произошел очень интересный случай. Я впервые, то есть я никогда не задумывался. Птенец, что первое, то есть он сначала, по идее, птенец должен, наверное, летать, а потом он должен смотреть на маму и искать сам корм. Я вот вчера видел птенца, причем это не слеток, это птенец, который умеет летать, но корм добывать он еще не умел. Рядом была его мама, которая клевала рябинник. Она, значит, клевала, и время от времени, а он кричал и разевал свой рот, вот, птенец. И она его кормила. То есть летать он умеет уже, а корм добывать сам нет. Никогда такого не видел.
1: Да, поскольку у этих птиц у них идет процесс докармливания, причем часто это слетки, ну, слетки это птенчики, которые, собственно, так сказать, вылетели, но еще не получили полной самостоятельности, то есть возможности к самостоятельной жизни, добыванию корма. И так как они являются птенцы, этих птенцовых птиц, у которых, ну, в отличие от, например, уток, птенчики рождаются такими еще слабыми, плохо оперенными, они нуждаются в заботе родителей. Поэтому часто можно видеть и в городе, в наших парках, как у многих таких птиц бегают. Причем они могут уже даже внешне быть похожи на взрослых, но рядом с ними бегают пара часто родителей, их могут докармливать.
0: Ну вот я говорю, я вчера это увидел впервые, так интересно было.
1: Да, такой вот необычный. А вот как раз если говорить о дроздах серой окраски, ну это у них обычно все дрозда, у них по грудке тут такие пестринки, наверное, там вот, конечно, совет черного дрозда, да. Там понятно, черная окраска. Вот, да. А у остальных мы так или иначе можем видеть, поэтому вот серые окраски может быть там, например, там певчий дрозд. Или вот молодые дрозды, у которых еще не полностью, например, те же рябинники, у которых еще не полностью сформировалась.
0: Да. Ну, вот,
1: взрослая окраска, они такой серенькие.
0: Тот рябинник, которого птенец, рябинник, которого я видел, я сначала не понял, что это птенец, а потом я смотрю, это вот он причем размером уже почти с маму, но он еще не черный. Вот он такой темно-серый. Вот. И, разумеется, когда он открывает рот, ты видишь вот эту вот кайму желтую на рту. Ну, то есть, мама видит, куда класть еду надо. Очень интересно было, очень трогательно.
1: Да, о них, конечно, надо заботиться в первое время. Причем это есть и у наших, и у серых ворон, которые тоже вроде такая уже немаленькая птица, слеток, но тоже... ходят за ним, вот, родители докармливают. То есть это, да, такой необходимый процесс. И самое главное, вот этим слеткам вот этот период пережить, чтобы не стать добычей.
0: Добычей там, кошки там, да.
1: Хищников, ну, да. Те же кошек, собак, да, ну и людей.
0: Конечно, глупых. Вы знаете, и еще я тут наблюдал, ну, то есть я получил доказательство, конечно, что сороки очень умные птицы. Значит, когда на скошенный газон прилетают те самые серые дрозды, мне стоит сделать, а я сижу, пью кофе на веранде, мне стоит сделать одно неумолимое, маленькое движение рукой, и они в страхе щебеча улетают. Если прилетает сорока, она прекрасно знает, что вот это, то, что сидит там в кресле, оно для меня опасности уже не... Я за ним давно наблюдаю. То, что там сидит, даже с кресла не встанет. И поэтому она довольно близко ко мне по газону ходит, там клюет, что ей надо, и на меня не обращает никакого внимания вообще.
1: О, да, ну сороки, они признанные тоже интеллектуалы. И, кстати, вот относительно сорок очень интересно, там среди многочисленных тестов на интеллект есть такой метод, как называется, узнавание себя в зеркале, ну, который говорит о том, что животное, да, не просто какого-то вот, думает, что это какой-то его сородич, оно понимает, что вот в этом зеркале именно оно отражается, то есть там разные методы, там ставят метку на, там, ну, на оперение вот той же сороки, вот, когда она понимает, что вот эта метка ей принадлежит, то есть она распознает себя. Это как некое такое самосознание, самоидентификация. И вот получается, что сорока даже среди вот целого пантеона своих таких интеллектуальных собратьев, она вот по этому критерию, по этому тесту, можно сказать, всех опередила. Поэтому действительно... очень такая умная птица, хотя непоседливая, с ней там много связано таких фольклорных историй, но вот тем не менее действительно.
0: Что фольклорных-то очень... ладно. Я помню, как значит, несколько дней подряд, у меня отец, покойник, царство ему небесное, на даче, ну, знаете, такой был обычный рукомойник. После работы он снимал часы. Клал рядом с этим рукомойником, мыл руки, уходил обедать, приходил, часы лежали на земле всегда. Он наконец-то увидел, ну а часы с металлическим браслетом. Ага. Каждый раз прилетала одна и та же сорока и пыталась их утащить. Но поскольку браслет металлический, изо рта, из клюва все это выпадало. Это продолжалось неделю, пока он ее не подловил. Тогда перестал часы там оставлять.
1: Да, это конечно, поразительно. Причем, как известно, интеллект, если он где-то у птиц проявляется в дикой природе, поскольку это поведение неврожденное, то он, как правило, всегда вот у каких-то таких одиночных экземпляров, и отнюдь не характерен для, так сказать, там, всей популяции. У меня даже вот был такой случай на практике со студентами, мы там в район Исты выезжали, и вот во дворе стояла миска для собаки. Ну, туда такой песик достаточно ленивый, вальяжно подходил, ну и периодически ел. Ну, видимо, действительно, его регулярно кормили,
0: ну, да.
1: Был откормлен. Вот. Я обратил внимание, что туда повадился зяблик.
0: Ух ты!
1: Вот, как оказалось, вот, ну, наша обычная птичка, но поскольку в основном-то мы не видим, что зяблик там где-то на помойках, ну, и прочие, да, отбросами, да, кормится. А вот тут вот какой-то такой, наверное, очень сообразительный экземпляр вот этой птицы, он повадился воровать, так сказать, собак. Ну, конечно, маленький размер, он ее,
0: ну,
1: не
0: понятно,
1: сильно,
0: да, да,
1: воровал, но тем не менее. И вот это, конечно, меня тоже поразило, насколько птицы вот могут даже в единичном экземпляре проявлять такие чудеса. Причем очень интересно, вот даже, казалось бы, простое любопытство птичек, которое не связано с какой-то выгодой, там, с поиском пищи.
0: С выживанием, даже, просто любопытство, да.
1: Да, даже с подкормкой. И у меня запомнился случай, это было, наверное, уже лет 15, в 2011 году. У нас была такая небольшая экспедиция в Венесуэлу. И вот мы поднимались на плато Рорайма, ну, оно известно. За нем вдохновили Конан Дойля,
0: да,
1: на,
0: да,
1: его,
0: да,
1: затерянный мир
0: вот, как раз, да.
1: Да. И когда это, ну, где-то, наверное, на середину там подъем по таким вот узким тропам был, вот, и вот мы остановились, там где-то смотрели, фотографии, вдруг я обратил внимание, что-то там на периферии зрения мелькнуло. Вот, я смотрю. Там были такие, ну, видимо, там обрыв, там такие деревянную палку поставили, как импровизированные перила. А я обратил, и там сидит птичка, просто вот, ну, это даже не птичка, это такая птица все-таки, ага, там, примерно, ага, так, ага, до 15 сантиметров, достаточно такая крупненькая, такой темная окраски, сидит и просто смотрит. Вот, причем...
0: Интересно, просто интересно.
1: Да, взгляд птицы прямо уже почувствовал. Это оказался такой большой крючкоклев, это ее название. Причем, почему точно можно сказать, что он не ждал никакой подкормки? Потому что это, в принципе, такой стенофакт, то есть птица, которая питается узким набором коров, ну, точнее, нектаром. Она,
0: ну, да,
1: разоряет венчики цветков и питается нектаром.
0: То есть, понятное дело, что у того, что идет мимо, нектара нет.
1: Да, и вот просто вот такое прям ощущение, вот она остановила, кто-то в ее владении.
0: Ну, да, да,
1: она,
0: да,
1: прям смотрит и не боится, и не боится. А, и вот когда поднялись на плато, уже на плато, там ночевали в таком импровизированном лагере, там была уже другая ситуация. Там были другие птицы, ну, это, кстати, они внешне похожие на воробьев, это так называемые разрешенные зонотрихи. А, и вот мы обратили внимание, когда там лагерь мы расположились, сели, ели там рис каким-то мясом, и, вот, и вдруг так раз-раз вокруг там 2-3 птички. И когда закончили, они быстро стали подбирать то, что осталось. То есть они, видимо, туда периодически ходят группы туристов.
0: То есть они знают, что здесь есть чем поживиться. Если,
1: да,
0: что-то
1: причем,
0: пришло,
1: причем,
0: то...
1: Как, да. Да, причем, как гиды сказали, это сравнительно недавно. То есть вот если 2011 год был, а там с начала 2000-х. То есть... до этого там, в общем-то, не было, то есть они, у них не могла вот эта повадка выработаться. То есть фактически вот мы застали, ну, можно сказать, начало такого интересного поведения, причем даже в этом ключе известно, но это, конечно, раньше было, уже где-то с середины 20 века, когда группы туристов поднимались на Эверест, то их стали это сопровождать альпийские галки, вот как раз из Врана.
0: Ну да, причем они довольно высоко летают.
1: Да, на пикниках, причем до высоты чуть ли не 8 тысяч метров.
0: Обалдеть. Ну, меньше, наверное,
1: то есть,
0: меньше, конечно.
1: Такие упорные и сообразительные птицы оказались.
0: Вы знаете, а мне вспоминается, я не помню, рассказывал я эту историю или нет, про любопытство, но опять же, это врановые. Это было много лет назад, у меня жил черный кот, черный-черный, как ворон. И где-то в течение примерно 2 недель летом, значит, он выходил на балкон, балкон был не застекленный, выходил на балкон и лежал в жару, потому что балкон там прохладно. Примерно в одно и то же время прилетал ворон, садился, и у них был такой диалог.
2: Кар-мя, кар-мя.
0: То есть этот каркал, то есть кот не имитировал, в общем, похоже был на ворон. То есть они разговаривали какое-то время, после чего ворон улетал. Продолжалось это 5 минут, и было это, говорю, в течение 2 недель. И это было потрясающе. Прилетал из любопытства просто, из любопытства.
1: То есть, получается, это не только ворон, вот как такой подражатель, но и, видимо, нашел с ним какой-то свой язык.
0: Да, и вот и кот, который, в общем-то, довольно громко мяукал обычно, когда он разговаривал с вороном, он вот имитировал вот это вот тихое такое полукарканье. Это было очень забавно, очень забавно.
1: Слушайте, да, тут настоящий диалог.
0: Да, тут спрашивают, наш постоянный радиослушатель Игорь спрашивает о том, что лесные, он спрашивает вас, лесные голуби, они умнее, чем городские, которые обленились совсем? Но голубь, насколько я понимаю, вообще не самая умная птица.
1: Ну, если говорить о сизом голубе,
0: ага,
1: то у нас он, конечно, в основном приурочен к населенным пунктам, хотя мы можем увидеть и кормящихся на газоны, иногда
0: насаждения,
1: в парке залетают. Ну, сизый голубь, он, в принципе, в экспериментах показал определенные способности, причем у него неплохие как бы данные к счету, то есть он, например, его научили клевать нужное количество раз, чтобы получать необходимый корм. Ну и, конечно, голуби, как тоже, кстати, с навигацией у них вообще великолепно.
0: С навигацией,
1: как почтовые птицы, то есть хорошо дрессуре поддаются. Это тоже свидетельство определенного уровня интеллекта. Поэтому голубя, конечно, глупым никак нельзя назвать. А уж синантропизация у всех, и у голубей, и у горлиц, и даже вот более крупные вяхери, такие крупные голуби, у них тоже высокая способность уже к синантропизации. То есть можно сказать, что голуби, они, конечно, не самые интеллектуалы.
0: Но не тупые.
1: Да, что очень в последних рядах.
0: Спасибо, Андрей. Приходите к нам почаще и погружайте нас в этот удивительный мир. Спасибо.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия сохраняет закрытые контакты с киевским режимом. Открытые контакты имели место в момент проведения раундов российско-украинских переговоров, заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Комментируя планы одного российского бизнесмена поехать в Киев, чтобы передать нужную информацию в Москву, Ушаков отметил, что у нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. О планах одного предпринимателя привезти из Киева сообщение в ходе пленарной сессии МЭФ на этой неделе рассказал президент Владимир Путин. Имени предпринимателя глава государства не назвал. В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Не стал раскрывать информацию и помощник президента России Юрий Ушаков. В Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз, а в случае неудачи – Евротройка, Великобритания, Германия и Франция. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с США, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Стуб также заявил, что не верит домыслам ряда западных спецслужб, которые утверждают о существование угрозы нападения со стороны России в отношении стран Балтии. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что заявление о якобы готовящемся нападении России на Европу – это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население. Изменений сроков строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, скорее всего, не будет. Об этом «Вестям» заявил министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, самый главный срок – это следующий год, потому что будет построен опытный участок от Москвы до Твери и будет построен первый поезд. При этом, по словам Никитина, даже если и возможны сдвижки, то они будут минимальными. Скорее всего, их не будет, уверен Никитин. В настоящее время над строительством высокоскоростной магистрали трудится почти 30 тысяч человек и 10 тысяч единиц техники. Армия Израиля нанесла удар по объекту «Хизбаллах» в пригороде Бейрута. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера. Сахал в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70% территории анклава с нынешних 60%, заявил в воскресенье премьер Беньямин Нетаньяху. В Брюсселе после массовых акций протеста студентов и профессоров вузов собираются бастовать и школы. Профсоюзная организация в сфере образования Mars Attacks призвала школы учителей и учащихся выйти на акцию протеста в Брюсселе в понедельник 8 июня. Основной темой акции должно стать полицейское насилие в отношении несовершеннолетних, сообщает РИА Новости. Массовые акции протеста студентов и профессоров брюссельских вузов прошли в минувший четверг и пятницу. Студенты и профессора вузов недовольны утвержденные на этой неделе программы экономии в отрасли, в соответствии с которой педагогам добавят неоплачиваемых часов и урежут выплаты по больничным и отпускам, а студентам повысят плату за обучение с 800 до почти 2000 евро в год. Также ужесточаются и условия обучения для иностранцев. Туристический поток из России во Вьетнам в текущем году может превысить 1 000 000 человек и достичь нового рекорда. Об этом сообщил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, за весь минувший год Вьетнам посетили 700 тысяч россиян, а за 4 месяца текущего года уже 500 тысяч. И мы побили доковидные показатели по взаимному турпотоку с Вьетнамом, отметил представитель Минэкономразвития России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса. В российской столице завтра малооблачно, временами ясно, без осадков. Предстоящую ночью в городе столбики термометров опустятся до 11-13 градусов. Днем потеплее до 27-29 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 748 миллиметров ртутного столба, что является близко нормы к Москве. Сейчас в Москве около плюс 27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провальневым. Срок договора с 31-летним игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА. Другой клуб континентальной хоккейной лиги «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 года. Россиянки Алина Чираева и Анна Блинкова.

0: Кому Галатасараю. Об этом сообщают местные СМИ. При этом уточняется, что стамбульский клуб пока не ведет конкретные работы по трансферу 27-летнего хавбека. Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей кругового блиц-турнира в Токио. Она в Армагеддоне обыграла представляющую Швейцарию Александру Костенюк. По итогам турнира россиянка вышла в финал серии, который пройдет в Штутгарте в ноябре. Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на юношеском первенстве Европы в Люксембурге. Никита Бодров стал серебряным призером в произвольной соло-программе у мужчин. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Придина.
1: Служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
2: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
3: Приключения All Inclusive.
4: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
5: Мы не готовы!
6: А это не считается издевательством над родителями?
3: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
7: Что за цирк-то?
3: В кино с 11 июня. Категория 12+.
8: Программа для взрослых.
9: Дорогие друзья, школьная программа для взрослых, а говорить мы будем о безумно талантливых, я говорю без тени иронии, детях. У нас страницы химии, и тому подтверждение сейчас будет, что дети наши очень талантливы, особенно когда у них прекрасные педагоги. Виртуальные студии радиостанции «Маяк», ассистент Института фармации и биотехнологии Российского университета дружбы народов, педагог-организатор школы 2065 и специалист по учебно-методической работе школы 2120 Любовь Оболенская. Любовь, здравствуйте, рад вас слышать.
10: Здравствуйте, я тоже рада.
9: Вы знаете, я когда прочитал вот расширенную тему, как школьные проекты шли от водоочистки к нанотехнологической переработке меламиновых ластиков с противопожарными целями, я практически ничего не понял. Поэтому вам слово.
10: Да, начну с того слова, что в 2065 я не работаю, но они меня на лето увольняют.
9: Сколько ж так, сколько ж, когда я прекращу ошибаться?
10: Я просила убрать полностью. Ошибаться-то. Нет, это не вы, я, это служба, которая дает. Все, неважно, к теме. Итак, значит, собственно, это просто очень забавное получилось вот наблюдение, как мысль генерируется под действием сочетания обстоятельств. А сначала, конечно, да, талантливых детях, потому что мысль скомпилировала только их талантливые разработки. Итак, у нас было, ну, сначала две талантливые девочки, которые понижали горючесть полиуретана наноанатазом. Я про них уже рассказывала,
9: да,
10: это целый
9: помню.
10: Детектив.
9: Да.
10: Вот. И в чем фишка? Этих талантливых девочек мы решили подать на конкурсы «Новаторы Москвы». Там оказалось, нужно не только талантом обладать, там оказалось, нужно обладать еще и ИНН. И вот ИНН им для этого конкурса не хватило в эти сроки дедлайна. И тогда я по другим талантливым детям кликнула, кто из них обладает, значит, плюс к таланту еще и ИННом. И первым откликнулся самый старательный. Вот на самом деле все-таки, особенно на этапе школьной науки, если стараться делать в школе корректную науку, ребенку очень важно быть очень старательным и трудолюбивым. И вот один из них, Вагиф, как раз идеал такого очень старательного, трудолюбивого, талантливого ребенка. Вот, это отразилось и на его, ну, победах практически везде, то есть он везде победил. И к тому же, тут же он первым мне радостно написал, да-да-да-да-да, вот у меня ИНН. И когда он мне это радостно написал, то есть стало понятно, что его можно подавать, угу, то тут я задумалась. Эта премия, этот конкурс, этот «Новаторы Москвы» подразумевает уже то, что мы просчитали экономически внедрение нашей разработки в реальное, ну, производство, скажем так. А у Вагиф это разработка чисто медицинская. Угу. Комплексный бифункциональный наноматериал, который одновременно, значит, гемосорбент, то есть всякие физиологические жидкости из раны вытягивает, чтобы она не мокла. Да, и с другой стороны, значит, бактериостатик за счет недавно обсуждавшегося наносеребра. То есть это медицина, медпрепарат, но это логично.

0: ученик медкласса, но как я есть, как вы правильно сказали, ассистент Института фармации и биотехнологии, я знаю, как у нас там в чате сотрудников время от времени какой-нибудь профессор пишет: поздравьте меня, у нас закончились 7-летние доклинические там или клинические испытания нашего препарата. То есть ни один медпрепарат, даже гипотетически, даже в рамках работы на конкурс, нельзя подавать до многолетней вот этой вот апробации. Стала я думать, как быть, сказала ему, что, к сожалению, наверное, все-таки не выйдет. Тут, значит, оказалось, что есть ИНН еще у самого, наверное, яркого в этом году ребенка. Это 11-классник, вот уже новый я ребенок, говорю, Алексей, который чисто по фану пришел вот в начале учебного года, написал мне: вот управление нанообъектами я еще не попробовал в своей жизни. Он чисто пришел вот попробовать новое, да, в 11 классе.
1: Молодец какой.
0: Да, и по нему, понимаете, вот он пронес через весь год, это по нему чувствовалось, на всех конференциях по нему это чувствовалось, что он сам пришел попробовать управлять нанообъектами, при том, что он инженер, то есть он вообще ни разу не химик. Под это я ему работу сделала, где вообще практически нету химии, а на конференциях он все равно участвовал, побеждал в химических, да, но вот он как раз тоже понижал горючесть полиуретана, но углеродными наноструктурами. Это, собственно, было слагаемое того осеннего детектива. Но вот, самое главное, что он как раз больше гораздо занял призовых мест, чем вот эти, например, с анатазом девочки, именно потому, что вот уже взрослая абсолютно личность такая, вот, очень разносторонне развитая. И вот он единственный стал победителем всероссийского конкурса, даже не всероссийского, сори, международного конкурса «Большие вызовы». Вот, среди москвичей всего там 20 человек такими стало, именно вот потому, что вот он этим брал, что он сам чувствуется вот хозяин проекта. Ну вот, это хозяин своего проекта.
1: Мои поздравления, разумеется, не только ему, но, разумеется, вам, Любовь,
0: вот
1: поздравляю.
0: Я-то была у всех одна и та же, но это конкретно вершину сумел только он, именно вот за счет вот своего вот вайба такого.
1: Молодчина.
0: Ну вот, и, соответственно, конечно же, ИНН у него тоже оказался. А вот. И, ну, ладно, хорошо, думаю, будем, ну, грустно с Вагифом, там переизвинялась перед ним. Ладно, но еще в чем фишка? Мы-то химики, мы-то, скажем так, учимся быть учеными, да? Вот, и, ну, собственно, мое главное в этом, я считаю, предназначение, потому что в вузе-то любой дурак, в общем, сможет, а вот ты школьников поди корректной науке научи. Вот, а здесь для этого конкурса надо было быть экономистом, то есть надо было представить всякие там расчеты по рынкам, по тому всему пятому, десятому, в общем, ну целый год заниматься другим и всю предыдущую жизнь заниматься другим.
1: Да-да, другая область человеческих знаний вообще, да.
0: Да, я стала смотреть, кто у нас в школе на эту тему побеждал и брал призовые места, потому что, на самом деле, в Москве в системе предпрофессионального образования и этих конференций, да, есть и такие, то есть конференции, где именно за бизнес-планы, бизнес-проекты тоже вот дают такие же призовые места. И нашла, у нас такой проект был еще и в плане названия, такая звукопись замечательная, Доброкартон, вот слушайте,
1: ух
0: да?
1: Ух ты, ух ты.
0: Вот, он был посвящен,
1: значит, человеку, да. Человеку, который знает слово «добробег», уже неудивительно. Доброкартон, нормально.
0: Ну, понимаете, я, кстати, не знала, и спасибо, копилочка, мне нравятся слова такие. Ну вот, но просто здесь звукопись именно вот эта.
1: Ну да, да.
0: Буква
1: да,
0: «Р». Ну да. Вот, и, короче, я стала читать совершенно так, безо всякой задней мысли, чисто посмотреть, как, в принципе, люди это делают, потому что я сразу понимала, что область совсем от нас далекая, да, они организовывали сборку картонной тары, которая в ПВЗ накапливается. Вот, собираем и перерабатываем. У них там очень хорошие выкладки, что обычно пункты приема картона только 400 килограммов принимают, конечно же, поэтому никто не будет у себя копить 400 килограммов картона.
1: Ну, конечно, да.
0: Что, в общем, ну, круто, классно, все там так обсчитали хорошо, все, ладно. Я, значит, прочитала этот проект и пошла оттирать лабораторию, которая была заляпана моим же окрашенным пенополиуретаном после моей же лабораторной работы с магами. Ну, не маги же, магистры же сами будут правильно, это же мой энтузиазм, он такую лабораторку был запилить. Я стала оттирать. А при этом оттирать я стала той самой меламиновой губкой, пеномеламином, из которого мы делаем вот этот вот наноуглерод, нанографит для снижения горючести полиуретана. Более того, эта губка меламиновая у меня была как раз не для клининга, собственно, в тот момент под рукой, но у меня была под рукой именно для того, чтобы как раз с дипломницей такой же термолиз еще раз сделать, вот получить нанографит из этой губки. А тут, поскольку, значит, очень много было пятен, я ей стала оттирать. И думаю, вот, я же могу сначала ею пятна пооттирать, а потом из нее же этот нанографит сделать. Потом такая, стоп, так, ага, значит, мы можем предложить организацию сбора меламиновых ластиков методом Вагифа. Их, потому что вот этот метод перевода этого меламина в нанографит, его как раз Вагиф развил.
1: Тот самый,
0: обнаружила его я, а развил его весь этот год как раз Вагиф. Только у него, я говорю, это шло в гемосорбцию, да, полученный нанографит шел в гемосорбент. Но методику он разработал, значит, можно уже его перестать огорчать, обратно порадовать, чтобы
1: порадовать, его ИНН
0: тоже
1: пригодится.
0: А дальше, когда мы по методу Вагифа это сделали, превращение этого использованного ластика в этот пенографит, мы этот пенографит по технологическим наработкам Алексея внедряем в полиуретан и снижаем его горючесть.
1: Круто.
0: Это как вау.
1: Круто.
0: Понимаете, вот оттираешь, оттираешь пола пятно.
1: Да.
0: И тут вдруг, я еще Вагифу пишу, у меня для вас потрясающие новости. Да, вот, то есть просто удалось кусочки его проекта взять, не медицинский. Более того, дальше я уже стала на основе этого инсайта, значит, там все это оформлять, и читаю, ну, думаю, сейчас найду, а как сейчас обстоит дело с переработкой пеномеламина, по аналогии с тем, что вот эти про картон нашли, что его так много надо накопить для сдачи. И вот угадайте, что я нашла?
1: Ну, я не знаю.
0: Есть переработка пеномеламина или нету, как вам кажется?
1: Думаю, что нет.
0: Да, да, вот я вас верила, что вы правильно угадаете, ее нету. Абсолютно. То есть фишка в том, что если вот эти с доброкартоном упирали на то, что логистически затруднен сдача этого картона на переработку, то в случае с этим ластиками их вообще никак не перерабатывают. А при этом, извините, пожалуйста, это, мягко говоря, не картон. Да, это как раз, между прочим, источник того самого, сейчас очень грустно сказать, модного микропластика. Да? Нанопластика, который все там отравляет. Собственно, у меня вот одна из тем, фоторазлагаемый полистирол с еще одной девочкой, она у меня возникла просто, когда я увидела вот это фото знаменитое несчастного этого птенца, в котором там 200 фрагментов пластика нашлось.
1: Ужас.
0: Причем этот птенец был с далеких, необитаемых островов где-то там.
1: Казалось бы, откуда, да?
0: Ну да, ну вот. То есть это стало таким, знаете, вторым вау вообще, что оказывается, это сейчас вообще нет этой переработки. Ну, я понимаю, почему ее нету, потому что, конечно же, его достаточно мало. Ну, то есть как, когда я стала гуглить, какие там объемы оказались достаточно немаленькие. На самом деле, ну, абсолютно в любом хозяйственном магазине продаются меламиновые ластики. Это говорит все-таки о достаточно большом объеме. Как вы знаете, если товар какой-то относительно редкий, то особенно сейчас будет в категории «надо через Озон заказывать».
1: Да, другое дело, что мы их под ногами, этих меламиновые ластики, постоянно не видим. И кажется, что их, в общем-то, и немного. Давайте мы прервемся ненадолго и продолжим через полторы минуты.
2: Маяк. Имена собственные. Русский оперный певец Федор Шаляпин. Родился в крестьянской семье. В детстве обучался сапожному делу, был певчим в церковном хоре. Карьере молодого Шаляпина помог счастливый случай. Некоторое время молодой певец жил в Уфе и работал в хоре опереточной труппы. В день представления оперы «Манюшка» Галька солист заболел, и 17-летнему Шаляпину разрешили исполнить его партию. После этого Федор Шаляпин стал получать роли все чаще и чаще, а спустя 15 лет стал солистом одновременно Мариинского и Большого театров. Выдающийся певец был первым деятелем культуры, который получил звание народного артиста республики. После своего гастрольного тура в 1922 году Федор Шаляпин не вернулся в Советский Союз, за что был лишен звания народного артиста и права возвращения в страну. Тем не менее, слава за границей позволила Федору Шаляпину завоевать признание во всем мире. Звание народного артиста легендарному певцу вернули только в 1991 году. Это мы. Это про нас. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Программа для взрослых.
1: Уважаемая Любовь, мы остановились на том месте, когда вы узнали, что меламиновый пластик у нас не перерабатывается.
0: Меламиновые ластики, может быть, не так расслышалось.
1: Не, но все же это пластик.
0: Нет, вообще слово пластик, конечно, как вы догадываетесь, химику очень не нравится. Любовь,
1: Давайте мы тогда...
0: Просто губки – синоним ластики. Мне более благозвучно нравится слово ластик, но функционально это, естественно, губка для оттирания пятен.
1: Да.
0: А прикол-то в том, что я недопоясняла. Суть-то превращения – это термолиз, то есть это разложение в инертной атмосфере при 500 градусах Цельсия. И именно это, собственно, делает абсолютно пригодными губки и ластики, то есть которыми какие-то пятнышки пооттирали, да, то есть абсолютно становится без разницы, что это действительно уже использованная штука, вот. А, кстати, заодно, будет просто интересно, это уже не моя остроумная находка, а коллег из РХТУ, которые со мной этим поделились когда-то, как очень просто создается в ходе этого термолиза инертная атмосфера. Ну, инертная – это значит так, чтобы вместо нашего воздуха, в котором много кислорода, сильного окислителя, да, жадного до электронов, был бы какой-то другой газ, который не жаден до электронов, не окислитель. Ну, так вот, мы... Этот вот исходный меламин, можно порошкообразный какой-то РХТУ, можно вот пена, как у меня, мы его помещаем в такую стеклянную штуку под названием бюкс. Бюкс – это как такая маленькая баночка, только у нее крышечка на шлифе, то есть не шлифована, но шлиф, я думаю, общеупотребительное понятие.
1: Да.
0: Вот. И эта крышечка, естественно, стеклянная, достаточно тяжелая. И поэтому что происходит? Вот мы накрыли крышечкой, поставили в муфельную печь, задали обязательно медленный нагрев до этих 500 градусов Цельсия, 3 градуса в минуту, медленный нагрев. И у нас потихонечку начал лететь аммиак. Кстати, заметьте, этот процесс, он в экологическом плане достаточно нормален, потому что, как вы знаете, бич – это кислотные дожди,
1: то есть бич –
0: это то, что летят газы, которые закисляют. И если с ними просто соединяется основный аммиак, то, извините меня, у нас просто дождик поливает поля удобрением.
1: Типа, ну там, да, и не более того. Да,
0: да, то есть это нейтрализует, наоборот, ну вот. И, соответственно, этот аммиак начинает вылетать из этого бюкса, и, естественно, он вылетает абсолютно идеально вверх. И поэтому эту крышечку он тоже приподнимает идеально вертикально, да? Прямо над горлышком этого, значит, бюкса. Вот. И в какой-то момент, естественно, ток аммиака ослабевает, он просто начинает заканчиваться, как он может выделиться из этой порции, но он еще совсем не прекращается, он просто становится недостаточно могучим, чтобы на себе удерживать такую вот летающую крышечку.
1: Крышка закрывается.
0: Да, она аккуратненько брякается обратно на место, еще в тот момент, когда, еще раз говорю, там продолжается выделение аммиака.
1: Аммиака,
0: там,
1: да.
0: Полностью, да, то есть там полностью априори вытеснен весь воздух на момент закрывания этой крышечки, а как раз шлифовое соединение, или шлифовое, я даже не знаю, как правильно ударение, вот, оно максимальную герметичность обеспечивает, и поэтому, соответственно, далее процесс идет в той самой инертной атмосфере, без каких-то очень сложных технических приспособлений, типа сухого бюкса. Кстати, ну, да. Сухой бюкс автоматические переводчики переводят как коробка для перчаток.
1: Хорошо.
0: Вот. Но я еще, кстати, подумала, что поскольку все-таки не факт, что все поголовно слушают передачи «Все буквально», надо, наверное, пояснить, почему вообще получающийся нанографит так ценен для уменьшения горючести полиуретана, потому что на самом деле полиуретан вокруг, если он возгорается, то начинают выделяться незаметные человеку ни одним органом чувств газа, то есть циановодород и угарный газ, и от буквально одного вздоха человек умирает. И тут самое главное, что тип пожаров поменялся, а тактика тушения нет.
1: Нет.
0: То есть,
1: да.
0: Тактика тушения оказалась...
1: Это вы знаете хорошо. Кстати, знаете, почему от полиуретана в свое время отказались вояки? Вот именно из-за этого. Дело все в том, что полиуретан, его можно сделать, вы знаете, прекрасно сделать очень крепким. Вот, и он радиопрозрачный. В свое время, в Советском Союзе была великолепная технология изготовления вагонов из полиуретана для размещения там секретной радиоаппаратуры. Отказались вот. Только потому, что при малейшем попадании чего-нибудь люди очень быстро помирали.
0: Ну вот, но любое горение – это цепная реакция. То есть, что значит цепная? Значит, что радикал, прежде чем погибнуть, новый радикал производит из соседней молекулы, грубо говоря. И поэтому главная задача – это остановить эту цепочку. Да? Вот. Это, ну, как вы понимаете, уже куча способов делается, но вот обычно, правда, углеродные нанотрубки используются, да, в этом плане это как раз работает. Вроде очень странно, кажется, уголек должен сам гореть, нет, нанотехнологии, они сами не горят, они сами повышают огневую стойкость, то есть это-то не наша находка, это как раз уже четко есть, вот, а... Соответственно, уже что можно это делать не с очень дорогими нанотрубками, а с графитом из того, что сейчас просто пропадает. То есть, по сути, мы консервируем этот углерод в полезную вещь. То есть, понятно же, что эти меламиновые ластики, как вы тонко сказали перед паузой, у нас под ногами не остаются. Да? Вот. Наверное, полагаю, что раз их и не перерабатывают, и под ногами не остаются, значит, у них какой путь?
1: Ну да.
0: Сжигание. То есть, если просто сжигание, это как раз вот не инертная атмосфера, а как раз самое, что ни на есть обычное, да, на мусоросжигающем заводе. Там нет подпрыгивающих крышечек, летающих, это мяка.
1: Вот, и, соответственно, кислотные дожди над заводом запросто идти могут.
0: Весь углерод, который, собственно, был в этом меламине, он и идет. И еще как бы как раз не тоже в виде каких-то токсичных соединений. Вот это я еще, кстати, не изучала. Ну вот. Нет, на самом деле соли меламина сами являются антиперенами, но опять же, это тоже надо какую-то технологию переработать.
1: Ой, вы знаете, вот я, честно говоря, готов это слушать как бесконечный детектив. Это безумно интересно. Любовь, приходите к нам, пожалуйста, почаще. И детям вашим я завидую. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня на «Маяке» и на «Маяке» останется. С нами интересно. Я в этом уверен. Пока.

0: В Москве 16 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили за сутки 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймер» с производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Министерство обороны. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1300 военных. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям в районах Стецковки, Моночиновки, Самборовки и Гусинки в Харьковской области, а также Щурова, Рубцов, Пришиба, Яцковки и Лозового в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ за сутки на этом участке спецоперации составили более 190 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, несколько автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и другая военная техника, говорится в сводке Минобороны. Зеленский мог найти другой способ передать письмо президенту Владимиру Путину, а не использовать мегафон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу на третьей стране и завершить конфликт. Российский лидер отреагировал на письмо на пленарном заседании МЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с ним. Зеленский хотел бы напомнить главного героя фильма «Рэмбо. Первая кровь», но это ему не удается, заявил Песков. Президент России на пленарном заседании МЭФ поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского, отметив, что попытки последнего изображать все время Рэмбо «Первая кровь» не всегда уместны. Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России, а в Донецкой Народной Республике Украине подконтрольно только менее 15% территории, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного форума, комментируя письмо Зеленского.
1: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. От Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
0: Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу, также заявил президент на пленарной сессии МЭФ. Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять собственную безопасность, уделяя особое внимание усилению системы ПВО. Президент также заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Он отметил, что ветер может подуть и в Европу. 7 ведущих стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений по добыче нефти, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, приняли решение нарастить добычу нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в сообщении организации. В рамках этой квоты России разрешено увеличивать добычу нефти в июле до 9 824 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Саудовской Аравии разрешено увеличить нефтедобычу в рамках ОПЕК плюс до 10 355 тысяч баррелей в сутки. Кувейту, Ираку и Оману можно увеличить нефтедобычу в июле суммарно до 7 853 баррелей в сутки. А следующая встреча ОПЕК пройдет уже 5 июля. На проходящих в воскресенье парламентских выборах в Армении фиксируется множество нарушений, связанных с репрессиями, нарушениями электорального кодекса, а также технические нарушения, сообщил представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардаванян. Ранее блок Армения, возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочеряном, сообщил о случаях вноса и выноса бюллетеней из избирательных участков в день парламентских выборов. Лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян, также заявил о массовых арестах своих сторонников в день парламентских выборов. Ранее сообщалось, что люди в масках пытаются проникнуть в офис оппозиционного блока «Сильная Армения» в Гюмри. В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвует 18 партий и блоков. Руководство Евросоюза заваливает Европу своими директивами и регламентами, последствия которых никто заранее не оценивает, заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Газета «Вельт» сообщила со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ, что ЕК в прошлом году приняла свыше 1000 директив, регламентов и технических правовых актов, но дала оценки последствий только 25%. Из них. Ранее Вель также сообщила, что Еврокомиссия, вопреки своим обещаниям избавиться от излишней бюрократии, издала за прошлый год почти 1500 подзаконных актов в области производственной и предпринимательской деятельности. Таким образом, был установлен рекорд за последние 15 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, ночью 11-13, днем в российской столице 27-29 градусов.

0: Маяк.
1: Ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям. Ну уж как возвышенно. Обращусь-ка я к Всевышнему.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
1: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
1: Связки напрягаются. Вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете. То есть вы его присваиваете.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Здравствуйте.
1: Какое у вас настроение?
2: Я первый хотел тебя спросить.
1: Я у тебя с языка снял.
2: Да, да.
1: Вообще, я всегда фигурально это представляю. Как ты достаешь руку,
2: руками,
1: засучиваешь рукав и вот так прям с языка снимаешь.
2: Ага. Так, настроение.
1: У тебя какое настроение?
2: У меня какое настроение? У меня такое.
1: Игривое?
2: Игривое.
1: Игривое.
2: Озорное, боевое.
1: Я тебе уже сказал, какое у меня настроение, не будем озвучивать.
2: А, нет, это ты сказал, как ты его переживаешь. А что за настроение?
1: Настроение?
2: Да.
1: Отверженность.
2: Отверженность.
1: Да.
2: Ага. То есть у нас, значит, здесь один игривый, второй отверженный.
1: Да.
2: Да. Мы сегодня хотим поговорить про настроение, потому что вдруг написали нам в чат, а редактор, собственно, нам Саша написала в чат, ребят, вот говорят, надо поднимать настроение. Все хотят поднять настроение. А как так оказалось, что оно внизу, что его надо поднимать? Что это за настроение такое, которое внизу? И вообще мы часто используем это слово «настроение» как аналог какого-то барометра, при том, что этот барометр не очень размечен. У нас есть условно «плохо», да, это как дела? «Плохо» или «нормально» или «хорошо». Вот три таких состояния. А с настроением не очень понятно. То есть, с одной стороны, это очевидная вещь для всех, да? Ну, кто про настроение свое не думает. С другой стороны, там есть и музыкальные какие-то обертона, да, настрой музыкального инструмента.
1: Да-да.
2: Там есть и строй как некий логический или, ну, просто порядок, да, то есть я встраиваюсь в строй, и я тогда настроение свое неизбежно встраиваю в какое-то большое настроение. Понимаешь, в настроение такое плакатное. Вот у меня правильное настроение или неправильное настроение?
1: Ну, еще есть настроение у... Как будто бы внешний мир еще требует, например, новогоднее настроение.
2: Да-да-да-да.
1: День рождения.
2: Что-то нету настроение. Новогоднего настроения.
1: Да.
2: А что за новогоднее настроение? Да? Откуда мы вообще его берем для того, чтобы...
1: Из рекламы Кока-Колы, очевидно.
2: Рекламы Кока-Колы. Но оно же там тоже...
1: Я прав абсолютно.
2: Да, но откуда... Но там его как бы нету, да? Там едут какие-то фуры, которые везут Кока-Колу. Там есть...
1: Мы не знаем, кстати, что они везут.
2: Мы не знаем, что они везут.
1: Да.
2: Там есть... Звенят колокольчики. Угу. Там есть какая-то музыка такая милая, которая у нас ассоциирована.
1: Зима.
2: Зима.
1: Фонарики.
2: Ночь.
1: Ночь.
2: Да, и праздник к нам приходит.
1: Ну, короче, атрибутика такая.
2: То есть, и там, получается, новогоднее настроение – это настроение ожидания.
1: Угу.
2: Да, по сути. Это не то, что он пришел уже, а предощущение. Такое взволнованное ощущение, что вот-вот что-то произойдет. И как будто тогда...
1: Чудо.
2: Чудо, да. То есть, ожидание чуда.
1: Это... А у меня нет настроения ждать чуда, получается?
2: Ну, получается, я не жду чуда.
1: Я не жду чуда.
2: Да. Хотелось бы, потому что вроде время чудес...
1: Возникает вопрос. Ну, то есть сама фраза «я». Мне хотелось бы чуда, но я не могу его ждать.
2: Да,
1: это
2: да,
1: парадоксальная
2: да.
1: ситуация. То есть получается, что я не могу определить свое желание. То есть желание есть, но я не могу его иметь.
2: К чему-то приложить. Ну да, иметь, по сути. И тут вообще же парадокс какой-то получается, что моя способность получить то настроение, которое мне хочется... Зависит от того, что как бы не в моей власти. Я же не могу заставить себя поверить в чудо, если я не верю в чудо.
1: Ну и тогда становится понятно, почему массовая культура и весь этот, как его, ну, блок развлекательный, да, он как бы помогает поднять настроение. То есть очевидно, что, значит, современный человек в массовом таком, ну, представлении, да, это человек, который не в настроении сейчас находится.
2: Не в поднятом.
1: Не в поднятом.
2: Потому что он же всегда в каком-то настроении.
1: Да. Не в поднятом, то есть, да, тут еще маркировка важна, да, что хорошее настроение – это вот такое настроение, а плохое – такое вот такое, это понятно. И значит, вот это все, как это называется, не environment, не embodiment, а entertainment, вот слово вспомнил. Придумали слово там, да, entertainment, да. Значит, и вот эти компании, которые занимаются этим самым развлекательными этими услугами, они как бы помогают тебе приблизиться к твоему желанию. Если говорить про Новый год, то это желание чуда. Но на самом деле, может быть, приподнятое настроение – это всегда настроение ожидания чего-то, не знаю.
2: Ожидание чего-то реального, ведь чудо – это самое реальное, что может с нами случиться, иначе мы бы его не ждали. И тогда парадоксальная вещь, что мы… У нас сегодня парадокс, парадокс на парадоксе. Что мы ждем то, во что верим, что не произойдет, при том, что когда мы не верим…
1: Понятно. Повтори, пожалуйста, эту фразу.
2: Мы ждем чудо. При этом мы его не ждем, да, потому что мы в него не верим.
1: Мы как бы должны ждать чудо, но не можем его ждать. Вот
2: про не можем, но за чудом мы чего ждем? Мы ждем реальной жизни. Что вот сейчас начнется настоящее. Да? То есть мы, когда ждем или не ждем его, мы не в настоящем.
1: Да. Следовательно, entertainment услуги предлагают нам реальность. По их мнению, так? По твоему мнению.
2: Не реальность, а скорее какой-то образ реальности. Они предлагают даже не реальность, а какой-то эрзац, какой-то
1: эрзац,
2: негатив.
1: Слово тоже вот это надо нам сделать в наш стикер-пак, чтобы...
2: Эрзац?
1: Что было слово эрзац? Ты вместо слова там иллюзия или там...
2: Это не иллюзия, понимаешь?
1: Симулякр, используешь слово эрзац.
2: Вот симулякр больше подойдет.
1: Что такое эрзац?
2: Эрзац?
1: Да.
2: Это...
1: Я знаю, абзац, форзац.
2: Ага.
1: А эрзац?
2: Это что-то, что... не является,
1: выдает
2: себя за то, чем является.
1: Чем от симулякра отличается?
2: Симулякр более позднее слово. Эрзац — это как бы, знаешь, вместо кофе пьют, когда кофе нету, как он называется, не кориандр, а напиток такой есть.
1: Да.
2: Вместо масла, не майонез, а
1: маргарин,
2: да. То есть
1: чаще мы продуктовые хотите. Выучишь хоть товары.
2: Ты давно маргарин видел?
1: Маргарин. Не любят у нас маргарин. А я, кстати, чем он от масла-то отличается? Маргарин. Мне вот намажут маргарин, я не отличу.
2: Думаешь?
1: Я думаю, да.
2: Мне он очень в детстве нравился. Мы покупали масло, а у соседей был маргарин, и мне очень нравились их бутерброды.
1: Да, родители все время от маргарин, это отстой полный. Ты знаешь людей, которые умерли от маргарина? Я не знаю ни одного, чтобы в свидетельстве о смерти написать смерть.
2: Маргарин
1: написано, от маргарина.
2: Или эрзац-продукт.
1: Эрзац-продукт. Так, хорошо.
2: Ты не хочешь, да, разговаривать сегодня?
1: Нет, почему? Просто слово эрзац, я много раз это слово от тебя слышал.
2: Да ладно.
1: Да, ты вот часто его используешь.
2: Это эрзац, был не я.
1: Но я тебя зафиксировал сейчас просто в этом слове. Так, то есть, короче говоря, ты сказал...
2: Они дают нереальность. То есть, ты говоришь, реальность в их понимании.
1: Они — это кто? Это что?
2: Капиталистический
1: мир?
2: Ну, не обязательно капиталистический мир. Вообще мир, у которого есть ответы. У которого есть рецепты, у которого есть диагнозы.
1: Соответственно, и сами эти ответы тоже являются эрзац-ответами.
2: Да, более того, вопросы являются эрзац-вопросами. Которые они нам задают. Ну, потому что если...
1: Давай эфир назовем «Эрзац настроения».
2: Давай. Это хорошее название.
1: Да.
2: Смотри, что происходит. Если я, например, влюблен и хочу свою избранницу баловать всячески.
1: Так.
2: А мне не нужно 14 февраля для этого, для того, чтобы купить ей цветы.
1: Так.
2: Мне не нужно 8 марта, да? Это все существует...
1: Мне нужен цветочный магазин.
2: Нужен цветочный магазин, безусловно.
1: Кстати,
2: но реклама цветочного магазина не нужна.
1: Да, извини, но то, что интересно, что цветочный магазин – это очень реальное место, на самом деле. Об этом мало говорят люди в обществе.
2: Я думаю, это одно из самых реальных мест в Москве, так точно.
1: То есть там абсолютно реальные женщины сидят, они продают реальные цветы.
2: Да, там реальные запахи.
1: Реальные запахи.
2: От реальных цветов.
1: Да. Ну, то есть,
2: который кто-то выращивал.
1: И пока ты покупаешь цветы, я не помню, чтобы я чувствовал какое-то несоприкосновение с продавцом. Продавец цветов всегда пытается тебе помочь. Что-то. То есть есть какое-то. Возможно, это вообще единственная профессия вот среди продавцов. Вот всех этих.
2: Всех продавцов?
1: Всех продавцов. Которые
2: еще иногда бывают бариста, которые.
1: Бариста бывают, да. Согласен.
2: И людей.
1: Ну, да. Конечно, есть такие профессии, есть такие люди, да.
2: Еще у нас в Жуковском есть Илья, грузин, он печет шоти, это грузинские лаваши, сам в своей лавочке.
1: Помнишь, мы гиросы на белорусской брали у мужчин?
2: Да.
1: Который... Ну, суть в том, что, конечно, это уже про людей, но если брать именно профессию, продавец цветов, то, я не помню, чтобы я попал на какую-то женщину-продавщицу цветов, чтобы она была какая-то отстраненная, холодная, неучастливая в этом. Типа, да, вот возьмите букетик, она как-то все время с тобой взаимодействует.
2: Мы покупаем, в смысле, реальную вещь.
1: То есть
2: в
1: вот
2: тот
1: это,
2: момент, да, когда мы выбираем цветы. Причем мы еще сами не знаем, какой мы букет купим.
1: Да.
2: Да?
1: Ты приходишь.
2: И вместе с ней вы пытаетесь определить, чего хочется, кому, на что.
1: Нет, я думаю, еще такое можно встретить
2: в бутиках ювелирки,
1: да,
2: и, ювелирки и одежды,
1: да,
2: дорогой.
1: Да, да, да. Но все равно,
2: где
1: в общем,
2: портные.
1: Мне очень нравятся такие изводы нашего разговора, потому что вот о цветочных вообще никто не говорит почему-то.
2: Хотя их очень много.
1: Их очень много.
2: И мне недавно
1: все ходят туда.
2: Попалось короткое видео, и там, я не знаю, кто с кем разговаривал, почему-то они разговаривали о цветочных магазинах, о том, что в Москве много круглосуточных цветочных магазинов. Она говорит, я не понимаю, как жить в Дубае, где нету круглосуточных цветочных магазинов.
1: Видишь, вот так и стало заметно.
2: Да, да, да.
1: То есть, например, к портным не все ходят.
2: Угу.
1: Но цветы покупают все.
2: Я не помню, это стихотворение или чей-то рассказ о после, сразу после блокады в Ленинграде, когда кто-то шел с букетом цветов свежих, и все эти люди, пережившие ужасные годы, да, этого состояния, они вдруг расцветали в трамвае, видя эти цветы. Да, вот это расцветение тоже с цветами связано.
1: Да, да.
2: И цветы явно с настроением связаны.
1: Абсолютно.
2: Потому что они ни зачем не нужны.
1: А как я вообще про цветочные упомянул? То есть это абсолютно не случайно все получается.
2: Случайно, да не случайно.
1: Да, да, да.
2: Про 8 марта мы заговорили. И про то, что если я влюблен,
1: мне
2: не нужна реклама.
1: Мне нужен только цветочный магазин,
2: да,
1: я сказал.
2: Да, да,
1: да. Это правда. Да, то есть я, если я проживаю свою реальность сейчас, то я ее не прикрепляю к календарю. Об этом у нас был отдельный эфир, посвященный проживанию праздников.
2: Да.
1: И я не прикреплен к каким-то обязательствам внешним, по большому счету. Это внутренняя интенция.
2: Угу.
1: И тогда получается, что вот, то есть главная тут проблема, мы воспринимаем, ну, мы, я имею в виду, вот как мне кажется, в целом люди воспринимают настроение, как результат внешних обстоятельств.
2: Мол, что-то случилось,
1: да,
2: подействовало на меня, и поэтому
1: да,
2: я в таком настроении.
1: Либо праздник, либо зарплата, либо... Я не знаю, ты проснулся, и как-то вот работа, которую должен был сделать, уже делать не нужно. Вот какие-то такие вещи, да.
2: Ты имеешь в виду источник настроения, как
1: да, да, ну любые вот. То есть
2: пришли,
1: мы в настроении
2: зарплату
1: воспринимаем...
2: на карточку.
1: Хорошо.
2: Мы такие, о, хорошее настроение.
1: Это как я видел где-то какое-то шоу было с психологом или с кем-то еще. И она говорит, когда у вас хорошее настроение, когда можешь... Пришла деньги на карту, вот, например, да, и она, хоп, у нее хорошее настроение. Вот, понятный такой, да, эффект. То есть мы воспринимаем настроение как объекты этого настроения, а не как субъекты.
2: То есть как обусловленное всегда настроение.
1: Да.
2: Но это путь в ад, говорит Мамардашвили.
1: Ну, это и есть путь в ад. А он нет, ну или, например, перед Новым годом надо посмотреть фильмы, там, «Один дома», «Гарри Поттера», там. И так далее, чтобы создать себе настроение.
2: Праздничное настроение.
1: Ну, я тоже. А что ты будешь делать в землянке? Вот. Мы с женой ездили в Псков, и, значит, и мы замечательно провели время, отмечали годовщину свадьбы нашей. Все было прекрасно, как бы до момента, пока наш рейс не задержали на 4,5 часа.
2: Обратный.
1: Обратный, да. Мы уже улетели там глубокой ночью, в Москву в 3 часа прилетели. Ну, это, естественно, дополнительные расходы и усталость. И с сыном надо было что-то придумывать, потому что он был там у мамы и так далее у моей. И я вот думал, вот есть, знаешь, турфирмы, которые говорят, мы подарим вам незабываемое путешествие.
2: Так.
1: Так? То есть они берут на себя некую ответственность за то, что они под ключ, тебя подключат к определенному состоянию, в котором ты будешь ощущать радость бытия.
2: Не обязательно радость.
1: Ну,
2: она же незабываемая.
1: Да, ну,
2: возможно...
1: все подразумевают под словом незабываемое, только положительное.
2: Тараканов
1: абсолютно,
2: запустят.
1: Только положительное воспринимают. И я подумал, ну это же мошенничество. Потому что
2: воды, да? А они там пишут, не является публичной офертой. И чего ты уже не предъявишь.
1: Что это значит тоже? Что такое публичная оферта?
2: Это, мол, я тебе ничего не предлагаю. Вот тебе написано, такая-то машина стоит столько-то. Звездочка не является публичной офертой. То есть, если ты придешь, и она будет стоить дороже, ты не можешь иметь к ним претензий.
1: Это не по понятиям, это
2: да,
1: не
2: это объявление, в которое не является объявлением,
1: да,
2: по сути.
1: Да, это как, это эрзац объявления.
2: Это эрзац объявления,
1: конечно.
2: Да.
1: Вот. И по большому счету мы попадаем в некий такой мир. Я к чему эту историю-то привел с самолетом? Мы попадаем в следующий мир. Значит, у меня нету настроения, я хочу себе его поднять. И есть определенные аппараты, которые говорят: мы этим занимаемся.
2: Это что за аппараты с пивом?
1: Нет, это еще куда не шло, тоже реальный аппарат, кстати. Да? Нет, любые аппараты, ну, это такой философский как бы термин, ага. Аппарат как существо, ага. Которое отвечает за что-то, да, что-то производит. Вот, эти аппараты производят хорошее настроение. Это там, не знаю, и про это... Entertainment.
2: Entertainment.
1: Я
2: так.
1: Не могу. Ага. Все хочется environment сказать. Это и турфирмы, это, ну и так далее, и так далее. Про те, кто делают там, даже про продукты, кто производит, да, рекламирует. Вот с нашим соком ваша семья будет крепкой, например. Да?
2: Угу.
1: Ну, такая же реклама сока обычно, да. Вот. И, соответственно, они являются такими аппаратами по производству хорошего настроения, и они говорят: мы решим вашу проблему. Но, по большому счету, они не могут ее решить. Ну, слушай, дальше. Ну, не могут, потому что масса объективных и субъективных обстоятельств.
2: Не
1: от них независящих. Угу. То, что самолет не улетел, от вас не зависело. Это авиакомпания. Но я же верю в это. И я покупаю вашу услугу, любую услугу. И получается, что... Вы, значит, предлагаете нам резаться настроение улучшить. И я как бы верю в эту иллюзию.
2: Угу.
1: У нас две иллюзии.
2: А веришь ты в нее почему? Потому что тебе кажется, что у тебя какое-то не такое настроение.
1: Это изначально предпосылка, да, что у меня не такое настроение. И что обычно эти аппараты по производству настроения...
2: Производят картинки счастливых людей.
1: Да.
2: Которые
1: и
2: не
1: получается,
2: являются
1: публичной
2: чертой.
1: Что даже если я получу то, что хотел... Сейчас нам надо найти на новости, я быстро договорю. Если я даже получил то, что хотел, я получил не то, что хотел, а получил симулякр, эрзац того, что я хотел.
2: Вернемся после этого.
0: Пойми себя, если сможешь. Современному читателю нужна мультижанровая или мультизадачная литература. И как таковой чистый жанр сейчас не популярен, потому что жизнь стала сложнее, и литература стала сложнее. Она теперь призвана удовлетворять сразу нескольким потребностям. Антон Мамон, писатель.
3: Так говорит Маяк.

0: круглосуточно
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: В Москве 16:30.
2: Новости.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Зеленский свое хамское сообщение в адрес президента России Владимира Путина направил открыто, строя из себя Рэмбо. Назвать это письмом уже нельзя, отметил в беседе с журналистом Вести Павлом Зарубиным пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вспоминая произнесенные на пленарной сессии МЭФ слова Путина о том, что Зеленский силится строить из себя героя американского боевика, роль которого исполнил Сталлоне, Песков заметил: Зеленский не напоминает Рэмбо, но он хочет, но не напоминает. Если хочешь передать письмо, передай. Если используешь мегафон, не называй это письмом, резюмировал представитель Кремля. Россия пытается донести до Армении, что Евросоюз из экономического объединения фактически трансформировался в военно-политический союз. Об этом Вестям заявил заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук. По его словам, Москва обращала и продолжает обращать внимание Еревана на отношения ЕС к России, которая открыто заявляет о своей враждебности. Ранее Аверчук заявил, что Армения думает, что Европейский Союз создаст лучшие условия для развития экономики страны, однако сейчас ЕС представляет из себя не экономическое интеграционное объединение, а военно-политический блок. В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил, 16 партий и два партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном. 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, общая квота Альянса на июль составит 35 миллионов 83 тысячи баррелей в сутки без учета компенсации со стороны нарушителей сделки. 7 стран ОПЕК плюс также смогут компенсировать допущенную ранее сверхдобычу до конца текущего года, следует из сообщения по итогам встречи семерки ОПЕК плюс. Следующее заседание намечено на 5 июля. Лидеры сделки Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу в следующие месяцы на 62 тысячи баррелей в сутки. Кувейту, Ираку и Оману можно увеличить нефтедобычу в июле суммарно до 7 миллионов 853 тысячи баррелей в сутки, говорится в заявлении ОПЕК+. Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет Совет Безопасности и вручит медали «Герой труда» и государственные премии. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, сообщает Вести. Также в графике главы государства совещание с членами правительства. По словам Зарубина, у президента была бурная неделя. 5 июня Владимир Путин выступил с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. США подготовили и разослали проект резолюции к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ, в котором потребовали от Ирана предоставить международному агентству точную информацию о ядерных объектах и запасах обогащенного урана на иранской территории, а также доступ для проверки этих данных, передает агентство Рейтер. В июне прошлого года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот». США для заключения сделки с Ираном теперь требует передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружия, наличие которых Тегеран отвергал. Туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпаний, у которых не будет официальных разрешений на полеты, заявил ТАСС в рамках МЭФ глава Минтранса России Андрей Никитин. По его словам, ведомство решает эти вопросы совместно с Минэкономразвития. «Для нас важно, чтобы все наши требования соблюдались», – подчеркнул он. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Anka и Tailwind не имели разрешения на полеты в Россию после 25 мая, но продлили туроператорам провозные емкости до конца октября. Туроператоров обязали пересадить пассажиров на рейсы других перевозчиков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, ночью 11-13, днем в столице 27-29 градусов.
1: Новости спорта.
0: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» официально объявил о подписании контракта со защитником Владиславом Провольневым. Срок договора с 31-летним игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА. Другой клуб континентальной хоккейной лиги «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 года. Двукратный чемпион России среди юниоров, фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Терри Тутберидзе. Об этом сообщил РИА Новости, источник, близкий к ситуации. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Вместе с 16-летним Федотовым Хрустальный покинул и его младший брат Артем. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Сборная России по футболу среди женских команд обыграла сборную Китая в товарищеском матче. Встреча прошла в Ухане и завершилась со счетом 1 в пользу сборной России. Мяч

хорваткой Донной Векич, а Чираева сразится с представляющей Казахстан Полиной Кудерметовой. Московский «Спартак» может продать полузащитника Жетсена Фернандеша за 25 миллионов евро. Он был предложен агентом турецкому «Галатасараю». На этом о спорте все. До встречи.

0: избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Ну что, мы возвращаемся?
2: Да.
1: У тебя какая-то мысль родилась?
2: Нет, ты очень хорошо завернул под конец перед новостями про то, что...
1: Я думал, ты подумаешь, пока новости будут.
2: Зачем? Тоже придумал.
1: Когда смотришь новости, думать не надо.
2: Мы сюда что, думать приходим?
1: А чем мы приходим заниматься потом, Влад? Раздумывание делаем?
2: Нет, мы ищем какие-то... обрывки
1: трещинки.
2: Реальности, трещинки. Мы ходим и простукиваем, знаешь, стеночки. И где-то иногда полое за стеночкой обнаруживается, и мы лезем туда. А вдруг там какой-нибудь кладик? А вдруг там что-то от предыдущих жильцов осталось?
1: Например, цветочный магазин.
2: Например, цветочный магазин или эрзац путешествия.
1: Ну вот, я тогда могу продолжить с того момента, на котором остановился. Я сказал, что есть мое настроение. Оно как...

0: какой-то существует. Ты правильно сказал, у всех есть какое-то настроение, да? Это там, вот мое настроение, кружочек нарисовал, да? И есть мое представление о том, каким мое настроение должно быть. Новогодним, там, праздничным, радостным, не знаю, там, эротическим, каким угодно, так? Вот, это второе. И значит, мне нужно, чтобы какой-то аппарат. Вот это, там, это X будет мое настроение сейчас, а это Y мое желаемое
1: настроение. Желаемое настроение.
0: Да. Что какой-то аппарат, он бы сделал как бы, вот такое тождество, чтобы X стал Y. И я доверяю это вот этому аппарату, назовем ему N.
1: И... Аналитическая передача, пойми себя, если
0: сможешь. Нет, ты знаешь, когда в банк приходишь...
1: Они
0: любят
1: схемы.
0: Рисовать схемы, а ты говоришь, что ты мне рисуешь? Ты скажи, где тут меня хотят кинуть просто? Что ты мне рассказываешь? Думаешь, я вот такой вот, да, вот, да? Вот. И, короче говоря, получается, что так как я не являюсь тем, чем хочу быть, я сейчас X, а не Y, я предполагаю, что некий аппарат под кодовым названием N сделает меня Y.
1: Грубо говоря, если я куплю себе Mercedes, я буду чувствовать себя лучше.
0: Ну, это ты схему описал.
1: Схему описал.
0: Да.
1: Я без Мерседеса чувствую себя не очень.
0: Хуже.
1: Вернее, я себя чувствую как-то не очень.
0: Я не являюсь тем, кем хотел бы быть.
1: А мне кажется, что тем, кем я хотел бы быть, я могу стать, если у меня будет аппарат под названием Мерседес.
0: Да, и тут интересная вещь. Мне сразу Тальпис вспоминается, как он работает с такими желаниями у своих клиентов. Да? Клиент приходит, говорит, Леонид, я очень хочу... что у меня был вот этот Мерседес. Он говорит, не проблема. Пожалуйста, садитесь. Закройте глаза. Вы можете представить себя сидящим в Мерседесе в этом? Да, могу. Так, как ощущение? Хорошо, приятно. Руль как? Гладкий, мягкий. Слушается. А как на дороге ведется? Хорошо ведет, да. А запах приятный. Ну, все, все погрузил. Ну, хорошо тебе Мерседес, да. Говорит, открой глаза. Ну, я так как представляю, что он с ним работает. Ну, как тебе в Мерседесе? Он говорит, прекрасно.
1: Но ты не в Мерседесе.
0: Ты не в Мерседесе. То есть ты же хотел, ты же не сам Мерседес хотел. Ты хотел себя в Мерседесе. Мы не можем хотеть Мерседес. Он ну, как бы нам дает состояние. Я это состояние получил. Совершенно бесплатно. Представляешь?
1: Ну, не бесплатно. Я думаю, Тальпс не дешевая консультация.
0: Ну, хорошо. Но человек может послушать нашу радиопередачу.
1: Несколько часов мог бы на Мерседесе покататься на бизнес-такси.
0: Нашу радиопередачу можно послушать.
1: Может, бесплатно, да.
0: Попросить или самостоятельно попасть в это состояние. Я такое делал в школе с ученицей с одной. Я хочу сдать экзамен на отличник. Зачем? Ну, чтобы вот мне вот этот, я говорю, без проблем, давай сейчас прям.
1: Будем сдавать,
0: давай,
1: да?
0: Будем сдавать, да. И, ну, при всем классе я такую штуку сделал. Он говорит, а мне так хорошо. Я говорю, ну и все, можешь не сдавать. И проблем. Это на самом деле жить. Мы сегодня говорим про подмены.
1: Про подмены. Про подмены. И про большие какие-то потоки, в которые мы попадаем, сами того не знаем, и они нас захватывают.
0: Да, и как мы понимаем, что вот это хорошее настроение, это уже... Откуда вообще идея, что у меня должно быть новогоднее настроение?
1: Вот.
0: Просто...
1: И что если эта реклама на самом деле создает не новогоднее настроение, не иллюзию новогоднего настроения?
0: Фантазия нас.
1: А... мое настроение, в котором у меня нет новогоднего настроения.
0: Да.
1: Какое новогоднее настроение? У меня отчеты горят под конец года. Надо успеть поставщики, чтобы там, не знаю, все закрыли сделки в этом году перед тем, как на каникулы уйдут.
0: Или у меня мать в больнице.
1: А мне еще вот это вот пихают по телевизору,
0: да?
1: Что я еще счастлив должен быть при всем при этом. Слякоть на улице, холодно. Ну, то есть, это диверсия на самом деле.
0: Диверсия, согласен, да. То есть это подрыв реальной реальности.
1: Это подрыв реальной реальности.
0: А то есть сейчас на самом деле мне хреново, давай честно. Это тоже
1: зеркала,
0: настроение.
1: Которые меня не отражают, понимаешь? Это как если у нас будут зеркала.
0: Они тоже не отражают, Влад.
1: Это витрины.
0: Это вот какое. Ты подходишь к зеркалу, а там ты светящийся,
1: вот,
0: лучистый и лоснящийся.
1: Я про это
0: витрины,
1: говорю.
0: Да.
1: Витрины.
0: А, ты как
1: а бы... у нас будут такие зеркала, в них будут встроены светодиодные экраны, они будут с дополненной реальностью одевать нас в самые красивые шмотки и говорить, вот сейчас скидки в Прада, смотри, как на тебя
0: да,
1: Тимофер хорошо будет выглядеть.
0: И тут интересная
1: выглядеть.
0: История, потому что мы такие зеркала сами производим через соцсети. То есть мы создаем зеркала для других, в которых люди смотрятся.
1: Потому что соцсети мы обычно выкладываем либо с отпуска, либо когда нам хорошо.
0: Из туалета я не видел ни одной фотки.
1: Из туалета?
0: Из туалета. Мне плохо. У меня не сварение, мое лицо. Хотя если известно знаменитый человек сделает такой челлендж, это называется, да?
1: Все будут так же
0: все
1: делать.
0: Будут, и мы будем в мире туалетов. Уже с кем-нибудь туалета пришли, будешь реально. Ну, короче говоря, да. И вопрос. который должен возникнуть...
1: У человека, который слушает нашу передачу, да, вместо того, чтобы к Тальпису пойти.
0: Да. Он говорит, хорошо, Владислав... Или так, Антон и Владислав, и Владимир.
1: Владимир,
0: хорошо,
1: Антон, Вячеслав.
0: Владимир, Вячеслав, точно. Хорошо, Антон и Вячеслав, вот, допустим, Новый год, у меня нет настроения. Но ведь мое... Что мне делать?
1: А чего? Что... Вот, а откуда вот это желание возникает что-то делать?
0: Ну, я чувствую,
1: это
0: что...
1: Это же вопрос не возникает,
0: я чувствую...
1: в июне,
0: а я тебе
1: в июне у тебя.
0: А потому что сейчас единственная возможность прожить новогоднее настроение, а у меня его нет. Конечно, мне хочется... что-то сделать.
1: Ну, смотри, я был на Новый год на Шри-Ланке. И у меня не было новогоднего настроения, потому что это...
0: Я думаю, сейчас радиослушатели такие говорят, иди-ка ты знаешь куда.
1: Слушай, я уверен, что многие лучше в Египте
0: были. Я думаю, многие скажут, мне лучше на Шри-Ланке без новогоднего настроения, чем в Москве с Новогодним.
1: А вот не факт.
0: Я думаю, что кто-то скажет. И это, кстати, очень интересный извод. То есть, если уж в Москве или там в Вологде, то уж хотя бы с новогодним настроением. Но я, в принципе, и на Шри-Ланке бы без новогоднего разобрался.
1: Ну, тогда...
0: Я уверен, что таких много будет желающих.
1: Согласен. Но ты же видишь здесь просто разрушение двух сторон.
0: Да.
1: Идет
0: ну,
1: сама
0: потому что мне
1: желания.
0: Кажется, вот мысль, которая пришел сейчас прямо. Мы живем из дефицита. Из дефицита. И именно поэтому мы готовы жертвовать тем малым, к чему стремимся, ради чего-то большего. Потому что стремлюсь... Конечно, у меня мало всего, и хотя бы новогоднее настроение. На самом-то деле, если честно, для большинства людей такая мысль есть. Но вот и так все эти отчеты слякать, да, и так далее.
1: Но
0: хотя бы новогоднее настроение.
1: Знаешь, что это похоже? Это похоже на... Там нет вот этой вот фразы «хотя бы новогоднее настроение». В него реально страдают, в это желание. Новогоднее настроение. Это очень похоже на подростковую ситуацию, когда тебе очень нравится девочка.
0: Новогоднее настрадание. Когда тебе очень нравится девочка.
1: Очень нравится девочка с параллельного класса. И ты вот боишься к ней подойти как-то. Ты вроде тоже нравишься. И как-то вот этот шаг надо сделать. Или, например, она тебя отвергает даже немножко так. Ты вот ей пришел, признался в своих чувствах. Она говорит, отстань, дурак.
0: Это моя история. Так.
1: Вот. И ты же очень страдаешь. И очень хочешь, чтобы Маша передумала. Чтобы не отвергала тебя, а пошла с тобой гулять.
0: Допустим. Я-то как бы проклинал Машу и думал, что ты еще пожалеешь.
1: Во-во-во, вот эти. А потом приходит Настя.
0: Так.
1: И говорит, а пойдем со мной гулять. И ты идешь гулять с Настей, сразу же забывая Машу, вернее, не забывая, а вот злорадство. Ага. Про то, что вот. И это предательство Маши. Предательство своего чувства к Маше, понимаешь?
0: Ну, ты знаешь, когда я сказал, будешь страдать, я не про другую женщину имел в виду. Я имел в виду другого себя, которого ты отвергаешь.
1: Я понимаю,
0: другого будущего.
1: Я понимаю, но просто мы так же делаем. Мы не замещаем свою злость к этому отсутствующему новогоднему настроению. Нам надо уходить на рекламу.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды», — промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам, он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут». «Не находят», — согласился я. «А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды». «Да, конечно», — согласился я. И маленький принц сказал: «Но глаза слепы. Искать надо сердце». Я выпил воды, дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?
0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

0: избранные. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Да, до злости докопались. Добрый вечер.
2: Какое у вас настроение?
1: Какое у вас настроение, да?
2: Бесите. Да, ну, конечно, тут, понимаешь, Влад, тут и как бы возникает некая невозможность. Я в последнее время со своей женой вот это обсуждаю тоже. Насколько важно проживать те состояния, в которых мы сейчас присутствуем, да? Допустим, состояние страдания или того, той же злости. Конечно же, если нас спросят, а что мне тогда делать с настроением отвращения к жизни, когда тут вокруг Новый год, мы скажем, ну, вам надо прожить настроение отвращения, да?
1: А прожить потом... не в смысле пережить, а в смысле, ну, побыть,
2: да,
1: в этом.
2: Да, да, да. Ну, а это на самом деле...
1: Отвратительно.
2: Тут же отвратительно. И помимо всего прочего, Новый год кончится.
1: Угу.
2: Вот.
1: Но у нас удивительно вообще есть возможность эти праздники после новогодние, когда можно ничего не делать. Это очень мало кому и когда в истории было доступно. Оплачиваемый отпуск, никуда не надо. Это, ну, реально можно улететь в нирвану, если хорошо погрузиться в свое состояние страдания, например.
2: Ну, ладно. Хочется чуда, хочется радости, а ты говоришь, надо пострадать. И на самом деле, я думаю, так и работают эти аппараты по производству настроения, что человек никогда не дает себе возможности.
1: Они производят похмелье, понимаешь, в чем штука? Они, ты вот их купил, а дальше ты делаешь вид, что это очень хороший аппарат, и он действительно производит в тебе радость, а на следующее утро ты просыпаешься, и хорошо, если произвел. Если произвел, классно, повторим, да, но главное, чтобы не надоел. А если не произвел... Думаешь, зачем? Фейерверк какой-то купил на 30 тысяч. Ну, стреляли вчера. Собаки пугаются.
2: Ну, это тоже, вот это уже другая такая грань. То есть мы не умеем быть, не умеем принимать, как будто, ну, вот был фейерверк, и было там 5 минут радости.
1: Потом если они были, вот заметьте, эти 5 минут радости, вот столько радости тебе доступно.
2: Да?
1: Вот это уже задние мысли, это вообще ужас.
2: Это как вот мем был, где ресторан, мартини, такси, бизнес-класс, и всего за один раз лучше бы я зимнюю резину купил. Такой же.
1: Примерно так, да. Причем постфактум, да, а не в начале. Где же ты был тогда, когда только писал первый смс?
2: Ну, наверное, мужчина хочет, чтобы на первое свидание приходила женщина, она ему говорила, смотри.
1: Может, лучше резину чем зимнюю купим?
2: Смотри, сегодняшний вечер тебе обойдется минимум во столько, и не факт еще, что ты добьешься того, чего хочешь. У тебя точно нет альтернативного желания? Ты действительно в это вписываешься?
1: Представляешь, так же будут Кока-Колу продавать.
2: Да.
1: Ты правда хочешь заменить свое ощущение чуда и уникальности своей единственной жизнью на вот этот подслащенный напиток заморский?
2: Смотрите, 18 кубиков сахара.
1: 18 кубиков сахара.
2: Ой, вот отвратительно. Это ужас.
1: И ты такой, да, хочу. Лучше так.
2: Я не хочу такой мир. Я не хочу такой мир.
1: Где прямо все говорят?
2: Нет, где мне начнут рассказывать, что да как.
1: А, согласен. Это, кстати, другая сторона.
2: Да.
1: Что мы, правда, точно не хотим мира, где все цинично. Это иногда встречается в кинематографе такой вот...
2: Антиутопии?
1: Ну, не антиутопия, ну хотя антиутопия тоже, ну, заметен.
2: Не только в кинематографе, сколько сейчас нравоучителей появилось, которые говорят, ну смотрите, вот вы сходили в кафе, да, вот вы потратили, купили кофе, если бы вы откладывали каждое кофе, каждый день и клали на криптовалюту, вы вот это. А ты, идиот, кофе вообще
1: или
2: не пьешь, удовольствие не получаешь.
1: Ты вот пластиковый стаканчик выкинул, а там
2: вот
1: же
2: это,
1: картон
2: начинается,
1: и пластик.
2: Начинается все, да, начинается.
1: Ага.
2: Или как с этой водой.
1: Какой?
2: Ты когда зубы чистишь, у тебя вода течет?
1: По-разному. Но бывает, что выключаю. Меня
2: бывает,
1: как-то
2: выключаю.
1: В детстве застращали, да, это автоматически происходит.
2: Да?
1: Я тут был в гостях, пошел мыть руки. А со мной хозяйка разговаривает, в дверях стоит. И я открываю кран, как обычно, а я чуть-чуть его открываю. Она говорит, это что такое? Я
2: да.
1: говорю, я руки мою. Она говорит, а почему такой тоненькой струей? Я говорю, ну а зачем? Ну, я так привык потихоньку. Она говорит, ну, напор же вот такой может быть и включает. Зачем? Что ты мучаешься, говорит. Она говорит, ну, это ладно. Я тут была недавно в гостях, рассказывает, и там, значит, подруга ее, женщина в возрасте, она что-то там сделала, ну, в общем, она... откуда-то воду, которая не считалась, набирала для того, чтобы смывать унитаз, чтобы щечки не крутились. Ну, то есть, вот такой уровень.
2: Ну, это что-то не русское. Мне кажется, русский человек, он живет широко, во всяком случае, в отношении вот литья воды.
1: Это что-то купеческое.
2: Ну, мне так кажется. Ну вот ты чистишь зубы, и у тебя звуковое сопровождение есть.
1: Слушай, у меня воду отключали на 2 недели, и я научился мыться с 1 чайника.
2: А я под холодной водой моюсь, и все.
1: В этот раз было холодно.
2: Ну и что?
1: На улице.
2: А ты на улице? У тебя душ на улице еще? Я понимаю. Кипятком одним облился и согрелся.
1: Красный такой сверху, да? Волос полез.
2: Ты тоже не знаешь, что у тебя конура в Жуковском, а не квартира. Ну вот. Как тебе все связано с настроением?
1: Ну как-то у тебя получше настроение, похоже, происходит.
2: Ну, я когда начинаю говорить часа о том, как широко можно жить и лить воду, то у меня сразу поднимается настроение. Вообще, во мне есть такая гадкость вот эта вот, когда вижу, что какой-то человек начинает чем-то экономить, вот это вот, что-то там, мне сразу поднимается такой злорадство, так хочется ему сказать: «Эй, ты, что ты издеваешься над своей природой человеческой?»
1: Ты вот мусор поднимаешь, если видишь на улице. А если кто-то специально, как ты, будет вести, ты перевернешь мусорку? Понимаешь? Ну, другой человек собирает, хороший такой, бычки там.
2: Так я-то для себя это делаю.
1: Нам пора уходить.
2: Я же никому не рассказываю об этом.
1: Хорошо. Вернемся после новостей.
0: Пойми себя, если сможешь. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 120 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе техники в районах 10 населенных пунктов ДНР. Российские военнослужащие за истекшие сутки также ударили по украинским катерам, местам запуска беспилотников дальнего действия и складам горючего на украинской территории. Россия сохраняет закрытые каналы с киевским режимом. Открытые контакты имели место в момент проведения раундов российско-украинских переговоров, заявил журналисту «Вести» Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Комментируя планы одного российского бизнесмена поехать в Киев, чтобы передать нужную информацию в Москву, Ушаков отметил, что у нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. О планах одного предпринимателя привезти из Киева сообщение в ходе пленарной сессии МЭФ рассказал президент Владимир Путин. Имени предпринимателя глава государства не назвал. В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают. Не стал раскрывать информацию и помощник президента Юрий Ушаков. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления. Подобные удары по Старобельску, заявил Владимир Путин на пленарной сессии МЭФ. Президент вновь подчеркнул, что России нужна не краткосрочная остановка конфликта.
2: Нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. От 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
0: Россия намерена добиваться денацификации Украины и в этом вопросе надеется на помощь международного сообщества, также заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России, а в Донецкой Народной Республике Украине подконтрольно менее 15% территории. Заявил Владимир Путин, об этом комментируя письмо Зеленского. На этой неделе на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как ответил на выступление мэра в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренностей. В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них принимает участие 18 политических сил, 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном. Явка на парламентских выборах по состоянию на 14 часов по местному времени составила более 34%, сообщил представитель ЦИК Армении. По окончательным данным, ЦИК право на голосование в выборах имеет чуть более 2,5 миллионов граждан. Во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам. Против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела. Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки «Хизбаллах» нанесли удары по южным пригородам Бейрута. В правительстве Израиля объяснили, что эти удары стали ответом на обстрелы израильской территории бойцами «Хизбаллы». Это первый обстрел пригородов ливанской столицы с момента согласования ранее на этой неделе режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Районы к югу от Бейрута считаются главным оплотом «Хизбаллы». Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Власти столицы порекомендовали москвичам сократить пребывание на улице, а также обеспечить особый уход домашним животным в жаркую погоду. По предварительным прогнозам Центра ФОБОС, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, днем 27-29 градусов.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Возвращаемся, я пока не забыл. Мы о чем говорили? О том, что я не люблю нравоучительство. Когда вот я экономлю воду, а ты чистишь зубы, у тебя течет. Во-первых, я плачу за эту воду.
2: Представляешь, вот это, кстати, хороший аргумент.
1: Я за нее плачу. Угу. Я хочу, чтобы она лилась. Или нет, вот если ты моешься, тогда можешь. А если просто она течет, тогда нельзя. С чего бы это?
2: Моя вода.
1: Моя вода в данном случае. Хорошо?
2: Она мне принадлежит. Таким же, как и я.
1: Слушай, я еще одну историю вспомнил. Не знаю, она к месту, не к месту, но хочу очень рассказать. Я тоже недоумеваю. Может быть, как-то разберемся.
2: Угу.
1: Ну, в общем, один мужик себе машину на переднее сиденье, когда уходил, ставил медвежий капкан в ноги.
2: Реально?
1: Да. Это реальная история, можно
2: узнать. Он туда помещался.
1: Не, он большой. Ну и, в общем, он ожидал, что его машину могут угнать в новую. И он ставил капкан. И в итоге залез к нему вор и попался в капкан. Дальше точно не помню, видимо, вор сам вызвал скорую, потому что капкан снять не смог. А там капкан, ну ты представляешь себе медвежий капкан, он просто размером, ну я не знаю.
2: Зонтик.
1: Зонтик, да. В общем, приехала скорая, ногу, я так понимаю, он потерял, а против владельца автомобиля завели уголовное дело. Или там административку, но уголовное, кажется. Uh-huh. И я ничего не понимаю. Я, может, храню тут капкан. И вообще, ну я что хочу в своей машине, то делаю. Человек у меня хотел украсть машину, сам попался, и я в этом виноват. Я не понимаю.
2: Угу.
1: С точки зрения юриспруденции, тут как бы все четко считается. Вот то же самое у меня с водой. Я не понимаю, какое тебе дело.
2: Угу.
1: Моя собственность, хочу капканы храню, хочу не храню капканы. Хочу воду лью, хочу не лью воду. А мне вот начинают нравоучительствовать.
2: Это недостаток бытия.
1: Вот я тебе говорю, это вот
2: когда
1: это
2: мне
1: дефицит.
2: Не хватает моего, моей собственной жизни, я начинаю лезть,
1: да,
2: в чужие жизни.
1: Это и есть дефицит вот этого. Потому что на самом деле, или там, не знаю, стоишь, куришь, тебе кто-нибудь говорит.
2: Особенно, когда ты молодой человек.
1: Да какая разница, какой ты вообще?
2: Ну, в смысле, разница? Это чаще подходили, да. Когда ты, да, молодой человек.
1: Ну, какая разница,
2: чем когда ты молодой,
1: да,
2: человек.
1: Я понимаю, что когда на камне сидишь, и тебе дед говорит. Слушай,
2: не сиди на камне.
1: Не сиди на камне. И ты такой, ну понимаешь, что он не вот это вот тебе пришел на мозги капать.
2: Не то, что ты идиот,
1: да,
2: содержится в этом предложении,
1: да,
2: а то, что, может, ты не знаешь.
1: Да, может, да, да.
2: Побереги
1: вот
2: себя.
1: Совершенно разные вещи.
2: И это зависит от настроения. Я имею в виду то, как будет читаться то или иное послание.
1: Месседж, да, да, да, да. Вот это, кстати, и кстати, вот смотри, у нас есть такое понятие, как задняя мысль, да?
2: Угу.
1: Когда есть мое слово и смысл, который за ним скрыт якобы, да? Хитренько так.
2: Я сам могу не отдавать себе в этом
1: могу
2: отчет.
1: Могу не отдавать, да. А есть, как бы, вот эта скрытая не задняя мысль, да, а наоборот, желание какого-то участия. То есть я говорю, потому что не могу сказать, но на самом деле я еще участлив. И люди всегда почти это отличают.
2: Угу.
1: Я всегда отличаю. Ты хочешь меня немножко как бы уколоть... Или ты с каким-то намерением. То есть намерение прочитывается всегда куда ярче, чем само слово. Просто нравоучение бессмысленно.
2: Это в психологии называется «я-посланиями», когда человек что-то тебе говорит, да, хорошо бы это перевести в «я-послание». Тебе-то это зачем? Да? Там, я кого-то критикую. Это к тебе как-то относится? Ну, не знаю, там, подростки курят, да, и ты этим возмущаешься, да, к тебе это имеет какое-то отношение? Да вроде нет, я не подросток, твои подростки, если у тебя есть дети, не курят, например, да, тебя это, ну вот.
1: Даже если твой подросток
2: здоровье
1: курит.
2: Здоровье нации.
1: Даже если вот твой подросток всякие... курит, как эти с твоим связаны?
2: Да-да-да-да, то есть у тебя есть конкретно вот здесь, ну, то есть как это связано с тобой вообще, да, там начнутся всякие уровни, я плохой родитель, или я хороший гражданин, или здоровье нации, или будущее.
1: Слушай,
2: или мораль до Бога добирающаяся.
1: Я просто на самом деле понял, как это наш с тобой виток разговора связан с главной темой, нашей, с настроением, потому что по большому все эти аппараты эрзац настроения, да, они занимаются тем же самым, только наоборот. Они же ведь не нравоучительствуют. А понимаешь,
2: они притворяются
1: делают?
2: Участливыми.
1: Да,
2: они притворяются, говорят,
1: да.
2: Хорошо бы, чтобы у тебя было, да, новогоднее настроение.
1: Да. Или и так говорят: многие сидят на камнях и не знают о том, что это вредно. Наше средство помогает. лечить геморрой. Вот типа того.
2: Так пишут продающие статьи всякие, когда они должны в SEO-поисковике находиться, да, по ключевым словам. Поэтому очень часто перед людьми встает вопрос, как же выбрать им квартиру. Ну, смотрите, квартиры — это такие помещения, у которых есть стены, пол. Да.
1: Это как, знаешь, есть еще такие сайты, ты вбиваешь какой-нибудь запрос, да, там психологи помогают. И они как бы так помогают, знаешь, они, ну, как бы так штрихами накидают, а потом... Ну, конечно же, это надо с профессионалом решать. Можете обратиться к Людмиле Евгеньевне Вятликовой. И Людмила Евгеньевна вот по такому контакту. И, то есть, слушай, то есть ты здесь не чтобы мне помочь, а чтобы продать свою услугу. И ты думаешь, что я,
2: это как раньше,
1: исходя из твоей вот этой изначальной интенции, к тебе пойду. А мне кажется, сейчас по всем я скажу, мне кажется, мир так устроен, я хочу в это верить, что люди... Если увидишь, что кто-то им с чистым совестью вот реально хочет помочь, и они пойдут к тому, а не тот, кто будет продавать свою услугу.
2: Живой человек точно так сделает.
1: Живой, да.
2: Но похоже, ну, чем больше я живу, похоже, что есть и не очень живые люди.
1: А еще если ты не живой и отчаявшийся, вот это еще такое интересное, парадоксальное существование.
2: Не живой и отчаявшийся.
1: Потому что только в отчаянии есть твоя
2: существо.
1: Жизнь. Да, да. Мне кажется, таких много людей. То есть ты понимаешь, что ты не живой и уже не живой, и ты уже отчаялся в этом.
2: Ты еще видишь весь цинизм окружающий.
1: Но есть какая-то все-таки надежда. И вот для такого человека он самый незащищенный от этих, от этих аппаратов производственных.
2: С ним будет что-то происходить постоянно.
1: Конечно, его постоянно будут туда, то сюда, дай бог, еще если он в секту попадет. Мне кажется, по сравнению вот с этим всем, что мы описываем, секты это еще куда ни шло, потому что они хотя бы работают с иллюзией смысла, а не с иллюзией настроения.
2: Там есть отношения реальные.
1: Да, да,
2: и
1: да.
2: Реальная работа.
1: Да.
2: В смысле, какая бы абьюзивная и насильственная это ни было, но это как бы более реально, чем работа в офисе зачастую.
1: Абсолютно. Вот это тоже интересно, да? И мне кажется, что на секты так ополчаются именно потому, что большинство людей чувствуют себя сектантами. В этом смысле, просто они не религиозные сектанты. Они просто служат своей корпорации, они служат своему там тельцу.
2: Просто
1: золотому,
2: это оформлено под здравый смысл.
1: Конвенциональная,
2: а
1: да, сфера.
2: Будь это оформлено... Так, родной, ты будешь приходить сюда на 8 часов в день, вот ты можешь выходить на перерыв только тогда, когда я разрешу, при этом будешь заниматься тем, что я скажу. Ну, вообще а за это будешь получать деньги.
1: Да.
2: Как тебе такое?
1: Не, это знаешь,
2: ты...
1: просто добавь один элемент в это все. Перед выходом с работы позвони в бубенец, и все. То есть вот появляется какой-то странный элемент, который непонятен. Все, это уже похоже на сектантство.
2: Слушай, а карточку приложи к... турникету на выход.
1: А
2: чем это
1: вот...
2: отличается от бубенца для человека, для ребенка?
1: А потому что не приложишь, карточка не это. Я тут как бы...
2: Посмотрим, как себя поведет этот отец, когда ему трехлетняя дочь ножницами изрежет карточку пластиковую на вход. Он будет переживать не меньше, чем если он волшебный бубенец потеряет.
1: Да. И таким образом.
2: В энергетическом мире гораздо интереснее жить, чем в обычном.
1: Это
2: представь,
1: правда.
2: Что все деньги разные, да? Деньги, полученные от благого дела, деньги, полученные от нейтрального дела и от злого
1: дела.
2: И они перемешиваются все, они как-то находят своих владельцев, какие-то купюры идут, какие-то нет. Даже какие-то цифровые рубли так-то помечены, а какие-то так-то помечены. Ты вот почему не улетел? Почему на 4 часа в Пскове задержали? Кто-то из пассажиров, похоже, не был готов лететь вовремя.
1: Ну,
2: не факт, что ты.
1: Быть,
2: ну, то есть все что угодно могло быть. Сколько факторов сходится в одной точке, и мы их вообще никак обрабатывать не можем. При этом у нас есть настроение, которым мы еще и обрабатываем эту реальность. То есть, вот мы говорили про реактивное настроение. Опоздал самолет, я расстроился, например. Но если бы ты летел в отпуск, вряд ли бы ты расстроился так сильно, как когда ты летишь домой. И там появляются проблемы дополнительные, потому что вы вышли за фрейм, за сеттинг, установленный этого отпуска, да, двух-трехдневного. То есть есть контексты.
1: Я, кстати, не расстроился, ну, честно.
2: Не расстроился.
1: Я нет. Вот. Но люди там уже когда объявили, что можно идти на посадку, ну, на самолет, вокруг смотрел на людей, а я улыбающийся был, очень я рад, что мы уже полетели, а все на меня смотрели, и никто вообще не улыбался. Я не понимаю, чего вы не улыбаетесь? Вам, наконец, самолет
2: вы
1: подали.
2: Домой летите.
1: Все недовольны.
2: Угу.
1: Типа, мы устали, типа,
2: нам уже
1: мы
2: не надо,
1: 4
2: да?
1: часа. Ну, тогда, может, и не полетите, если вы не рады лететь. То есть...
2: Угу.
1: Что вам надо-то?
2: Не угодить.
1: То есть,
2: да?
1: Понимаешь, да, самолета нет, вы недовольны, самолет дали, вы недовольны. Или вы хотите, чтобы самолет прилетел все-таки на 4 часа раньше, а вы уже здесь? Или что? Что должно произойти? Что ты хочешь?
2: Угу. Но я думаю, вообще непонятно, что ты такое говоришь.
1: Представляешь, я пол второго ночи начинаю там эту лекцию читать в аэропорту Пскова. Это такой маленький аэропорт, он похож на поликлинику немного. Ну, маленький.
2: Встаешь на чемодан.
1: Встаешь на чемодан, говоришь, что вы такие недовольны?
2: Тебе, кстати, не надо на чемодан вставать.
1: Я могу на голову кому-то сесть.
2: Нет, ты и так высокий, в смысле.
1: Ну да. Не, ну, то есть я смотрю, что... Ну, один парень только лет 12 был веселый.
2: При этом есть... Это самому... Возвращаюсь к началу нашего разговора. Есть же музыка. И ты вставляешь себе наушники, включаешь то, что ты любишь, и как-то уже получше становится. Удивительно же. И ты раз и отстранился от этого всеобщего потока.
1: Музыка — это удивительная вещь. Я недавно перечитал «Бурю» Шекспира. Одна из моих его любимых пьес, последняя пьеса Шекспира. И там есть герой, его зовут Калибан. Ты не читал Бурю, наверное? Калибан, он, короче, дикарь, а на острове живет, там есть волшебник Проспера. Ну и, короче...
2: Проспера ты его читаешь?
1: А?
2: Я всегда Проспера его читал.
1: Проспера, правильно, Проспера. Я тоже читал Проспера, но Проспера, окей. Правильно, Проспера, неважно, тебе можно как угодно.
2: Спасибо.
1: Проспера. Вот, и этот Калибан, он все время желает зла Проспера, он хочет власти. Он, короче, он научился читать, он научился говорить, и теперь ругается постоянно. И все время он злой, но... Он рассказывает, что мне бывает снятся такие сны, что я просыпаюсь в слезах. А там еще есть Ариэль, значит, дух, который иногда музыку включает на острове. Ну, типа, просто музыку начинает играть, и у этого Калибана тоже слезы начинают течь. И, возможно, музыка — это единственный вообще способ невербального воздействия на человека, который обходит... Просто слова — это сознательно уже процессы такие. Обходит, и там что-то происходит. Что-то происходит. Поэтому музыка, конечно...
2: Слушай, когда тебя, опять же, когда ты влюблен или просто любящий и любим, и тебя просто обняли, ты просто говоришь, это единственный, музыка — единственный способ невербально. Когда тебя обнимают, уже как-то получше.
1: Мы же... Ну, это так, да, но не всегда. Музыка, мне кажется, всегда. То есть вот музыка, я считаю, это прям вообще абсолютно что-то такое невероятное. Именно музыка. Ну что, ты, например, хочешь что-то от человека, а он тебя обнимает. Нафиг мне твои объятия, дай мне другое. То есть
2: а
1: не помогает.
2: А еще же есть штука, что как бы Nokia задержали на 4 часа рейс. И время как будто потеряло смысл.
1: А 4 часа пропадают, да-да.
2: А как они могут просто пропасть? Чем они отличаются от тех часов, которые ты проведешь в воздухе, в кровати?
1: Ну вот мы привыкли к расписанности. Ну, помнишь, вот, Куксин нам рассказывал?
2: Ну это же чушь вообще, в принципе. Если у меня интересная книжка, компьютерная игра, или, не знаю, я пишу роман, или сочиняю музыку, или чем еще люди занимаются
1: нормально. В окно можно смотреть.
2: В нардо играть. Ну, то есть мы приходим на день рождения, раз, 8 часов пролетело. Как пролетели 8 часов, да, вечеринка любая хорошая, застолье.
1: Дэдфо, потому что было дома.
2: Да, а здесь 8 часов, вот, пустое время. Ну, если у меня есть настроение. Ну, то есть эти же люди, вот если придет аниматор, нальет всем, не знаю, бокал шампанского или без шампанского и просто скажет, а давайте поиграем вот в эту игру. Да там такой ураган начнется, все там будут соревноваться. Знаешь, вот это когда под палочкой проходят люди, нагибаясь.
1: Да, да.
2: Вот.
1: А ты представляешь, если рейс авиакомпании задерживается, в зал входит аниматор и начинает конкурс.
2: Да, конкурс тамада должен быть, да. Так, а кто это у нас такой грустный? Это Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, а вы откуда? Расскажите что-нибудь про себя.
1: Наверное,
2: да. Да, да, да, да, да. Слушайте, так хорошо, давайте я вам из шарика собачку свяжу. Офигенно же.
1: Сидит уже Сергей Николаевич собачка.
2: Собачка, уже получше, как настроение.
1: А как собачка ваша? Я не придумал имя.
2: А давайте вместе, давайте поможем Сергею Николаевичу придумать имя для собачки.
1: Хорошо, хорошо.
2: Да, и вот уже 3,5 часа осталось до рейса, и да. Как-то уже не хочется лететь.
1: Да.
2: И ему говорят, Марат, а вы с нами полетите? Он говорит, нет, я псковский. Я в этом аэропорту работаю.
1: Ну, в общем...
2: Приезжайте лучше вы к нам. У нас часто самолеты задерживают.
1: В общем...
2: В общем, есть песня из кинофильма «Карнавальная ночь», которую Людмила Гурченко поет.
1: Текст ты сказал?
2: Текст.
1: Так.
2: Ну, я давно его нашел, еще в первом часе. Тут есть 3 рецепта, да?
1: Так.
2: Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, это то, с чего мы как бы начали. Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе незнакомый встречный паренек. То есть первый рецепт – заставьте незнакомого паренька вам улыбнуться. Я про то, что эту песню как очень светло воспринимает. А я вот ее почитал, и, ну, вопросики появляются, мягко говоря. Там еще обещание есть большое, что улыбка, значит...
1: Ты читай дальше, ты что-то...
2: Прикоснется, хорошее настроение не покинет больше вас. То есть это раз и навсегда, понимаешь? А, соответственно, три куплета — это трем разным людям, три разные ситуации, потому что после этой ситуации уже больше никогда не покинет больше вас. Если вас с любимой вдруг поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Это в скобках примечание. Вы в глаза друг другу посмотрите лучше. Лучше всяких слов порой взгляды говорят. Представь себе эту ситуацию. Вы ругаетесь с женой, и вдруг вы смотрите в глаза, и вы понимаете, как вы ненавидите друг друга. Лучше слов. Порой взгляды говорят. То есть большое допущение. И если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, то есть если кого-то бросил друг, понимаешь, а тебе проникло, что его... Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, то есть тут разные субъекты, понимаешь, да? Вспомните, как много есть друзей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните о них. Это просто Григорий Остер, вредные советы. Если увидите, как кому-то плохо, вспомните, как вам хорошо.
1: И хорошее настроение не покинет больше вас.
2: Уходим на новости.
0: Пойми себя, если сможешь.

такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: квартиру сниму на суточно.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия принимает во внимание заявление, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим. Об этом Вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит искреннее желание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Представитель Кремля также признал, что существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, а кто-то придерживается другой позиции, заявил Песков. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявление госсекретаря США Марка Рубио о поддержке Соединенными Штатами киевского режима наглядно показывает, что позиция американского руководства по кризису на Украине не изменилась. Террористические акты со стороны Украины будут продолжаться, будут гибнуть люди, покуда европейские государства прощают киевскому режиму во главе с Зеленским атаки на их территории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Он отметил, что украинский беспилотник стал причиной гибели азербайджанских граждан. Кроме того, по его словам, президент Румынии Дан в воскресенье заявил, что морской беспилотник, вызвавший взрыв в пятницу в районе порта Констанцы, украинский. Но главы и политики этих государств не называют виновных, не осуждают их, по сути, поддерживая, подчеркнул председатель Госдумы. Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 17 часов по местному времени составила почти 49%, сообщил представитель ЦИК. Очередные парламентские выборы в Армении проходят 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил, 16 партий и 2 партийных блока. По окончательным данным ЦИК, право на голосование в выборах имеют чуть более 2,5 миллионов граждан. Оппозиция в Армении и наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях на проходящих в стране парламентских выборах. МВД страны получило около 60 сообщений о правонарушениях в воскресенье. В день выборов часть Еревана оказалась обесточена. Президент США исключил заморозку иранских активов и разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения сделки с Тегераном. Дональд Трамп допустил, что это последует за достижением сделки, если Тегеран проделает хорошую работу. При этом США изымут высокообогащенный уран при любом исходе переговоров с Тегераном. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News. По его словам, уран исчезнет, и мы его извлечем и уничтожим либо на месте, либо куда-то вывезем. Однако, если мы не заключим сделку, тогда мы устраним их очень жестко военным путем, пригрозил хозяин Белого дома. Президент США Трамп также утверждает, что свои операции против Ирана оказывают услугу миру. В очереди на подходах к Крымскому мосту скопилось около 900 транспортных средств, сообщается в канале «Макс» об оперативной ситуации на мосту. По данным на 17 часов со стороны Тамани, в очереди находится 340 автомобилей. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи 520 транспортных средств. Отмечается, что время ожидания составляет около 2 часов. Средние зарплаты более 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, идучи в статистику. Самые высокие средние зарплаты платили финансистам и страховщикам 314 тысяч рублей. Также зарплаты выше 200 тысяч рублей были у тех, кто работал в сфере IT, на добыче нефти и газа, а также в сфере воздушного и космического транспорта и на производстве табачных изделий. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации рассчитывает до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса тепла. В Москве малооблачно, без осадков, предстоящую ночь в городе 11-13 градусов, днем в Москве 27-29.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский футбольный «Спартак» может продать полузащитника Жетсона Фернандеша за 25 миллионов евро. Он был предложен агентом турецкому «Галатасараю». Об этом сообщают местные СМИ. При этом уточняется, что стамбульский клуб пока не ведет конкретной работы по трансферу 27-летнего хавбека. Россиянка Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Победный результат спортсменки 4 метра 87 сантиметров. Кнорос обновила личный рекорд, который составлял 4,86. Далее расположились россиянки Татьяна Калинина и Ирина Михайлова. В прыжках с шестом у мужчин победил Степан Кекин с результатом 5 метров 60 сантиметров. В прыжках в высоту мужчин Данил Лысенко показал результат 2 метра 32 сантиметра и с ним выиграл турнир. У женщин лучшей стала Кристина Королева. Она преодолела планку на высоте 1 метр 92 сантиметра. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Вместе с 16-летним Федотовым Хрустальный покинул и его младший брат Артем. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Окончательное решение о сотрудничестве между сторонами должно

0: сына.
1: Мария Миронова.
2: 3, 2, 1.
1: И Милош Бикович.
3: Мы отправляемся в поход.
1: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.

0: избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Так, дорогие мои, мы продолжаем с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Мы тут
2: поем.
1: Да.
2: Хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, то есть глупости опять какие-то. Опять почему-то все должны быть счастливы. Да и фильм весь этот «Карнавальная ночь». Все такие счастливые, все такие хорошие.
1: Ты знаешь, мне в этом смысле, как ни странно, насколько мне не нравится главный герой служебного романа, сам фильм нравится. В том смысле, что... Ну, то есть абсолютный такой...
2: Неловкий, он почестнее, чем обычно.
1: Да-да-да-да. Но там вот есть вот эти песни, да. Если у вас нет собаки, там, если у вас нету дома, там, ну, там, если ничего нету, то ничего не потеряешь. То есть она такая вот глубоко ироничная в этом смысле.
2: Буддийская при этом.
1: Буддийская, да. Ну, она же на тавтологиях вся построена.
2: Она на тавтологиях, но при этом она же ироничная, как ты правильно сказала. И она подразумевает эта песня, что, мол, вы видите, ну, это же глупость, поэтому надо все иметь и принимать свои страдания.
1: Да-да-да-да. Не, очень хорошая песня, вообще потрясающая. То, как она
2: сочетает... Надо благодарно принимать в другой песне,
1: да, другая песня, да. Надо...

0: например. Не, вообще там очень хорошие вообще, ну, песни в этом смысле такие. Мне кажется, сами песни, они больше месседжа фильма. То есть они как бы вот над ним находятся, как такой, знаешь, вот люди как тут живут, какие-то вопросы решают, а вот есть какие-то надмирные вещи, и они в песнях пропеваются. То есть это решение, которое там... режиссер
1: Рязанов,
0: да, это решение, которое он придумал, ну, потрясающе. Вот, и как бы мы про музыку, собственно, заговорили. Там тоже вот, ну, то есть вот...
1: Ну, у Лукашина все хорошо. В смысле, он в баню сходил, в водочке выпил.
0: Попутешествовал,
1: одна женщину встретил.
0: Тут, другая там.
1: Да,
0: мама, ну,
1: то есть,
0: за него.
1: Не, я про то, что у него есть настроение.
0: Да.
1: И у него хорошие праздники, а у нее и у Полита нет настроения.
0: Вот Ипполит вообще персонаж.
1: Угу.
0: Вот он персонаж, конечно.
1: Его тогда не любили, а недавно я начал видеть тренд, что Ипполита начали уважать, про то, что вот нормальный мужик с машиной, заботливый, а вот это выбирает какого-то...
0: А ему Лукашин прямо говорит, что вы настолько обыкновенны, от вас тошнит просто, я не помню дословно, Новый год когда был, да? Просто это омерзительно. И...
1: При том, что не то, что Лукашин особо какой-то... Необычный, да, не то, что он какой-то сильно выбивающийся. Он тоже обычный, но он как будто еще немножечко мечтает.
0: Не, он знаешь что? Он просто, ну, абсолютно мерзкий чувак, немножко анархист. В смысле, что он презирает вот этот вот советскую буржуазность.
1: Он его немножко снизу.
0: Он снизу, да, да.
1: Слабо, но при этом эта слабость и низость, она пробивает вот этот
0: он
1: официоз.
0: Подросток просто.
1: Подросток.
0: Вот это
1: он похож на героя
0: сохраняется.
1: Курьера Шахназарова.
0: Но они разные,
1: разные,
0: да, совершенно. То есть, если герой курьера, он великодушный парень, то Лукашин, конечно, ну, очень мелкий человек такой, да? Подловатый, может быть, даже в чем-то, да? Вот, ну к чему? Ты про настроение-то заговорил, да? И вот, значит, настроение у меня будет, только если все будет по плану, это мы с тобой об этом говорили, если все будет, если у тебя будет, то есть если обстоятельства сложатся, а там все ломается, выламывается. И Ипполит совершенно теряется. И, ну, он разрушается буквально на глазах у нас. Он падает до вот этого состояния.
1: До безумия практически. В смысле, его безумие становится таким техногенным. На
0: безумие,
1: машине он,
0: да,
1: закручивается,
0: да, да, да.
1: В ванне он стоит в одежде.
0: Это безумие абсолютно.
1: Это безумие,
0: да.
1: Гоголевское такое.
0: Да, да, да. То есть это даже не гоголевское, это, ну, такое помешательство. То есть он-то от этого отойдет. Потому что...
1: И это все в Петербурге, надо сказать, происходит. Это важно.
0: Причем еще в каком Петербурге, который не отличается от других городов. То есть Петербург и одновременно не внепетербуржный. И, короче, получается, что... Ты представляешь, какая история, да? Когда человек все сделал для того, чтобы его новогодний праздник и настроение осуществилось, и какой-то фактор совершенно непредсказуемый и невозможный случается, человек становится на грани безумия совершенно, потому что он теряет все, что у него имеется, потому что оно все увязано на распланированности и расписанности.
1: И в этом смысле реклама Кока-Колы держит людей в... тисках здравого смысла.
0: Я бы даже слово «тиски», знаешь, на что заменил? На некое такое состояние между гравитацией и антигравитацией. То есть тиски, они себя тебя держат.
1: Согласен.
0: А здесь есть как бы такая зона турбулентности.
1: Тебя не пускает как бы за пределы.
0: Да, с одной стороны, есть надежда, что вот это настроение, а с другой стороны, мы знаем, что сейчас тебе хреново. И ты как бы там, и вот тебя как бы суета там всегда. И этот человек лучше всего всегда будет потреблять. Это лучший потребитель, который не в глубокой депрессии и несчастлив.
1: Да,
0: да. Да.
1: Да. Угу. Да, это очень хорошо. Между горем и надеждой.
0: Между горем и надеждой, да. То есть я не в горе, но потому что всегда есть надежда. И она всегда не осуществляется, потому что, выпив бутылку газировки, ничего не меняется.
1: Но всегда есть шанс на... Может, еще раз попробуешь? Это похоже на гемблинг, который, знаешь, сидят у автоматов игроманы в казино, и вот они стучат по этим одноруким бандитам в надежде на следующий раз. И, собственно, мне кажется, именно вот в этом следующий раз,
0: да,
1: вот в этом состоит суть игромании. Да? Даже если сейчас не выиграю, неважно, потому что...
0: даже если выиграю,
1: весь,
0: да,
1: этот выигрыш для того, чтобы в следующий раз, да, еще выиграть. То есть вот само вот это ожидание праздника, само вот это вот недопуск несчастья в свою жизнь, недопуск реальности, на самом деле, в свою жизнь, да, что вот, ну, Новый год может быть по-разному.
0: Я бы так сказал, думаю, что разрушение происходит тогда, когда крепостная стена еще стоит. То есть разрушение — это процесс всегда. Это процесс, когда стена одновременно есть, и стены уже как бы есть уже
1: фильм,
0: и нет.
1: Фильм такой есть хороший с Джеком Джилленхолом, Demolition, разрушение называется, когда парня сначала рушится все, а потом он просто берет экскаватор и дом свой сносит. То есть, и в этом смысле дома уже не было, когда у него разрушилось.
0: Я понимаю, ну ты понял, да, о чем я говорю? То есть, и в этом смысле человек – это рушающаяся стена. То есть, я еще не разрушен. Но я уже в процессе всегда. И вот эта кнопочка, которую ты опять... Гэмблинг. То есть процесс такого разрушения. И по большому счету капитализм на этом стоит. Ну, он стоит именно вот на самом деле...
1: Чтобы мы не касались земли, но и высоко не взлетали.
0: Да, именно та часть капитализма, которая взаимодействует с людьми. То есть, понятное дело, когда вы там руду добываете, нефть или что-то еще, там как бы вот...
1: Или бизнес-бизнес, когда общаешься,
0: да, там по-другому. Да-да-да, там не общение с потребителем непосредственно происходит. Да,
1: а ну, вот то есть, там, я, например, знаю, там, знаешь, строительный бизнес через отца, и я вижу потом, как эти стройки продают людям. Я знаю, там, моя жена дизайнер, да, интерьеров, и я вижу, насколько это разные послания внутри на объекте.
0: Конечно.
1: И к потребителю.
0: Конечно. То есть, ну, вот я вот про эту часть капитализма конкретно. Uh-huh. То есть, принято же ведь как бы ругать весь капитализм вообще. Uh-huh. Но на самом деле, если уж ругать, то только вот эту вот часть, может быть, там и большие цифры, там, обороты всяких развлекательных компаний, да, но именно они на самом деле и порождают тревожность, порождают депрессивное расстройство, порождают постоянную вот эту вот суетность, необходимость выглядеть тем, кем ты не являешься, но очень хочешь, да, вот это порождение эрзации, образов, иллюзий и так далее. То есть, это такая карнавальная ночь бесконечная.
1: Угу. А, необязательный факт, просто раз уж мы вспомнили про «Иронию судьбы», ее же пересняли. И...
0: А я смотрел, это вторая часть.
1: Вторая
0: когда...
1: часть, там Хабенский, Безруков,
0: ну, когда
1: Боярская.
0: Вышел, еще смотрел.
1: Я тоже. И да. Я вот узнал, что Ельцина в «Куклах» озвучивал Безруков.
0: И?
1: Все.
0: А, просто.
1: Но интересно, что Безрукова там сразу негодяем показали в этом билайновском шарфе. Во второй части.
0: Там Билайн спонсор?
1: Ну, там постоянные были какой-то этот... Размещение рекламы, продукт плейсмент, да.
0: А я ты видишь все вот эти слова? Дьяволические слова, они все из английского языка. И как тут... Ну, то есть, оно как бы объективно, понимаешь?
1: Вот, я про то, что его сразу показали негодяем, в отличие от Ипполита, который оригинальный Ипполит. И там еще амбивалентная фигура взрослого мужчины, все-таки советская действительность.
0: Ну,
1: правда, мужик старался.
0: Ну и все-таки как бы, ну, талантливый фильм сделан, да.
1: Да, а здесь уже какой-то просто такой очаровательный балбес Хабенский, которого играет. И к чему этот фильм нас учит? К какому настроению?
0: Да что учит, что он, да, порождает, что он нас порождает.
1: Ну, сейчас будем подводить итоги. Вернемся.
2: Себя, если сможешь. Маяк.
3: Всем привет, дорогие люди. Премьера «Великий комбинатор». 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем быть.
4: Категория 16+.
5: Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
6: Все о том, как мы проводим лето.
5: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
6: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Маяк. Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Надо как-то собирать.
2: Давай собирать.
1: Давай
2: как
1: собирать.
2: Иван Третий. Будем собирать
1: земли.
2: Да, только будем собирать, значит, хэштеги наши.
1: У нас есть низкое настроение, повседневное.
2: Да? А, кстати, за низкие настроения на низком старте тоже такие вещи. Человек на низком старте.
1: У нас есть цветы, как самые реальные магазины.
2: Кстати, цветы, ну, то есть абсолютно, они, вот ты смотришь на человека с цветами,
1: ты понимаешь, что что-то происходит. Что-то,
2: ну, то есть это всегда событие, да? Или ты покупаешь, идешь с цветами.
1: Или букет
2: это...
1: цветов в мусорке.
2: Ну,
1: не вялый, да, а вот свежий, красивый.
2: Это
1: явно история.
2: Это история сразу, конечно.
1: Да, просто так цветы не покупают.
2: Да.
1: Интересно, что их дарят.
2: История — это, короче, реактор событий и эмблема, событий, эмблема событий.
1: И они же и на свадьбу, и на роды, и на похороны.
2: И на похороны, и на день рождения, и на все. Да.
1: То есть цветы — это маркер события. События — это то, где нам невозможно внушить настроение.
2: Да, событие, да. То есть такое, то есть бытие всегда порождает настроение неизбежно, да? Но мы маркируем у нарочито какие-то события. Например, Новый год — это событие в некотором смысле. Во всяком случае, оно таким как бы означается, да? Мы его маркируем как событие, маркируем как позитивное событие всегда. Но у кого-то в Новый год кто-то умирает там, да?
1: Например, у меня дедушка умер прямо под Новый год. И, соответственно, праздник был другим. И праздником ли он был в этот момент?
2: Да. То есть, но мы как бы сопротивляемся бытию в таком случае. Когда у нас нет настроения на Новый год, но мы его требуем, мы сопротивляемся вообще-то органике.
1: И вот интересно... Вообще-то это очень травматично. Представь себе ребенка, у него какая-то трагедия личная, а его на утренник тащат.
2: Да, ты должен быть радостным.
1: У меня такое было. У меня погиб лучший друг в 9 классе прямо перед ЕГЭ. И после похорон надо было идти на геометрию. Типа на следующий день. Вот примерно такая была история. И мне было сколько там? 13-14. И я вот прям... 14
2: мне было.
1: Там
2: еще задачи про перпендикуляр были, а ты вчера гроб видел.
1: Я вообще не понял, зачем вообще нужно ЕГЭ.
2: Называется «Свет смерти».
1: Зачем вообще нужна эта школа? Геометрия, теоремы. Еще ГИА не было, просто экзамен в 9 классе. Если вот такое только что произошло. Я прям не мог это в своей голове поместить.
2: Вот. То есть, короче, если хоть какой-то мне получается подвести итог, то это, конечно, наблюдать за своим настроением и стараться как бы быть ему тождественным. Это единственное, что, может быть, стоит делать.
1: Но ты можешь быть перпендикулярен всему миру в своем настроении. Если все веселятся,
2: конечно,
1: а тебе грустно, можно...
2: Нет, но можно надеть красивое платье. То есть это на самом деле тоже взаимодействие с настроением. То есть не ломка, а взаимодействие. Это тонкая разница на самом деле, да? Когда я просто вот буду радоваться, да, выпью и сейчас как... Это, конечно, уже такой с душком трагедии, да? Трагедийное что-то, да? Когда ты... Ребенок через слезы читает стихотворение Деда Мороза, например, да? Потому что он его боится. Вот. А другое дело, когда ты такой, а что если попробовать? Да, я позвоню подруге, она всегда в ресурсе, да? Может, то есть это... И мне кажется, это вот про внимание, конечно.
1: Или когда хочется бросить все, особенно вот как в июне часто у многих усталых людей, уставших, бросить все, поехать на море.
2: Да.
1: Вот пятница вечер, ты сидишь, у тебя галстук так расслаблен. Все, офисная работа закончена на 2 дня. Ты думаешь, может, в Крым мотнуть? Вот так, такие же мысли бывают.
2: Надеваешь каску.
1: А? Не, ну я имею в виду, или там в деревне. Давно бабушку не видел.
2: Да, да.
1: Какие-то такие. И мы вот это настроение часто проскакиваем.
2: Да,
1: проскакиваем. Или, а нужна мне вообще эта машина? Знаешь, в салоне стоишь, думаешь...
2: Может, просто послушаю эфир и вспомню, как это состояние машины получить? Да.
1: Что ж... Про что этот эфир? Между горем и надеждой, да?
2: Нет, ну, во-первых, то, что твое настроение, только твое настроение, вот и все. То есть вот эта игра в...
1: Мне кажется, этого мало, что оно на самом деле не только твое, оно реально, оно, возможно, более реально, чем я сам, мое настроение. Вот вроде все хорошо, а что-то я несчастный. Многие же люди с этим сталкиваются.
2: Шестой Игорь вспоминаем,
1: да. Или вот, не знаю, ипотеку ты закрыл, а дальше что? Или дети выросли.
2: Как жить-то?
1: Да, вот мне кажется, это вопрос про настроение, это вопрос про как жить-то. Потому что когда у тебя настроением все в порядке, у тебя нет вопроса, как жить.
2: А настроение всегда про процессуальное состояние, да?
1: Да. И мне кажется, со своим настроением как-то можно взаимодействовать, исследовать его, потому что оно не наше-то на самом деле, это мы его.
2: Оно не наше-то, но нажито.
1: Нажито.
2: Да.
1: Но вспоминается и Гесса с его магическим театром в «Степном волке». Он же в своем настроении очень был уверенным 50-летним мужичком, главный герой Гарри Геллерт.
2: Отдельный эфир еще про это сделаем.
1: А потом понадобилось немало усилий, чтобы показать ему, что все, что он считает реальным, является всего лишь его мнением.
2: Мы с тобой сегодня не поговорили, но ведь тут же очень важное слово — разочарование. То есть игра в настроение — это уже чара. Да? И вот эти аппараты по производству
1: настроения...
2: Про
1: отвращение поговорили.
2: Вот эти аппараты по производству настроения, они же ведь производят разочарование неизбежно, которое, да, дает новое...
1: И очарование они производят.
2: Очарование,
1: как бы мы еще знали, чего мы хотим.
2: Да-да-да.
1: Ну, поговорим когда-нибудь про разочарование, значит.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Ну что, спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков и Владислав Тимкин. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Пришли из эпохи, в которой люди читали книги и помнили наизусть телефонные номера. Мы побеждали расстояние без помощи автомобильного навигатора. Мы обрели сверхспособность мыслить без применения искусственного интеллекта.
3: Мы назначаем вам встречу, чтобы передать тайное знание. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Подкаст «Коллективное сознательное».
0: Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
3: Заседание 9. Почему россияне разводятся?

0: В Москве 18 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие за истекшие сутки ударили по украинским катерам, местам запуска беспилотников дальнего действия и по складам горючего на украинской территории. В ежедневной сводке Минобороны также отмечается, что российская армия поразила объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Суточные потери противника в зоне проведения спецоперации превысили более 1300 военных. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в министерстве. Россия не была изолирована, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, прагматичные партнеры продолжают работать с нашей страной, и в их числе компании из Соединенных Штатов.
2: Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проектных работ. Все, сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях. И хочу это подчеркнуть, не просто друзья, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона, само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решений не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать.
0: Как отметил Владимир Путин, спецоперация когда-нибудь закончится, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Макроэкономические показатели России остаются стабильные. По словам президента, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития. Президенты Франции Макрон, канцлер Германии Мерц и премьер Великобритании Стармер обсудят в Лондоне с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Он вновь повторил, что Франция якобы никогда не исключала возможности ведения диалога с Россией. Лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования. Однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели. Президент Финляндии Александр Стуф, в свою очередь, заявил о необходимости начала переговоров между Европой и Россией. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с США, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Страны ОПЕК плюс подтвердили важность завершения оценки производственных мощностей, которая будет использоваться для определения квот на 2027 год. Кроме того, министерская встреча ОПЕК плюс подтвердила действие текущих квот на добычу нефти для всех стран Альянса до конца текущего года. Об этом говорится в коммунике организации. Следующая министерская встреча ОПЕК плюс состоится 29 ноября. Ранее сегодня 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, общая квота Альянса на июль составит 35 миллионов 83 тысячи баррелей в сутки без учета компенсации со стороны нарушителей сделки. США при любом итоге переговоров с Тегераном смогут ликвидировать иранские запасы высокообогащенного урана, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, мы извлечем уран из-под завалов и уничтожим его либо прямо на месте, либо сначала перевезем его куда-нибудь, сказал он в интервью NBC News. Он также отметил, что если переговоры не дадут результатов, то США будут готовы наносить удары по иранским вооруженным силам до того момента, когда Тегеран уже не сможет защищать районы, где находится обогащенный уран. Президент США также исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном. В прошлом году американские военные, напомню, нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам. С тех пор, как считается, запасы высокообогащенного урана заблокированы под завалами в подземных хранилищах. Решение по полетам турецких авиакомпаний после 16 июня будет найдено при условии выполнения ими требований транспортной безопасности, сообщил ТАСС в рамках МЭФ глава Минтранса России Андрей Никитин. Министр уточнил, что у российского ведомства нет задачи не пускать иностранных перевозчиков в страну. Также нет компаний, которые нам нравятся или не нравятся, однако важно, чтобы все работали в российской системе координат с российскими пассажирами, уточнил он. Ранее Минтранс России сообщил, что туроператоров обяжут пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и TU Wind на рейсы других перевозчиков. После 25 мая компании не имели разрешения на полеты в Россию, но продали туроператорам провозные емкости до конца октября. Сильная жара с температуры выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах московского региона ожидаются кратковременный дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Власти столицы порекомендовали москвичам сократить пребывание на улице, а также обеспечить особый уход домашним животным в жаркую погоду. По предварительным прогнозам Центра ФОБОС, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, предстоящую ночь в городе 11-13 градусов, днем 27-29 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что является близко нормой для столичного региона.

0: Маяк. Коллективное сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Дорогие друзья, до нашей программы дошли сведения, что ситуация с разводами плачевная. Мы вошли в тройку самых разводящихся стран в мире, пропустив вперед только Мальдивы и Казахстан. Но Казахстан тоже наши люди.
2: А на Мальдивах-то что?
3: Чужие, что ли?
1: А на Мальдивах тоже наши люди, да. Так что печальная статистика, какие-то сумасшедшие цифры, чуть ли не 90% в течение трех первых супружеских лет. И взяться за эту проблему нас велела наша совесть и ответственность перед Отечеством. Может быть, мы прольем свет и надоумим и народ наш, и мужей государственных, которые, ну, скажем так, отыщут в сегодняшнем нашем разговоре какие-то ходы, пути для исправления этой ситуации.
3: А жен государственных?
1: Жены государственные тянут лямку важную. А вот это, кстати, Владимир Верещагин. Володя, ты был в разводе?
3: Два раза.
1: Два раза. Хватило. Отлично. Ольга Хлопонина, культуролог. Сколько раз, Оля?
4: Случалось однажды.
1: Однажды. Анатолий Яковлевич Добин. Сколько раз?
2: Один раз.
1: Сергей Валерьевич, один раз. Итого у нас кворум. Ну что ж, товарищи, поговорим на эту серьезную тему.
3: Пять четвертей, так сказать.
1: Да, я так понимаю, что разводились мы в разные этапы развития.
4: И с разными женщинами.
5: С разными людьми, с разными женщинами.
1: А я разводился в конце 90-х. Как у вас?
3: Так, ну у меня было, соответственно, в 10-х годах. Вот,
4: и один уже. И в
3: 20-х. 30-е впереди еще. У меня большие планы на жизнь.
1: Ревущие 30-е.
4: В 10-х я около тебя где-то была.
1: Так, Ольга.
4: Да, вот в 10-х.
1: В 10-х, и вы тоже в 10-х. Тоже в 10-х. Я по 12-й, это в 10-х. Обратите внимание, мы разводились в разных исторических реальностях, да, и поэтому нам нечем помочь друг другу советом. Но, тем не менее, я даже не знаю, кого из вас первым, собственно говоря, взять за рога.
4: Его.
3: Чего сразу за рога?
4: У него,
1: да. Нет, давайте с точки зрения культурологии. Ну вот, не секрет, смотрите, можно говорить о том, что цементировало брак до того, как ситуация стала такой плачевной, но, вы знаете, у меня такое ощущение, что мы получили какой-то инфернальный мультипликатор, то есть адское стечение разного рода факторов, да, которые вот помножили друг на друга и привели нас к этой чудовищной статистике, потому что есть наши внутренние факторы, есть международные, глобальные какие-то, да, обстоятельства, в том числе экономические. И, конечно, я помню, как была ситуация, как она выглядела, например, вот в моем раннем-раннем детстве, когда мне рассказывали истории семейные. Ну, было принято собираться, рассказывать какие-то истории, а был маленьким и слушал, как они там взрослые разговаривают друг с другом. И я неоднократно слышал зловещее слово «партком». Партийный комитет. Дело в том, что на каждом предприятии, друзья мои, на каждом, в том числе телепередача, или завод, или магазин, был обязательно партийный комитет. Ячейка коммунистической партии. И это был не идеологический центр, а это был дублирующий орган управления. То есть были хозяйственные органы и партийные органы. Именно поэтому, когда партию запретили, государство и посыпалось в 91-м году. Так вот, и этот партком следил в том числе за нравственностью сотрудников. Если какой-то сотрудник изъявлял желание развестись со своей женой, то, во-первых, ему ставили на вид, прогоняли через партсобрание, что уже само по себе это было чудовищно для нервов. А самое главное, что он точно знал, то есть была карательная мера. Человек прекращал расти по служебной лестнице. Это касалось офицеров, то есть следующее звание замораживалось, или, например, должность какая-то, позиция. То есть для людей развод – это было сразу снижение твоего социального, ну, как бы, статуса, да? А более того, осуждение в обществе, значит, соответственно, изменщиков и прочих, так сказать, граждан, оно присутствовало. Сегодня обратите внимание, давайте, алименщик, да, вот ты говоришь, это произносишь это слово, а в нем, ну, по большому счету, нет ничего такого, ну, как бы, ну, такого критичного, да, это не киллер, не какой-то там, ну, не знаю, зараженный какой-то нехорошей болезнью даже, да, и алиментщик, это, ну, просто это человек, который не платит алименты.
3: Нет, наоборот, платит, по идее.
1: Не платит алиментщикам.
4: Это негативная коннотация,
1: негатив.
4: Да.
1: Да-да-да. Плюс к этому, давайте, я, может быть, делаю вашу сейчас работу, но тем не менее, да, тем не менее, смотрите, наложилось на отсутствие общественного порицания разводов возможность с экономической точки зрения прожить в одиночестве, то есть уход и распад семьи не влечет за собой, ну, например, для мужчины тут же исчезновение хозяйки, которая, ну, обстирывала его, кормила, содержала в порядке дом, потому что это возможно решить, в общем-то, в принципе.
4: Ну, это смотря по какой причине развод.
1: Не-не-не, ну, я имею в виду, что вот бытовая сфера, понимаешь, да, в классической семье быт висит на женщине.
3: Висел.
1: Этому висел, правильно. Вы отлично оперируете родами и временами. А женщина, соответственно, имеет теперь возможность прокормить себя и, по крайней мере, одного ребенка, да?
3: Или кота.
1: И то же самое,
6: или
1: да.
6: Котов.
1: И вот, соответственно, мы получили мультипликатор, повторюсь, да, который и культурный, и экономический. И сопротивляться этому у женщины нет никакого желания. То есть, потому что у нее ощущение, что вообще в браке смысла жизни нет, ее главного, да, в материнстве главного смысла в жизни нет, это свидетельствует об этом рождаемость, и вообще она должна развиваться и строить карьеру, да, и строить свою жизнь, идти к успеху, да, самореализация, вот эта вся бодяга, и в итоге, ну и единственная, мне кажется, сила, движущая брака, которая осталась, это все еще половой инстинкт у мужчины, который биология, конечно, сильнее нас, но все равно она не может победить.
6: Но она не ведет в сторону брака.
4: Да,
6: мне кажется, это какая-то странная история, мне кажется.
3: Она заводила всегда в сторону брака, но не всегда вела во все времена. Давайте будем тоже искренни.
1: Она была заводилой, да.
6: Заводила мужчину.
1: В общем, мы оказались в страшной ситуации. Давайте назовем вещи своими.
4: Бум разводов-то, в общем, наверное, с нашим поколением связан все-таки больше. Наши родители так часто не разводились.
1: Хорошо. Так, давайте исследовать теперь причины.
4: Да, причины, конечно, экономические, социокультурные. Брак перестал быть обязательно финансовой подушкой. Брак перестал быть такой вот обязанностью женщины, единственным ее местом применения. Вот как мы многократно видим из примеров, особенно литературы.
3: Особенно Анатолия.
4: Да.
3: Веселого задорного смеха.
4: Да. Если ты не вышла замуж, то других вариантов у тебя, по сути дела, и нет. Ну, если есть хорошо там братья, может, где-то там...
3: Ну, еще знак качества определенно. То, в том смысле, что если кто-то не вышел замуж до какого-то периода
4: да,
3: времени
4: конечно.
3: Или не родил, этот страшный термин «старородящая»,
4: да,
3: «неразобрыш».
4: С чем это связано? С тем, что все-таки, ну, доиндустриальная такая вот индустриальная эпоха, когда, ну, больше физическая сила была востребована, соответственно, у мужчин было больше, ну, как бы возможности обеспечить семью, скажем так. Вот. А сегодня мы, конечно, вошли уже в другую сферу. То есть сейчас у нас постиндустриальная эпоха, там цифровая, как по-разному ее называют, неважно. Смысл в том, что у нас сейчас экспертность, услуги и все прочее, этим можно заниматься наравне с мужчиной. И я бы, ну, это ситуация тяжелая, конечно, потому что для государства, для страны, конечно, брак — это ячейка, это стабильность, это экономическая ячейка. Человек в браке, он, ну, как считается, более надежным. По крайней мере, он умеет хотя бы создавать видимость какую-то. На него проще воздействовать, потому что ему есть что терять. Всё-таки.
1: Причем вот на тему нашей программы «Разводы», значит, у меня есть товарищ один. Очень интересная ситуация. Не только для государства, но и для корпорации. Я знаю вот реальную историю человека. Очень успешный руководитель, да, а корпорация, причем с международными корнями, да, ну, как бы отделение в России, начала на человеку давить, что, мол, а что это ты, дорогой мой, не женатый, там, в 30 плюс глубоко уже. И, соответственно, и начали тормозить ему карьерный рост.
3: То в итоге... Парткомом вы выступили, да?
1: Ну, да. Он женился, ну, так, знаешь, волево. Бывают такие случаи, да, когда мужчина определяет, хорошо, я женюсь, на
3: беники,
1: тебе.
3: Беники.
1: Да.
3: Готовишь вареники.
1: Да. Нет, ну, в данной ситуации...
6: На следующем звании.
1: В данной ситуации закона...
3: Это получается, Добби уже не свободен, держи носки.
6: Держи носки, да.
1: Нет, в данной ситуации закон о сохранении традиционных ценностей выбора мне не оставляет. Да, но...
3: Я называю вас.
1: Да, да. Ну, и в итоге что дальше произошло? Ну, а дальше, соответственно, раздрай, передел иностранной собственности, переход в другие руки, ну, после событий, да, известно. И, соответственно, человек с тремя детьми бросает эту семью. Потому что, естественно, невозможно вот так вот ткнуть пальцем и оказаться в счастливом браке невозможно. А брак был продиктован именно, соответственно, требованием корпоративной культуры.
3: Ну, так же всю жизнь, всегда, до революции.
4: Всегда так и было, конечно. А кто не-не-не-не-не-не.
1: Сговорный брак.
4: Не, погоди. Как раз нынешнее
1: изобретение. Погоди, ситуация, давайте, я что-то выступаю в защиту адвокатом браков, да. Ситуация была всегда следующая. Дело в том, что брак в народной, ну, в общественной традиции был естественным этапом жизни и мужчины, и женщины. Потому что, смотрите, ну, условно говоря, в нашей, в советской уже иерархии, в поздней, да, что это было? Это были детский сад, человек шел, школу человек шел, потом он, мужчина, шел в армию, да, учеба.
3: Умные шли в институт.
1: Да, и потом обязательно свадьба. Вот в эти годы, то есть вот как бы, ну, там, плюс-минус. Почему? Потому что девушка теряла, значит, свою премиальность с годами, то есть она становилась старой, поэтому было выражение «выскочить замуж», да, надо было успеть выскочить замуж. Сегодня, вот поскольку вы не все сферы деятельности представляете, но вот, например, при общении с людьми, которые занимаются, ну, там, родами, например, неонатологи, да, они говорят, что да, внешне женщины сегодня выглядят отлично и в 29, и в 35, и в 45, и когда угодно, но организм не обмануть, феномен старородящий, то есть, который первый раз рожает, все равно 29 лет — это отсечка.
4: Не, ну тоже конструкт. Помнишь, наш любимый? Девчата, 29 ступит.
1: Не-не-не, погодите. Нет, Оля, суть не в этом. Суть в том, что биология осталась прежней, а внешность очень сильно изменилась.
6: Биология тоже изменилась.
1: Не-не-не, Толя, ты шарлатан.
4: Продолжительность жизни-то меняется, Сереж. Соответственно, биология отодвигается.
6: В 30 лет мы обсуждали грозовой перевал, в 30 лет умирали уже. Все,
3: до свидания. Сергей прав в том смысле, что у тебя физиология не меняется, да, сейчас. У нас меняется продолжительность жизни, да. Но мы, как сказать, качество жизни у тебя тоже меняется, если ты не занимаешься своим здоровьем, если ты не занимаешься спортом.
6: Но физиология тоже
4: отодвигается, Володь. Раньше родить 40, это просто удивительно.
6: А сейчас это норма.
4: Просто все равно отодвигается. Раньше это просто было невозможно.
1: Норма, она стала в смысле статистики. А что касается
3: невозможно и легко, это разные
6: вещи. В 13 лет родила, в 20 стала вдовой с тремя детьми, понимаете, да?
3: Ну, вот, например, как
4: это же не норма для нас сейчас,
6: да,
4: поэтому это социальный конструкт.
6: Ее выдали замуж 12 лет, а в 19 она стала трое детей у нее, понимаете, да? Ну вот.
1: Погодите,
6: это то, что
1: я о чем вам говорю?
6: Да.
1: Минуточку,
6: такой.
1: Я вам говорю о конструкции, понимаете? Угу. Брак был естественной ступенью развития человека.
6: Смотрите, брак
1: из
6: был,
1: этих,
6: да.
1: Смотрите, из этих ступеней сначала исчезла армия. Помните, как люди нормой, опять же, как и в случае с, да. Этими, с олитменщиками, да, те, кто бегал от призыва в 90-е годы, они тоже перестали порицаться. Да, вот в принципе.
4: Подожди,
1: смотри, просто. То есть откосить от армии, это стало, ну, как бы непорицаемо обществом. И человек, который, например, раньше был бобылем, нет, бобыль — это уже другое, но вот просто холостой мужик, это тоже ведь было порицаемо, да? О, смотри, он холостой, он, наверное, каких-то там людей к себе домой водит, ну, тоже неустроенный был человек, как и старая дева, да? Общество перестало воспринимать брак в достаточно раннем возрасте как естественный и обязательный этап жизни человека.
3: Взросление.
4: Правильно.
1: Да.
4: Сереж, смотри, ты как бы мы сейчас просто круглые зеленые вместе все в кучу. Тут дело в том, что есть брак, это социальный институт официальный. То есть есть союз мужчины и женщины, есть, естественно, биологическое рождение детей, есть любовь там и так далее. Брак – это абсолютно социальная история. И вот у этой социальной истории у нее всегда, то есть это функция, которая отвечает на какие-то потребности. Вот надо, для того, чтобы понять функцию, надо посмотреть на потребности. Вот если мы живем родовым таким обществом, у нас родились там девчонки, да, нам этих девчонок надо, у них свой дом должен быть, женщина, вот хозяйка, опять же, она физически слабее, она будет сидеть дома, ей нужен свой дом, мы выдаем ее замуж обязательно. Социальный конструкт, конечно. Потом еще там какие-то основы, там женщина не может работать, неважно. Сейчас у нас вот эти вот потребности брака, они ушли. Их нету больше. Женщина может, она не должна, может купить себе сама квартиру, завести дом, зарабатывать деньги, неважно. Соответственно, нету и функции, вот, которая это все закрывает.
1: Оля, это понятно, что сейчас.
4: То есть меняется.
1: Я говорю, как этапы эти происходили. Да? Я говорю, брак выпал из линейки обязательных событий, ступеней в жизни человека. То есть, если раньше ты понял, в 7 лет ты пойдешь в школу.
4: Да,
1: в 7 лет пойду.
6: Посмотрим иначе.
1: В 20 я выйду замуж,
4: Сергей,
1: или женюсь.
4: Когда
1: понимаешь?
4: Это произошло?
3: Мы
4: же так
3: не смотрели сейчас.
4: В 20 веке.
6: Понятно. А брак перестал быть событием экономическим и социальным, а стал событием эмоциональным. И теперь мы руководствуемся в браке пространством эмоций. пространством того, хорошо мне, плохо мне. Мы обсуждали в «Грозовом перевале», что там нету такого, семья, где, понимаете, да, они обречены быть вместе по экономическим причинам, по разным
4: причинам. Эмоции вообще
6: неинтересны.
1: Анатолий, я не знаю, где вы, наверное, у клиенток нахватались вот этого выражения, что они ждут от брака каких-то космических эмоций. Я не видел ни одного мужчину, который бы, женясь, говорил, что ну теперь в моей жизни настанет время настоящих эмоций. Да что ты врешь-то?
6: Согласен.
1: Нет такого, это женская история.
6: Абсолютно.
1: Слушайте, в школе, я вот скажу всем нашим зрителям, слушателям, да, в школе я видел у девочек, значит, начиная с класса с 6-го, появлялись альбомчики, где они рисовали.
4: А
1: как это
4: же?
1: Было видно на партах, на элементах.
4: Анкеты,
1: и рисунки. И я видел эти послу, потом классик в 7-м, 8-м пошли свадебные рисунки. Я заметил главное отличие. Они очень детально прорисовывали невесту, платье, туфельки, лицо. И рядом просто какая-то мутная фигура жениха.
3: Во-первых, мы мутные.
1: Просто, нет, просто это не имело значения. Это был просто ролевая фигура, понимаете, да, какая история. Поэтому я просто не хочу, чтобы Толик вешал сейчас лапшу и говорил, что для всех брак — это какие-то новые эмоции.
6: Сергей, я не про это. Я говорю, что брак стал событием эмоциональным. Я не говорю, что брак — это новые эмоции. Но брак теперь не регулируется экономическими причинами.
3: Вопрос, смотрите, мы сейчас говорим про разводы. Во-первых, естественно, я готовился к другой программе. Я думал, что мы будем говорить про нормальные разводы. Посмотрел кино «Блеф», 11 друзей
4: Marriage
3: Оушена.
4: Story. Отметим это дело.
1: Да, ну, пересмотрел, следствие ведут знатоки.
3: Да, про нормальные разводы. А вы какой-то, ладно, хорошо. Я ко всему готов, как профессионал.
6: Да, абсолютно.
3: Это понятно.
6: Важный профессионал.
3: С первого раза как не получилось, да.
1: Кстати, быстро отстрелялся за 10 лет 2 развода.
3: Нет, я женился рано. Я женился
1: хорошо.
3: В 95-м.
4: Конечно, как бабушка Толя.
3: Вот, да, практически.
6: Прабабушка Толя.
4: Прабабушка.
3: Ну, мы же, знаете, мы говорим сейчас про брак именно как социальный институт, конструкт и так далее. С точки зрения как раз штампа в паспорте.
4: Конечно.
3: Но при этом давайте не забывать про то, что сейчас уже давно, долгие годы, как вот с момента перестройки уж точно, вот эта вот как бы история жизни в ячейке, да, она просто ушла, закрепить свои отношения, поставить штамп и так далее, она ушла в сторону вот эти вот как раз, как это раньше называлось, говоря про негативную коннотацию, сожительства.
4: Да, сегодня это партнерство называется.
3: Или гражданский брак, или партнерство, как бы разные.
4: Но мы о нем
3: вещи.
4: Не говорим, потому что мы о статистике. А статистика нам говорит о конкретных разводах.
3: Если мы посмотрим еще на вот это вот схождение, расхождение людей, статистика будет немножко другой. И выглядит немножко иначе, да, то есть со всеми вытекающими.
1: Не надо спорить с цифрами, Володя.
3: Я вообще с ними спорю. Я как бы по образованию маркетолог.
1: Ваш кинематограф, кстати говоря, очень много сделал злого, плохого, да, для всей этой ситуации, потому что вы пропагандируете модель жизни свободной и вот как раз завязанной на ваших этих пресловутых эмоциях.
3: Мои все киноленты только про влюбиться, жениться.
1: Вы сейчас отвечаете за всех людей вашего цеха.
3: Есть пара человек, за которых я не готов
1: отвечать. Прошу вас.
6: Анатолий. Мы не берем за него ответственность.
1: Нет, Анатолий, значит, вы же общаетесь, я говорю, на земле с людьми. На земле.
6: Да, я этот, полевые работы.
1: Так вот вопрос культурологический. Как для женщины стало проще оказаться либо разведенной в обществе и чувствовать себя, либо вообще не вышедшей замуж, так сказать, без проблем, да?
6: Но вопрос в том, что, смотрите, иногда проблема не в том, что... Вы опять в социальное переводите. Женщина стала прислушиваться к своим эмоциям. Вот 20 век научил женщину слушать, что она чувствует, как она чувствует, почему она чувствует, хорошо ей, плохо ей. Она перестала, понимаете, в эти рамки вписываться, в которые она была всегда вписана.
1: А хорошо ли, что она осталась без рамок?
6: Это не вопрос, хорошо или
1: без
6: плохо.
1: Рамок.
6: Теперь в рамках мы, папаша, а не она. Поэтому это не хорошо и не плохо, это данность. И теперь пространство эмоционального решает, насколько она чувствует удовлетворенность, насколько она чувствует, что ей хорошо в браке, насколько она чувствует, что она на самом деле одинока в браке. Очень часто ты вроде с мужчиной, женщина рассказывает, да, но ты одна. Нет контакта, нет связи. Люди уходят не из-за измен, не из-за того, что какие-то события случаются, а из-за того, что на самом деле встречи не происходят между людьми.
1: И тут мы выходим на главную цифру. Мне подала статистика, что примерно одинаковые проценты как по авторству подачи заявления на развод там 80+% женщины подают заявление на развод, так и примерно такая же цифра инициируют в паре поход в ЗАГС для заключения этого самого брака. То есть они подживают, как вы рассказываете, Володя, и у них все вроде нормально, быт нормальный, и вдруг она говорит, там прошло 7 лет, лучших лет ее жизни, она говорит, слушай, а пошли в ЗАГС? Он думает такой, ну, в принципе... И так живем хорошо, наверное, ничего не изменится.
3: Реальная версия была хорошая.
1: Да, от того, что сходим. И вот они идут туда, и ровно такое же количество, примерно процентов женщин, потом через год, два, три говорят, нет, что-то не изменилось в лучшую сторону.
3: Потому что ожидания, потому что есть завышенное ожидание. Сейчас, как мы паспорт как бы проштампуем,
1: и что-то произойдет.
3: Вообще все поменяется. Или еще бывает, как бы, ну тоже это с одной стороны плохо, с другой стороны, когда на рождение ребенка возлагают огромную надежду, что вот сейчас вот как бы какое-то появится существо, которое несмышленыш и прочее, как возьмет и поменяет их жизнь, как внезапно как бы секс станет лучше, отношения как бы наладятся, все друг друга начнут понимать, как не в себя, он домой приходить начнет трезвый.
1: Дорогие товарищи, наш жаркий разговор в хорошем смысле продолжится после выпуска новостей середины часа и новостей спорта. Будьте с нами.
0: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.

0: трубку сниму, на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 18:30.
3: Новости.
2: Анатолий Молчанов, здравствуйте. Зеленский свое хамское сообщение в адрес президента России Владимира Путина направил открыто, строй из себя Рэмбо. Назвать это письмом уже нельзя, отметил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вспоминая произнесенные на пленарной сессии МЭФ слова Путина о том, что Зеленский селится строить из себя героя американского боевика, роль которого исполнил Сталлоне, Песков заметил, цитата, «Зеленский не напоминает Рэмбо, но он хочет, но не напоминает». «Если хочешь передать письмо, передай. Если используешь мегафон, не называй это письмом», – резюмировал представитель Кремля. Российский предприниматель, который ездил в Киев в мае и советовался с президентом Владимиром Путиным, достаточно известен, это отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, не назвав имени бизнесмена. В ходе пленарной сессии МЭФу о позвонившем ему бизнесмене рассказал сам Путин. Предприниматель советовался, нужно ли направлять какое-то сообщение Киеву или привозить из Украины. Столице глава государства не стал называть имен. Власть Армении использует во время голосования на парламентских выборах выборную карусель, заявил журналистам представитель, возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочеряном, партии Армении Ишхан Сагатилян. Он также сообщил, что есть случаи, когда избиратели пытаются вынести бюллетени оппозиционных сил, чтобы показать властям, что они выполнили их инструкции. Сагатилян напомнил также о масштабных репрессиях против оппозиции, которые начались еще до выборов, в частности, против ответственных лиц, активистов и сторонников предвыборных штабов Армении. В Армении сегодня проходят выборы в парламент. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал американцам гарантии не начинать новых войн. Американский лидер при этом отметил, что для этих целей создавал сильнейшие вооруженные силы в мире. Трамп также утверждает, что не согласен с израильским премьером Нетаньяху по поводу и ряду аспектов. По его словам, это касается Ливана, у которого должна быть лучшая жизнь. Трамп, тем не менее, отметил, что хорошо ладит с израильским премьером. Популярность партии «Альтернатива для Германии» является прямым результатом ошибочной политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФП Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты «Вельт» о том, что популярность АДГ, согласно опросам, выросла на 500%. Закон о русском языке в рекламе не подразумевает запрета. Это закон о возвращении своего. Об этом «Вестям» заявила советник президента России Елена Ямпольская. Она отметила, что в законе отсутствуют абсурдные требования. Зарегистрированные товарные марки остались, однако вся информация для потребителя должна быть на русском языке. Ямпольская также считает, что России необходимо идти своим путем в этом вопросе. 1 марта в России начали действовать законодательные нормы, которые ограничивают использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ запретил размещение информации на иностранных языках без перевода на русский, если данные сведения не являются прямой рекламой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, днем 24 градуса максимум. В Москве малооблачно, временами даже ясно, без осадков. Предстоящую ночь в городе 11-13, днем в Москве 27-29 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что является близко.
1: Новости спорта.
3: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Коннор Макдэвид стал обладателем награды Теда Линдси Эвордс, обойдя нападающего Тампы Никиту Кучерова. Об этом стало известно сегодня на официальной странице Национальной хоккейной лиги. Напомню, Кучерову 32 года. По итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков и голевых передач, уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем Тед Линдси Эвордс. Ну а Макдэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом в регулярном чемпионате и пятикратным обладателем приза. Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с Дмитрием Кагарлицким. Бывший защитник ЦСКА Владислав Провольнев стал игроком «Металлурга», а Игумнов может продолжить карьеру в московском «Динамо». С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: «Сочи» сохранил Дмитрия Кагарлицкого. Новый контракт с 36-летним нападающим рассчитан на 2 года. Для южан это не просто продление опытного игрока, а ставка на лидера раздевалки и мастера большинства. Кагарлицкий – один из самых узнаваемых российских форвардов последних лет. Играл за «Северсталь», «Московское Динамо», «Акбарс», «Автомобилист». В «Сочи» перешел по ходу прошлого сезона и быстро стал ключевой фигурой в атаке южан. Магнитогорский «Металлург» усилил оборону Владиславом Провольневым. Бывший защитник ЦСКА подписал соглашение на 2 года. 1 июня, напомню, красно-синие объявили о расторжении контракта с хоккеистом. Провольнев – габаритный силовой защитник с большим кубковым опытом. С армейцами он 2 раза выигрывал Кубок Гагарина. В «Металлурге», объявляя о переходе игрока, подчеркнули, что ждут от него мощи, надежности и помощи с первым пасом. Еще один переход пока не оформлен официально. По данным «Спортэкспресса», Иван Игумнов может вернуться в «Московское Динамо». Форварда рассматривают как усиление нижних звеньев. Игумнов хорошо знаком бело-голубым. Именно в «Динамо» он провел значительную часть карьеры, а прошлый сезон отыграл за «Авангард», где за 65 матчей набрал 11 очков.
3: Краснодарский «Локомотив» в Кубани одержал победу над петербургским «Зенитом» в 3-м матче серии за 3-е место в баскетбольной единой лиге. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 85-81 в пользу «Локомотива». Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. У «Зенита» больше всех очков набрал Андрей Мартюк – 19. Счет в серии до 3 побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. 4-й матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Полина Кнорос заняла 1-е место в прыжках 6-м на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Ее результат 4 метра 87 сантиметров. У мужчин в прыжках в высоту победил Данил Лысенко. Его результат 2 метра 32 сантиметра. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во 2-м товарищеском матче, который прошел в Ухане. Встреча завершилась со счетом 1-0.

0: Верещагин, Добин. Вот люди, которые готовы обуздать разводы. Продолжаем нашу беседу.
1: Ну, вот это инфантилизм, наверное, какой-то такой, может быть, свойственный нашему общему поколению.
2: Опять
1: потому
2: смотрим,
1: что,
2: знаете...
1: Вот, Толя, вспомни, да. У греков же, да, у них, правда, ну...
2: Как сейчас помню.
1: Да, отдельные такие свои истории. Но все равно у них же были разные виды любви. Любовь, дружба, любовь родственная, любовь уже зрелых людей, которые, так сказать, духовный союз. И, по идее, человек должен бы в браке переходить на эти разные уровни постепенно.
3: Это, по-моему, называлось эротическое восхождение души, если не ошибаюсь.
1: Ну, это у нас это называется у Платона. У нас это называется... Восхождение по лестнице духа.
2: Почему-то одни мужчины находятся и обсуждают
3: любовь. Это понятно почему. Потому что философия, как мы все помним, да, это как бы антоним к физической культуре. Потому что когда у тебя есть красивые, значит, атлеты, которые привлекают внимание, надо выделяться умом. И поэтому как бы вот те мужчины, которые не очень были накачаны, они как бы выделялись умом во главе с Платоном, Сократом.
1: А потом в греческом обществе женщины не участвовали в общественной жизни, в социальной. Вообще в римском участвовали, в греческом нет. Вот. Но там были гетеры. Там были умные девчонки гетеры. Так вот, по идее, человек должен
3: все-таки
1: восходить по этой лестнице духа. А у нас, мне кажется, сейчас вообще, в принципе, такое инфантильное общество, которое вот все время вот быстрые эмоции, огромный этот гипервыбор, ну, как вот листать, да?
0: Вообще, само слово, маленькая ремарка, просто эмоции, да? Это же самое низшее, элементарное, примитивное чувство. Есть русское слово «чувство». А у нас все время «я хочу переживать». Эмоции, блин, по поводу чего угодно.
1: Эмоции должны как-то усложняться немножечко, углубляться, потому что, ну, в любом случае, физическое влечение с годами угасает. И нужно, чтобы у людей было что-то еще, что их связывает. Раньше, во-первых, они часто не доживали до этого периода. Во-вторых, у них были там дети,
2: но раньше был смысл.
1: Сейчас нет.
2: Проблема в том, что нету и внешнего смысла. Зачем это терпеть?
3: Польза.
1: Вот, я хотела сказать, что если нет общих интересов, то сейчас люди разводятся.
2: Если нету встречи между людьми, вот они на эмоциях встретились, понимаете, а потом они обнаружили пустоту. Если раньше их держава, общество, необходимость соответствовать, нельзя развестись, партком, горком, обком. Вот. То сейчас...
3: Или как это в песне пелось, про вечную молодость. Помните, у Чижа это было как раз по поводу, что он хотел развестись.
2: То сейчас, понимаете, нет смысла эту пустоту терпеть. Понимаете, зачем? Это вопрос смысла. И это правда, что встреча стала очень важной вещью. Фундаментальное ощущение, что тебя видят, слышат, понимают. А если ты живешь вне контакта, и мужчине тоже, знаете, неприятно все время натыкаться, где его все время обламывают, все время критикуют, все время он чувствует, что он не такой какой-то, неудовлетворяющий, все время недовольное лицо на него смотрит.
3: Вот, кстати, я недавно заметил, что в большом количестве пар, вот это, значит, звучит эта прекрасная претензия на тему, почему лицо такое недовольное. Причем в обе стороны. И муж жене говорит так, и жена мужу. Вот, это...
2: И вот очень важно лицо. Тебя видит лицо, тебя встречает взгляд, понимаете, да? А на тебя смотрит вот это материнское лицо на самом деле из твоего детства, недовольное, обесценивающее. Ну, материнское в плохом смысле.
3: Материнское не так плохо.
2: В плохом смысле.
3: Скорее, воспитательница детского сада.
2: Да. Но я имею в виду вот эта фигура,
0: и тогда
2: которая...
0: Рождается...
3: Что же до горшка не дошло?
2: Да,
0: Володя, и тогда рождается классический хрестоматийный образ, который я среди своих товарищей слышу уже на протяжении многих десятков лет. Когда человек приезжает домой, паркуется около дома, это когда, ну, я понимаю, у вас паркинг, когда есть место, да, во дворе, ты втискиваешь машину, а потом выключаешь мотор и достаешь нарезку докторской колбасы и полчасика спокойно кушаешь, не поднимаясь наверх, потому что не хочется подниматься наверх так быстро.
2: Это советский опыт. А сейчас он начинает думать, а зачем мне вообще сидеть в машине, если я могу себе купить квартиру или снять квартиру и жить там, и не сидеть вот часами в машине, нарезая колбасу?
3: И есть ответ по мотивам моего второго брака и развода. Потому что после развода, возможно, у тебя не будет машины, в которой сидеть.
2: Возможно.
3: Или квартиры, в которую
0: тебя
3: подниматься.
0: Общипали.
2: Но вы чувствуете, что это потеряли с этим, скажите?
0: Итак, Владимир.
2: Квартиру? Но вы чувствуете, что вы фундаментальный, но по вам не видно.
0: Вы
2: расцветущий мужчина.
3: Приходится.
2: То есть вы расстались, и по сути вы обрели что-то.
0: Нет, он приобрел...
3: Я чувствую слова психолога, да?
0: Нет, Толя, он приобрел голод, потому что он все деньги отдает на ребенка, и поэтому он такой стройный и худенький.
2: Нормально.
0: Да, ну смотрите.
2: Человек может себе позволить.
0: Да, Владимир Ошкуренный сегодня у нас в студии. Да, Владимир Ошкуренный.
3: Так, нет, просто я все как это сам решил.
0: Ну, конечно, сам. Конечно. То есть, смотрите, если мы вот суммируем Володина заявление и тот факт, что большинство предложений все-таки, несмотря на... Ну, смотрите, изменились все условия экономической жизни, да? Квартира не висит на жене в прямом смысле слова. Она не

0: топит печь, не носит эти коромыслы, да, на нем не все, не семеро детей, но, значит, она не выходит замуж невинной, у нее нет приданого.
1: А почему даже слово «невинность»? Оно звучит все время фоном.
0: Да, погодите, погодите.
1: Да, погоди, как у нас проходит. Проясним, да.
0: Невинный, значит, не виновата я. Вот он сам.
1: Так вина, вот. Вина. То есть здесь каким-то образом присутствует вина.
2: Да, да, да,
0: вот ну, погодите, погодите. Посмотрите.
1: Это просто интересно.
0: Ну, посмотрите, я вам описываю.
1: Ее вина. Пусть присутствует ее вина.
0: Исчезли все условия, необходимые для брака и оправдывающий брак и для мужчины, и для жены. Все исчез. Но почему-то никуда не делось желание женщин все равно выйти замуж.
2: Ну нет, смотрите, как бы на самом деле.
0: Нет, погодите,
1: выйти
0: хочу
1: замуж?
0: Вот,
1: да,
0: зачем?
1: Я
0: почему?
1: Я скажу, можно давай. Это быть выбранной. Желание, это дело не в том, чтобы выйти замуж как социально, ей нужно, чтобы ты ее выбрал.
2: Это жестификация.
1: Абсолютно. Это акт того, что она исключительна. И то, что ты ее не выбираешь, она может развестись через 10 минут после брака, например, но это не
2: как
1: важно.
2: Как Бритни Спирс.
1: Да, но ей важно, что ты хочешь ее выбрать, что она заняла для тебя исключительное место в ряду. То есть всем ты не предложил, а ей сделал предложение. Понимаете, само это место вот того, кто... А вот второй вопрос, что она будет с этим делать потом, понимаете? Но вначале ей нужно занять исключительную
0: позицию.
1: Нет, потом
0: будет ошкуренный Володя, и у него не будет квартиры и машины,
3: нет,
0: это
3: не
0: я
3: факт,
0: вижу.
3: Нет, не факт, но я на самом деле понимаю, про что Толя. Вот, я просто
2: оставить.
3: Из своего опыта могу сказать, да, поделиться. То есть я понимаю, про что Толя на самом деле говорит. Вот, например, да, я выходила второй раз замуж. Я уже набегалась с документами со сменой
0: как
3: фамилии.
0: Как ты его уломала?
3: Я особенно не хотела, наоборот.
1: Уломала.
3: Вот, не хотела менять фамилию. Но для мужа это было принципиально, вот чтобы обязательно была его фамилия. Я ее, конечно, взяла, да, то есть я есть Хлопонина сейчас. И я хочу сказать, что да, с документами я на тот момент думала, неохота менять, все прочее. Но если бы он не настоял и не проявил такой вот, мне бы было обидно. А почему это он не хочет, чтобы я
2: скажи,
3: взяла его фамилию?
2: Скажи, а ты первый раз меняла фамилию?
3: Вот это женская, да.
2: Так, то есть
3: первый муж тоже хотел,
2: фамилия.
3: Чтобы я поменяла фамилию.
2: Да?
3: Он хотел, да, не я, он хотел. И первый, и второй.
0: Так,
3: и третий,
0: ну хорошо,
3: и третий,
2: а вот внутри
3: и
2: какую
3: третий.
2: Фамилию ты вот у себя сейчас осознаешь? Сейчас Хлопонина это или как бы или какая фамилия? Или девичья? Какая фамилия?
3: Девичья, мне кажется.
2: Девичья все
3: да.
2: еще.
0: Да, и она для нас загадка. Это маленькая загадка для наших.
1: Он хочет вас вписать, правильно? Куда? И вам это важно.
3: Мне кажется, это
1: и
3: нормально.
1: Вам, я
3: смотри,
1: понимаю, это правильно.
3: Это нормальная игра. Мужчина
1: но,
3: хочет обладать я женщиной.
1: Понимаю,
3: это моя жена.
1: Это я хочу секунду. Вы сказали, каждый хотел. И вот в этом хотел звучит очень важно. Даже можно же поменять фамилию ради этого, но потому что он хочет. Он
3: да.
1: хочет сделать меня, то есть как бы ввести... И вот это важно, его желание
3: важно.
1: Звучит. И оно прям прозвучало в интонации, прям так мелькнуло,
3: мелькнуло
1: что
3: конечно.
1: Он хотел.
3: Да.
1: Вот я про это говорю как раз. Вот это ощущение, что он хочет. Вот, и ради этого женщина готова, что он хочет. А просто какое-то вот это... Вот нафига?
2: Не, ну женщина любит это доказательство, пусть
3: конечно,
2: каждый день.
3: Конечно,
2: вот этого,
3: это
2: как бы,
3: есть,
2: желания и выбора, и того, что вот ты как бы важнее всех.
3: Это выбор.
2: И что
3: это
2: с любого
3: твой...
2: совещания
3: конечно.
2: Он выйдет,
3: это,
2: и что угодно
3: это, твой особенный
2: бросит.
3: Статус, потому
2: да.
3: что в любом случае, какие бы отношения ни были, если ты,
1: но,
3: по...
1: кстати,
3: ты одна
1: что
3: из
1: интересно,
3: подруг.
1: И любовница.
3: Если ты жена,
1: может...
3: ты на данный момент одна единственная жена. Для женщины все равно это важно. Потом ну, вот не Сережа не любит эту ответственность, но я хотела сказать, что да, знаю. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Да. Здесь ответственность не то, что например, хочется там, да, это вот символическая такая ценность. Этот мужчина, я могу на него рассчитывать, он обозначает свое намерение взять, если что, на себя ответственность за меня. Это приятно. Я не хочу ей пользоваться, я надеюсь, и не придется.
0: Нет, это вы, профессор.
1: Это... Взять ответственность за профессора.
0: Да.
3: Все-таки все равно, мне кажется,
0: нет,
3: мне
0: сначала было взять профессора. Это уже неплохо.
3: Об этом, кстати, мой муж уже пожалел.
0: Да-да-да, Оля, но все-таки еще раз, да? Вот помимо этого...
1: Есть анекдот про профессора, я потом расскажу.
0: Да, помимо этого вот желания обладать. Нет, я знаю, женщины делятся на меньшую часть. Это вот, которым мужья, говорят, ставят условия. Я хочу, чтобы ты взял мою фамилию, чтобы ты была моя. И есть женщины, которые хотели, чтобы взять чью-то фамилию, но им не дают эту фамилию. Есть такая ситуация. Короткая реклама пронесется незаметно. Будьте с нами, дорогие товарищи.
4: Коллективное сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.

0: Маяк. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
2: Категория 16+.
3: Хочу все знать о звездах и планетах.
4: Солнечное затмение – это когда у нас Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Но Луна оказывается посреди, между Солнцем и Землей. А вот лунное затмение – это куда интереснее. Тоже у нас Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, но только теперь между Солнцем и Луной оказывается Земля. И Луна в тени, тень от Земли. И Луна в этот момент приобретает такой красноватый оттенок, практически как Марс.
3: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке. И в любое время. На медиаплатформе смотрим.ру.

0: активное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Итак, сегодня мы обсуждаем тему разводов. Почему они захлестнули наше общество и что делать с этой напастью? Разводы – это же сигнал о том, что сам институт, да, сами условия не подразумевают, не оправдывают эту конструкцию, да, сегодня?
2: Да, ну, они не оправдывают во многих значениях, кроме, например, такого. Вот у меня есть совершенно реальная ситуация. Моя родственница, они как бы были против брака всегда, они же, у них двое детей, прекрасная семья, они очень любят, замечательная семья, то есть у них все хорошо, все без проблем. А она немножечко старше меня, то есть мне 49, ей, соответственно, там 50 с небольшим. И вот буквально некоторое время назад случилось так, что ее муж, ну, попал в больницу по какому-то пустяковому поводу, причем там какой-то клещ.
1: А, ну да, укусил. Ее не пустили в реанимацию.
2: Ее не пустили никуда.
1: Да-да-да.
2: И поняли, что она ему никто. Никто. И они пошли и расписались. Просто расписались.
1: Да-да-да, это замечательно.
3: Но опять социальность.
1: Толя.
2: Да-да, я же говорю, это социальная
1: я
2: тема.
1: Я неоднократно там в социальных сетях поднимал эту тему для женщин. Ну, нормально, без оскорблений всяких, поговорить о том, чтобы они предположили, зачем мужчине брак. И вот эти две причины. Первая – это реанимация. И второе – это СИЗО, следственный изолятор. Куда не пускаю, если нет штампа в паспорте. Да, значит, Володя, ваш вот этот кинематограф, нет, ваш, вы понятно. Нет, у вас там богатыри, да. Все эти, все прилично, все, так сказать, традиционно, очень хорошо. Но тем не менее, понимаете, какая история? Вы отражаете в современном кинематографе эту реальность, что, как бы, да, даже если вы будете снимать все время семью, как требуют депутаты, с тремя детьми обязательно, не меньше, чем с тремя детьми, все, семейный отдых, семейные развлечения, вы чувствуете, что вам не снять на этой почве правильной семьи фильма, который соберет кассу. Или есть запрос общества посмотреть на нормальную семью сегодня?
4: Начнем с того, что фэнтези, сказка – это тот жанр, который сейчас процветает. И поэтому, конечно, снять про счастливую семью с 5 детьми, которая отдыхает, высыпается, хватает денег на все. Вот. И она красивая, и как бы и у него сил достаточно. Конечно же, такое кино невозможно снять, потому что никто не поверит. Но, тем не менее.
2: А почему все должно быть идеально-то, Володь? Вот я не понимаю, почему все время ждут, что должно быть идеально?
4: Я уже не знаю, так в этом причина развода.
2: Толя меня ругал за структурность тогда, но ругал. У меня простое правило, ну, в дружбе, в общении, вот, в любви, что достоинство, нет идеальных людей, достоинство этого человека для меня должны перевешивать его недостатки. Вот и все, вот все очень просто. Поэтому
3: очень важно, смотрите,
2: мы разные, у меня есть качества мужа, которые
3: он
2: меня
3: должен,
2: раздражают, но его достоинство для меня важнее всего на свете, он лучший человек на свете.
3: Он должен в чем-то быть фундаментально исключительным.
2: Да.
3: Для нее. Исключительно в том, что он, например, так сильно меня хочет, или исключительно в чем-то еще, то есть восхищение должно быть. А когда оно теряется, понимаете, теряется
2: уважение,
3: желание.
2: Восхищение то есть, какое-то.
4: Ребята, да? Откуда эти ожидания?
3: Секунду, подожди. И инициатором в современном мире брака, и инициатором развода является женщина. А с брака, потому что быть выбранной исключительной, а развода, потому что она чувствует себя уже не исключительной, понимаете? Она чувствует, что он,
1: слушайте,
3: ну, не хочет приходить
1: домой.
3: Погодите,
1: это получается ситуация, как с автомобилем в автосалоне. Как только ты выезжаешь из автосалона, она дешевеет на 20%.
4: Надо ездить внутри
2: территории. А вот это не скажи, Серега.
1: Нет, я не про женщину в данном случае, а о самой ситуации. Ей хочется быть выбранной, но когда она выбрана, значит, она снова-то не может стать уже выбранной.
3: Она хочет все время чувствовать себя. А когда она перестанет чувствовать, что он смотрит себе смартфон, и так длится годами.
1: Толя, но это идиотство.
4: Это ваша личная ситуация.
1: Погодите, ну смотрите, это идиотство, и я согласен с Олей, что это частичка инфантилизма. Потому что, смотрите, опять же, в жизни человека должны быть ступени дальше,
2: конечно,
1: куда-то рост.
2: Конечно.
1: Понимаешь? Ну, невозможно все время оставаться на стадии конфетно-букетного ухаживания.
2: Конечно.
1: Чтобы я хочу, чтобы он каждый день мне дарил цветы, и мы ходили на свидания. Какие свидания? У тебя требует трое детей.
4: Есть аллергия,
1: какие свидания?
4: Есть диатез, диабет, в конце концов. Нельзя зацикливаться на конфетах и цветах.
2: И не надо свидания загонять в какую-то историю. Опять же, вот, ну, как бы лично могу сказать историю. То есть, ну, у нас двое детей, там у нас куча спорта, какая-то работа, у всех полно, все заняты. У нас свидание такого, что мы прямо пошли с мужем на свидание, нет. Но любовь-то выражается по-разному. Вот мы, например, там где-то встречаемся, пересекаемся. И
4: случайно.
2: Вот оно. Нет, я просто смотрю, вот я
1: ты
2: знаю.
1: Ты с другим, он с другой.
2: Он меня ждет на другой стороне дороги, да. И вот я просто знаю это чувство, когда ты смотришь, мониторишь, вот этот весь мир вокруг тебя, а вот твой человек, ты его видишь одного,
3: да.
2: Ничего больше
3: и
2: не
3: взгляд,
2: существует.
3: И
2: вот,
3: взгляд.
2: Все. Да. Это мгновение, секунда. Но ты понимаешь, ради чего это все. Вот и все. Не надо никаких букетов,
4: да.
2: Искусственных цветаний. Вот оно.
4: Потому
2: если
4: что
2: это
4: умная,
2: есть, это
4: взрослая женщина, профессор, поэтому, как бы, уже не надо, да. Ну,
2: нет,
4: я
2: просто
4: не
2: повезло
4: этого.
2: Своего человека встретила.
4: Здесь
2: это же
4: нет,
2: тоже
4: мне кажется, здесь есть история.
1: Я все хотел узнать, какой профессор. У нас все-таки Оля, оказывается, профессор любви.
4: Просто у нас, вот то, что ты как раз, Толь, говоришь на тему того, что женщины выбирают и жениться, и развестись, именно жениться. Друзья, давайте как будем искренне. У нас с точки зрения вот этой вот как бы сферы, все-таки матриархат. У нас таки женщины принимают очень много решений и с точки зрения того, как детей выращивать.
1: Кстати, как учить.
4: Как учить, конечно.
1: Как лечить.
4: Куда направлять. Конечно, конечно. Что они должны решить, а что нет. Как говорила матушка моего одноклассника, она говорила, ну, как бы, ребенок, сын должен быть всегда под присмотром. Сначала за ним смотрит мама в семье, значит, там, воспитание в детском саду, потом учительница, там, классный руководитель. В институте уже должна девушка начать за ним присматривать. Ну, кто-то на работе тоже начальник, что всегда мальчик был под присмотром. Вот, как бы, у нас поэтому это вот матриархат и есть. Но, с другой стороны, это сталкивается с этим постоянным ожиданием вот этого восторга, фейерверка, и после штампа особенно какой-то, как будто будет этот вот самый мультипликатор, да, тебе рисовать какие-то красивые мультипликации каждый день, вот, и ну, что-то будет круче даже, чем цветы и букеты, но как иначе, зачем оставаться?
1: Вот, но эти, смотрите, какая
4: гонка
1: история.
4: За вот этой вот да. Пиковым состоянием, вот это, мне кажется, проблема, за то, что ты как бы каждый раз, как ребенок, хочешь больше конфет, еще мороженого.
1: Потому что, смотрите,
2: у тебя есть глубинная связь, которая дает о себе знать вот такими моментами счастья,
4: почта.
2: А ты пытаешься внешние моменты закрыть их частотностью, вот это отсутствие этой глубинной
1: связи.
2: А все связи.
1: Почему? Потому что женщина по природе своей, она не цифровая, а мужчина цифровой. Друзья мои, большой выпуск новостей в начале часа, и наша четверка вернется в эфир.
0: Коллективное сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Для всех, кто уже проснулся.
5: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: В Москве 19 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала кадры поражения пункта управления беспилотников в районе Днепропетровской области и пункта временной дислокации в Херсонской области подразделений ВСУ с применением российских авиабомб ФА-500, сообщили в военном ведомстве. Кроме того, за сутки нанесено поражение катерам, складам горючего, используемым ВСУ, объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры, местам запуска БПЛА противника. Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников ВСУ самолетного типа. По информации Минобороны, киевский режим за сутки также потерял более 1300 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 98 единиц военной автомобильной техники и 15 бронированных машин. Взрывы прогремели сегодня вечером в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники. Президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что сейчас на поле боя паритет по дронам, но на некоторых участках у России наблюдается преимущество. При этом Киев практически полностью зависит от западных поставок. Путин также добавил, что появление новых угроз, включая украинские БПЛА, требует от российских военных постоянного повышения эффективности противовоздушной обороны.
2: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
0: Отдельно глава государства на пленарной сессии МЭФ затронул и гуманитарный аспект использования беспилотной авиации, назвав удары по мирному населению недопустимой практикой, требующей жесткой реакции на международном уровне. Президент также заявил, что Россия идет на охлаждение экономики сознательно для укрепления ее здоровья и макроэкономических показателей. Доля доходов от продажи нефти и газа в российском ВВП за последние годы снизилась вдвое, уточнил Владимир Путин. По его словам, промышленное производство России выросла почти на 2%, а ВВП на 1,3%. Террористические акты со стороны Украины будут продолжаться, будут гибнуть люди, пока европейские государства прощают киевскому режиму во главе с Зеленским атаки на их территории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Он отметил, что украинский беспилотник стал причиной гибели азербайджанских граждан. Кроме того, по его словам, президент Румынии Дан в воскресенье заявил, что морской беспилотник, вызвавший взрыв в пятницу в районе порта Констанца, украинский. Но главы и политики этих государств не называют виновных, не осуждают их, по сути, поддерживая, подчеркнул председатель Госдумы. Иран получает от 1,5 до 2 миллионов долларов доходов с каждого судна, проходящего через Ормузский пролив, заявил член комиссии по планированию и бюджету парламента Исламской республики Махсен Зангане. Замглавы МИД Ирана Касем Гариб Абади ранее заявил, что Тегеран планирует взимать плату судов за предоставляемые услуги при проходе через Ормузский пролив, однако не за сам транзит. По данным CENTCOM США, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей. В командовании подчеркивают, что блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. Военные США с 13 апреля начали осуществлять блокаду морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов. Президент США Дональд Трамп эмоционально прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив ведущую Кристин Уолкер в продажности. Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборах праймерис, Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив на этом основании местные власти в продажности. В ответ на реплику ведущей, которая не согласилась с его оценками, Трамп заявил, что считает и ее продажной или вообще глупой. Ранее Трамп также в этом интервью утверждал, что власти страны во главе с его предшественником Джо Байденом разрушали жизни людей. По его словам, люди пострадали от нечистых на руку полицейских, от использования государственных институтов как оружие против них, сказал Трамп. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Днем столбики термометра в городе поднимутся до 22-24 градусов. В Москве малооблачно, временами даже ясно, без осадков. Предстоящую ночь в городе 11-13, днем в Москве 27-29 градусов. Сейчас в городе плюс 25.

0: подсознательное.
1: Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
2: Ольга Хлопонина, Владимир Верещагин, Анатоль Добин и Сергей Стилавин. В этой серии наших душеспасительных бесед она посвящена теме разводы. Мужчина – это как в компьютере код 0-1. Нужна Виагра? Не нужна. Все работает. Есть? Нет. Результат есть? Нет. Понимаешь, да? Женщина не уверена, как Толя говорит, и в желаниях. Что она хочет? Что я сейчас чувствую? А, все случилось или еще нет? Понимаешь?
3: Хочу ли я, могу ли я?
2: Да, вот эти все сомнения, да. А они натыкаются на мужланское мужчин, мужское вот это, да, вот здесь есть, значит, все нормально. У мужчины нет этого запаривания относительно того, а что сейчас со мной происходит.
4: Но это бывает, что он может проснуться, смотрит в потолок и вдруг понимает, все, пора валить. Так тоже бывает.
2: Но опять же, все понятно.
4: Это как будто, да, как будто оно как-то вот переключает, бывает, знаете, у мужчин, у женщин сложнее, она в этом живет, она пытается понять, пытается услышать, а что, а как, а все-таки, может быть, он хочет еще, а может быть, получится. Она строит что-то, строит внутри себя, а у мужчины как-то вот чуть более в этом смысле, вот в смысле решения тоже бывает. Конечно, созревает оно где-то, но вдруг он понимает, нет, уже как бы невозможно.
2: При всем при этом, вот давайте сейчас и к кинематографу перейдем и так далее. Вот мы особенно зумеров выделяем, да, у которых даже нет желания в эту сферу смотреть, там до тридцатника они признаются, что вообще им эта тема неинтересна. Да? И сейчас уже статистика по первому ребенку 30 лет. Вот возраст рождения первого ребенка у женщин. Да, хорошо, Толик, я не буду обижать твоих клиенток, которые будут обижаться на слово «старородящая». Но, смотрите,
4: мне кажется, чудовище.
2: Да, смотри, да, звучит очень плохо. Знаешь, очень русский плохо. Язык, да, конечно, ну зачем говорить слово «убийца», если есть слово «киллер», правильно? Ну, есть столько много благозвучных слов.
4: Ну, это правда звучит ужасно.
2: Ну, я понимаю.
4: Старородящая правда на слух режет.
2: Да, от этого только суть не меняется, как бы назвать.
4: Меняется, абсолютно
2: смотрите,
4: меняется.
2: И произошел разрыв поколений. Мы же индексируем, что по всему миру, да, появилось поколение, которое, независимо от того, были предки советскими или капиталистами, но они имеют общие черты поведения по всему миру, да, эти зумеры, это целое поколение со своими особенностями, условно говоря, увольнение каждые полтора года с места на место, могут не прийти вообще на работу и так далее, не хотят алкоголь, ЗОЖ и так далее, а разорвана нить воспитания между поколениями. Люди воспитываются смартфоном, да, и отчасти, может быть, наверное, рекламой, потому что, если они смотрят, конечно, телевизор вообще, в принципе.
3: Это наше поколение воспитывает
2: телевизор. Да, и кино, да, кино. Они какие-то фильмы все-таки смотрят, да. И люди, вот мужчина, если взять, да, того же самого мужчину. Мужчина, правда, не в советское время, не сейчас, он, мне кажется, совершенно не подготовлен к тому, что его встретит не за гробовой доской, а за дверью ЗАГСа. Вот женщина, ты говоришь, да, фантазирует, она строит себе конструкции, какие-то спектакли, да, что штамп поставим, и жизнь изменится, и все засияет как-то, да, и превратится. А у мужчины вообще нет никакого, собственно говоря, представления о том, ну, он как бы говорит, ну, ладно, я ее люблю, она хочет, ну, я пойду и навстречу. Из серии, что она так хочет сапоги, ну, хорошо, я не куплю новые покрышки на новый сезон для своей ласточки, да, условно говоря, хорошо. То есть он просто...
3: Куплю другой ласточки,
2: да,
3: другие покрышки.
2: Идет навстречу. Мужчине не объясняется, да, почему для него важно вступить в брак. Нигде. Ни в детском саду, ни в школе, ни в кино в вашем, да, потому что у вас или ловеласы, или уже женатики.
3: Здесь проблема есть другая. Потому что, на самом деле, как бы, с одной стороны, согласен, ты прав абсолютно, что как бы какой-то нет структурной такой, знаешь, вот таблицы доводов и пользы для мужчины брака. То есть, вот как бы, а что поменяется? Доставка есть, там, это вот, ну, короче.
2: Не, да? Ну, понимаешь, маленькая ремарка. Человеку тоже никто по умолчанию не объясняет, зачем ему идти в школу, да? Ну, никто не задает вопрос.
3: Просто заставляют идти туда.
2: Да, ты просто пошел и пошел. И раньше брак был такой же историей. Сваты, да, собрались, да, и обделали свадебку. Потому что у всех вот так, никто и не задумывался.
3: Сговоренные свадьбы с
2: сейчас начали задумываться.
3: Придумали вот. Это все, вот это фантазийное, да,
2: ну,
3: серьезно,
2: вот, как
4: но
2: мужики.
4: Я как будто с дедами сижу, и они друг с другом переговариваются, знаете, и что-то на скамеечке.
5: Ты пойдем в свой подкаст.
4: Это какая-то нелепость абсолютно. Эти, да. Они вообще... Вот как-то вот так это выглядит. Так нелепо, знаете. Ну, ребят, ну давайте это все.
3: Слово нелепо, это нелепо.
4: Стародящая. Да, да.
3: Ты угораешь.
4: Ну да, да, реально. Давайте, начинаем.
3: Давай, без кринжа.
2: Не, ну, правда.
3: Я достаточно как бы омолодился в твоих глазах.
2: Смотрите, теперь.
3: Можно, как бы, я хотел сказать просто по поводу вот этой пользы, да, для мужчины, действительно согласен, как бы, если раньше это была абсолютно понятная, неизбывная вещь, хотя бы карьеры можно было как-то, да, там, ты не вырастешь по карьерной лестнице, если ты не будешь вот это вот как бы с полной семьи и прочим. Потому что, конечно же, для мужчины есть много разных прекрасных вещей в хорошей, правильной, наполненной семье, да, как бы, и там...
2: Гараж, рыбалка.
3: Да нет, нет, да, честно говоря,
2: бар.
3: Часть семьи, вот это вот, быть частью вот этого вот семейства, это офигенное,
2: конечно,
3: классное,
2: конечно,
3: чувство.
2: Потому, семейный обед по воскресеньям.
3: Конечно, конечно.
4: С дедушкой.
3: Как бы...
2: Со всеми.
3: У меня прекрасные вот прошлые тесть и теща были, вот, и как бы там в моих сегодняшних отношениях, может,
2: как-то
3: уже.
2: Ты уж четверых потерял.
3: Ну, тем не менее, очень хорошо к ним относился.
4: Или уже шесть.
3: Ну, уже шесть, получается, да, да, да, да. Вот, ну, там пока еще как бы...
2: Познакомим с друг с другом? Может, им понравится? Кто знает?
3: Вполне возможно.
4: Сколько углов наметил.
3: Да, да, да. Про это тоже можно снимать кино, согласен, абсолютно. Просто есть история в том, что действительно, как бы, для женщины... вот это именно, скажем так, брак как церемония, как результат, как какой-то вот именно ритуал, да, действительно имеет большее значение, потому что там есть и праздник, вот эта вот красота, про то, что ты рассказывал, в альбоме прорисованное
2: это
3: платье.
2: Посмотрите, параллельно с этим, что происходит с девочками? Я был в замечательном музее советской игрушки в Сергиевом Посаде, там есть, дело в том, что в Сергиевом Посаде в 30-е годы был основан институт научно-исследовательский игрушки. Они реально там профессора, психологи, врачи разрабатывали игрушки для детей, чтобы дети росли социализированными. И там огромная экспозиция в тесном помещении, но очень, очень грамотно. И там, смотрите, какая история была. Весь, ну, большую часть советского периода игрушки были аналогом взрослых вещей. То есть для мальчика грузовик, он железный, с деревянными бортами, вот эти вот игрушки, огромные грузовики такие.
3: Убить можно.
2: Да, какие-нибудь экскаваторы, железяки, которые копают. Девочковые игрушки – это мебель кухонная из таких же деревяшечек, точно из таких же, из которых делался настоящий гарнитур на кухне. Посуда настоящая, но маленькая, понимаете, да? То есть девочка своими маленькими ручками тактильно привыкала к быту, да, уже к тем материалам, с которыми она потом столкнется во взрослом состоянии.
3: А пацан баран.
2: А пацан, соответственно, да, к какой-то железяке, к строительству, там еще что-то. То есть девочка привыкала к этой мелкой моторике, да, училась на кошках, как говорится. Потом пришла эра пластмассовой игрушки, и, соответственно, материаль, тактильная составляющая ушла, а теперь игры вот здесь. Они никакого не имеют отношения к реальности. Послушай,
4: да.
2: Послушай, да, вот к реальности. И теперь человек, который закрывает свой смартфон, там у него мир, соцсети, и вот он, значит, в семейной жизни, допустим, да? А какая связь-то с кухней? А какая связь с кухней тактильная, просто наработанная? Никакой,
3: ноль.
4: Раньше девочка повторяла за мамой, за бабушкой.
3: Это неправда. Сейчас, секундочку, то, что касается игрушек. Как бы есть важная вещь. И касающиеся игр, и касающиеся игрушки как таковой. Пластик, действительно, тут ты прав абсолютно. Если раньше делалось на века, это лопатой можно было, в принципе, и так пользоваться. Да, эти грабельками можно было отправить ребенка нормально.
2: Но главное, что они были такими же, как настоящие.
3: Да, да, да. Он мог пойти нормально, там, не знаю, клубничку поокучивать. Какой-то польза была от ребенка. Согласен. Вот, а сейчас уже, конечно же, ломается. Хотя сейчас тоже стали пластиковые лопаты, мы все это тоже видим. А штука в том, что есть просто у детей, это как бы факт, у детей есть вот эта тяга к игре в профессии. Она никуда не делась. Даже с появлением смартфонов, приложений, игр виртуальных, точно так же осталось. Сейчас один из самых популярнейших жанров игры – это симулятор. Это симулятор чего угодно. Это симулятор, как бы, мытья, например, да, когда ты ходишь и какой-то штукой, там, моешь машину, например. Или
2: это для того,
3: готовки,
2: чтобы нервы не шалили.
4: Бывает симулятор брака, знаете.
3: Это игра Sims, девочки знают, девочки поймут.
4: Бывает вроде брак, а вроде симулятор. Смотришь поближе, знаете.
3: Где ты копаешь, где ты занимаешься.
4: Вроде дети есть, и семья есть. А что-то не происходит.
2: Толик, игра симулятор брака, это неправильно называется. Это игра, я видел эти записи, это симулятор веб-камеры называется. Ты чувствуешь себя веб-камерой.
3: Ну, как, сначала начинаешь одно, потом приходишь, да, все. Поэтому, в принципе, сейчас даже посмотреть с точки зрения игр, игрушек и контента детского, кстати говоря, тоже, у тебя очень много контента, который именно вот по эту примерку профессии. Девочки, которые играют в дочки матери.
2: Я тебе что говорю-то, Володя? Нет тактильного контакта, понимаешь? Вот это вот здесь,
3: так,
2: да.
3: Так же точно. Зайди в детский магазин. Давай был в детском мире.
0: Я поняла, просто происходит что-то очень важное.
2: Тактильное.
0: Во-первых, тактильное. Во-вторых, смотри, когда у нас есть ролевая модель, ну, то есть я условно там буду как бабушка, как мама, я за ней повторяю, как там делать блины, готовить суп. И, соответственно, понятно, что я сейчас в интернете могу посмотреть, как готовить суп. Но вот это
2: нет запахов.
0: Вот то, что тебя бабушка научила, то, что это был твой рецепт, твоей семьи.
2: Нет запахов, понимаешь? Нет запахов.
4: Положители.
2: Послушайте.
4: Дедуля, тебе же объяснили, почему.
2: Помните, было первое шоу, вот это вот дебилизирующее.
4: Должны опять сказать, нет запахов.
2: Толик, первое дебилизирующее шоу, ты тогда в школу ходил, называлось «За стекло».
4: В детский сад.
2: Так вот, весь мир вот за этим стеклом у всех. Весь мир за стеклом. То есть, я еще раз к чему-то, Толик, клоню, что раньше именно институт игрушек разрабатывал специально эти материалы, и их, кстати, заказывали на тех же фабриках, вот эти игрушки, которые производили и взрослую мебель, еще раз вернусь, чтобы человек маленький тактильно привыкал, и потом для него личная семейная жизнь уже бытовая, она была просто переходом, ну, как бы я вырос, и мебель выросла.
3: И куклы были, заметьте, как все бы, то, да. Готовили, берешь куклу, смотришь, у тебя девочка нормальная, в теле,
2: да.
3: Такая, как
2: кстати,
3: все.
2: Игры дочки-матери, отцов там не было, замечу, в этих играх, да, у мальчиков было войнушка, да, ну что-то с машинами. Да, но это не пересекавшиеся, да, у тебя были свои дела, у тебя свои.
3: Не,
2: никто не говорил.
3: В магазин играли. Вместе играли в магазин, листики набираешь.
2: Это западная зараза, деньги, все вот это вот, да, не наши.
3: Не знаю, да, не но... подорожники.
4: За деньги.
2: Ну, погодите. И теперь, смотрите, получается, да, люди оторваны от реальной жизни, в том числе женщины, и мы дошли до того, что если, опять же, к зуверам, которые выросли уже со смартфоном в руках, уже для них застройщики в Москве продают квартиры без кухонь. Без кухонь. Просто микроволновка для разогрева, холодильник для того, чтобы не портилось, а вот это вот все, вот это разделочные столы, плиты, это вообще нет, потому что этого нет и в детстве у них, понимаешь, они не играют в это.
3: Просто называется общежитие.
0: Там нет, общежитие
2: для одного.
0: Однушка сейчас экономика вся одна. На доставке, вот на этом всем, то есть она же тоже это поддерживает.
3: Конечно, конечно.
4: Да.
3: Просто другое потребление. Нет, это понятно, да. Что вот ровно так и происходит, конечно. Но, с другой стороны,
4: и
3: с точки зрения паттернов игр...
4: И вам сложно в этой однушке жить с семьей, кстати, понимаете, да? То есть у вас нет пространства. Пространство не позволяет тебе...
3: Но это японская модель, это азиатская модель, когда у тебя очень, которая, кстати,
4: но
3: ведет
4: они,
3: к вымиранию.
4: Они могут кучковаться, понимаете, азиатские модели.
3: Как бы,
4: я
3: да,
4: понимаю, у них,
0: к вымиранию ведет.
4: Знаете, вот, например, китайские нет, люди, они вот в очереди там. Всегда немножечко ты чувствуешь себя как бы чуть-чуть это вот, они нормальные, им вот это, а все-таки нам сложно в 20 метрах
2: нет,
4: быть вдвоем.
2: С другой стороны, смотрите, нам рассказали, что у человека должно быть личное пространство, да? Личное пространство это что?
4: Когда...
2: Я заведу семью, если на каждого члена семьи будет по комнате, плюс одна еще гостиная. Да,
4: это человек
2: все.
4: С гектара рассказывает с домом,
2: погодите.
4: Где живет у него просто семейство целое.
2: Погодите.
4: Вот эти все истории про то, что ну, вам же сложно пустить кого-то, согласитесь?
2: Очень
4: сейчас,
2: сложно.
4: Будучи в доме, вам
3: нет,
4: даже
3: Толя,
4: в большом доме... Хорошо, даже в большом доме сложно, понимаете, рядом все время.
2: Вот, почему?
4: А вы уговариваете людей вот в эти...
2: Смотрите, сначала нам сказали, значит, помните, еще Горбачевская была программа, к 2000 году каждой семье квартиру отдельную, да?
4: Да.
2: А потом еще начали каждому человеку отдельно... Вот такие, как Анатолий, но более, так сказать, анонимные,
4: Про
2: впаривать идею, что у тебя даже в паре должно быть личное пространство, да? Вот ты как бы в семье, но то у тебя должно
4: но
2: быть личное пространство.
4: Должно быть, правда, личное пространство.
2: Ну, какое?
4: Иначе
0: быть,
4: вы задохнетесь,
0: конечно.
4: Вы сойдете с ума.
2: Ну, какой? Вот люди раньше... Да, блин, вспомни-то эти коммуналки-то 50-х годов.
3: Нормально.
0: Так
3: все.
0: Это 50-е годы, а если
2: ну,
0: пораньше
2: какая разница?
0: Вспомнить,
2: а что
0: то вообще
2: изменилось?
0: Были разные спальни у супругов.
3: Смотрите, у меня...
4: Если вы говорите про тех, кто выживает...
3: Их расплачили.
4: Если вы говорите про пространство выживания, то, конечно, выживание важнее.
2: Значит, сытость всему виной.
4: Ну,
2: сытость.
4: Это, да, но вы хотите людей опять заставить выживать?
2: Почему опять? Нет, нам никого не надо будет заставлять, потому что пару поколений, и здесь будут чужие. Пару поколений, и здесь будут другие люди,
3: или
2: которые
3: хищники.
2: Посмотрят наш подкаст и скажут, ха-ха-ха, идиотен. Да-да-да, они делили личное пространство.
4: Придут те, кто более пассионарны, правильно? Это
2: конечно.
4: Вот так звучит.
3: Терпеливы.
4: Терпеливы, но в них есть, они знают зачем.
2: Да.
4: То есть есть люди, которые могут жить в коммуналке,
2: да.
4: но он знает, да, зачем он
2: а
4: там
2: живет. А вы говорите, что женщина думает, а вот женщина не знает, зачем. Она думает, а что я
4: но
2: чувствую?
4: Но проблема в том, что мы действительно потеряли смысл. Мы не понимаем, зачем. Зачем сохранять брак? То есть это невозможно навязать извне. Понимаете, в тех людях, которые могут прийти на смену нам, у них есть это зачем. Они этим вопросом не задаются.
2: Конечно.
4: А вы пытаетесь объяснить за тем, за этим. Это не объясняется, понимаете? Это как будто изнутри.
2: Нет, мы позволили людям фантазировать на тему, зачем они вообще, в принципе, живут. Понимаете, мы создали условия, когда у них обеспеченный быт поставил перед... И отсутствие, условно говоря, какого-то вектора мечты. Да. А мечта это не про шубу и не про поездку на Мальдивы, а мечты какой-то глобальной, может быть, неосуществимой. Нет мечты, нет бытовых проблем, и вот оно, понимаешь ли, запустение. Ну,
3: то есть не вдохновляет и не подпирает. И как бы...
2: Да,
0: просто раньше...
2: Ты не, эти... не в тоннеле в каком-то, да, который, да, тебя, да, тащит. Да?
0: Несчастливые браки сохранялись в браке, а сейчас они распадаются.
3: Ну, вот все, процент, наверное, счастливый. Болевой порог просто, да, поменялся. Если раньше человек просто с утра, не знаю, там поругался слегка, кто-то на другого посмотрел хмуро, да, то как, да, бы это считалось, ну как, окей, хорошо, мы можем, люди по году не разговаривали, но при этом оставались в браке, растили
4: давайте
3: детей.
4: Вернемся
3: то
4: к
3: сейчас,
4: нашему...
3: То, да, сейчас просто один другому что-то сказал.
2: Не так.
3: Недостаточно тактично, недостаточно, ага, как бы, немного токсично зарбузил и так далее, да, и все сразу же как бы развод и девичья фамилия.
2: И хату взад. Вот так, Володя.
3: Зачем про больного?
2: Остался жить.
3: А давайте, Сергей, поговорим, давай, про ваш развод. Как вот происходило в 90-е?
2: В 90-е? Очень просто, очень просто. Все, разводимся.
3: А квартира была, что-нибудь делили?
2: Нет, нет, ничего не было. Делить было нечего. В этом было преимущество.
0: Газетка
3: же. С газеткой в этот мир пришел.
4: Если вернуться, давайте вернемся к нашему прошлому подкасту про грозовой перевал и про... И про тот мир, где как раз вот эта тема брака, она встала ребром, правильно? То есть брак несчастливый, мы видим, например, Джейн Эйр, мы видим эту историю, что брак, который, то есть это, ну, это...
0: Ну,
4: это...
0: наше дворянское гнездо возьмем,
4: абсолютно,
0: давайте,
4: Тургенева. Абсолютно,
0: вот, пожалуйста.
4: Это же, да, но это как бы мы не можем...
0: Абсолютно
4: туда...
0: надуманная история, да, социальная, которая
4: для
0: разрушила жизнь.
4: В 17 веке это вообще не было проблемой, например.
3: Ну, нельзя,
4: а в
3: 19-м брать произведение
4: стало
3: искусства.
4: Проблемой.
3: Нельзя брать произведение искусства.
4: Но мы не можем вернуться,
3: потому что,
4: в тот
3: что?
4: Мир.
3: Все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные...
2: Ой, да, давайте вот эти красивые выражения.
3: Абсолютно поэтому. Поэтому интереснее смотреть, конечно же, почему очень популярны программы, в которых люди ругаются практически как мы сейчас. Или то же самое за стеклом, и плеяда из них выше. Да потому что иногда хочется посмотреть и подумать, что, а, смотрите, у кого-то хуже. У нас-то оказывается.
2: Нет, ты понимаешь, Володя, нет, проблема в том, что эти передачи показывают ругающихся людей. Один раз интересно посмотреть, два раза интересно. Но когда это показывается из раза в раз, а если мы с вами это сравниваем, например, с набором обычных телепередач на других телеканалах, вот вам понятно, почему Россия входит в тройку разводящихся стран, потому что, ну, нигде так не занимаются это самое, вот этим смакованием какой-то грессоры.
3: Все то же самое. Просто это тебе, как умному человеку, неинтересно смотреть после второго раза. И потому что, ну, как бы,
2: ну, просто
3: достаточно.
2: Нечего больше смотреть.
3: Ну, у тебя, опять же, есть
2: вот
3: женская...
2: такие, как вы, не умеете снять интересно про хороших
3: наоборот,
2: людей.
3: Наоборот. Только вот я-то как раз снимаю про хороших людей.
2: Нет, вы снимаете кино, а телевидение?
3: И телевидение я тоже делаю, почему же?
2: И вы делаете телевидение?
3: Да, да.
2: Так, и про хороших?
3: И про хороших. У меня сериал вышел на СТС прекрасный. У меня пришел прекрасный сериал на телеканале «Россия-1».
2: Нет, такая, я в хоре занимаюсь.
0: Про проблемы.
3: На платформе смотрим, можно посмотреть, между прочим. Да? Называется сериал «Полюби меня снова».
2: Так.
3: Очень хороший, как бы классный. Возможно, покойник, возможно, криминал. Там всякое есть, но как бы это на самом деле тоже это история любви, это история как бы отношений, семейная история, очень классная, очень красивая.
0: А как
3: крутая.
0: Назывался фильм с Алферовым и Абдуловым вот про как раз развод, когда «Полюби меня снова» он этим закончился? Нет, нет, нет.
3: Люблю этот хороший. Есть «Влюблён по собственному желанию».
0: Нет, нет, нет. Они там развелись, расставались уже, разводились, а потом в конце поняли, что они все-таки друг без друга не могут.
2: Краткие новости середины часа, новости спорта. Оставайтесь у приемника, товарищи.
1: Коллективное сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.

0: круглосуточно ров. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека – для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: В Москве 19:30.
1: Новости.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Голосование на выборах в Национальное собрание завершилось в Армении. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. В состоянии на 17 часов явка составила более 48%. Как заявил представитель партии «Сильная Армения», на выборах фальсифицировали множество нарушений. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Лидер политсилы Самвел Карапетян также сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции. Представитель партии «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочеряном, заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их свободное волеизъявление. Запугивание избирателей мужчин на парламентских выборах в Армении тем, что их отправят на военные сборы, не возымели никакого эффекта. Об этом кандидат в депутат от партии «Процветающая Армения» Арман Абавян сообщил в интервью журналисту «Вестей» Наталье Соловьевой. По словам политика, на выборы прилетели граждане Армении не только из России, но также из Европы и США. В Совете Безопасности России заявили, что угрозы властей Армении, связанные с ограничением избирательных прав граждан, являются недопустимыми. Большие силы полиции стянуты в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков, сообщает РИА Новости. В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания и около оперы, а также около резиденции премьера на улице Прощана. Также много полицейских дежурят по периметру масштабного винного фестиваля, проходящего на улице Сарьяна, что позволяет им, по сути, контролировать центр города. А в остальном обстановка спокойная, в центре много горожан и туристов. Небольшой рост российской экономики будет по итогам текущего года. Такой прогноз озвучил замглавы администрации президента Максим Орешкин в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что по итогам апреля была зафиксирована позитивная динамика. Кроме того, замглава администрации президента отметил, что России нужен тот экономический рост, который является устойчивым в долгосрочной перспективе и ведет к устойчивому росту доходов граждан. Он также отметил, что экономика стран, которые вводят санкции, становится все меньше, а поэтому скоро ее никто уже не будет замечать, а давление только мобилизует. Просто весь рост экономики находится сейчас в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, а никак не в Европе и Соединенных Штатах Америки, указал Орешкин. Экскурсионный автобус опрокинулся в деревне Сверчково в Угличском районе Ярославской области. В результате пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил в своем канале в Максе губернатор региона Михаил Евраев. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. Погибших нет, написал губернатор. Ультраправый политик может впервые со времен падения нацистского режима стать главой немецкого города. Об этом пишет газета «Бильд». Речь идет о небольшом саксонском городе Ауэбад-Шлема с населением около 19 тысяч человек. На выборах обер-бургомистра, мэра там лидирует 37-летний Штефан Шартунг, который представляет партию «Свободные саксонцы». Ведомство по охране Конституции Германии считает ее правоэкстремистской. В прошлом Шартунг организовал организовал факельные шествия у приютов для беженцев. Был членом ультраправого НДПГ. В первом туре Хартунг набрал 29% голосов и теперь во втором может рассчитывать и на поддержку избирателей кандидата от «Альтернативы для Германии», отмечает издание. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, ночью 11-13, днем в городе 27-29 градусов, сейчас в Москве плюс 24.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Коннор Макдэвид стал обладателем награды Тид Лейнсей Эворд, обойдя нападающего Тампы Никиту Кучерова. В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем сезоне чемпионата Макдэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Форвард стал пятикратным обладателем приза. У Кучерова два таких трофея. Галатасарай начал со «Спартаком» переговоры по трансферу Жетсена. Двумя футболистами «Зенита» интересуются «Флуминенсе» и лондонский «Арсенал». С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: Галатасарай начал переговоры со «Спартаком» по переходу Жетсена Фернандеша. Ранее турецкие СМИ уже писали, что за португальским полузащитником следят сразу несколько стамбульских клубов, включая Галатасарай, Бешикташ и Фенербахче. Для Галатасарая Жетсен не новый игрок, он уже выступал за команду в аренде из Бенфики, а затем успешно играл за Бешикташ. Сейчас у него контракт со «Спартаком» до 2029 года, поэтому красно-белые могут вести переговоры с позиции силы. Жетсен – энергичный центральный полузащитник, который раскрылся при «Корседок» на фланге обороны. Еще две новости касаются футбольного «Зенита». По информации бразильского инсайдера Габриэля Амарала, «Флуминенсе» предложил за защитника питерцев Нина 10 миллионов евро, но «Зенит» запросил 17. Затем появилась информация, что бразильский клуб готов поднять предложение примерно до 13 миллионов. Пока разрыв в оценке сохраняется. Для «Флуминенсе» это важная цель. Нина был капитаном команды, выигрывал с ней кубок «Либертадорес» и хорошо знаком клубу. В «Зените» же он основной центральный защитник с хорошим первым пасом. Вторая новость – интерес «Арсенала» к Луису Энрике. Бразильский журналист Жао Ван Бойсен сообщил, что лондонский клуб уже консультировался с окружением футболиста и будет внимательно следить за ним на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что «Зенит» высоко оценивает вингера и не спешит с продажей. После мирового первенства цена на игрока может вырасти. Луис Энрике силен игрой один в один, и именно это качество сейчас вызывает интерес на европейском рынке.
3: Краснодарский «Локомотив» Кубань одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар, который завоевал первый подиум за команду. Стартовавший вторым пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил гонку на первом круге. На этом о спорте все. До встречи.
1: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
1: Исправительный лагерь для родителей.

0: повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Быть отцом и матерью – это наша естественная природа. Надо воспроизводить род человеческий. Мы по природе своей, по задаткам своим изначально уже педагоги. Мы призваны быть воспитателями. Отец и мать – суть профессии педагогические. Воспитывая нашего ребенка, мы становимся соработниками у Бога. Кто может заменить нас, родителей, в воспитании наших детей? Может быть, няни? Может быть, кормилицы или служанки? Или гувернеры? Или учителя школы? Все они могут нам помочь, но заменить ребенку маму и папу никто не в силах.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
1: Дорогие товарищи, в студии культуролог, кинолог и психолог. Мы отвечаем на вопрос, что нам делать с разводами.
2: Есть еще, кстати говоря, классическое кино, которое было недавно переснято, «Война семьи Роуз». Угу. Как бы сейчас вышла новая версия с Бенедиктом Камбербэтчем. Вот. А тот фильм, кстати говоря, назывался «Любимый, не расставайтесь».
3: Да, вот, да, да, да, точно. Да.
2: А этот называется «Розы», ну, как бы «Война семьи Роз». Угу. И там как раз тоже про семью, которая вот не смогла пережить много. И это, кстати, как тоже причина разводов, я сейчас начал говорить и понял. Потому что если раньше у тебя было всегда понятно, кто в паре лидер, за кого несут ответственность и кто несет ответственность, то сейчас эти как бы роли немножко сместили.
1: Партнеры, так называемые.
2: Да, очень сложно мужчине бывает пережить, я это часто видел, пережить, когда женщина, его жена становится успешнее, чем он. Очень часто бывает, когда мужчина находится в низкой позиции, в той точке зрения, что у него чуть не ладится с работой, он, не знаю, не зарабатывает столько, сколько его жена. И ему сложно в этом как бы принять то, что жена занята, то, что у жены
1: бабки
2: есть большой...
1: Бабки не перестроились, понимаешь, какая история?
2: Да, мозг не перестроился вслед за бабками. И я знаю, у меня есть прекрасный пример очень крутого брака, которых я, как бы, людей, которых очень люблю, Маша, Максим, привет вам, которые, вот эти вот волны, когда то у нее было лучше, и она там глава большой компании, то у него лучше, и он выпускает классную игру, и они вот эти вот качели эмоционально-меркантильно-экономические смогли вместе пережить, становясь крепче.
4: Но их что-то соединяет фундаментально, правильно?
3: Да, значит, у них все-таки деньги не были
4: основополагающими. Есть какая-то связь.
2: Да. Не, ну, у них были проблемы, я точно
3: проблемы
2: знаю, что
3: проблемы, проблемы есть
2: пережить.
3: У всех.
4: Но в чем отличие семей, которые разводятся, от тех, которые не разводятся. Вот смотрите, все-таки там есть какая-то фундаментальная связь.
2: А мне кажется, просто взрослые люди, понимаешь, когда берут ответственность друг за друга, и с первого, просто вот этого, с первой
3: нельзя
2: неудачи не разбегаются.
3: Высосать из пальца, уже не то. Мне кажется, действительно, вот то, что глубинно присутствует, для тебя этот человек все равно вот лучше и дороже, и ты, ну, что-то бесит,
1: вот, смотрите,
3: что-то сердит, что ты преодолеваешь.
2: Произошло, что это романтика такая сейчас.
4: Романтика. Но все равно есть какая-то фундаментальная связь. Если ее нету, все равно брак
1: так,
4: разрушится.
1: А давайте, вот смотрите, самый опытный здесь Вова.
3: На серьезном ерунде.
1: Ты вывел формулу, почему ты столько раз ошибся? Причин, ты понял? Чтобы дальше жить-то иметь.
4: Он не выводил формулу.
1: Не-не-не, смотрите.
4: У него проблемы с математикой.
1: Сейчас Вова думает, дайте подумать. Но смотрите, какая история. У меня, как филолога-надомника, меня очень оскорбляют формулировки, которыми сейчас женщины описывают вот семейные дела. Вот эти партнеры. Ответственность, которая бывает только в страховании, материальная. Никакой больше ответственности другой в бизнесе. Вот эти бизнес-слова, они меня убивают, потому что мне хочется от женщины видеть чувства, не эмоции, чувства. А она говорит казенными словами. Хуже, чем чиновник. Понимаешь, вот хуже. Потом, вот самое главное, вместо любви строить отношения.
3: Ой, вот это вообще, да.
1: Это безумие, понимаешь? Да. Поэтому они иногда не строятся, потому что, не строят, потому что это проект, мы партнеры, продали мешок лука, побежали с рынка дальше, проект распался, мы развелись, потому что это стали, браки стали партнерскими проектами бизнес-партнеров, понимаете, да? А партнеры что? Нет прибыли и разбегаемся, а что дальше-то вместе колдовать, да? Так вот, любовь, а что такое любовь? Это когда тебе без этого человека хуже, чем

0: с ним. Вот и все.
1: Да, да.
0: А если ты можешь без него, чё ты в ЗАГС-то прёшься? Если ты можешь, вот она, где ответственность должна.
2: Смотри, здесь как бы тоже есть два момента. Первое, что поменялся и капитализм. Если раньше компании были семейные, если раньше ты как бы вот даже когда там, не знаю, выходила дочка замуж, да, то как бы зять становился партнером в компании. Это часто было такое, да, то сейчас как бы компания, корпорация, да, это вот как раз бизнес-проекты, как бы сошлись, разошлись, все понятно. Поэтому у тебя поменялся как бы и стиль компании, скажем так, рыночных, поменялся стиль отношений. Это как бы там одна
0: штука. Или как в ресторанном бизнесе, да, там открылось 20 ресторанов.
2: Да, вышло
0: 30, грубо говоря, из всего обанкротились. Ну и нормально, какая разница. Ушли с рынка, переформатировались, фиксируем убытки, идем дальше. Вот эта бизнес-психология, она пришла в личную жизнь.
1: Ну так оно
0: получается. То есть крах компании, да, если крах
1: компании...
0: Смотрите, если...
1: Убыточные кафе поддерживали, потому что они были, они не закрывались.
0: Оля, если раньше крах компании там мог привести человек к самоубийству, да, условно говоря, с горя, да, вот все, да, то сейчас просто, ну ладно, фиксируем убытки, дальше побежали. Главное, чтобы встать с колен снова.
2: Да, абсолютно. И здесь другая тоже штука по поводу того, что, конечно же, вместе должно быть лучше, чем порознь. Лучше иногда и с точки зрения выживания, и с точки зрения как бы вот этих вот самых переживаний и чувств.
0: Не, ну просто, слушайте, элементарный... Душевное состояние, нет, элементарный элементарный пример, который может быть понятен любому нашему зрителю, слушателю сегодня, да. Вот просто открывается дверь квартиры, неважно, где ты находишься, по ту сторону или по эту. И в глазах радость, понимаешь, и тебе радость.
1: Да, совершенно
0: я
1: верно.
0: Не хочу сравнивать с собакой. Блин, но это...
1: понимаете,
2: да. Ну, тогда собака лучше.
0: Нет, понимаешь, какая история? Но собака гарантирована.
3: Женщина не будет не кошметь, как ваш бульдог на вас, понимаете? Ваш прекрасный, восхищенный, любящий.
2: Есть разные отношения, есть разные животные. Иногда есть кошка, она на себя посмотрела уже как бы не настолько высоко, уже хорошо.
1: Это не обязательно всегда, это иногда. Вот ты понимаешь, что на тебя так смотрят.
0: Нет, я говорю, Толя...
3: На тебя так смотрят по умолчанию.
0: Не-не-не, Толя. Понимаешь, это просто как пример.
3: Да.
0: Я не говорю о восхищении, а то, ох, ты мой любимый, ты мой спаситель, кормилец, поилец, пришел, я счастлива. Не об
3: так
0: этом.
3: Тоже бывает.
0: Просто во взгляде теплота. Просто вот домой пришел, и хорошо,
3: и
0: я тебя ждала.
3: И причиной развода опять возвращаемся. Тоже лицо. Вот лицо. Ты открываешь дверь, лицо. На тебя смотрит лицо недовольное.
0: Вот, сегодня Оля, вот достаньте свой телефон, дорогой, достаньте его, да, и я видел, как вы прихорашивались, глядя в камеру, вот. Я увидел эту улыбку, которую всегда вижу у женщин, которые любуются собой вот в селфи-камеру.
1: Я вообще-то Сашке посылала.
0: Не-не-не, неважно, главное вот это лицо. Мы видим такие улыбки в последнее время, в большинстве случаев, только когда женщина смотрит на себя в смартфон.
2: Или постит что-нибудь в какую-нибудь сеть.
0: Да.
1: Я посылала фотографию мужу.
0: Нет, послушай. А хочется ее видеть в реальности без вот этой штуки, просто обращенной к тебе от чувств. Потому что женщина любуется собой, и она, ах ты моя сладкая, да, там себе
1: у
0: приговаривает.
1: У нас это связанные процессы. Женщина должна любить себя. Если женщина
0: хорошо.
1: Не любуется собой, не любит
0: хорошо.
1: Себя, то она
0: но
1: будет
0: зачем?
1: Потом вымещать на мужчинах
0: зачем?
1: Свою нелюбовь к
0: ну,
1: себе.
0: Хорошо.
1: Вот мне кажется.
0: Хорошо.
2: Да. Ну, либо искать. У мужчин.
1: Но она
2: вот
1: потом, да, и свою нелюбовь к себе, она будет считать, что все мужчины в этом виноваты.
0: Хорошо, но зачем тогда ждать того, кто войдет, если ты не можешь ему искренне подарить такой взгляд радости, просто радости от того, что он пришел домой. Радоваться, да, вот увидев этого человека.
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Не, ну просто, философский вопрос.
2: Когда ты пропала, Ольга вышла из этих отношений, правда? Хлопнула дверью, скорее всего.
1: Кажется, нет, не хлопнул дверью, но в любом
2: закрыл
1: случае...
2: Закрыл замочек?
1: Просто бывает так, что истории не сходятся. То есть у меня замечательный первый муж, и у него сейчас вот вторая жена, она ему подходит гораздо лучше, они вот вместе, вот они прям пара.
2: А вы общаетесь?
1: Просто, ну, мы постольку, я вообще не очень верю вот в эту дружбу между другими семьями.
0: Хорошо, что делать нам, давайте... Что делать
2: вот вопрос,
0: со всей ерундой?
2: Вот вопрос. Вот как, хорошо ли то, что сейчас, когда человек вдруг внезапно понимает, что ему не так радостно, и лицо не освещается этим внутренним светом при виде другого человека, и что он может достаточно легко выйти из отношений, ну, как бы приходится отбрасывать какие-то...
0: Ну, давайте первое, что можно сделать. Убрать фронтальные камеры со смартфона. Убрать.
2: Государству надо как бы запретить.
0: Я можешь просто купить все старые телефоны с большой симкой, с кнопками.
2: Попробуй убедить женщину, что ей нужен такой телефон.
3: Сергей, в чем прав, в том смысле, что мы ищем в другом отражение восхищенного взгляда, направленного на нас.
2: А
3: то есть, в каком-то смысле
2: иначе?
3: Зеркально. Я думаю, что в грозовод в эпоху 19 века
1: иначе,
3: было иначе.
1: Мы же не видим себя своими глазами. Мы всегда видим себя чужими глазами.
3: Конечно. Я говорю про брак. То есть, когда брак является нарциссической основой, нарциссическая природа основа брака, то есть мы ищем в другом отраженное восхищение нами. И когда оно теряется, то мы теряем интерес к браку, к отношениям, к другому.
2: Но то это есть... наши ожидания от брака. Абсолютно. Если раньше они были исключительно как бы социально меркантильными, да,
3: сейчас,
2: то
3: сейчас они абсолютно нарциссические, но я не в плохом смысле, понимаете, не в смысле, что это плохо, а в том смысле, что мы теперь строим отношения с зеркалом. Мы ищем восхищение, если его нету, да, и, то мы потихонечку теряем интерес, разочаровываемся. Вот этот взгляд.
2: Ну, нечего на зеркало-то пенять, как известно.
3: Это правда, но мы пеняем. К сожалению.
2: Не пеняйте, Анатолий, не
3: пеняем,
2: надо.
3: Пеняем.
0: А мы, кажется, мы заигрались в зеркала-то в этом смысле.
3: Это
0: вообще,
3: правда,
0: в принципе,
3: да,
0: заигрались. Нет, я-то говорю, понимаешь, просто о том, что тебе приятно, это, что этот человек пришел.
1: Конечно.
0: Просто приятно. Не видеть там какие-то отражения, а просто ты, он идет у кого-то из писателей или поэтов, помню, что цитата такая, ну, можете найти по контекстному поиску, что самый волнующий миг любви — это услышать шаги, поднимающиеся по лестнице,
1: да,
0: к твоей
1: это,
0: двери.
1: Это правда, на самом деле. Я бы описала это, ну, может быть, опять же, субъективно такой, я не поэт. Вот, но вот муж приходит домой, вот какое-то ощущение цельности появляется. Вот цельность.
2: Все
1: равно. Все дома, да, вот ты в этом мире,
2: ну, как в Гарри Поттере,
1: в этом мире цельность
2: вот
1: и спокойствие появляется.
2: Уизли, да, которые показывали, да, что все дома.
0: После короткой рекламы никуда не переключайтесь, друзья мои, беседа продолжится.
4: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь. Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
5: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой, летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
5: Да, совершенно верно.
4: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Маяк. Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.
0: Ну и, наконец, итоги нашего сегодняшнего двухчасового заседания. Кто ли вопрос? А почему люди не испытывают нехватки без... ну, тех, кто близкий тебе, почему они вот не нуждаются в этой цельности? Или они обманывают себя?
3: Ну, каждый по-своему нуждается. Мы все равно нам нужен другой.
1: Сереж, ну, найти-то не так просто. Близкий,
0: ну, конечно,
1: человек.
0: Ну,
1: друга-то
0: поэтому,
1: найти
0: поэтому,
1: тяжело.
0: Вот поэтому, вот. Смотрите, поэтому, вот Володя меня поймет, у него большая нога, как у меня, значит, очень трудно найти обувь подходящую, да?
2: Да.
0: При
2: да.
0: всем изобилии. А люди относятся к семейным отношениям, мне кажется, проще, чем к тому, чтобы найти...
1: Потому что иллюзия выбора, как в магазине.
3: Золушка про обувь, знаете?
1: Иллюзия выбора, как
3: мерил с обувью как-то.
0: А, знаете как, слушайте, мы же погрузились в конвейер, да, вот смотрите, выходят разные модели смартфонов, цифры меняются, а по большому счету, да, ничего не меняется.
1: Ничего не меняется.
0: И появилась обувь, универсально подходящая всем, кроссовки. Они всем подходят. Да,
1: как похоронные,
0: их очень,
1: что ли?
0: Не-не-не, их очень просто, очень просто найти. И вот эта психология, смотри, вот если ты, например, свой телефон, да, ну, у тебя есть копия в облаке или там в компьютере, да, если он потеряется, у некоторых есть страховка, да, он купит новый, перекинет все и будет тот же. И никто не заметит, что это тот телефон или не тот, и не будет париться. И вот это конвейер...
3: Эпоха Тиндера создала иллюзию взаимозаменяемости.
0: Да, смотри, смотри, и вот эта эпоха конвейера, да, да, и конвейера приводит к тому, что ты думаешь, и люди меняющиеся, они так же взаимозаменяемые.
2: Что будет следующий и, возможно, лучше.
0: Да. И это же не хуже точно.
2: С другой стороны, как бы, ну мы же тоже не молодеем. Это немножко похоже на музыкальные стулья, да? Вот это как бы надо успеть занять какой-то свой, прежде чем. И еще третья вещь, потому что нам же очень много часто говорят, что...
3: и кидают еще свитера на несколько мест.
2: Это правда,
3: никто,
2: да,
0: нет, полотенце на пляже.
2: Но есть же еще такая штука, что нам же зачастую как бы и как-то говорится, что в принципе как бы одному же тоже норм. То есть все делается сейчас, очень много цивилизационных моментов с точки зрения сервиса, комфорта и так далее, заточено на одного человека. И в этом есть та же как бы страшная история про западную цивилизацию во многом, что у тебя есть такая как бы немножко конспирологическая теория, что из-за того, что значит, человек одинокий с хорошим доходом выше среднего, хорошо бы с домашним животным, это очень крутая целевая аудитория.
0: Покупатель.
2: У него много денег, он как покупатель, да, там есть что тратить, много свободного времени, и такой человек, он гораздо с точки зрения покупательной способности интереснее в моменте, не в длинную, но в моменте, чем семья, которая там будет перебиваться, которая будет экономить, которая будет стараться, да, и поэтому есть такая космологическая теория, что глобально там западнический контент,
0: маркетологи,
2: да, что они немножко внушают эту модель, делая перекос, в том числе и по разным предпочтениям в отношениях, именно для того, чтобы вот немножечко и население поменьше было, и чтобы таких вот было больше платежеспособных, и тебе внушают, что как бы, ну, на самом деле, ну, да, тебе, может быть, с кем-то лучше, но, возможно, нет. Ты же
0: но
2: сам.
0: Самый лучший – это ты.
2: И ты,
1: ты
2: да,
1: всегда
2: да,
1: можешь
2: да.
1: попробовать, и, всегда можешь переиграть.
2: Конечно, и всегда кто-то будет новый, и вообще одному – хорошо. А вот потом... эта вот история, да, что...
0: И типа, не страшно,
2: и никто тебе не нужен.
3: Что, давайте более фундаментально. Человеку может быть, как правило, плохо с другим, и ему плохо одному, ему просто плохо. Дело не в другом,
2: потому
3: понимаете?
2: Потому что жизнь боль.
3: Потому что, да, жизнь, во-первых, жизнь боль, а во-вторых, ему самому с собой. Когда тебе самому с собой хорошо, только тогда ты можешь по-настоящему иметь хорошие отношения с другим. Если тебе плохо, то ты каждый раз будешь не то находить в другом. Опять не та, опять свидание не то, понимаете? У меня ощущение
2: искать
3: не того.
2: Искать ответ вовне.
3: Абсолютно.
2: Но с другой стороны, если ты ищешь его только внутри, ты никогда не найдешь того, с кем тебе будет лучше, чем
1: сам
2: собой.
1: Еще навык социализации. Вот смотрите, мы все просто тут одного примерно поколения, мы все время забываем, не переключаемся на точку зрения современной молодежи. Мы-то росли во дворах. Мы дружба, у нас дружба, это вот нормальная дружба. Мы с этими друзьями прошли и хулиганство, и те вещи, другие. То есть мы знаем этих людей, мы понимаем, что они себя представляют. А они-то росли, нет уже, все, у них нет.
3: Межпоколенчески, когда предыдущее поколение с разводами уже,
1: то
3: следующему поколению гораздо сложнее создавать семью, у него нет структуры психической для этого. Брака, который выдерживает,
1: и
3: понимаете?
1: Опыта.
3: Да. То есть раньше была история, то есть брак – это вещь межпоколенческая и семья. И когда дом сохраняется, вне зависимости от того, что происходит, человек учится это выдерживать. А когда три поколения в разводе, понимаете, да, у человека нету психической способности выдерживать это. И это то, чему нужно учиться нам всем. То есть у наших родителей разведены, родители родителей, может быть, у кого-то уже разведены. Это разрушает, понимаете, способность выдерживать
2: просто
3: конфликты.
2: Ты знаешь, что есть такой путь. Он всегда самый легкий, самый простой. Мне что-то не понравится, я уйду. Что-то будет еще, в конце концов, буду один,
3: да.
2: Это не страшно.
1: Удалил из друзей все. А раньше ты все равно поссорился, не поссорился.
3: Поэтому...
1: Ты выйдешь во двор
0: нет,
1: и будешь общаться
0: а раньше
1: с этими
0: было
1: людьми.
0: Как? Я вам расскажу, как люди, давайте завершим на следующей ноте, как люди брали автомобили. Вот у вас остался автомобиль после развода, вы поймете. Так вот, человек получал, дождавшись своей очереди на автомобиль, открытку приглашения в автомагазин ВАЗ. Он приходил. Мне дедушка рассказывал. Приходил, ему показывал. Смотри, вот копейка голубая. Берешь, у тебя есть деньги. А цветов было несколько. Он говорит, не, голубую не хочу. Хорошо, приходи через неделю, будет следующее. А на следующий день, через неделю приходит, там, говорит, белую берешь. Он такой уже начинает напрягаться, потому что третью предложат, и ты выскакиваешь из очереди. То есть, либо сейчас берешь белую,
1: либо
0: какую-то тебе...
1: зеленую.
0: Либо какую-то подсунут через неделю. И человек, зная, что выбор конечен, принимает решение. Когда нам внушают иллюзию бесконечности выбора... которой, конечно, нет на самом деле, да, она хотя бы временем ограничена жизни, да, ну сколько свиданий может человек вытерпеть в неделю, да, условно говоря. Да, вот, вот когда конечность будет всех процессов в жизни, тогда мы остановим разводы.
1: И все-таки должна быть любовь, ребят. Все равно.
0: Любовь.
1: Это редкость.
3: Вы
1: это
3: должны не забывать
1: удача,
3: о еще одной важной,
2: любовь
3: важной
2: это
3: вещи.
2: Нет.
3: Любовь идет всегда с темой смерти. То есть смерть — это конечность. Мы все время
1: я
3: окажемся...
1: на хорошем
3: хотела. Это очень хорошая вещь. Мы начали с грозового перевала, а закончим тоже на этой теме, но в хорошем смысле. Мы живем так, как будто жизнь бесконечна, и мы можем бесконечно свайпать. Но вот идея ограниченности жизни, она напоминает тебе, что есть тот человек, который рядом,
0: да,
3: и ты должен попытаться в нем
0: тогда
3: увидеть что-то
0: все
3: фундаментальное.
0: Готова механика. Не вышел замуж, не вышла замуж, не женился до 25 лет, налог повышается до 25% по доходу.
2: И с каждым годом все выше и выше.
0: И все выше и выше. И пусть урод плачет.
2: Если ты 90 дожил, то 90% налог.
0: Да, и вообще, а можно и 110, чтобы еще и должен был, правильно? Упырь.
2: Это платить некому будет.
0: Так, Владимир, Ольга,
3: Анатолий.
0: До свидания.
4: Коллективное, сознательное. Используя мозг по назначению, вы продлеваете свою жизнь.

0: В Москве 20 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В Армении после закрытия избирательных участков на выборах в Национальное собрание начался подсчет голосов. Член правления партии «Сильная Армения», возглавляемая Самвелом Карапетяном, заявил, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян проигрывает парламентские выборы. Он также подчеркнул, что для однозначной победы важно, чтобы ЦИК внимательно следил за подсчетом, исключив фальсификацию. «Наша победа очень близка, будьте уверены», – заявил Карапетян. Между тем, по данным Exit Poll, возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» получает 56% голосов на парламентских выборах, сообщает Интерфакс. Партия российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 17,5% по данным Exit Poll. Очередные парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Россия пытается донести до Армении, что Евросоюз из экономического объединения фактически трансформировался в военно-политический союз. Об этом «Вестям» заявил заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук. По его словам, Москва обращала и продолжает обращать внимание Еревана на отношения ЕС к России, которая открыто заявляет о своей враждебности. Ранее Аверчук заявил, что Армения думает, что Европейский Союз создаст лучшие условия для развития экономики страны, однако сейчас ЕС представляет из себя не экономическое интеграционное объединение, а военно-политический блок. Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
1: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи. Но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим.
0: Владимир Путин также подчеркнул, что Россия будет укреплять собственную безопасность, уделяя особое внимание усилению системы ПВО. Президент заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Он отметил, что ветер может подуть и в Европу. Продолжение морской блокады Ирана и новые израильские атаки на Ливан развязывают руки иранским вооруженным силам для ответных ударов по базам США и Израиля в регионе. Об этом заявил спикер Меджлиса Исламской Республики Мохаммад Багир Галибаф. Он отметил, что своими действиями США и Израиль доказали, что они не понимают никакого другого языка, кроме языка силы. В свою очередь, как заявил сегодня президент Трамп, он не требует включения Ливана в краткосрочную сделку по Ирану. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что конфликт между Ираном и США будет урегулирован только при условии прекращения военных действий Израиля в Ливане. Президент США Дональд Трамп эмоционально прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив ведущую Кристен Уолкер в продажности. Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборов праймерис, Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив на этом основании местные власти в продажности. В ответ на реплику ведущей, которая не согласилась с его оценками, Трамп заявил, что считает и ее продажной или глупой. После Трамп потребовал закончить интервью. Журналистка попросила президента США продолжить, но тот был непреклонен. Ранее Трамп также в этом же интервью утверждал, что власти страны во главе с его предшественником Джо Байденом разрушали жизни людей. По его словам, люди пострадали от нечистых на руку полицейских, от использования государственных инструментов как оружие против них, сказал Трамп. Сильная жара с температурой более 30 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах Московского региона ожидаются кратковременные дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Власти столицы порекомендовали москвичам сократить пребывание на улице, а также обеспечить особый уход домашним животным в жаркую погоду. По предварительным прогнозам Центра ФОБОС, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, днем максимум 24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, ночью 11-13, днем в столице 27-29 градусов.

0: мастера спорта.
1: Всем добрый вечер.
2: Добрый вечер. В студии «Маяка» Николай Саприн, Дмитрий Сухинин.
1: Добрый вечер, Дмитрий.
2: Да, добрый вечер, всем. Коль. Да. Это значит, пришло время мастеров спорта.
1: Да.
2: Мы как-то сегодня с тобой заходим так робко немного.
1: Ну, летнее время, жаркая погода. Почему это робко? Просто, ну, все уже хотят отдыхать. Вон футболисты тоже отдыхают. Хоккеисты отдыхают же.
2: Кто тебе сказал, что футболисты отдыхают?
1: Не отдыхают?
2: Нет, не отдыхают. У нас, во-первых, во второй лиге вовсю играют в футбол.
1: А, понятно.
2: Вот.
1: А ну, сборная еще играет, правильно. То есть не дают лучшим футболистам России пойти на заслуженный отдых.
2: Да не только
1: смотреть чемпионат мира.
2: Да, плюс ты не забывай, что сейчас 11 числа уже начинается чемпионат мира.
1: Я не забываю, я тебе напоминаю.
2: Спасибо.
1: Да.
2: Да, мы, правда, немного так с опаской на этот турнир посматриваем. Мы о нем обязательно сегодня собираемся поговорить, потому что уже, как мы уже сказали, с 11 числа начинается мировое первенство. Канада, Мексика, США и беспрецедентное количество участников на этом мундиале. И чего ждать от этого турнира? Ну, вот, честно скажу, вот у меня такого количества сборных, которые готовы будут выйти на футбольные поля, немного глаза разбегаются и прям, ну, я просто ощущаю, как я буду где-то себя даже заставлять иногда смотреть эти матчи.
1: А ты не хочешь, не смотри. Я тебе скажу, кто выиграет. Испания,
2: да, Франция.
1: Или Франция. Или либо Испания, либо Франция.
2: А, мне кажется, в принципе, все. До финала можно идти.
1: Аргентина, может быть. И все, мне кажется. Там по-другому едва ли возможно.
2: Да. Ну, это
1: очень длинный турнир, дополнительный матч, потому что все-таки помимо группового этапа там еще будет 1/16.
2: Да.
1: То есть все это растягивается настолько, что теперь для победы в чемпионате мира нужно пройти 8 матчей. Но это очень много за полтора месяца. Но опять-таки выиграют те команды, которые лучше готовы. А Испания, Франция, мне кажется, отдавали отчет о том, что они много сильнее кого в Европе. И Германия еще, давай не будем забывать. Там хорошая команда, неплохой состав. Хотя у французов и испанцев скамейка глубже.
2: Да, ладно. Вот главный специалист по международному футболу у нас в студии. Собираемся, что с другими специалистами тоже обсудим этот вопрос. Это первая часть наша футбольная будет, а вторая баскетбольная. Ну, потому что, серьезно, хоккей уже отдыхает, а в баскетболе у нас тут все самое интересное, все самое сладкое начинается, потому что уже два матча финальной серии Единой лиги ВТБ сыграны. Сегодня третья игра уже за третье место состоялась. Так что тут тоже собираемся внимательно и пристально посмотреть. Ну, плюс я, вот когда верстали программу, не мог обойти стороной тему тенниса, потому что для Коля она настолько близка, так что...
1: И мы, скорее всего, через час, когда наша программа будет заканчиваться, будем уже знать имя нового чемпиона Франции среди мужчин. Ну, а там будет новый человек.
2: Новый человек. Но у нас главное — мир выиграл.
1: Да.
2: Да. Поэтому поехали. Ага, без отбивки. Ну ладно, хорошо. Первую часть футбольную мы будем обсуждать с нашим любимым экспертом Эдуардом Мором.
1: Да.
2: Эдуард, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Да. Мы тут... Я, на самом деле, себя пугаю, что называется, нагоняю страху, может быть, даже на кого-то из наших радиослушателей, о том, что предстоящий чемпионат мира, ну, это тяжелое, на самом деле, для любителей футбола будет испытание. Потому что, ну, Коля сказал, что будет у каждой сборной еще по дополнительному матчу. Естественно, те сборные, которые так далеко продвинутся, выйдут как минимум из группы. Ну, и с увеличением количества сборных размывается... А состав участников по силе, соответственно, и падает привлекательность большинства матчей.
1: Вы согласны?
3: Ну да, вы знаете, я думаю, что вот в том понимании, в котором мы привыкли к чемпионату мира, вот все самое интересное, конечно, начнется уже на стадии 1/8, на стадии даже 1/16, да, потому что 32 команды дальше выходят. Вот, и, соответственно, я думаю, что в группе сенсаций вряд ли стоит там больших ожидать. Все фавориты пройдут. А вот уже самое интересное все будет уже, да, в играх на выдох.
2: А при этом, вот что интересно, смотреть, вот лично ты, собираешься как много и как плотно, потому что, ну, расписание там такое, ладно, что там первые три дня, что называется, втягиваются, потому что должны сыграть хозяева турнира, каждый из хозяев турнира в один из дней, а потом там начинается с 14 числа чуть ли не по 5 матчей в день.
3: Лично я совершенно точно буду смотреть все игры. Многие из них буду разбирать на Матч ТВ сразу по их окончании, потому что будут прямые студии, в том числе и в ночью. И в 3 утра, в 4 там, и так далее. Поэтому независимо от того, какой будет матч, я в любом случае буду их все смотреть.
2: Я на самом деле с ужасом смотрю на расписание игр и на время
3: начала
2: игр.
3: Да, я тоже смотрю с ужасом. Немножко не понимаю, что же есть дело днем, когда я буду спать. Но вот на это время что-то мира будет такое упражнение.
1: Так все так в таком режиме будут жить, Эдуард. Все.
2: Ну, мы, все.
1: Ну, мы же не... мужчины, мы что, месяц не можем себе этого позволить, правильно?
2: Месяц без сна, Коль?
1: Месяц раз в два года.
3: Нет, ну нужно, я, наверное, найду время какое-то, наверное, потом днем поспать, а вот тем, конечно, кому днем поспать не получится, будет сложнее.
1: Ну, сон для слабаков вообще, да.
3: Ну, наверное.
2: Согласен. Ладно, как вообще тебе состав групп, который вообще образовался, и с каким, ну, скажем так, ожиданием ты подходишь лично к групповому турниру, ну, потому что это, наверное, самое тяжелое испытание группы посмотреть. Ну, плей-офф он там поинтереснее, там матчи на выбывание, а тут где-то игры даже могут оказаться и проходными без значимого турнирного подтекста.
3: Да-да, я думаю, что будет, конечно. Будут проходные игры, я думаю, что фавориты все выйдут. Такие практически во всех группах тут там понятно, заранее понятно, что одна-две команды, которые будут идти, но там же еще третьи команды выходят, да, из большинства групп, там 8 из 12, да, они, поэтому там тоже будет борьба.
1: Да.
3: Но поэтому я там не жду сюрпризов, и на самом деле будут проходные матчи, поэтому, вот как я прогнозирую, что вот эти вот топовые команды вряд ли будут выставлять основные составы там и сразу играть эти матчи в полную силу. Я думаю, что те команды, которые хотят пройти далеко, которые будут бороться не за третье место, а за вот именно гарантированно первое, второе, которых мечтают выйти там в полуфинал, финал и так далее. Вот они, я думаю, что будут давать своим лидерам отдохнуть и потихонечку набирать. То есть вот эти команды, яркая игра, я не жду совершенно точно. А вот те, которые не фавориты, конечно, они будут максимально упираться, и в этом как раз и есть шанс на какие-то сенсации, потому что, еще раз говорю, ну, на турнире столько много игр, по-моему, 8 сыграть, ты не сыграешь в полную силу и основой. Поэтому я жду очень большую ротацию именно в начале турнира.
1: То есть, условно, вот, допустим, матч Бразилия-Марокко, один из первых в группе С, и Бразилия сильная достаточно нынче команда, и Марокко одна из сильнейших команд Африки. Ну, по сути, хоть и не совсем легально, но, опять мы знаем, да, марокканцам приписан этот успех Кубки Африки нынешнего года. Но, в любом случае, вот, допустим, это самая значимая игра группы С, она будет сыграна в первом туре, даже там мы вправе не ожидать топовых составов, ну, от тех же бразильцев, например.
3: Ну да, но это матчи, конечно, не будут, уж там второй состав, и потому что, конечно, гораздо легче начать турнир с победы и потом чувствовать увереннее. Но очень много было примеров, где начинали команды очень хорошо, потом выиграли чемпионат. Поэтому даже здесь, да, я думаю, что все равно, несмотря на то, что матч будет важный, но допускаю вполне, что прям основных составов мы не увидим именно в сборной Бразилии.
2: Ладно, да. Коля спрогнозировал, что победитель будет выбираться из пары команд Франция-Испания.
1: Да.
2: Он, правда, еще назвал третью сборную, Германию, я так немного покривился.
1: Аргентину я назвал.
2: Нет, еще Германию там называл, видимо, четвертую.
1: Аргентину, ну, хорошо, четвертую, да.
2: Коля еще там добавил Аргентину, видимо, главный претендент на бронзу. У тебя, Эдуард, есть какие-то фавориты этого турнира?
3: Ужасно не люблю соглашаться, всегда хочется спорить, но вот никак здесь не могу. Вот Франция, Испания, Аргентина, да, три команды. Франция самый сильный состав, безусловно, там с большим запасом. Испания, это у них поставленная игра, есть звезды, которые могут решить. Но Аргентина, если посмотреть, у них именно основной состав-то почти не поменялся. У них нет 9 человек, например, те, которые были на прошлом в Катаре, чемпионате, где не выиграли.
1: Да.
3: Но из них только трое, кто играл. А все остальные те, кто там практически на поле не выходил. И у них эта вот атмосфера семейная, роли распределены. Важно, что им не сесть, поэтому в разделке у них будут все вот прям вот как одна семья, один кулак. А это невероятно важно на уровне сборных. Невероятно важно, чтобы эта атмосфера, потому что у сборной, какой бы ни был состав, чуть-чуть у вас пит в хлопе. Немножко там вы чуть не поделили там, и все. И все сразу рушится. У Аргентины самая такая вот крепкий состав, именно вот в плане атмосферы, они реально как одна семья. И в этом очень большой, конечно, их плюс.
2: Коль,
3: ну, плюс вместе, естественно.
2: Коль, скажи что-нибудь спорное, чтобы Эдуард поспорил.
1: Ну, это даже не спорное, просто наблюдение, да, в тех случаях, когда чемпионат мира проводится вот в Северной Америке, ну, сколько таких было случаев? Мексика 70-й год, Мексика 86-й, США 94-й, все, да, вот во всех остальных случаях либо в Европе, либо в Азии, либо в Африке, либо в Южной Америке. Ну, в общем, когда чемпионат мира приезжал вот в этот регион, ни разу не выигрывала европейская сборная. В 70-м году победил...
3: В Бразилии же выиграли немцы.
1: Нет, это Южная Америка. Я бы говорил про Северную Америку.
3: Ну, это мы сейчас притягиваем, вы знаете.
1: Почему? Все равно там же определенный уровень жары, да, степень сложности условий. Притягиваем, ну, ты уже сказал, мы притягиваем. Но все равно это можно серьезно как-то, да, присматриваться. Потому что, опять, 70-й год выиграла Бразилия, 86-й год выиграла Аргентина, 94-й год выиграла Бразилия. Пока, действительно, тут не покорялись эти чемпионаты мира европейские.
3: А в 30-м выиграл Уругвай.
1: Опять в Южной Америке, да.
3: Не, я к тому, что, конечно, мы не можем никак. Мы закончили чемпионат год, там совершенно другие технологии. И добирались там, я не знаю, месяц там на турнир и все остальное. Ну, конечно, нет, это все... Нет, можно, конечно, об этом поговорить, но серьезно к этому относиться, я думаю, не стоит.
1: Хорошо, нет, хорошо. Примере...
2: А вообще вопрос, а все-таки будут ли американские сборные, которые представлены на чемпионате мира, иметь преимущество перед африканскими, азиатскими, европейскими командами?
3: Вот. Нигде проходит, а хозяева всегда получают преимущество. Давайте вспомним Японию и Корею. Но сборные, когда никогда ничего не добивались, когда в 2002-м был там чемпионат, там дошли до полуфинала, четвертьфинала.
1: Да.
3: И больше никогда ни то, ни после. Вот то, что хозяйки получают преимущество, хозяева, это да, здесь без вопроса, потому что здесь все и привыкшие к погоде, и стадионы, и настрой, и судьи все равно им помогают и так далее. Вот именно страны хозяйки, и мой прогноз, вообще все три из группы выйдут.
1: То есть я болею, допустим, за Мексику. Вот у меня одна из трех сборных любимых. Мексика, Аргентина и Италия. Италии нет, Аргентина есть. Мексика далеко пройдет?
3: Из группы, на мой взгляд, выйдут все три.
1: Ага.
3: Точно, совершенно. А дальше уже кто попадется в соперники.
1: Понятно.
2: Я просто на самом деле, к хозяевам, не, я, конечно, помню, там и в 18-м году тоже сборная.
1: Хозяева России неплохо сыграли, да.
2: Да, неплохо.
3: И в 18-м году неплохо, да.
2: Ну, как бы, все равно всерьез рассматривать мексиканскую, американскую и, не дай бог, канадскую сборную. Не, мексиканская неплохая.
3: Нет, чемпионы мира они вряд ли станут, да. Но все трое сборные этой группы, а еще одна или две дальше пройдут там, потом в 1/8. Вот это мой прогноз.
1: Эдуард, учитывая то, что ты, как я сказал, да, чуть не каждый день будешь работать в студиях, по ночам работать, смотреть матчи, не опасаешься ты примерного сценария, который был в прошлом году в Америке на клубном чемпионате мира? Когда, как ты, наверное, помнишь, неоднократно переносились матчи или там их продолжение из-за погодных условий. Все-таки есть определенный алгоритм действия смерчи в такого рода ситуациях. Смерчи и так далее. Там игры прерывались на 2 часа, на 4, на 6. Что это усложнит твою работу?
3: Ну, я об этом не думал, я вам честно скажу. Допускаю, что усложнит, но никто же не обещал, что будет легко. Я к этому готов.
2: Да, но с учетом группового этапа и большого количества игр, они некоторые будут начинаться одновременно, всегда будет возможность что-то другое посмотреть.
1: А, ну да. Кстати, как вариант.
2: Да, либо поспать лишних пару часов.
3: Поспать же можно, да.
1: Эдуард, так, такой еще вопрос, потому что мы вот в этом точно едва ли сойдемся. Всегда у каждого эксперта есть какая-то команда любимая, которая может стать открытием. Вот действительно, в каждом турнире бывает команда открытия. Вот ты бы на кого порекомендовал бы обратить внимание?
3: Норвегия.
1: Вот. Угу.
3: Однозначно, я же готовлюсь уже к чемпионату мира, там анализирую составы и все остальное. Вот мой прогноз из неочевидных фаворитов — это Норвегия, которая уже очень давно не попадали на чемпионат мира. Я думаю, что с их составом, это с таким нападением бешеным, где Холланд, Сёрлот и Эдегор, с очень крепкой обороной, которые могут не пропускать, а там за счет индивидуальных всегда могут забить. Вот я думаю, что Норвегия сюрприз привнести способна.
1: Они не получили Никиту Хайкина, которому все-таки не дали гражданство и не пустили.
3: Это минус, да.
1: Это минус, сильный вратарь. Но все равно у них, как ты считаешь, хорошая вратарская линия без Никиты?
3: Ну, хорошая, конечно. Конечно, хорошая такая линия, но не понятно, что там нету самых лучших в мире вратарей, но тем не менее, ну точно не слабое место.
1: Наши слушатели из Узбекистана пишут, просят обратить внимание на их сборную. На что здесь рассчитывать Узбекистана, который впервые в своей истории попал на чемпионат мира взрослых?
2: На выход из группы.
3: Ну да, я думаю, что если будет выход из группы, да, это скорее всего, максимум, на что можно рассчитывать, но это было бы красиво.
1: Там
3: конечно,
1: Колумбия.
3: Мы будем болеть за Узбекистан, как и за любую страну из постсоветского пространства, и футболисты, и они, которые играли у нас, да, которые из Узбекистана.
1: Да,
3: и,
1: да,
3: и,
1: да.
3: Естественно, что мы будем за них болеть.
1: Колумбия, Португалия. Более, да. Колумбия, хотел Португалия. Пошутить, да, извините.
3: Да нет, я хотел пошутить, что потом, тем более же, я на эфир езжу на такси, и, соответственно, хочется, чтобы водитель был в хорошем настроении всегда.
1: Хорошо. Колумбия, Португалия, ДР, Конго. Это и группа, и опять-таки с этой группы достаточно занять третье место, чтобы выйти.
2: Ну да,
3: попытаться да, да, да, можно. Нужно попытаться много не пропускать от Колумбии, Португалии. С Колумбией еще может даже ничью сыграть. И разгромно обыгрывать Конго и с тремя очками или четырьмя выходить.
2: Ладно, у нас осталось буквально пару минут. И вот еще одна важная тема, которая на этой неделе промелькнула. УЕФА посвящалась и на сезон 26-27. Российские клубы до Еврокубков допущены как и сборные не будут. В принципе, наверное, ожидаемое решение, но и мы продолжаем вариться в собственном соку, и у нас в этом случае сохраняется вот этот сумасшедший график кубка. Да, ведь? Потому что, ну, да, график был достаточно напряженный и достаточно насыщенный. Но при этом на суперфинал безумная аудитория, 73 тысячи. Это как, на твой взгляд, вообще, когда ждать возвращения и, ну, как компенсация кубок Еврокубком? Ничего? Смотрится?
3: Ну, понятно, что это вещи несопоставимые. И в чемпионате, когда мы играем в Еврокубках, там все команды бьются, не знаю, за чемпионство, за вылет, там, 3, 4, 5, 6 места. Это все очевидно. А суперкубок, потому что такие вышли команды, Спартак, Краснодар. Мы помним, что когда там играл Балтика, конечно, там такого ожидания нет. Так что здесь... от того, кто будет, ну, и того, что предложено, значит, вот так. Вот, значит, вот так, поэтому тут ничего не поделаешь. Понятно, что сравнивать такие вещи невозможно, это себя обманывать, но что-то же делать нужно.
2: Ладно.
3: Вот такой пока.
2: Да, ладно. Да, мы будем жить в тех условиях, которые у нас есть на данный момент. Эдуард, большое спасибо. Эдуард Мор был в нашем эфире. Очень подробно поговорили о чемпионате мира, который на следующей неделе уже в четверг начинается. Дальше, как обещал, у нас впереди разговор о баскетболе вместе с нашим замечательным, лучшим баскетбольным специалистом Никитой Загдаем.
0: Мастера спорта. Философия «нельзя не быть категоричным». То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 20:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на парламентских выборах в Армении составила почти 59%, заявили в ЦИК республики. Возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» получает более 56% голосов на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола. Также по этим данным партия бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 17,5%. Других данных сил не приводится. В выборах участвует 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен. Как ранее заявили представители оппозиционных партий Армении, на выборах было фиксировано множество нарушений. По их данным, власти использовали в том числе и выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их свободное волеизъявление. Российские силы ПВО с 8 до 20 часов сегодня уничтожили 58 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение в зоне проведения спецопераций и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 120 военнослужащих, отмечает Минобороны России. Украинские военные в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР размещают военный транспорт в частном секторе у домов мирных жителей, подставляя их под удар. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. Там также отметили, что в зоне проведения спецоперации уничтожен гражданин Чехии Якуб Юрчагу, который перешел на сторону ВСУ и вступил в запрещенную в России террористическую группировку РДК, сообщает РИА Новости. ДТП с туристами из Москвы произошло под Ярославлем. Предварительно из-за технической неполадки в автобусе сообщил РИА Новостям представитель прокуратуры региона. Там рассказали, что туристы накануне приехали в Углич, а сегодня ездили в одну из деревень. Уже на обратном пути из Углича у них случилась техническая неполадка в автобусе, рассказала собеседница агентства. Она отметила, что автобус новый, текущего года выпуска. Ранее сообщала, что экскурсионный автобус опрокинулся в деревне Сверчково в Угличском районе. Июня Ярославской области. В результате пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Изменение сроков строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, скорее всего, не будет. Об этом вестям заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, самый главный срок – это следующий год. Поэтому, что будет построен опытный участок от Москвы до Твери, и также будет построен первый поезд. При этом, по словам Никитина, даже если возможны сдвижки, то они будут минимальными. Сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБУС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, ночью 11-13, днем в столице 27-29 градусов. Сейчас в Москве плюс 24.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ювентус интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если Ювентус пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. При этом туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель. Приоритетный вариант для Ювентуса – вратарь Ливерпуля Алисон. Канадский нападающий Эдмонтона Конор Макдэвид стал обладателем награды Тед Лидси Эворд, обойдя нападающего Тампы Никиту Кучерова в тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза. Также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Форвард стал пятикратным обладателем приза. У Никиты Кучерова таких трофеев два. Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Векич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2-6-4. Матч длился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Продолжаем наш эфир. Николай Саприн, Дмитрий Сухин по-прежнему в студии. И, как мы обещали, вторую часть нашей программы будем посвящать лучшей игре с мячом, о которой рассказывает лучший ведущий, лучший эксперт.
1: Лучший прогнозист. Потому что то, что он сказал насчет пары ЦСКА Уникс, пара финальная, пока целиком и полностью отвечает этим словам. ЦСКА пока уверенно впереди, выиграв оба матча с хорошим преимуществом. Да, Никита, мы потрясены. Добрый вечер.
2: Друзья, как хотелось бы услышать это лично, но даже по телефону рад вас приветствовать. И сейчас, когда в Центральной России уже настоящее лето, купальный сезон открыт, продаются черешни, переполнены веранды до перголы, но для кого-то жизнь крайне несправедлива в эти дни, и с этим ничего нельзя сделать, только получать удовольствие.
1: Мы так, готовы, друзья, подъехать к тебе лично и искать тебе прямо в глаза то, что мы сейчас сказали в эфире. Но не будем...
2: Локомотив Кубань сегодня, Локомотив Кубань, уступая в бронзовой серии 2-0 против «Зенита», был близок к отпуску, но каким-то невероятным образом вытащил концовку матча в Краснодаре и продлил двум командам.

0: довел, например, в полуфинальной серии с Униксом до 7-го матча. Георгий Жбанов до этого был лучшим защитником в лиге, а теперь он еще и лучший в атаке у «Зенита». Но, к сожалению, для него сезон завершен.
1: Серия бронзовая, но не для забронзовевших, потому что, опять-таки, «Зениту» и «Локомотиву» Кубани хотелось бы выиграть почаще. В целом, такой очень волнообразный сезон и для тех, и для других. Но для «Зенита» даже больше, потому что, опять, из одного из фаворитов он становился одним из, да, правильно, потому что там в середине сезона были очень большие проблемы с составом, потом он возвращал себе уверенность, возвращал уверенность и в нем самом. Насколько вот этот сезон, Никит, ты ставишь по сложности в один ряд с какими-то другими для петербургского клуба, потому что такое ощущение, что за последние лет 5, наверное, не было сезона труднее.
0: Сезон был очень сложный в каждой части. Летом, когда пересобирали команду, мы помним, что Хавьер Паскуаль, гениальный тренер, покинул берега Невы и уехал в Барселону. Нужно было нового тренера, новую команду. Собрали, ничего не заработало. Уволили Секулича и начали искать других. 10 легионеров поменяли по ходу чемпионата. Это очень много. И в итоге команда в перестройке уже год живет. И крайне непросто в такой ситуации выстроить команду. Похожая ситуация у «Локомотива». И не случайно эти команды достаточно символично, что они играют за бронзовую серию, потому что там тоже перестройка, которая продолжалась по ходу сезона. И брали одного тренера, потом другого. Состав меняли, искали свою игру. И вроде бы нашли, а вот уже плей-офф, и там «Уникс» и ЦСКА встречаются, которые чуть более сбалансированные, чуть более последовательные и чуть-чуть уже в финале.
2: Ладно, хорошо. Скажи, пожалуйста, вообще серию с 0-2 в баскетболе спасти возможно или такое безнадежное предприятие?
0: Дмитрий, неловко вам напоминать, но буквально пару недель назад «Зенит» вел у «Уникса» в полуфинале 3-1 в серии до 4 побед. И «Уникс» пересобрался.
2: Нет, подожди, 3-1 – это один коленкор, а вот 0-2 – это другой.
0: 2-0 тоже можно выигрывать, и тем более «Зенит» теряет сейчас Жбанова из-за травмы, и у «Локомотива» отличные шансы вернуться в серию и провести пятый решающий матч в Санкт-Петербурге, и может быть даже его выиграть. «Зенит» будет сопротивляться, конечно же, я напомню, что бронзовая серия до 3 побед, финал до 4 побед, и в финале тоже не все сказано, хотя то, как сейчас играет ЦСКА, кажется, здесь уже понятно, кто чемпион, потому что Мэлло Тримбл и Каспер Уэр на двоих выдают такой баскетбол, который мы от них даже в своих смелых фантазиях не могли ждать.
2: Так, ну ладно, давай скажем нашим радиослушателям, что 91-63, 28 очков разрыв. Во второй игре почти опополамился этот разрыв, 102-89, 13 очков разрыв.
0: Даже не в счете дело, это две крупные победы, но дело не в счете. Дело в том, как ЦСКА реагирует. Мэлло Тримбл лучший игрок лиги. Он получил такой специальный приз как лучший игрок сезона, но его спрятали на скамейке, чтобы усиливать игру. И он выходит и против любой защиты, а «Уникс» славится защитой и показывает просто феноменальный баскетбол. Других слов не найти. И при этом надо сказать, что «Уникс» реагирует. У них оба матча абсолютно разный состав был на площадке, разные стартовые пятерки, разные взаимодействия, но все равно такой феноменальный ЦСКА в первых двух матчах остановить было невозможно.
1: Да, и там рекорд лиги был установлен 23-очковых. Вообще, когда ЦСКА настолько успешен именно из-за дуги, я, если честно, не припомню даже такого сезона, а уж тем более матча на вылет, потому что это что-то удивительное даже по европейским меркам. Мне кажется, в Евролиге такое очень сложно увидеть и распознать,
0: Николай,
1: когда за матч 23-очковых.
0: Николай, баскетболистов в такие моменты говорят, кольцо превращается в океан. О. Все, что не бросишь, все попадешь.
2: Но это же не системная вещь. Это вот, наверное, можем говорить про какой-то везение.
1: Для этого надо жить с океаном рядом.
0: Нет, поспорю с вами, Дмитрий. На протяжении всего сезона ЦСКА показывает очень высокий процент попаданий из-за дуги. Мэлло Тримбл доказывает, что он лидер именно включаться. И в плей-офф он всего лишь демонстрирует то, что от него ждали. Но делает это еще лучше, чем даже мы ожидали.
1: Никита, вы не сравнивали с европейскими мерками? Вот опять-таки на уровне Евролиги. Есть ли у кого-то серии там или показатели стабильнее, чем у ЦСКА? По трехочковым?
0: Нет, ЦСКА сейчас слишком хорош. Мы смотрим сейчас чемпионат Испании. Реал вылетел неожиданно. Это некий антирекорд для Реала впервые за 15 лет выиграть регулярный чемпионат и вылететь в 1/4. Это сенсация. Национальная баскетбольная ассоциация, такой финал, как сейчас, последний раз был в 99-м году. Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс. Представляете, в 99-м году последний раз эти команды играли в финале друг против друга. И тогда Сан-Антонио были впереди. Сейчас какой-то невероятный ажиотаж к баскетболу. Евролига завершена. Кубок России разыгран, и остались только несколько национальных чемпионатов, и, конечно же, все внимание приковано к противостоянию ЦСКА и «Уникса».
2: Да, круто. На самом деле

0: играют две разные команды. Ну и, по-моему, когда мы с тобой обсуждали, вообще подводили итоги более ранних этапов плей-офф и говорили о финале, тогда еще только-только готовились первые матчи состояться на прошлой неделе, на прошлых выходных, ты говорил, что в серии ЦСКА и Уникса это, пожалуй, две команды, два антипода, да, очень системный, очень обороняющийся Уникс и куда более яркий, атакующий, даже...
1: И более сыгранный.
0: Да, ну, по-моему, ты говорил, более системный, да, в атаке.
1: Более креативный и более, может быть, даже талантливый, но давайте не будем забывать, что Уникс в своей истории никогда не обыгрывал ЦСКА в серии. Даже в тот год, когда они стали чемпионом несколько лет назад, они в плей-офф не встречались с ЦСКА. Так уж получилось. И Уникс, я уже скажу это вслух, здесь нет, наверное, никаких секретов, какой-то комплекс ЦСКА. Плюс они провели очень сложную семиматчевую серию с «Зенитом». Микротравмы, несбалансированный состав, и не хватает, наверное, 8-9 запасного, который мог бы усиливать игру. И все это складывается и умножается на феноменальную, повторюсь, игру Мэла Тримбла и Каспера Уэра.
0: Ты знаешь, Никит, я, конечно, понимаю, что... Я подозреваю, что у тебя есть какая-то чуть больше симпатии к ЦСКА, но вот неужели так вот совсем не верится в Уникс?
1: Я верил, что Уникс покажет свою защиту, но, представляете, первый же матч, и они проигрывают с разницей в 28 очков. Но это ужасно. Здесь из Уникса, знаете, вся энергия кончилась. Вот им нужно подзарядиться, а времени нет, потому что пауза между матчами, финальная серия очень краткосрочная. И даже времени перевести дух нет, а тем более внести какие-то коррективы. И я сейчас в некотором смысле сочувствую Униксу, потому что все силы оставили в полуфинале, задачу на сезон вроде бы как выполнили, и сейчас... нет уже резервов эмоциональных и физических для того, что... Да и отпуск, повторюсь, близок. Купальный сезон в Центральной России уже открыт.
2: Как жаль, опять-таки повторюсь, как жаль, что нельзя проверить возможности этого ЦСКА, такого ЦСКА на уровне европейском, на уровне Евролиги. Потому что такое ощущение, что потому как ЦСКА играет, вообще весь этот сезон проводит. В Евролиге тоже могли бы пошуметь.
1: Очень осторожно с вами попробую согласиться. Мне бы тоже очень хотелось посмотреть. И Уникс, я уверен, что в Евролиге не затерялся и Зенит, даже несмотря на все локальные трудности. Нам не хватает больших соревнований, нам не хватает большой арены, и я очень надеюсь, что совсем скоро мы это исправим. Ну, а сейчас мы имеем то, что имеем, и с уважением к этому относимся, Николай.
2: Нет ли какой-то дополнительной информации из стана организаторов Евролиги о будущем российских клубов? Потому что мы вот буквально сегодня-вчера получили информацию из УЕФА о том, что футбольный клубы не допускают по-прежнему на следующий сезон, но, опять-таки, учитывая еще и то, что российские клубы, многие, и ЦСКА тоже, да, были в числе основателей Евролиги, можно было ожидать особого подхода, по крайней мере, со стороны баскетбольных властей.
0: Тем более, Евролига это не подчиняется ФИБА, да, вещь, которая...
2: Никита знает лучше.
1: Но там, к сожалению, есть акционеры, и есть, с одной стороны, ЦСКА тоже акционеры, тоже принимают участие и в голосовании в том числе, но я вам точно скажу, на следующий сезон российских клубов не будет на европейской арене. Есть надежда на через сезон, но для этого должно много событий произойти, и это уже точно не для программы «Мастера спорта».
2: Понятно.
0: Да, понятно. Ладно, Никит, ты скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, Уникс хотя бы одну игрульчику-то зацепит, тем более, что все-таки серия переезжает в Казань.
1: Мне бы очень хотелось, чтобы это был полноценный финал, и я надеюсь, что легионеры Уникса и Уникс в целом не думают про отпуск, а думают о том, чтобы дать бой ЦСКА. В регулярном чемпионате, напомню, эти команды обменивались домашними победами. Два раза ЦСКА выиграл в Москве, два раза Уникс обыграл ЦСКА в Казани. И я, конечно, как и все, мы хотели бы, чтобы финальная серия затянулась. Но то, что мы увидели по итогам двух матчей, очень сложно на это рассчитывать. Хотелось бы, но мы не рассчитываем.
2: Да, при том, что, опять-таки, снайперы Уникса ведь тоже очень хороши. Опять-таки, если обращать внимание на качество дальних попыток того же Уникса, там тоже это очень близко. Я ведь где-то видел цифры после второго матча. 37 попаданий из-за дуги из 77 попыток на две команды, на обе команды.
1: Это есть... аномалия, да. Николай. Аномалия очень приятная, яркая, но все равно ЦСКА одерживает крупную победу.
0: Да. Ладно, серия переезжает в Казань. Матч состоится завтра. Я, конечно, очень переживаю за казанский коллектив. У меня к тебе последний вопрос, Никит. Элемент домашнего паркета, он как бы в баскетболе существует, и насколько он влиятелен?
1: влияет для всех. Вот представляете, Николай, вот сейчас вы сидите в студии, а если бы вы сидели на стадионе, и за вашей работой смотрели бы ваши дети, ваши коты и ваши близкие.
2: У меня собака еще есть.
1: Была.
2: Да.
1: Вот. И это другая ответственность. И я вам точно скажу, что эта ответственность работает. Это не просто элемент домашней площадки. Вот у тебя не получается в гостях, а у тебя не получается дома, ты поворачиваешься на трибуну, а там сын болеет. И ты ему в глаза смотришь, и ты не можешь играть плохо, ты не можешь не стараться. Ты можешь проиграть, но должен сделать это достойно. И я вам скажу, что в большом спорте это часто работает. Людям нужна мотивация извне. Мы помним, как Майкл Джордан искал мотивацию буквально вообще везде. Даже он устраивал ставки, чей чемодан в аэропорту на ленте багажа приедет первым. Спорим на $100, что мой чемодан приедет? Он везде искал вызов. И мы получили величайшего спортсмена в истории. Поэтому домашний паркет имеет значение, потому что туда приезжают друзья, все близкие и коллеги поддерживают.
0: Верим, Никита.
2: Спасибо.
0: Никита Загдай, большое спасибо. Поговорили о баскетболе, дальше разговор о теннисе.
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
4: Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт, но и как гениальный мастер жизни. Человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах.
3: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
0: Продолжаем наш эфир. По-прежнему в студии Николай Саприн, Дмитрий Сухинин. Коля у нас большой специалист по теннису.
2: Любитель.
0: Ну, нет, ты у нас величина. Ты у нас и комментируешь теннисные матчи.
2: Ну, поэтому спасибо.
0: Пройти мимо вчерашнего финала Ролан Гаррос, где Мира Андреева стала обладательницей в возрасте 19 лет и 2 месяцев. Буквально, 2 года ей не хватило, чтобы превзойти достижение Марии Шараповой, которая шлем завоевала в 17-летнем возрасте.
2: Ну да, 17 лет ей было, но опять Мира ведь тоже рано начинала. Она еще была 15-летней, когда только первый раз попробовала свои силы в турнире взрослых. Да, и еще 16 ей не исполнилось. Поэтому вот эти 3 года, это очень круто, что такой путь она преодолела. И напомню, что когда ей было 16 лет, она была в полуфинале Ролан Гаррос. И очень рада, что у нее все поступательно получается. Может быть, это с опережением графика, как это было еще, скажем, в прошлом году. Я, например, вообще думал в начале прошлого сезона, что она может и первой ракеткой мира стать до конца года, учитывая, как она играла в начале. А потом вдруг она устала от тенниса. И, наверное, вот та небольшая пауза, и то там несколько недель буквально, которую она взяла, и недостаточно внимания уделяла парным, например, матчам, это помогло. Потому что она вновь полюбила теннис, у нее много времени это не заняло. И сейчас мы видим, что в начале этого года она играет восхитительно. У нее был Ролан-Гаррос, турнир в Линце, который она на грунте выиграла, был финал в Мадриде, где она проиграла украинской теннисистке Марте Костюк, у которой потом взяла поражение, реванш за поражение в полуфинале этого Ролан-Гаррос. То есть она сыграла очень мощно, она сыграла здорово. И вчерашний финал с Майей Хвалинской, абсолютным открытием этого Ролан-Гаррос, девушка, которая до этого практически не играла на гранд-слэмах, а тут вот вдруг стала с квалификацией, она прошла квалификацию, выигрывать один матч за другим, и в итоге их она 10. Выиграла, 9, по-моему, 9-3 в квалификации и еще 6.
0: Ну да, это 10-й матч у нее был финал.
2: Ну да, 10-й матч. Вот она 10-й как раз не смогла, но то, что она сделала до этого, как она ворвалась в эту элиту, это было удивительно. Конечно, Мира была фаворитом, но этот фаворитский статус нужно было еще продать, тем более, что Майя Хвалинская много кого из сильных теннисисток обыграла, хотя при этом ни одну из теннисистку из топ-10. А Мира как раз топ-10 представлял. Поэтому ее преимущество было абсолютно заслуженным, закономерным, и она проделала очень непростой путь. Но, наверное, главным все-таки матчем был полуфинал с Костюк. Потому что Костюк играла мощно, Костюк играла восхитительно, и действительно украинка провела очень мощный грунтовый сезон. Вот это поражение в полуфинале от Мира, оно было для нее первым. И тем приятнее то, что Мира смогла собраться, это неудобная нынче для нее противница, и очень мощно провела именно полуфинал, весь полуфинал в целом, потому что там не было каких-то падений, были одни взлеты, была очень стабильная игра, и, наверное, это был один из лучших матчей Мира на турнире. Заслужила. Заслужила наша девочка, и самое главное, что это не предел для многих. Вот сейчас выиграл Саша Зверев сегодня. Это тоже не предел.
0: Для
2: Но парень
0: Зверева.
2: Сверхталантлив, он вот к своему первому турниру Большого Шлема, а сейчас это первая победа вообще в карьере после поражения в трех финалах. Он шел очень долго. Его еще в 18 лет называли суперталантливым. Он выигрывал Мастерсы, но никак не мог продвинуться далеко в Гранд-Слэмах. Если даже продвигался, набирал форму, он получал злосчастные травмы, как наподобие то, что вот здесь на Ролан-Гаррос он получил несколько лет назад с Рафаэлем Надалем, когда переигрывал в полуфинале. И это была страшная травма, потому что после этого он останавливался до конца сезона. Почти год пропустил. Ну вот, а сейчас взял, выиграл 5-сетовый финал против Флавио Каболи, и он...
0: Ну там такие какие-то качели сумасшедшие. Он, правда, 2 сета у Каболи взял с одинаковым счетом. 1-6, 1-6, 1-6.
2: Ну и последний.
0: Первый и последний, тоже. Да? Вот что самое интересное.
2: Да, поэтому за Сашу приятно, потому что хоть он и в Германию представляет, но все равно он на российской крови. Его папа Александр Зверев-старший играл за сборную Советского Союза в 80-е годы. А потом как раз он переехал в Германию, и там выросли оба его сына. И Миша тоже хорошо играл в теннис. И Саша, пожалуйста, настолько талантлив. В 29 лет. Но очень хочется верить, что для него это не последняя победа, и он еще несколько турниров Большого Шлема выиграет. Все, что ему нужно было добиться, чего добиться нужно было, это уверенности. И он, кажется, вот прибавил в этом именно на этом турнире.
0: Но это его первый шлем, и я боюсь, последний.
2: Ну, я надеюсь, что уверенности ему 29. Хватит для того, чтобы сражаться и с Синером, и с Алькарасом в вот такого рода форматах, в такого рода турнирах уже из позиции силы в том числе. Ну, а возвращаясь к Мире, я уверен, что у нее еще будут
0: там,
2: победы.
0: Там еще
2: Мац
0: будут.
2: Виландер, знаменитый победитель турниров Большого Шлема, известный телекомментатор нынче, он несколько лет назад предрек Мире, еще когда только она начинала свой путь в большом теннисе, огромное количество побед на Гранд-Слэмах. Примерно так же, как Елене Рыбакиной, например, да, еще одной российской теннисистки, воспитанной в России, но выступающей последние годы за Казахстан, выигравшей вот свои Гранд-Слэмы, 2 уже, да, и финал итогового турнира, именно выступая за Казахстан. Поэтому очень крутое достижение, и очень хочется верить, что следующая победа у Мира не за горами.
0: Очень верим. На этом все. Большое спасибо. Николай Саприн, Дмитрий Сухинин.
2: Пока.
3: Мастера спорта.

0: в Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие за истекшие сутки ударили по украинским катерам, местам запуска беспилотников дальнего действия и по складам горючего на украинской территории. В ежедневной сводке Минобороны также отмечается, что российская армия поразила объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Суточные потери противника в зоне проведения спецоперации превысили более 1300 военных. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны. Российские силы ПВО с 8 до 20 часов сегодня уничтожили 58 украинских беспилотников, сообщили в ведомстве. Посол Евросоюза в Армении Василий Смарогос присутствует в ЦИК Республики на оглашении итоговой явки и ждет первых результатов, сообщает РИА Новости. Ранее глава Центра избиркома Республики сообщила журналистам, что итоговая явка на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97%. В выборах участвует 18 партий блоков. Во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам. Против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела. Как заявили сегодня оппозиционные политики Армении, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Большие силы полиции в настоящий момент стянуты в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков, сообщает РИА Новости. Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград.
2: Санкции и блокировки, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно. Но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба.
0: Владимир Путин также заявил, что переезд крупных компаний из Москвы в регион России столица не повредит. Президент напомнил о договоренностях с госкомпаниями о переезде из Москвы в регионы. Эти усилия нужно наращивать, добавил президент. Движение самоопределения исполняющего обязанности премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти лидирует на внеочередных выборах в парламент края, набирая 42% голосов. Об этом свидетельствует данные экзит-пола, передает ТАСС. Основные соперники движения Курти в лице Демократической партии Косово и Демократического союза Косово получают 21% и 17% голосов соответственно. Парламентские выборы носят внеочередной характер и проводятся в Косове в третий раз за последние полтора года. Они были назначены после того, как парламент не смог избрать нового президента края на смену Осье Османе, полномочия которого истекли. Политический кризис привел к распуску законодательного органа. Россиянка Мира Андреева станет лидером чемпионской гонки, по итогам которой 8 лучших спортсменок примут участие в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации. Накануне Андреева выиграла первый турнир «Большого шлема» в карьере. По итогам открытого чемпионата Франции она станет 6-й ракеткой мира. Мира Андреева поделилась своими впечатлениями после победы на Ролан-Гаррос и рассказала о своих дальнейших планах и поддержке болельщиков, среди которых был и даже Брэд Питт.
1: Я бы сказала, конечно, поддержка очень чувствовалась. Я люблю, когда за меня болеют люди, когда меня поддерживают, особенно вот так вот, как-то немножечко индивидуально, когда выкрикивают мое имя, когда в целом чисто на меня поддержка, наверное, направлена. Я в целом люблю, когда за меня люди болеют. И с Брэд Питтом я, к сожалению, не встретилась. У меня не было времени, как-то все было занято, и потом, мне кажется, он уже уехал с кортов, но не знаю, может, в следующий раз как-нибудь я постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотаться.
0: Победа Миры Андреевой на открытом чемпионате Франции Ролан-Гаррос подтвердила статус российской теннисной школы как одной из самых сильных в мире, заявил ранее министр спорта России Михаил Дегтярев. Отмечу, что сегодня представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Кавальеро в финальном матче открытого чемпионата Франции по теннису. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Предстоящую ночью в городе 11-13, днем в столице 27-29 градусов.
3: Хорошо.

0: Всем привет, друзья! Меня зовут Вагей Сиумян. Ближайшие два часа о музыке. Это вот звучит группа «Без обид», их композиция, которая называется «Первая ошибка». И эту композицию нам принес в своем плейлисте сегодня Ави Казарян, автор и ведущий подкаста «Ави». Подкаст. Ави, привет.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио Маяк.
0: Привет, привет, спасибо, что ты к нам пришел. Не очевидно, но мы будем говорить о тяжелой музыке после такого вступления, да, поп-рокового такого, да.
1: Это для ознакомления.
0: Для ознакомления. Красиво зайти. С тем, что тебе нравится. Вообще плейлист в нашей программе, он используется для того, чтобы показать как бы внутреннюю еще как бы мелодичность человека, который
1: она
0: к нам приходит.
1: Точно есть.
0: Да, да, она здесь точно есть. Давай наших слушателей знакомить с тобой, если кто никогда не смотрел, у Ави есть подкаст, видеоподкаст. Вы его можете найти на любых видеохостингах,
1: да?
0: Да, в котором в рамках этого подкаста Ави встречается с разными музыкантами. Но как бы есть некая специализация пока что этого подкаста, на мой взгляд.
1: Есть, да, тонкая есть. Такая нить.
0: Вот. Он общается с музыкантами, которые больше к тяжелой музыке относятся, ну, в таком расхожем понимании этого слова.
1: Да,
0: да, я правильно пока все говорю?
1: Ты правильно все говоришь. Мне просто кажется, что есть некий недостаток такого контента для людей, потому что у нас замечательная рок-сцена и метал-сцена, и все у нас вообще существует, живет и бурлит, но мало это освещают, и я думаю, что во многом цель такая просветительская, чтобы люди знакомились с нашими музыкантами, которых много и которые очень классные.
0: Как тебе в роли не интервьюера, да? У нас с тобой разговор, это не интервью, но я всегда радуюсь, на самом деле, когда мы так иногда зовем не только музыкантов или функционеров музыкального бизнеса, скажем так, но и людей, которые вот с точки зрения образовательной и просвещенческой им тоже занимаются.
1: Волнительно.
0: Волнительно?
1: Волнительно, ну, не буду врать.
0: У нас все будет в порядке, я уверен. А если что, Ави можно поддержать. Мы сегодня говорим о тяжелой музыке, и вот возвращаясь к тому тезису о том, что у нас представлена неплохая сцена с хорошими музыкантами. Я дилетант в вопросе тяжелой музыки, скажем так. Да, там, не знаю, Пушной мне когда-то Мишуга показал, и это меня впечатлило.
1: Он тебе дал серьезный старт.
0: Да, да, да. Но в юности, например, я слушал Линкин Парк, да. Это мы считаем тяжелой музыкой сегодня?
1: Да, определенно. Почему нет?
0: Или это такая альтернатива, скажем, приближенная к поп-звучанию?
1: Linkin Park — замечательная группа в контексте того, что они кроссовер. То есть они, с них люди начинают. Им начинают нравиться какие-то тяжелые моменты в песнях. Сначала им кажется, что они, наоборот, как бы отталкивают, но постепенно всегда нужны группы, которые будут таким мостиком. И Linkin Park — однозначно группа-мостик. И я думаю, что не только для меня, а для миллионов слушателей по всему миру. И ты начинаешь слушать как бы относительно легкую музыку. Потом, если твоя душа желает того, ты переходишь как бы более темные потолки. Возникает тяжелая музыка. Но, опять же, однозначно, да, даже несмотря на их смену вектора, все равно это хорошая, тяжелая музыка.
0: Да, ну они меня, конечно, в свое время зацепили тем, что это кроссовер еще и между хип-хоп музыкой как-то. Ну, в общем, очень много там всего интересного намешано. Но наверняка это стереотип про тяжелую музыку, что она связана с тяжелыми состояниями души. Или как ты считаешь? Вот ты просто так вскользь упомянул это.
1: Мне кажется, просто понимаешь, тяжелая музыка в первую очередь — это музыка честная. А вот, ну, опять же, такой небольшой тезис скажу. Чем, на мой взгляд, не то чтобы плоха, а одногранно поп-музыка, да, и там представительские жанры, то же самое хип-хоп, и, ну, хип-хоп может быть в меньшей части. В общем, мне кажется, что рок дает именно возможность человеку проявить свои сильные эмоции, такие, знаешь, которые зачастую их нельзя проявлять. Вот я, например, любил включать какую-нибудь «Пантеру» в детстве, и прям вот, ну, я мог бегать по комнате и беситься, радоваться.
0: Но есть это выход эмоций,
1: да,
0: таких.
1: Да, определенно.
0: И часто, которые захлестывают, деструктивные они.
1: Иногда бывают деструктивными, но их тоже надо показывать 100%. Если они не репрезентованы, то возникают проблемы. Мы просто недавно общались, вот я, скажем так, заглянул, почему я сказал про темное состояние, потому что я ко мне заглянул в гости потрясающий Владимир Лехтинин. Это представитель прям очень тяжелой музыки, то есть это black metal прям вообще. И он мне очень такие серьезные мысли, скажем так, в голову вложил. Я с ними согласен, что должна быть репрезентация чего-то плохого, как, знаешь, как назидание. То есть, чтобы человек увидел, что и такое может быть. Кажется, что это, боже, какой ужас, там какие-то люди, они как-то странно выглядят. А потом оказывается, что это там физик, например, серьезный.
0: Ну, кстати говоря, вот действительно у людей, которые математики, физики, у них зачастую вот глубоко, им глубоко интересна подобного рода музыка.
1: Да, это факт.
0: И это про такую какую-то внутреннюю конституцию этих людей, да, наверное?
1: Да. Я просто думаю, что такое есть, и это тоже надо показывать. И особенно-то просто у нас же замечательная сцена, правда. У нас очень много проектов, которые существуют и достаточно давно, и которые новые появляются. И знаешь, вот есть вот этот тоже стереотип, с которым я постоянно борюсь в своих подкастах, что западная музыка — это прям совсем другой уровень. Знаешь, вот фирма, вот эта вот фраза, которая прям...
0: Загадочная фирма, которую мы ищем.
1: Да-да, мы ее очень долго ищем и никак не можем найти. У нас свои фирмы просто, ну, прям навалом, и замечательные проекты, и все очень здорово, но надо бороться со стереотипом. Мы боремся, мы показываем людям интересные проекты, и я вижу, что это работает многим ребятам, которые... Ну, в том числе и со мной принимают участие в подкасте. Потом как-то так смотришь, а что-то и получается. Потом еще куда-то зовут, еще куда-то, и здорово все.
0: Угу. Ну, то есть ты видишь плоды своей работы?
1: Уже? Я совершенно точно их вижу. Если бы я их не видел, я бы перестал этим заниматься.
0: Ну, ведь нелегко сразу начать что-то делать и сразу видеть плоды этой работы.
1: Нелегко. Но я их увидел через год.
0: Через год? Через это год. Достаточно быстрый срок.
1: Ну, потому что, опять же, я тебе говорю, ниша на самом деле не то чтобы сильно занята. Люди об этом, знаешь, это все витает в воздухе. Но это вот как-то схватить и понять, и в эту какую-то форму этому придать не всегда получается. Я надеюсь, я, может быть, как бы предполагаю, что у меня в какой-то степени, хоть в маленькой, хоть в какой, но это получается.
0: Хорошо, проведешь мне небольшой ликбез тогда, наверное.
1: Давай.
0: Просто чтобы мы с тобой договорились о каких-то вещах, да, чтобы мы друг друга понимали. Значит, когда мы говорим «тяжелая музыка», мы что имеем в виду? То есть в какой момент это перестает быть тяжелой музыкой, становится поп-панком, например? Потому что там тоже есть электрогитары перегруженные.
1: Ну, знаешь...
0: Это такой эфемерный разговор о жанрах, на самом
1: деле. Я понимаю, да. Давай так скажем. Я считаю, что поп-панк тоже своего рода тяжелая музыка. Это альтернативная музыка, потому что все равно ты посмотришь концерт... эстрады, скажем так, да, таким словом, и посмотришь концерт поп-панк группы. Даже, например, Sum 41, это же условно чистый поп-панк, но ты бы назвал это прям легкой музыкой какой-то? Я бы, наверное, нет. Я когда в детстве слушал Sum 41, какие-нибудь песни вроде Still Waiting, чего-то такого, ну, мне кажется, что на меня смотрели как на тяжелую музыку. Ну, то есть, что как бы что ему нравится, почему ты не слушаешь с нами других ребят.
0: Хорошо. А внутри этой тяжелой музыки я знаю, что есть просто, на самом деле, вот два таких общих смысловых облаков, в которых очень много поджанров. Это электронная музыка для меня, танцевальная, скажем, да? Там есть от техно, хаус, и там подразделений этих техно и хаусов очень много, и я никогда не видел смысла запоминать все эти названия.
1: Да, пожалуй, да, не засоряй.
0: Да. То же самое для меня с тяжелой музыкой происходит, потому что есть все, что с приставкой core, есть все, что black, ну и так далее, да?
1: Всё
0: скандинавские
1: это
0: есть, да?
1: Это какой-то... вообще отдельные миры, да?
0: Да, это такие большие отдельные миры. Вот блуждая по ним, ты как-то для себя это все. Ну, то есть тебе как слушателю важно ли каталогизировать это как-то для себя, вот какие-то ярлыки на это?
1: Я ровно один ярлык для всей музыки применяю, и он пока что меня еще ни разу не подводил. Это музыка либо талантливая, либо неталантливая. Все. Она может быть, это может быть скандинавский black metal, но если ты в нем чувствуешь какую-то искру, ты чувствуешь в нем какие-то интересные решения. Ну, вот я считаю, ну, просто опять же, я смотрю на это немножко с композиторской точки зрения. И я понимаю, как человек это пишет, я понимаю, как он думает.
0: Это благодаря опыту, который у тебя есть.
1: Ну да,
0: потому что у тебя образование.
1: И образованию, такое. И, да. Наверное, опыту. Может быть, в том числе иногда группы, которые я зову, они через какое-то время становятся популярными. Ну, такое уже несколько раз было. И вам, ну, надеюсь, что это тоже из-за этого. Потому что я прям понимаю, ну, что вот что-то они делают все правильно, должно просто вот щелчок это произойти. И может быть, вот этот щелчок происходит, и я очень рад, что так.
0: Да, хорошо. Ну, может быть, тебе тогда еще по совместительству работать каким-нибудь этим ищущим таланты, так сказать.
1: AR-менеджером?
0: Да, хотел просто по-русски сказать.
1: Ну, лейблы, обращайтесь.
0: Хорошо. Ладно, талантливый, неталантливый, с твоей точки зрения, это всегда внутреннее субъективное ощущение. Ну, то есть, как бы мы даже не будем в это, наверное, как-то углубляться, но оно очень сильно зависит от наслушанности, на самом деле.
1: Да.
0: Согласен с этим?
1: Да, я просто скажу честно, что у меня, мне кажется, довольно большая наслушанность.
0: Ты много времени проводил с музыкой наедине?
1: Очень много.
0: Как это на тебя повлияло? У нас сегодня такой немножко психологизированный будет выпуск программы.
1: Я надеюсь, что хорошо. Там, как только я в 13 лет, получается, получил свою первую гитару, выпросил ее, мне ее брат подарил на день рождения, я начал учиться играть сам.
0: Так.
1: И это было достаточно жалкое зрелище, скажем так. Но уже тогда появился интернет у меня дома. И я мог смотреть на то, как это делается. И, по сути, ну, я это...
0: Подожди, уже тогда можно было смотреть?
1: Да, можно было смотреть. Можно было скачивать табулатуры. Знаешь,
0: это да, да.
1: По цифркам.
0: Я тоже делал, я так
1: вот,
0: делал.
1: Вот. И было очень смешно, как я на акустической гитаре пытался играть Slayer группу, если, может быть, слышал.
0: Я расскажу тебе историю. Однажды у меня брат младший есть, и, в общем, он был еще слишком юн, чтобы пойти на концерт Slayer.
1: О.
0: И мы, ну, мои родители попросили пойти с ним, чтобы он не оказался там один.
1: Видите, какое попадание классное.
0: Да, потому что, ну, отпускать его одного нельзя.
1: Согласен,
0: а родителям
1: нельзя.
0: Идти на Slayer тоже нельзя, мне кажется.
1: Ты идеальная жертва для того, чтобы пойти.
0: Да, ну и мы, еще один наш брат на строе. В общем, мы туда пошли. Мы были, ну, я был впечатлен. Да. Но впечатлен именно энергией взаимодействия между музыкальным коллективом.
1: Абсолютно
0: и залом. И на самом деле я подумал, что, может быть, в некотором смысле подобного рода музыка не для прослушивания в наушниках. Это для личного контакта всегда должен. Потому что позже я однажды был на Заке Уайлде, и там тоже, если ты не видишь этого человека, ты не понимаешь, насколько это огромная фигура для тебя.
1: Да. Насколько это всепоглощающе.
0: Да. То есть как бы не всегда студийная запись может это передать.
1: Совершенно точно, и у нас тоже был про это диалог. И знаешь, еще в некоторых жанрах это по-разному работает. Вот тот же самый, например, Black Metal. Я недавно, ну относительно, может быть, полгода назад, первый раз побывал на концерте прям Black Metal'а. Это было вообще сумасшествие абсолютное. То есть я при этом ходил на все, ну, то есть там я ходил на Korn, когда приезжали, там, не знаю, System of a Down, да что угодно, но при этом вот Black Metal — это что-то совершенно иное.
0: Ты можешь это объяснить как-то на уровне ощущений хотя бы, что это, что ты
1: имеешь в виду? Да, я могу объяснить. Смотри, у любого звука есть динамический диапазон, как частотный, так и в глубину, да, динамический, да, по громкостям.
0: Амплитудный,
1: и... амплитудный, абсолютно точно. Вижу образованного человека.
0: Благодарю, не зря тут
1: и...
0: с людьми разговариваю.
1: Знаешь, есть некоторая музыка на записи, вот запись не может передать все то, что туда закладывал человек. И это прям 100%. Вот в Black Metal у меня есть такое ощущение, знаешь, это вот даже есть такой интересный момент, это прям вообще музыка саунд-дизайна отдельная. Это очень странно может прозвучать, но это абсолютно так. И от этого, от концерта Black Metal группы, если можно произносить в эфире, скажи, можно или нет, название группы.
0: Да.
1: Не,
0: нормально, абсолютно. Да.
1: Группа Second to Sun. Вообще, с удовольствием ходите на все концерты, как только в вашем городе увидите афишу. Это было абсолютно невероятно, потому что что там делает барабанщик, это космос. Что там делает...
0: Именно с технической точки зрения?
1: Да, с технической точки зрения. Это звучит так, ну ты просто, это прям... Знаешь, если можно сказать слово «портал», это портал. Ты просто заходишь вот туда в зал.
0: Но по порог вхождения в такую музыку все равно есть.
1: Да,
0: да, неподготовленному уху тяжело будет.
1: Именно
0: это
1: для
0: равно...
1: этого?
0: Да.
1: И замечательные группы, типа Linkin Park, потом это немножечко
0: утяжеляется. То есть я все-таки понял, это как некий мостик.
1: Абсолютно.
0: Да? Но при этом эти группы такие выпуклые, Nickelback, там, я не знаю, Linkin Park, да?
1: Да?
0: То есть эти мостики между мирами порой популярнее, чем два этих мира отдельно, понимаешь, о чем я говорю?
1: 100%. Ну, так это работает. Слушай, опять же, всем ушкам что-то нужно, с чего-то начинать.
0: Как вот объяснить, точнее, вопрос следующий. Все-таки тяжелая музыка — вещь субкультурная достаточно, или мы можем говорить о наличии мейнстрима в ней? То есть это все-таки альтернатива андеграунд какой-то? То есть то, что за эфирами федеральных, там, не федеральных, скажем, средств массовой информации, массовых источников звука?
1: Я скажу так.
0: Да.
1: Скорее нет, чем да. Скорее это все-таки ближе к мейнстриму. Почему? Потому что влияние серьезно оказывается на людей. То есть из таких вот тяжелых групп, знаешь, иногда, когда ты видишь на Kanye West там какую-нибудь маечку с Black Metal группой, я такое наблюдаю, и...
0: Но это скорее уже... Ну, ладно, продолжай.
1: Скажем,
0: да,
1: так, да. Обложка Леди Гаги сейчас, альбом Mayhem, тоже ты видишь. Вот, то есть ты как человек, который слушал тяжелую музыку, ты понимаешь, откуда вообще все это, этот визуал, почему он такой, даже название Mayhem тоже тебя в определенные...
0: Ну, то есть это определенная эстетика.
1: Это, вот, совершенно точно.
0: Да.
1: Прекрасное слово, Ваги.
0: Да, определенная эстетика, с которой заигрывает уже как
1: да,
0: бы...
1: Да, заигрывает другая
0: мейнстримная. Но это наша реальность, получается, такая, я не знаю, как она сейчас называется правильно, метамодернистская, постмодернистская или какой-нибудь новый термин мы придумали, когда настолько все сильно смешано, что мы берем отсюда щепотку, отсюда щепотку,
1: да,
0: отсюда.
1: Я с тобой соглашусь, и это замечательно. Чем больше смешений, тем лучше, потому что в смешениях человек может найти что-то свое, понимаешь,
0: уникальное. Именно в искусстве мы имеем в виду,
1: да. Да, 100%, поэтому да, почему нет?
0: Угу. Так, ну хорошо. И чтобы как-то резюмировать вот нашу первую часть разговора, все-таки для тебя это миссия с этим подкастом какая-то? Ну, как это назвать? Миссия?
1: У меня болит душа за русские группы.
0: Угу.
1: Мне не нравится, что зачастую, по крайней мере раньше, это сейчас, кстати, стало уходить, но раньше точно было ощущение, что русская группа, знаешь, вот условно купить билет на русскую какую-нибудь маленькую группу за 500 рублей или пойти на концерт какой-нибудь, не буду никого обижать, но не очень хорошая группа зарубежная за 3000, конечно, мы пойдем за 3000 на не очень хорошую зарубежную группу.
0: Кстати, у меня такой вопрос редко стоял.
1: Я точно знаю людей, у которых он стоял, он есть, и мне хочется наших ребят классных, интересных продвигать.
0: Да, но следующая композиция, которая прозвучит из твоего плейлиста, это, значит, Цугцванг называется, да? Собственно.
1: Кардиокиллер.
0: Кардиокиллер.
1: Абсолютно у нас... уникальная вещь.
0: Хорошо, но это у нас зарубежная композиция?
1: Нет, это русская.
0: Это наша. Ну, просто по названию не скажешь, понимаешь? А я тут все-таки в роли обучающегося человека.
1: А я тебе скажу, здесь ни одной нет иностранной группы.
0: А, все, тогда ты полностью исполняешь свою миссию.
1: Я, ну, конечно, я же...
0: Наши программы. Ну, пару слов тогда скажи о них, на что обращать внимание.
1: Это потрясающие ребята. У меня очень сильно болит душа за эту группу. Я хочу, чтобы они стали огромными. Они 100% этого заслуживают. Ты сейчас услышишь комбинацию из... Знаешь, вот... Ты как раз, по-моему, говорил про хип-хоп. Вот здесь тебе понравится, в общем.
0: А, ну хорошо. Ну давайте послушаем и вернемся к вам после выпуска новостей спорта. Цугцванг, Кардиокиллер.

хорошо темперированный эфир.

0: В Москве 21:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Явка на парламентских выборах в Армении составила почти 60%, сообщили в ЦИК страны. В соперничающих партиях уже заявили о победе своих блоков. Само голосование проходило в условиях жесткого давления властей на оппозицию. В выборах участвовали 18 партий и блоков, включая партию премьер страны Никола Пашиняна, гражданский договор, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, блок «Армения», созданный бывшим президентом страны Робертом Кочаряном. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Партия «Гражданский договор» заявила, что получает более 56% голосов на парламентских выборах. При этом, по данным партийного экзит-пола, партия «Сильная Армения» набирает 17,5%. Оппозиция в лице блока «Сильная Армения», блока «Армения», а также партия «Процветающая Армения» и «Крылья Единства» совместно набрала почти 53% голосов и опередила правящую партию премьер-министра Армении Пашиняна. Об этом свидетельствует экзит-пол. За парламентскими выборами в Армении следили 647 международных наблюдателей. Следственный комитет Армении в связи с преступлениями на выборах возбудил 59 уголовных дел, в рамках которых задержано 9 человек. Открыто письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину показали в установленном порядке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос. По словам представителя Кремля, мы, бюрократы, все делаем в установленном порядке. Ранее глава киевского режима опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Российский лидер отреагировал на письмо на пленарном заседании МЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет Совет Безопасности и вручит медали «Герой труда» и государственные премии. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, сообщает «Вести». Также в графике главы государства – совещание с членами правительства. По словам Зарубина, у президента была бурная неделя. 5 июня Владимир Путин выступил с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе организации. Таким образом, общая квота Альянса на июль составит 35 миллионов 83 тысячи баррелей в сутки без учета компенсации со стороны нарушителей сделки. 7 стран ОПЕК плюс также смогут компенсировать допущенную ранее сверхдобычу до конца текущего года, следует из сообщения по итогам встречи «семерки» ОПЕК+. Лидеры сделки Саудовской Аравии и Россия смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тысячи баррелей в сутки, также отмечается в заявлении ОПЕК+. Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади. Агентство Рейтер со ссылкой на источник ранее передавало, что США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Замглавы МИД Ирана отметил, что если США действительно добиваются выплаты компенсации за ущерб, они должны начать себя и Израиля. По словам Гариб Абади, Иран не оставит агрессоров в покое и получит компенсацию за военный ущерб. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что не давал американцам гарантии не начинать новых войн. Американский лидер при этом отметил, что для этих целей и создавал сильнейшие вооруженные силы в мире. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами даже ясно, без осадков, ночью 11-13, днем в столице 27-29 градусов. Сейчас в Москве плюс 22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный «Ювентус» интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможном трансфере 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация. Но если «Ювентус» пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. Новым главным тренером футбольного «Акрона» станет возглавляющий «Партизан» Серджан Благоевич. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
2: У «Акрона» все ближе развязка в вопросе с главным тренером. По информации инсайдеров, тольяттинский клуб может возглавить серб Серджан Благоевич, нынешний тренер белградского «Партизана». Отмечается, что стороны практически урегулировали все детали сделки и в ближайшее время оформят переход. Сербы получат небольшую компенсацию за досрочный разрыв контракта специалиста. Ранее сообщалось, что в шорт-листе «Акрона» оставались три кандидата – двое россиян и один иностранец. А с Благоевичем уже обсуждался контракт на 3 года. Благоевичу 52 года. Большой карьеры игрока у него не было, зато тренерский путь получился длинным и довольно разнообразным. В Сербии он работал с Инджей и выводил ее в Суперлигу, затем уехал в Казахстан, тренировал Каспий и Астану. Позже был венгерский Дебрецен. Благоевич принял команду в сложном положении и довел до Еврокубков. Последний этап «Партизан», где он работал в непростой финансовой ситуации и делал ставку на молодых игроков. Как тренер, Благоевич любит контроль мяча, быстрый прессинг после потери, компактность, интенсивность и умные розыгрыши в позиционных атаках. Его команды стараются играть смело и зрелищно, но у такого подхода есть риск. При ошибках в организации можно получить много пространства за спиной, чем воспользуется соперник.
1: Бухарест, в составе которого выступает россиянка Валерия Маслова, обыграл французский Брест в матче за бронзу гандбольной Лиги чемпионов. Финал 4 прошел в Будапеште. В матче за 3-е место Бухарест победил со счетом 32-26. Маслова нанесла 7 бросков и забила 3 мяча. За Брест выступала россиянка Анна Вяхерева, которая забросила 6 мячей при 9 бросках. В финале французский Мец обыграл венгерский Дьер со счетом 31-29 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас в гостях Ави Казарян, автор и ведущий подкаста «Ави Подкаст». И он знакомит меня с тяжелой музыкой. Но плейлист такой собрал сегодня.
2: Ну, да? Хитрый, да.
1: Хитрый? Хитрый. Привет тебе еще раз. Пишет Женя нам, он наш слушатель постоянный. И вот по поводу прозвучавшего трека «Cardio Killer», он говорит, что это вызвало у него ассоциации почему-то с Джеймом и молчаливым Бобом. Не знаю почему, но...
2: Он очень хорошо понимает, о чем говорит.
1: Возможно, я, возможно, не очень. А возможно, я к концу нашей программы что-то и пойму. Но мы продолжаем. Мы вот так вот общо поговорили, да, о том, все-таки, как выглядит тяжелая музыка для Ави, и как, для чего его подкаст создавался, и какие цели он преследует. Честно говоря, хотел поговорить, вот, знаешь, о нашем таком профессиональном чуть-чуть.
2: Давай.
1: О разговорах с музыкантами. А для тебя это сложное дело, потому что люди хрупкие, разные, не все хрупкие, кстати говоря, а интересные, но в них можно и потеряться иногда, заплутать, так сказать.
2: Слушай, очень индивидуально. Я скажу так, что совершенно точно я стараюсь найти какие-то сведения, я стараюсь посмотреть все, что могу посмотреть до этого, подготовиться. Очень, очень, очень всем советую вообще, кто занимается нечто подобное.

0: между подкастом и интервью. Вот такой вот есть момент. То есть я ее для себя обозначаю. Кстати, это что, это ну, не истина в первой инстанции, но мне кажется, разница, что интервью, оно должно конкретно раскрывать гостя. То есть ты должен быть, на мой взгляд, таким зеркалом в интервью, наверное. Ну, я
1: ну,
0: так
1: вообще,
0: рассуждаю.
1: Это всегда формат вопрос-ответ, правильно?
0: Да, да.
1: Интервью.
0: Я рассуждаю немножко по-другому. Я хочу, чтобы мы подходили с разных углов, и иногда я могу поспорить. Иногда я могу в какой-то пойти даже, ну, слово конфронтация, наверное, не очень правильное. В общем, мы ищем истину вместе, и из-за этого становится интересно, как мне кажется.
1: Хорошо, ну вот ты зовешь людей, чью музыку ты слушаешь. Mm-hmm. Я просто спрошу, потому что со мной тоже такое происходит.
0: С прекрасно ними разговариваешь,
1: тебя понимаю. Да. Что-то меняется для тебя после того, как ты узнаешь их как людей? Mm-hmm. Это вопрос, на самом деле, о том, вот автор произведения mm-hmm. и тот человек, который скрывается за личиной автора. Это один и тот же человек, персонаж.
0: Знаешь, я тебе так скажу.
1: Нужно ли вообще оценивать автора по произведению? Вот так.
0: Это сложный вопрос, который задавался на нашем подкасте несколько раз, и разные люди на него отвечали по-разному. Я скажу по-своему.
1: Я тебя спрашиваю, я не твоих гостей спрашиваю.
0: Я скажу по-своему.
1: Да.
0: Я считаю, что великое искусство, оно во многом в великой лжи, знаешь? То есть человек...
1: Объясни, пожалуйста.
0: Я, ну, попробую объяснить сейчас свою мысль так, чтобы и слушатели поняли. Когда актер плачет на сцене, он же плачет не потому, что он сильно переживает, а потому, что он отыгрывает эти слезы. То есть это вопрос вот этой лжи. Про это говорил еще Шнуров, как мне кажется, если не ошибаюсь. Но я вот с этой точки зрения согласен, что зачастую творец, он может действительно сочинять миры и не обязательно им соответствовать. Я думаю, что вот мое мнение, что это абсолютно разное.
1: Ну, человек, я понял, да.
0: Да, человек может быть потрясающим, добрым, любящим семьянином, но писать какую-то прям ужасную, ну, в смысле, грустную и гнетущую музыку просто потому, что он так чувствует. Это не говорит о том, что он такой человек. И я здесь четко разделяю. Для меня это отдельное понятие. И это все живет отдельно. Я так рассуждаю.
1: Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что обязательно нужно говорить, освещать тему русских музыкантов, которые, например, вот в этой, ну, не узкой, но в специализации тяжелой музыки находятся. Корни тяжелой музыки нашей отечественной, они растут из рок-музыки, которая, ну, я не знаю, ленинградский рок-клуб, вообще из рок-волны 80-х, 90-х. Это для тебя связанные понятия или все-таки это произошло как-то раздельно? Есть ли преемственность между этими вещами?
0: Вот, знаешь, тут это тоже интересный вопрос. Я думаю, что она определенно есть, но она не очевидная. То есть, например, вот честно скажу, что я общался опять с многими музыкантами, и нет такого, что условно, например, гитарист группы Аматори слушал группу Ария и вдохновился этим и решил, что будет делать такую музыку. То, что делает Ария, то, что делает Аматори, это вообще разные миры. И человек, который занимается группой Аматори, он слушал вообще другую музыку. Он слушал там каких-нибудь условно скандинавов или каких-нибудь финнов, ну, финны тоже скандинавы, или американцев. То есть здесь нет такой большой преемственности. Здесь есть мультикультурность, и преемственность она в другом. Она в том, что зачастую ты как раз у этих тяжелых ребят слышишь мотивы и слышишь какие-то фразы, которые есть, ну, только в России, только русские, но они условно идут из поп-музыки. Вот это я встречал.
1: То
0: и
1: есть это части культурного кода, которые самовоспроизводятся внутри их музыки, да?
0: Ты просто как ты подбираешь слова, это восхитительно.
1: Спасибо, я сейчас на 5 минут лишусь возможности вести программу от таких комментариев, но ты сказал, что это больше из поп-музыки идет.
0: Да.
1: То есть все-таки между тяжелой музыкой, ну, рок-музыкой и ее тяжелым вариантом есть некий разрыв. Она дискретная вещь такая.
0: Мне кажется, да. Потому что я, вот опять же, то, что, допустим, я в детстве слушал, я в детстве именно русской музыки слушал довольно мало. И, опять же, сам, ну, вот видишь, сейчас получается противоречить сам себе, что сейчас пытаюсь наоборот, ну, как бы, точнее, не пытаюсь наоборот, нет. Я вижу путь развития, и я хочу этому пути помогать. И я думаю, что это правильно. Западные группы потрясающие, их очень много, они разнообразные и классные. Пусть они свое, ну, как бы, они свой успех, свою выслугу, скажем так, имеют однозначно. Давайте дадим шанс нашим ребятам. Вот так я рассуждаю. И на меня тоже впечатление производили больше зарубежные группы.
1: Хорошо. А язык, то есть на котором исполняются эти песни, в языке ты видишь преемственность? Объясню, о чем речь. Мы, правда, наверное, не успеем. Такой большой вопрос до песни. Но давай начнем, во всяком случае. Мы вот эту рок-волну там 80-х, 90-х, нулевых, мы ее любим за глубокий язык, который есть в этих песнях, правильно? Зачастую. Зачастую.
0: Да.
1: И это правда так. И он там литературный, глубокий.
0: Россия — страна текстов.
1: Да, Россия — страна текстов. У нас танцуют под слова.
0: Да.
1: Много есть таких,
0: да,
1: в общем, наших выражений, клишеированных даже в некотором смысле уже.
0: Зато правдивые.
1: Зато правдивые, да. В тяжелой музыке ценность текста также прослеживается.
0: Очень хороший вопрос.
1: Потому что мы слушали группу Цукцванг. Сложно сказать. Потому что это, во-первых, уже язык, который от меня ускользает ввиду моего, я не знаю, возраста, наверное. Да?
0: Да.
1: Хотя я все эти слова понимаю, англицизмы тоже хорошо понимаю. И я понимаю, откуда они пришли, из какой части культуры.

0: и что они значат, но я не понимаю мысли как бы основной.
1: Ты хорошую мысль затронул. Я скажу так. Рок-музыка, это, кстати, во многом ее причина ее мультикультурности. Знаешь, что в ней первично все-таки, наверное, музыка, я бы так сказал все-таки. Ты знаешь, наверное, да. Потому что нам же ничего не мешало, ну, мне в детстве, например, ничего не мешало слушать группы вроде Linkin Park, System of a Down, при том, что я не понимал, о чем они говорят. Uh-huh. То есть я когда подрос, уже начал в этом копаться. Но глобально, в первую очередь, рок-музыка, знаешь, здесь вот музыка, это подчеркиваем. Это скорее про
0: звук. Хорошо. Раз уж мы подчеркиваем музыку и звук, то мы можем перейти к композиции, но эту тему мы продолжим. Я думаю, после того, как послушаем «Монопарт».
1: Да.
0: Так группа называется. Композиция, которую мы послушаем, называется «Суспирия». Если хочешь пару слов сказать, прежде чем она заиграет, ты можешь сказать.
1: Обожаю группу «Монопарт». Прекрасные наши братики, наши друзья. Замечательные музыканты. И я очень рад, что они вообще есть.
0: Вернемся к вам.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Говорят, розы знают свое время. Это верно. Роз нельзя ждать раньше июня, а то и июля. Кроме того, 3 года уходят у них на рост. Раньше этого они не дадут вам порядочного венчика. Но гораздо правильнее будет сказать, что знают свое время дубы. Или березы. Посадил я несколько березок и думаю, здесь будет березовая роща. А вот в том углу подымется могучий столетний дуб. И посадил дубок. Но прошло вот уже 2 года, а нет еще ни столетнего дуба, ни столетней березовой рощи, приюта нимф. Несколько лет я, понятное дело, еще подожду. У нас садовников адское терпение. Садоводу нужно бы 11 столетий на то, чтобы испытать, изучить и оценить на практике все, что ему полагается. Мы, садоводы, можно сказать, живем будущим. Расцвели у нас розы, мы уже думаем о том, что через год они зацветут еще пышнее. А вот эта елочка через каких-нибудь 10 лет станет настоящим деревцем. Поскорее бы только эти 10 лет проходили. Так хочется видеть, какими будут эти березки лет через 50. Настоящее, лучшее еще впереди. С каждым годом все разрастается и хорошеет. Слава Богу, и мы продвинулись на целый год дальше.
0: Карл Чапок. Год садовода.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, продолжаем. У нас Ави Казарян в гостях, автор, ведущий подкаста «Ави Подкаст». И в перерыве мне все-таки объяснили, что значит вот этот намек на Джей Молчаливого Боба. Действительно, они просто так визуально выглядят, да, если я правильно понял. Поэтому, Женя, я не сразу понял, что вы посмотрели, как выглядят исполнители. Ну, группа, о которой шла речь. Да, но мы послушали «Монопарт». И я тут, наверное, с Ави соглашусь в том смысле, что очень интересно, народные инструменты вплетены в такое тяжелое звучание. В этом смысле я люблю, когда так делают, это осмысленно. То есть это сразу слышно, что это осмысленно. И это высокий уровень музыкального мышления.
2: Мастерства, согласен.
1: В том числе. Но если я правильно все помню, «Монопарт» в основном исполняют на иностранном языке.
2: Да.
1: При том, что это группа российская.
2: Знаешь, в России написано, что они российская группа. А когда на зарубежных источниках написано, что армянская группа.
1: А, даже так?
2: Даже так.
1: Я плохо знаком с их творчеством, просто слышал какие-то фрагменты и название этой группы. Ну, хорошо. Кстати говоря, вот попытки вписать вот эти фольклорные разные. Подожди, там разве не Артём солиста зовут?
2: Артём.
1: Хорошо.
2: Ну, а если ты посмотришь на Артёма, ты скажешь, что понятно.
1: Ладно, хорошо. В общем, проехали, идем дальше. Фольклорные элементы. Вот в последнее время мы много говорим в рамках этой программы, потому что мы говорили о фестивалях, говорили о поп-музыке, которая включает в себя фольклорные элементы, об электронной музыке, которая включает в себя фольклорные элементы. Тяжелая музыка получается по вот этому треку.
2: Тренду, да,
1: и треку «Монопарта», мы можем определить, что и туда тоже врастают фольклорные нотки. Только ли вот такими примерами ограничивается это все? Или есть еще какие-то другие? И насколько это распространено?
2: Это распространено. Я скажу, что многие группы, которые перешли, ну, как бы, начали гораздо чаще использовать элементы народного творчества в своей музыке, многим группам это идет. В группе «Молодость внутри» это идет. В группе «Литиум» это идет.
1: Это все тяжелые группы.
2: Это все тяжелые группы, которые имплементируют народные инструменты, и получается,
1: так.
2: Видишь, я тоже знаю некоторые слова хитрые.
1: Замечательно.
2: Я просто единственное, что хочу сказать, что это должно быть сделано действительно осмысленно и талантливо, потому что иногда это может звучать пошловато, но это, опять же, это все зависит от творцов, от того, как они делают. Те группы, которые мы назвали, это группы, которые делают все замечательно, круто и красиво.
1: Угу. Ну, хорошо, записали. У нас небольшой здесь такой блок перед выпуском новостей. Мы хотим еще музыку поставить, чтобы наиболее полноценное у нас было впечатление от встречи с Ави. И это будет группа «Чес». Правильно?
2: Да, да.
1: «Пепел и пустота» называется композиция.
2: Да.
1: Буквально через минутку она заиграет. Ты хочешь что-то... Ну, как-то, я не знаю. Вот музыкант «Дельфин», я устал это повторять уже, но музыкант «Дельфин» никогда не говорит ничего со сцены перед тем, как исполняет свои композиции. А ты, представляя вот героев, которых ты сегодня привел в наш эфир, ты хочешь что-то сказать или нет?
2: Я скажу так, это замечательная группа. Я верю в то, что при правильном раскладе они еще взлетят. Вот знаешь, вот я как раз вот говорил тебе о том, что я зачастую стараюсь смотреть, ну, пытаюсь попасть в будущее. Иногда это получается, иногда нет. Но здесь я просто хочу, чтобы у ребят все получилось, потому что музыка очень высокого уровня, ну, в плане исполнительского мастерства, вы сейчас услышите. Прошу вас обратить внимание и написать, если вдруг вы смотрите и можете написать, какие группы или какую музыку вам это напоминает, потому что мне интересно, какие вы вайбы поймаете, скажем так.
1: Амажи,
2: ох, вообще класс.
1: Короткое сообщение про что, которое нам пришло. От лица фандома «Монопарта» Ави наш любимец. Ждем новых выпусков.
2: Спасибо.

0: В Москве 22 часа. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В Армении после завершения голосования на парламентских выборах начался подсчет голосов. По данным ЦИК страны, итоговая явка составила почти 60%. В выборах участвовали 18 партий и блоков. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Партия «Гражданский договор» премьера страны Никола Пашиняна заявила, что получает более 56% голосов на парламентских выборах. При этом, по данным партийного экзит-пола, партия Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 17,5%. Во время предвыборной кампании власти Армении чинили препятствия своим конкурентам. Против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела. Как заявили сегодня оппозиционные политики, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Кроме того, власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их свободное волеизъявление. Запугивание избирателей мужчин на парламентских выборах в Армении тем, что их отправят на военные сборы, не возымели никакого эффекта. Об этом кандидат в депутаты от партии «Процветающая Армения» Арман Абавян сообщил в интервью журналисту «Вести» Наталье Соловьевой. По словам политика, на выборы прилетели граждане Армении не только из России, но также из Европы и США. Большие силы полиции в настоящий момент стянуты в центр Еревана, передает РИА Новости. Российские военнослужащие за истекшие сутки ударили по украинским катерам, местам запуска беспилотников дальнего действия и по складам горючего на украинской территории. В ежедневной сводке Минобороны также отмечается, что российская армия поразила объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Суточные потери противника в зоне проведения спецоперации превысили более 1300 военных. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в Минобороны. Россия намерена добиваться денацификации Украины и в этом вопросе надеется на помощь международного сообщества, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
1: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь, сколько это какая чушь. Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Ну, миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Ну вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: Накануне Зеленский на своем сайте разместил открытое письмо, в котором, обращаясь к российскому президенту, призвал к прямым переговорам с Владимиром Путиным для окончания спецоперации. В качестве возможного места встречи он назвал Швейцарию либо Ближний Восток. Российский лидер указал на хамский тон письма и бессмысленную встречу без предварительных договоренностей. Иранская страна не видит приверженности США и Израиля к деэскалации и готова, если потребуется, наносить удары по американским и израильским объектам, в том числе военным базам на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф. По его словам, американские и израильские действия превращают базы и активы США в Израиле в регионе в законные цели. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что конфликт между Ираном и США будет урегулирован только при условии прекращения военных действий Израиля в Ливане. В воскресенье сообщалось, что израильские военные в рамках операции против группировки «Хезболлах» нанесли удары по южным пригородам Бейрута. Это первый обстрел пригородов ливанской столицы с момента согласования ранее на этой неделе режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: По предварительным прогнозам синоптиков, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Погода. По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков, ночью 11-13, днем в столице 27-29 градусов, сейчас в столице плюс 23. Маяк.

0: А это была группа Kick Rocks. Композиция называется «Никогда». Ее принес нам Ави Казарян в своем плейлисте, автор и ведущий подкаста «Ави Подкаст».
1: Так точно.
0: Привет тебе. Привет еще раз. А, помнишь, мы в прошлом часе ставили песню, ты спрашивал у людей, на что это похоже?
1: Угу.
0: А, Ангелина нам пишет. Начало вылитые Zero People, но хуже. Вот так. Но дальше пошла совсем попса. Видимо, Ангелине нужно прям потяжелее. Возможно, Kick Rocks ей больше понравились. И вот эта песня, которая прозвучала, на самом деле навела меня на блиц.
1: Давай.
0: 4 стыдных вопроса о тяжелой музыке. Можно я задам?
1: Погнали.
0: 4, я не знаю, почему 4.
1: Да, ну это красивая цифра.
0: Да, давай так. Правда, написал 5, но их 4. Это обязательно должно быть громко.
1: Нет.
0: Можем, да, раскрывать каждый вопрос?
1: Можем раскрывать.
0: Да, смотри, мы тут, так как оба с тобой немножко понимаем звукорежиссуре, есть понятие люфсов, то есть громкости трека. Ну, мы не будем сейчас вдаваться в технические подробности. Просто скажем, что, например, 30 лет назад это были там минус 16, минус 18.
1: Да?
0: И, соответственно, сейчас мы до минус 3 дошли по громкости. Дошли. Война громкости идет. Точнее, она закончилась победой громкости. Чем громче, тем лучше практически в каждом жанре, не считая академической музыки и джаз-музыки, правильно? Там держится стандарт. Ну, там люди серьезные, респектабельные,
1: понимаешь? Ну, конечно, они были обучены.
0: Да. Вот тяжелая музыка обязательно должно быть минус 3 люфса, или можно там минус 12, ну, неважно. В общем, тише. Она может качать, когда она тише? Она может вызывать эмоции, когда она
1: конечно,
0: тише?
1: Конечно, потому что она качает грувом, а не громкостью.
0: Ну, вот условный Led Zeppelin, это тяжелая музыка.
1: Я уверен, что если мы вернемся назад во времени, и вот будет играть группа Led Zeppelin, пройдет чья-нибудь мама и скажет, что ой-ой-ой, какая агрессивная музыка, ужас-ужас.
0: Да, и они, кстати, тихие.
1: Угу.
0: Они, правда, ну, по меркам того времени они громкие, но по меркам нынешнего конечно. Времени они тихие.
1: Прекрасно сейчас слушается Led Zeppelin.
0: Ой, вообще великолепно. Даже нечего тут добавить. А, второй вопрос. Автотюн в тяжелой музыке. Это вот, опять же, Kick Rocks меня на это натолкнули. Я услышал там очевидно автотюн.
1: Однозначно, да.
0: Это ну, как бы сказать. Знаешь, есть пуристы.
1: Так.
0: Да, они говорят, в любом жанре, не используя автотюн.
1: Угу.
0: Я думал, тяжелая музыка — это последний жанр музыки, куда доберется автотюн.
1: Нет, я объясню, почему. Потому что автотюн, он, во-первых, он есть везде.
0: Угу.
1: Давайте будем честны. И даже если вы думаете, что некоторая музыка без автотюна, она может быть без конкретного плагина автотюн, но там все равно проведена пич-коррекция. Просто потому, что наши ушки уже привыкли к тому, что мы слышим
0: идеального
1: исполнения. Правильно.
0: Да.
1: И зачастую, когда слушаешь старые песни, когда ты слышишь немножко недотюн, меня уже начинает это раздражать. Вот я на себя на этой мысли поймал.
0: Да?
1: Угу. Я скажу так, и особенно вот что касается группы Kick Rocks, есть такое понятие, мне очень понравилось, у меня был подкаст с Глебом. Глеб, привет, если вдруг слышишь. Он очень красиво это писал, когда я его тоже спрашивал про автотюн, он говорит, да братик, это стилёк.
0: Очень красиво действительно написал. Так, а что это значит? Что это прикольно? Что
1: да.
0: это модно?
1: Да, ну, что это просто звук, который ты специально выбираешь. Это не потому, что ты не можешь спеть ноту правильно. Это потому, что тебе хочется этого роботизированного эффекта. Если ты сейчас ну, слушал песню, ты можешь понять, что у него голос, во-первых, достаточно высокий. Ты даже спросил меня, мальчик это или девочка. Ну, это правда.
0: Ну, первое впечатление
1: да,
0: было
1: это правильное впечатление, так и есть. И у него голос, он немножечко такой отстраненный, он как будто бы холодненький.
0: Холодный,
1: такой.
0: Да.
1: И в том числе кафельный. Этот эффект именно достигается путем того, что там есть автотюн.
0: Хорошо. В общем, автотюн везде. Я не то чтобы за то, ну, как так, зачем? Не, я не из этих.
1: Мы не белом пальто, да.
0: Вот что хочу сказать. Если это художественный инструмент, то пусть каждый именно. Пользуется им так, как ему нравится.
1: Да,
0: во всяком случае, если кто-то пользуется плохо, это слышно, да?
1: Да.
0: Идем дальше. У меня еще два странных вопроса о тяжелой музыке. Есть ли радостные треки в тяжелой музыке?
1: Конечно, их очень много. И есть замечательная группа Пневмослон, которую я сегодня не добавил, но которая вся радостная. Знаешь, есть такое понятие группа праздник. Например, группа AC/DC это сплошной праздник. Группа «Ленинград», ну, во многом это праздник.
0: Карнавал, я бы сказал.
1: Карнавал, да. Хорошее.
0: Но, правда, AC/DC у меня с праздником не ассоциируется, это скорее такой хемингуэевский праздник.
1: Может быть. Я тебя понял, такой эсхатологический.
0: Да.
1: Опа, слово в эфире новое, эсхатологический, да. Я соглашусь, но все равно, когда ты смотришь концерты AC/DC, это выглядит просто как фестиваль счастья, я не знаю, ну, по крайней мере, как я это вижу. И опять...
0: Но для меня все-таки AC/DC уже в сторону, как бы, если есть границу между тяжелой музыкой и не тяжелой, которую мы сегодня обсуждаем, они все-таки у меня сваливаются из тяжелой музыки в широко потребляемую.
1: Однозначно, скажем так, что когда это появлялось, люди это воспринимали.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да.
1: Мы же понимаем, знаешь, во многом сейчас группы, которые вот сейчас кажутся нам тяжелыми, может быть, через 5 лет уже люди будут смотреть и такие, а у нас сейчас Super Mega Grind Core Black Edition, а это что? Это всего лишь Kickrocks с их нежными песенками.
0: Хорошо. И последний вопрос. Можно ли обойтись без гитар?
1: Ой, знаешь, скажу тебе такую интересную вещь. Вот в некоторых треках, которые сейчас звучали, есть ненастоящие гитары.
0: Это что значит ненастоящие гитары?
1: VST-шные.
0: В смысле, запрограммированные на компьютере.
1: Да.
0: Ну ладно, нет, тембр остался гитарой.
1: Не, ну
0: правильно?
1: да.
0: А можно ли обойтись без гитар? Повторю свой вопрос. Знаешь ли ты трек, песни, композиции, которые относятся к жанру или их исполняют группы, которые находятся внутри этой музыки и не используют гитару?
1: Знаешь, например? Группа Hatters очень долго, по-моему, даже до сих пор не использует электрогитару. У них нет электрогитары.
0: Да, но это тяжелая группа.
1: Это все равно, ну, это рок-музыка однозначно,
0: да.
1: Давай скажем так. Относится ли ее прям к тяжелой? Ну, местами да, местами нет. Наверное, это доступная широкому слушателю. Опять, группа Мостик.
0: Группа Мостик.
1: Однозначно.
0: Угу.
1: И
0: это
1: они...
0: не название группы, если что.
1: Кстати, друзья, прекрасная идея. Назовитесь группой Мостик, и вы всегда будете Мостик.
0: Хорошо, ладно. Мои стыдные вопросы о тяжелой музыке закончились. В общем, без гитары нельзя, я правильно тебя понял?
1: Я скажу, что, наверное, все-таки нельзя, но есть исключения, которые подтверждают правила.
0: Угу. То есть, если уж вы, да, не экспериментируете.
1: Но понимаете, но нужно как бы найдите, чем заменить, и замените так, чтобы было классно. О, потрясающий пример, группа Royal Blood.
0: Не знаю такой, прости.
1: Это британский дуэт, там барабанщик и бас-гитарист, но бас-гитарист там вытворяет такие вещи, что это звучит полноценно, это звучит, он там и октавер использует, ну, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь, и они выступают вдвоем на сцене, но это звучит как полноценная группа, ну, бас-гитара, гитара, наверное, это все-таки схожие понятия. Ну, опять же.
0: Да, но я имел в виду перегруженные гитары.
1: Нет, наверное, я считаю, что все-таки нет, но есть исключения.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть образование звукорежиссерское, и ты выбрал быть не внутри процесса, а как бы немножечко сбоку от него.
1: Да.
0: Почему?
1: На самом деле...
0: И что тобой двигало в этот момент?
1: Слушай... Это сложно. Знаешь, во-первых, чтобы сделать хорошую группу, нужно найти хороший коллектив единомышленников. Это вот такой тоже есть момент. Все-таки, кстати, большая отличительная черта, да? Будь то хип-хоп, будь то поп. В основном же у людей сильно работает эго. Для того, чтобы они, ну, желание быть на сцене и вот это вот все.
0: А у Тайлера, Стивена Тайлера не очень, да?
1: Я думаю, что у Стивена Тайлера прекрасное эго, но у него есть еще Кид Ричардс, если я не ошибаюсь.
0: Не-не-не, это Роллинг Стоунс уже. Я Аэросмит имел в виду.
1: Да-да.
0: Ну, просто я не помню их по именам.
1: У них однозначно есть синергия. То есть это коллективное творчество. Рок-музыка — это коллективное творчество. Оно начинается, как правило, так, что единомышленники идут там у себя в школе, играют где-то в актовом зале. Что-то такое происходит. Мне кажется, что в этом смысле у меня были коллективы, я принимал участие.
0: А, ты был музыкантом
1: какое-то
0: время,
1: был.
0: Да?
1: Да-да-да, я был. Причем я скажу так, что многие мои коллеги сейчас играют в замечательных группах. У нас еще впереди ждет одна такая группа. И я скажу, что... Я пока что не нашел, но я нахожусь в активном поиске, я тоже пишу свой материал. Я не знаю, когда он будет готов.
0: А, то есть ты не перестал быть музыкантом внутренне?
1: Я не перестал им быть. Я думаю, что если бы я им перестал быть, то и подкаста бы не было. Я бы просто всю эту тему сказал бы, ну, было и было. Но я так не могу. Видишь, оно... Вот у рок-музыки тоже есть такая черта, она тебя не отпускает. Если ты когда-то...
0: У музыки, в принципе, есть такая черта.
1: Ух, ты знаешь, у всей ли.
0: Да, и я думаю, что да. Как у любого искусства, человек, который начал этим заниматься,
1: ну, смотри,
0: наверное, он всегда будет немножечко этим заниматься. Я имею в виду, не обязательно ему брать ручку, чтобы написать стихотворение или рассказ. Он внутренне всегда находится в этом состоянии.
1: Понимаешь, есть такой момент, что когда ты, например, входишь в рок-музыку, ты же должен, вот первая мысль, это взять гитару и что-то сыграть. Но это же не просто сделать. Ты, вот если тебе просто, вот ты человек, тебе дали гитару в руки, сказали сыграй, ты не сыграешь. Ты же понимаешь, о чем я говорю? То есть здесь нужно потратить время. Потратить эти...
0: Ну, как в любом деле, да.
1: Ну, да. И поэтому, когда ты вот в процессе становления, когда ты учишься, тебя это все так, ну, прям внутрь в тебя попадает, что это невозможно из тебя выбить. Ты будешь семьянином, ты будешь человеком работающим, но внутри тебя будет все равно жить вот этот ребенок с гитарой, и в этом смысле это не отпускает, ну, как мне кажется. Я уверен, что много людей уже достаточно взрослых, которые любят тяжелую музыку, они когда-то в детстве услышали что-то, что поменяло им сознание. В этом смысле... Ну, рок-музыка, мне кажется, она сильнее. Вот опять же, есть примеры с хип-хопом. Я знаю многих людей, которые слушают это как фоновую музыку. Поэтому я с тобой не могу до конца согласиться с тезисом, что вся музыка такая. Не вся. Есть музыка фоновая. И сейчас стриминговые платформы вам это все прекрасно показывают. Вы видите каких-то людей, у которых огромные цифры, но вы даже не можете сказать, как бы, а что он, а зачем он, а почему он. Я никого не хочу обижать, но просто такое есть, и это факт. И поэтому мне кажется, что рок-музыка, она все-таки должна представлять что-то личное, какое-то... Действительно, в общем, я вижу это именно творчеством, понимаешь, искусством.
0: Угу.
1: Вот.
0: Ну,
1: я сейчас обидел многих ребят, наверное.
0: Да нет, я думаю, что обижаться на мнение очень странно было бы, но просто не представляю себе MC, у которого нету вот этого личного, того, о чем ты говоришь. Это для меня не работающая единица творческая.
1: Я, опять же, могу, наверное, привести какой-то пример, я буду вести без названий, но... Да. У них, знаешь,
0: на самом деле это разговор о вкусовщине,
1: да, это разговор о вкусовщине. Его,
0: да, он будет не очень полезен в рамках нашей программы, я думаю. Просто зафиксируем, что у тебя вот такой взгляд на вещи.
1: У меня есть такой взгляд, что некоторые люди...
0: Вернемся к тебе тогда. Да. Вот этот ребенок с гитарой, о котором ты говорил, он внутри тебя остался.
1: Да.
0: Да, и он все еще там.
1: Он все еще там, он что-то хочет писать, он что-то хочет делать, я это потихонечку делаю.
0: А, ну хорошо. Ну тогда пока мы не будем его... просить выйти из этой комнаты, в которой он этим занимается.
1: Пусть пока посидит, позанимается.
0: Да, я правильно понимаю твое ощущение. Хорошо, хорошо. Пойдем дальше. Вот стриминги, вот эта вся цифровизация музыки, какое влияние возымело на тяжелом?
1: Огромное.
0: Такое же, как и на все другие участки музыкальной индустрии?
1: Я думаю, да, но есть очень много важных вещей, которые многие артисты не понимают. И это, кстати, очень классный вопрос, потому что это ответ, почему у некоторых исполнителей, которые вам кажутся не очень интересными, огромные цифры стримингов, а у ребят, которые могут заниматься этим по 20 лет, ну, как будто бы кажется, что все как-то не очень по цифрам.
0: И каков же ответ?
1: Ответ в том, что существуют алгоритмы определенные. То есть сейчас музыка, она вся работает, все стриминговые сервисы работают на алгоритмах, на рекомендациях. И у вас сейчас нет той роскоши, которая была, например, у группы Metallica. Нет той роскоши, которая была у группы Led Zeppelin, что человек возьмет вашу пластинку, принесет ее домой
0: и влюбится.
1: И начнет, да, ее слушать, влюбится. У вас нет такой возможности. Вы должны человека влюблять фактически сразу. Есть такое замечательное слово, которое я узнал, skip rate. Знаешь?
0: Это переведи. Это насколько часто перескакивают?
1: Абсолютно точно. Вот тебе на волне какой-то стриминговой платформы есть какая-то волна.
0: Да.
1: И вот на такой-то волне тебе попался трек.
0: Так.
1: И... если ты его, допустим, нажал на пропустить,
0: угу.
1: то он в следующих алгоритмах, да, следующим
0: он понижается.
1: Людям, да?
0: Это как акции, которые
1: абсолютно.
0: в лайф-режиме повышаются или понижаются.
1: Именно
0: и,
1: так.
0: соответственно, если ты 10 людям подряд не попал в настроение или просто во вкусовые предпочтения, то это бездушная машина.
1: Это бездушная машина.
0: Тебя назад. Я
1: и вы
0: понимаю?
1: Ничего не можете с этим поделать. Отсюда вытекают полезные советы по сонграйтингу. Например,
0: так.
1: делай вступление таким, чтобы тяжело было тебя пропустить. То есть, сразу начни вокал. Например, сразу начни припев. Если ты сейчас немножко подумаешь, повспоминаешь, очень многие треков есть тенденция, что они начинаются сейчас с припева. С какой-то его вариацией.
0: Ну, во всяком случае, они не тратят половину альбома, как Pink Floyd, на вступление.
1: У тебя все, у тебя нет такой возможности. И это людям нужно объяснять. Многие люди это не понимают. Что просто у тебя, допустим, потрясающая песня, но ее развитие...
0: Каково твое отношение к этому всему?
1: Это данность.
0: Угу.
1: Я думаю, что к ней можно относиться по-разному. Я скажу, что с творческой точки зрения это, наверное, не очень правильно, но обузить, да, то бишь использовать эти алгоритмы в свою пользу, надо уметь. И это абсолютно здраво, потому что это делают другие, а ты это не сделаешь. И вот ты будешь там внизу этого списка,
0: uh-huh.
1: а эти другие ребята, которые знали про это и сделали это, они будут наверху. Поэтому пользуйтесь возможностями, смотрите интересные подкасты, где вам про это в том числе могут рассказать.
0: Да, но ты так говоришь об этом, как будто творческий поток — это штука абсолютно управляемая. Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да,
0: то есть это не
1: понимаю.
0: Инструментальный подход. Ты не можешь сесть и сказать: так, у меня, значит, будет 3 секунды вступления, и это будет такой хук, mm-hmm. что вот попробуй сядь и сделай так. Ты так не сделаешь, мне кажется.
1: Да, поэтому...
0: Есть единичные mm-hmm. персонажи, которые могут такие вещи делать с этим потоком.
1: Возможно, это ответ на вопрос, почему мой внутренний гитарист сидит в комнате еще. Понимаешь?
0: Хорошо.
1: То есть я не могу до конца эту реальность, которую уже сам и транслирую, и понимаю, но принять мне ее тяжело. То есть мне хочется делать творчество... прям бескомпромиссным,
0: угу.
1: для этого нужно как бы отказаться от этих идей. Но, в общем, их полезно знать, следовать им, наверное, все-таки не обязательно.
0: Да, законы джунглей полезно знать. Угу. У нас следующая композиция вот-вот заиграет. Lead Horizon называется группа, правильно?
1: Да.
0: Катана называется песня.
1: Мультикультурная песня. Кто скажет, сколько языков вы сейчас услышите, тому...
0: Тому привет от нас.
1: Тому привет.

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия принимает во внимание заявление, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит искреннее желание президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Представитель Кремля также признал, что существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, а кто-то придерживается другой позиции, заявил Песков. Россия сохраняет закрытые контакты с киевским режимом. Открытые контакты имели место в момент проведения раундов российско-украинских переговоров, заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз. А в случае неудачи – Евротройка, Великобритания, Германия и Франция. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с США, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Стуб также заявил, что не верит домыслам ряда западных спецслужб, которые утверждают о существовании не угроза нападения со стороны России в отношении стран Балтии. Израильские военные засекли еще один ракетный залп с территории Ирана. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Это второй за 15 минут залп ракет. Удар вновь нацелен на северную часть Израиля, где во множестве районов объявлена воздушная тревога. В том числе и в окрестностях Хайфы, следует из данных системы оповещений об угрозах. Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами Тегерана, если ответит на атаку Ирана, заявило иранское командование. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что американский конфликт с Ираном не является бесконечной войной. Он также выразил готовность к прямым переговорам с верховным лидером Ирана Муштабой Хамини в случае его заинтересованности в этом. Президент США, кроме того, исключил разморозку иранских активов и снятие санкций до заключения соглашения с Тегераном. При этом США изымут высокообогащенный уран при любом исходе переговоров с Тегераном. Об этом Трамп заявил сегодня в интервью телеканалу NBC News. Зеленский на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной полетел в Великобританию через Молдавию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одно из украинских изданий. Глава киевского режима ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов. Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии, передает РИА Новости. Конфликт между Варшавой и Киевом, напомню, возник из-за присвоения 26 мая Зеленским отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ имени героев УПА. Это украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России. Решение Киева вызвало возмущение в Польше. Очереди желающих перейти границу Эстонии в сторону России собрались на эстонском КПП «Нарва» из-за деятельности эстонских государственных органов. Об этом сообщили ТАСС при службе Санкт-Петербургской таможни. С 15 июня эстонская сторона на 4 часа сокращает режим работы пункта пропуска «Нарва», расположенного на границе с Россией. Пропуск пешеходов через него будет осуществляться ежедневно с 7 утра до 19 часов по московскому времени. Если какие-то лица пройдут эстонские КПП около 19 часов, то они смогут проследовать в Россию и пройти пограничный таможенный контроль уже после этого времени, так как российский пункт пропуска, как и прежде, будет работать круглосуточно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Днем 24 градуса тепла максимум. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью в столице 11-13, днем в Москве 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный «Ювентус» интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщает журналист Иван Карпов. По данным источника, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация. Но и туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель. Приоритетный вариант для «Ювентуса» – вратарь Ливерпуля Алисон. Канадский нападающий Эдмонтона Коннор МакДэвид стал обладателем награды Тед Линдси Эворд, обойдя нападающего Тампы Никита Кучерову. В тройку претендентов на первое место лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате МакДэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Форвард стал пятикратным обладателем приза, ну а Кучеров дважды выигрывал награду Тед Линдси Эворд. Краснодарский «Локомотив» Кубань одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6-2, 6-4. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Бухарест, в составе которого выступает россиянка Валерия Маслова, обыграл французский Брест в матче за бронзу гандбольной лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 32-26. Маслова забросила 3 мяча. За Брест выступала россиянка Анна Вяхерева. Она отличилась 6 раз. На этом о спорте все.

0: от громких звуков можно располнять?
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.

0: хорошо темперированный эфир.
1: У нас в гостях Ави Казарян, автор и ведущий подкаста «Ави Подкаст». Вы можете найти этот подкаст на всех видеохостингах, доступных вам. И если вы интересуетесь тяжелой музыкой или хотите только ей заинтересоваться, или, может быть, вы интересуетесь Ави после его блестящего полуторачасового выступления, можете отправиться туда, только когда закончится наша программа, да, и посмотреть его выпуски. А вот к чему я пришел пока что за полтора часа. Во-первых, я считаю, что в такую музыку тяжелую порог входа достаточно высокий. Объясню, почему. Это не просто взять гитару и сыграть 4 аккорда и спеть, правильно? Потому что те же, я не знаю, пантеры, там, слейеры. Я, к сожалению, просто оперирую только такими названиями.
2: Хорошие два названия ты выбрал.
1: Да. Глубоко не знаю материал, но уровень технического мастерства, ну, во-первых, скорость, с которой они играют, правильно? Uh-huh. Потому что очень важная вещь — скорость в такого рода музыке. Не во всех случаях, опять
2: не во
1: же,
2: всех,
1: да?
2: Но в тех, которых ты назвал, да.
1: Да, то есть надо уметь еще управлять инструментом и собой таким образом.
2: У нас
1: тяжелый такой вход, да,
2: был
1: долгий.
2: Тоже на эту тему прекрасный вообще разговор, на тему порога входа, где я как раз рассказывал, что, ты знаешь, вот условно сидит сейчас молодой мальчик, допустим, ему там 13 лет, вот как когда-то было мне, да и всем в своем время было 13 лет, и вот ему условно, вот хочет, у него творчество сидит, да, какое-то. Вот чем ему проще сейчас заняться, вот если так задуматься, да, ему нужно, вот если он захочет рок-музыку, ему нужно где-то купить гитару или выпросить, или там что-то как-то. Гитары сейчас очень дорогие. Сейчас такое время, когда даже относительно плохой инструмент стоит денег, а хорошие вообще какие-то космические деньги. Я когда сейчас смотрю на ценники, мне аж плохо становится. Ну, это там...
1: А ты коллекционируешь инструменты?
2: Нет, я перестал это делать. Я когда-то это делал, я сейчас вот продавал свои многие инструменты, просто потому что я считаю, что

0: соответственно, отсюда у тебя пойдет, скорее всего, что тебя дорожка эта витиеватая повернет в какие-то другие жанры, не в рок-музыку. Я очень сомневаюсь, что сейчас...
1: У меня есть для тебя другой пример. Я просто понял, к чему ты ведешь. У меня есть другой пример. Да. Есть пример «Три дня дождя». Человек, который точно так же, через биточки, в итоге пришел... Я не знаю, мы можем это назвать тяжелым? Я просто, знаешь, ну, как бы боюсь тоже на твоей поляне, скажем так, обидеть.
0: Мы не будем зашоренными людьми. Естественно, да, это рок-музыка, так или иначе. В каком-то таком попсовом, простом исполнении, да. «Три дня дождя», наверное, хороший пример, скорее всего. Ну, как бы глупо отрицать
1: его. Но он же такой человек, и он же сам во многом пишет эти аранжировки.
0: Да.
1: Но он пришел к этой, ну, гитарной музыке.
0: А ты знаешь, есть вообще такой тренд. В свое время очень много людей из хип-хопа пришли в тяжелую музыку. Это тоже отдельный тренд, который произошел, наверное, 3 года назад. Просто люди, они уперлись в это количество, как сказать правильно, количество звуков, да, что ли, мы можем так это назвать. То есть, условно, у тебя есть вот этот стандартный набор битмейкера, скажем так, где у тебя синтезаторы, где у тебя снейр какой-нибудь, кик, 808 бас. И в целом это просто, ну, в миллионный раз как-то...
1: Интерпретировать надо.
0: Да. Какой-то происходит рекомбинация, еще вот такое слово в эфир пустим.
1: Да.
0: И в какой-то момент, если человек действительно творческий, в нем есть какой-то запал, он начинает искать какие-то другие варианты. И, кстати, зачастую, ты знаешь, вот «Три дня дождя» — это, опять же, убирая всю напыщенность, это хороший пример. Потому что объективно музыка, которая собирает огромные цифры, есть песни, которые мне тоже очень нравятся. Ну, просто есть понятная критика, но мы об этом не будем. Классный парень, Глеб. И многие рэп-музыканты, когда приходят в этот... Знаешь, помнишь, что... опять, извините, что я растекаюсь мыслью по древу, но в свое время была такая история, что блогеры идут в рэп. Вот такая вот история была.
1: Да.
0: А потом это прошло как-то незаметно, как раз, возможно, потому что об этом не говорили, но потом рэперы ушли в рок.
1: Ну, так их вытеснили блогеры, получается.
0: Вот, получается, что-то там произошло, там какой-то дикий замес произошел, но мы это все проглядели. И вот очень многие рэперы достаточно криво вошли в жанр. Потому что у них нет как раз той, о чем мы говорили, наслушанности. Они не понимают, что такое хороший гитарный риф, хорошая мелодия условно, от, ну, просто банальной, скучной и неинтересной. И это вообще отдельный мир. А еще я тебе больше скажу. Сейчас ко всему этому еще подключается искусственный интеллект. И это вообще становится весело. Когда привели статистику недавно на Дизере, по-моему, в общем, посчитали, что 19% всей музыки, которая сейчас отгружается на стриминговые платформы, сгенерирована в ИИ.
1: Ну, там же есть с этой группой история, да, нашумевшая. Velvet Sundown, или как там называется. Не суть.
0: То есть это все...
1: Я понимаю, к чему ты все это ведешь.
0: Да-да-да. То есть люди пытаются искать какие-то интересные варианты.
1: А что же делать этому пацану в 13 лет, да, возникает
0: вот
1: вопрос.
0: Что ему делать? Ему нужно, понимаешь, его нужно как-то заинтересовать этим настолько сильно, чтобы он преодолел вот это вот, во-первых, стеснение, во-вторых, нашел какую-то вообще ситуацию, при которой у него может появиться гитара, например, или барабан. А если ты барабанщик, как тебе вообще быть? Это же вообще сложно. Тебе нужно ездить в какую-нибудь школу, там учиться играть, ты дома не будешь. То есть, ну, это действительно порог входа. Правда.
1: Да. Я на самом деле только половину вопроса озвучил. Но ты уже достаточно про нее поговорил, про эту половину. Вторая половина вопроса заключается в том, что на самом деле, и это пример вот группы, которая у нас играла перед выпуском новостей, Lead Horizon.
0: Да.
1: Сыграй тяжелую музыку, замешай пару языков, например, японский, как в данном случае, и вот тебя слушают в Азии, например. На самом деле, это, ну, высокий порог входа, но от этого... Я что хочу сказать, что с тяжелой музыкой гораздо легче как бы за границу выйти.
0: Абсолютно точно.
1: Потому что с той же, я не знаю, поп-музыкой или хип-хоп-музыкой очень сложно, там язык крайне важен по своей сути.
0: Мы же с тобой говорили, как раз я говорил, что слово рок-музыка, я подчеркиваю слово
1: музыка. Я возвращаю тебя к этой
0: музыке. Блин, какой ты молодец.
1: Да.
0: Как приятно с тобой говорить.
1: Да, и это действительно так, или мне так кажется?
0: Это действительно так, я тебе еще больше скажу. Вот опять же, возвращаясь в тему тяжелой музыки, прям реально тяжелой, вот black metal.
1: Да.
0: Есть русская группа из Красноярска, Грима.
1: Угу.
0: Это группа, которая играет black metal на русском языке. И вот недавно они были хедлайнерами Hellfest.
1: Это, я не знаю,
0: это
1: возможно, большой фестиваль.
0: Это самый большой фестиваль тяжелой музыки в Европе. Они были хедлайнерами, они пели на русском языке.
1: Угу.
0: Вот сейчас.
1: Сейчас.
0: Сейчас. Это вот все, вот это вот прямо
1: ну,
0: сейчас было.
1: А почему? Ты можешь объяснить? Потому что все-таки эмоции здесь важнее.
0: Да.
1: От прослушивания подобного рода музыки.
0: Да. Я тебе говорю слово грув.
1: Да.
0: То есть, понимаешь, грув понимает любой человек на любом языке. Плюс, особенно, если мы уходим совсем в специфику black metal, там вообще голос это как бы еще один фоновый инструмент, да, скажем так. Не всегда в это нужно прям сильно погружаться. Но
1: потому
0: там
1: что
0: так...
1: иногда он просто кричит.
0: Ну, там не просто кричит.
1: Нет, ну это я так утрирую.
0: Там, естественно, свои техники и вся эта история. Некоторые.
1: Я не хотел упростить это. Я просто к тому, что там может не быть слов. Я вот к чему. Да, правильно же, там могут быть просто выкрики, в том числе.

0: меня сейчас еще я вас просвещу тогда, раз мы на это идем. Есть прекрасная французская группа Alcest, которая играет блэкгейз, такой жанр есть. Угу. Это смесь шугейза, если ты знаешь такой шугейз, и блэкметала.
1: Так.
0: Прям объединились в жанре блэкгейз.
1: Ну, мне тяжело уже ориентироваться, но будем считать,
0: смысл
1: что
0: такой,
1: я понимаю,
0: что у них самый главный трек, это их самый большой фит, песня «Сапфир» называется.
1: Ага.
0: И они, ну, обычно на французском языке поют. А вся эта песня, она тарабарщина.
1: Вот, и такое я люблю.
0: Да.
1: Да.
0: И я это понял, знаешь, вот в какой-то момент я смотрю их клип, я слушаю музыку, и я понимаю, что это вроде должен быть французский, но я даже не узнаю никакие нотки французского языка, я не понимаю, в чем дело. Потом я захожу в комментарии, и там пишут люди, это единственная песня, которую я могу подпевать. Знаешь, какие-то такие комментарии, я не понимаю, что происходит, а потом я нахожу историю, что оказывается вокалист этой группы, не помню точно его имя, но он говорил, что мы напишем песню, у которой будет вообще, ну, условно, слова тарабарщина абсолютная, но вы поймете, о чем она все равно. Вы поймете нас по эмоциям, по нашему посылу, о чем эта песня. Я понимаю, там целая трагедия в этой песне разворачивается. Это, ну, сапфировая, действительно.
1: Хорошо, быстрый вопрос, прежде чем у нас заиграет следующая композиция от нашего слушателя. А, возвращаясь вот к группе, я, к сожалению, забыл.
0: Лид Хорайзен?
1: Нет, нет, которая выступала на хедлайнерами.
0: Грима.
1: Грима.
0: Духи леса.
1: Да. А, хорошо. А, спрашивается, вот чем же они приглянулись в итоге? Именно тем, как они играют эту музыку?
0: Нет, я тебе скажу, что у них целый лор вокруг группы.
1: Лор — это вымышленный мир.
0: Да, вымышленный мир. Они духи леса, они все в масках, они все в темных балахонах, и у них невероятно холодная, морозная сибирская музыка. То есть вот если у них, знаешь, если можно...
1: То есть это и эстетика, и эмоциональная...
0: Да, потому что у них там, знаешь, у них есть песня «Сайбериан Сарву», например, «Сибирский кошмар», и во время там, когда начинается соло, там всегда на сцене снег идет. То есть там какие-то такие потрясающие вещи. Это не, ну, это, ну,
1: прикольно.
0: Это
1: звучит
0: невероятно выглядит,
1: конечно.
0: Я тебе говорю. Это, мы тебе покажем это как-нибудь.
1: Да, надо поставить просто песню, чтобы успела она прозвучать. Ошибся номером. Песня называется «Питер». Мы вернемся к вам после музыки и рекламы.
2: Снова за окном, день сливается с ночью, все кажется сном, и проснуться не хочется.

0: хорошо темперированный эфир. Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
2: Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ави Казарян у нас в гостях, автор и ведущий подкаста «Ави Подкаст». Вот нас все еще спрашивают, так как же приняли эту группу с сибирскими вот этими сновиденческими мотивами? Хорошо приняли? Я
2: правильно понял? Приняли великолепно.
1: На этом фестивале?
2: На этом фестивале. Мы можем почитать комментарии в какой-то соцсети и увидеть, что там люди все понимают. Ну, в смысле, они пришли послушать потрясающую группу, они послушали потрясающую группу. И, опять же, может быть, это как раз вот порог входа, да?
1: Да.
2: Что там нету случайных людей, кто туда приходит. И они понимают, зачем они идут, что они хотят услышать, они это слышат, и остальные вопросы их уже не особо интересуют. Если это потрясающая музыка, она...
1: Ну, Ави мне показал пару кусочков совсем двухсекундных. Выглядит это действительно масштабно и необычно, что самое главное.
2: Да.
1: И... Ну ладно, мы их не поставили, но они совсем тяжелые для нас.
2: Да, я бы очень хотел, ребят, но все-таки это не радиоформат. Уж,
1: да.
2: Извините.
1: И все, не радиоформат. Такую важную вещь не обсудили, получается. У нас пару минут осталось. Все-таки есть такая тяжелая музыка, которая совсем не формат.
2: Да.
1: В чем это заключается? В том, что это не ложится на ухо, пугает. В чем? Как ты объясняешь?
2: Mm-hmm. Смотри, вот та группа, как раз о которой мы говорим, группа Грима, они играют жанр музыки, который называется black metal.
1: Mm-hmm.
2: Это совсем специфичный жанр. Это прям вот мы. Вот прям мы на глубине сейчас находимся всей mm-hmm. метальной музыки. Но в чем его основной прикол? Его основной прикол заключается в том, что эта музыка, она является. Знаешь, вот есть фильмы ужасов.
1: Да. Yeah.
2: Мы же понимаем, зачем человек ходит на фильмы ужаса, чтобы испытать какой-то адреналин, которого в обычной жизни он не получает.
1: Предположим, я, кстати, не получал никогда какого-то удовольствия.
2: Я честно, я боюсь их, я буду честен. Я фильмы ужаса прям боюсь, я их не смотрю. И музыка, она зачастую тоже должна быть такой. То есть должен быть весь спектр ощущений от нее, как и положительный. У нас были группы, мне кажется, достаточно веселые, те же самые Cardio Killer, это достаточно забавная музыка, опять же, на мой взгляд, да и... Они так себя преподносят. Джей молчаливый Боб действительно такие пацаны классные. А есть музыка, которая должна тебя уводить в какие-то отдаленные места. Есть фильмы, которые заставляют тебя сильно задуматься, но они о плохих вещах. Знаешь, о каких-нибудь.
1: Обязательно, да. О треквиме по мечте и дальше, да?
2: Да, да, да.
1: Я
2: думаю, что здесь есть аналогия. Что есть жанры, которые должны тебе показать что-то прям ужасное. И опять же, еще прикол в том, что неважно, не столь важно, что тебе показывают в музыке, как вопрос именно как. Это нужно сделать талантливо и красиво. И если ты даже ужасную вещь покажешь талантливо и красиво, это поймут люди во всем мире.
1: В конце концов, кому-то нравится Ларс фон Триер.
2: Действительно.
1: В конце концов.
2: Да.
1: Да. Правильно?
2: Я не отношусь к ним.
1: Я тоже не отношусь к ним от слова совсем.
2: Да.
1: Это для меня очень тяжелый материал.
2: Я признаю это как искусство, но не все искусство мне близко.
1: Абсолютно с тобой, наверное, соглашусь в этом вопросе. Ну что ж, подведем некий итог нашей встречи.
2: Давай.
1: Было приятно с тобой познакомиться, Ави. Да, знаешь, всегда интересно послушать о том, в чем ты совершенно никак не разбираешься. А самое главное, что мы ценим в наших гостях, это когда они с любовью говорят о том, о чем они пришли говорить. В данном случае о музыке и о тяжелой музыке. И за это я тебя благодарю и желаю удачи твоему подкасту.
2: Наши глаза сейчас блестят, ребят, для тех, кто не видит, это просто факт.
1: Спасибо тебе большое. Удачи твоему подкасту. И мы поставим еще одну композицию на прощание.
2: Да.
1: А это уже будут люди, которых знают.
2: Да.
1: Достаточно неплохо.
2: Мои хорошие друзья, которых я очень сильно люблю и за успех которых я сильно рад. Они достаточно редко бывают на радио.
1: Угу.
2: Я не знаю почему. Это над этим надо работать. И сегодня мы в том числе это и делаем.
1: Ну тогда представь наш финальный номер, прежде чем мы его послушаем и попрощаемся.
2: Группа Never Love. Песня «Анестезия» фит с замечательной питерской группой «Аматори».
1: Да, ну их-то уж все знают.
2: Их знают все.
1: Ави Казарян у нас был в гостях, автор-ведущий подкаста «Ави Подкаст». Спасибо вам всем и до новых встреч.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение минувших суток авиация ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили патрульные катера, склады горючего, объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ, места сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО России сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ворожба, Пигоревка, Бачевск, Осоевка, Хотень и Мерлоги Сумской области, Барановка, Уда, Избицкая, Однорубовка, Украинская и Липцы Харьковской области. Противник потерял более 200 боевиков, танк, 15 автомобилей, 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Запад ищет поводы для ведения неконкурентной борьбы, заявил Владимир Путин на форуме в Петербурге. По словам президента, все страны могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, что миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград. Путин также заявил, что переезд крупных компаний из Москвы в регионы столицы не повредит. Россия принимает во внимание заявления, сделанные Соединенными Штатами, о поддержке киевского режима. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит искреннее желание Трампа завершить конфликт на Украине. Песков признал, что существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в урегулирование, кто-то придерживается другой позиции. Россия сохраняет закрытые контакты с киевским режимом, открытые контакты были во время проведения российско-украинских переговоров, пояснил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. О планах одного из предпринимателей привезти из Киева сообщение на этой неделе рассказал Владимир Путин. В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Не стал раскрывать информацию и помощник президента. Зеленский на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной полетел в Британию через Молдавию. Глава киевского режима ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов. Конфликт между Варшавой и Киевом возник из-за присвоения Зеленским подразделению сил спецоперации ВСУ имени героев УПА, организации, признанной в России экстремистской и запрещенной в нашей стране. Решение Киева вызвало возмущение в Польше. В Армении после завершения голосования на парламентских выборах начался подсчет голосов. По данным ЦИК страны, итоговая явка составила почти 60%. В выборах участвовали 18 партий и блоков. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Партия «Гражданский договор» премьера Пашиняна заявила, что получает более 56% голосов. При этом, по данным партийного экзит-пола, партия Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 17,5%. Иран нанес ракетные удары по северу Израиля после авиаударов по Бейруту. Это первая атака Тегерана на Израиль после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля. Тем временем израильский министр нацбезопасности Бен-Гвир написал в соцсети, что этой ночью Тегеран должен гореть. Между Израилем и Исламской Республикой назревает новый виток конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, которые затронут и его союзников в регионе. Об этом заявил начальник Центрального штаба иранских вооруженных сил Али Абдуллахи. Очереди желающих перейти границу Эстонии в сторону России собрались на КПП Нарва из-за деятельности эстонских государственных органов. Об этом сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской таможне. С 15 июня эстонская сторона на 4 часа сокращает режим работы пункта пропуска Нарва. Пропуск пешеходов через него будет осуществляться ежедневно с 8 утра до 7 утра до 7 вечера. Российский пункт пропуска работает круглосуточно. 30-градусная жара прогнозируется в Москве на новой неделе. С 8 по 10 июня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах московского региона ожидаются кратковременные дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В понедельник погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба.
0: Погода. Понедельник, 8 июня, в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 24, в Москве малооблачно, 28 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Доброй ночи, а кое-где доброе утро. Я диктор Стрельников, и это «Бессонница». Ваша ночная интерактивная радиопрограмма. Здесь вы можете заказать красивую ночную мелодию, передать привет и пообщаться с другими слушателями, поделиться мыслями и воспоминаниями. Настоящие истории настоящих слушателей. Связь с нами через сайт vsfm.ru, vsfm.ru. Там же и координаты нашего международного радиочата, в котором, как я вижу, сейчас общаются много-много-много хороших людей. Присоединяйтесь и вы к этой прекрасной компании. К нам присоединяется Денис Рыбин. Всегда приятно вас видеть. Вы пишете: «Прошу поставить «Заз» и «Тил Линдеман» «Le Jardin de l'Arme». Прошу прощения за мой французский «Сад слез».

бессонница на маяке. Дмитрий Галушин с нами после прогулки. Ланочка, Анна Фомина, Елена Егоровна. Максим нас слушает в дороге прямо сейчас. Александр Баринов, Юрий Назаров, Александр Кудрявцев, Надежда Савкина, Хелен Стар также с нами. Еще раз добрый вечер. Очень большая программа для вас сегодня. Совсем скоро поговорим о снах. Тема «Полеты во сне». Интереснейшая тема. Майя пишет: «Здравствуйте, Василий. Люблю иногда пересматривать старые черно-белые фотографии родных, и при этом возникают теплые чувства. Прошу поставить песню в исполнении Джима Кроучи. Джим Кроучи. Photographs and Memories. Фотографии и воспоминания». С уважением, Майя. Каменск-Уральский.

Настоящие истории настоящих слушателей. Это «Бессонница на маяке». Я диктор Стрельников, и связь со мной здесь, в студии. Достучаться до нас можно через сайт vsfm.ru, либо напрямую через email son@radiomayak.ru. До нас достучался Александр Баринов. Добрый вечер, Александр. Вы пишете: «Доброй ночи всем неспящим и вам, Василий Борисович. Приснилось мне тут на днях, что я летаю во сне, без крыльев или каких-либо приспособлений. И самое интересное, обычно человек просыпается при чувстве полета или падения, а тут нет, летал себе и летал. Что бы это могло значить?» Но мы попросили наших слушателей поделиться своими мыслями на эту тему. И почитаем ваши письма после заявки, а заявка прекрасная. Продолжаю читать. Ну и раз такая тема полетов, поставьте, пожалуйста, по возможности композицию Simon & Garfunkel «El Condor Pasa». Как всегда, с уважением, Александр Баринов, город Псков. Александр, не уходите далеко.

0: Саймон и Гарфанкл. «Эль Кондор Паса» для Александра Баринова. В «Бессоннице на маяке» мы говорим о полетах. И вот что пишет Юрий Назаров. Добрый вечер, Юрий. В детстве, когда делишься сюжетом о полете во сне со взрослыми, то чаще всего слышишь: «Это просто ты растешь во сне, когда вырастешь, то прекратишь летать». Меня это всегда пугало. Я не хотел лишиться этой сверхспособности, пусть даже и во сне. Да-да, я тоже слышал такие версии, такие отговорки взрослых. К счастью, мои полеты остались со мной, правда, этого стало меньше. Едва ли я еще куда-то расту. И вот я услышал одну интересную притчу. Однажды Чжуан Цзы приснилось, что он бабочка. Он парил над цветами и наслаждался свободой, не думая ни о чем. Он был бабочкой и не знал о своем человеческом существовании. Когда он проснулся и осознал, что он Чжуан Цзы, лежащий на своей кровати, то задумался, был ли я человеком, которому приснилось, что он бабочка? Или я сейчас бабочка, которой снится, что она человек? Наши границы реальности сомнительны, особенно на пороге сна, под мелодией «Бессонницы». Подпись «Летающий во сне» Юрий Назаров. Юра, спасибо огромное за ваше письмо. Получил огромное-огромное удовольствие. Но это еще не все. У нас есть голосовое сообщение. Лана, Лана, летаем?
1: Я летаю во сне всю сознательную жизнь. Сюжеты самые разные. Абсолютно уверена, что все эти сны связаны с моей любовью к птицам и мечтами обернуться птицей и улететь куда угодно. Увидеть любой уголок мира.
0: Спасибо, Лана. И вот ваша заявка. U2 Scarlet в «Бессоннице на маяке».

Scarlett, You Too, для Ланны в «Бессоннице на маяке». Мы говорим о полетах во сне. Между прочим, мне тоже относительно недавно снился полет. Летал над горами Шенандо. Самое главное, что я испытал такое счастье, прям физически его испытал, если такое вообще возможно. Такая радость, такое счастье. Я проснулся, улыбка до ушей. Я очень давно так себя не чувствовал. И, наконец, письмо от Елены Александровой. Леночка, добрый вечер еще раз, доброй ночи. Вась, привет! Тема про полеты во сне интересная. Только вот я чаще не летаю, а падаю. И дальше, как правило, просыпаюсь. На тему падений есть очень красивая песня. Немного грустная, но красивая. Поставь, пожалуйста, Эйвор, Falling

это бессонница на маяке. Связь с нами через сайт vsfm.ru. Добрый поздний вечер, радио «Маяк» и «Бессонница». Я пишу вам в первый раз. Меня зовут Данил. Я из города Петрозаводска. Мне 24 года. Только что получили письмо. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с прошедшим днем рождения нашей бывшей классной руководительницы Елене Михайловне Жуковой из школы-интерната номер 23. Я желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала очень хорошо звучать всякая музыка, особенно моя, чтобы мы вместе с ней ее слушали. А еще долгих лет в жизни, процветания и всего самого наилучшего. Ценю, люблю и очень уважаю. Хочу послушать какую-нибудь мелодию на ваш выбор. Сделаем, но только это не мой выбор. Еще два письма. Сергей, ему 39 лет, пишет из Ижевска. Здравствуйте, Василий Борисович. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого сына Матвея с днем рождения. Ему 2 июня исполнилось 16 лет. И если можно, поставьте самую нашу любимую сыном группу «Кино». И... Дмитрий пишет: «Доброго времени суток, уважаемый, уважаемые. Прошу поставить песню группы «Кино» «Спокойная ночь». Привет всем неспящим из славного села Самарской области под названием Нижнепечерская». Я правильно произнес? Я очень надеюсь, что все правильно. И эту заявку, эту песню многие ждали очень долго.

Только вы, я и музыка. Это бессонница на маяке. Я бы еще добавил бы... Только вы, я, музыка и воспоминания. Я диктор Стрельников на маяке. Письмо от Василия Голицына, который пишет: «Доброй ночи, Василий Борисович». Что ж, у нас этот вечер особенный. Наконец-то мы с Лизой переехали. Поставьте нам что-нибудь на свой выбор. Времени и сил на нормальную заявку не осталось. Вот совместная жизнь на отдельной квартире уже сказывается, Василий. Вы дальше пишете в письме: «И, может быть, будет желание поведать про ваш первый переезд во взрослую жизнь. Спасибо вам и приятного вечера». Ну, сперва сразу быстренько поясню для слушателей, которые, может быть, не знают. Василий Голицын и Лиза, наши молодые радиослушатели, которые сняли квартиру и переехали. 1988 год. Идиллия. Я и моя возлюбленная выезжаем в нашу собственную квартиру. Сразу несколько слов о том, как в те времена можно было найти квартиру для съема, снять квартиру или сдать квартиру. Так как сейчас социальных сетей, интернетов тогда не было. Обычно это делалось следующим образом. Где-нибудь у себя на работе или на учебе или в цеху. Квартиру никто не сдает. В общем, вот таким вот образом, в основном. Правда, в Москве еще был Банный переулок. Такая небольшая такая улочка в районе проспекта Мира, где с утра до вечера ходили очень странные люди, молча разглядывали друг друга, и лишь только где-то там на шестом проходе «Квартиру никто не сдает!» Ну и, конечно, были маклеры, но это совсем другая история. В моем личном случае мне очень повезло, потому что одна коллега в иновещании в гостелерадио СССР собралась в командировку. Ее направили в братскую Монголию помогать развивать радиовещание. В общем, каким-то образом мы связались, договорились, и я переехал. Важное условие то, что мне предстояло гасить долг, ее долг, в кассе взаимопомощи. Прогуглите. Поэтому, в принципе, для всех сторон это было очень выгодное дело, выгодная сделка. Я получаю квартиру и гашу ее долг. Итак, зима, по-моему, январь, 88 год, метро Войковская, Большая Академическая улица, дом 23. Типичная серая кирпичная сталинская пятиэтажка. Я на четвертом этаже. У меня маленькая комнатка, кухня, крохотный санузел и, самое главное, балкон. Одна комната – это и спальня, и гостиная, и столовая, и офис. А что нам еще нужно было тогда? Молодые и здоровые.

будут такие чувства, не бойтесь. Это всего-навсего защитная реакция вашей психики. Нужно набраться воздуха, закрыть глаза и нырять вперед головой. Не нужно бояться этой мысли, не нужно бояться этого чувства. Сюжет может развиваться дальше по-разному. Время покажет. Вообще, благодаря жизни в этой квартире я стал понимать себя намного лучше. У меня появилось чувство ответственности, дисциплины, пунктуальность. Ну а как иначе? Вовремя платить счета, следить за чистотой и порядком. А главное, реально смотреть на вещи. Не жить в иллюзиях. Отношения закончились. Подруга съехала. Группа поддержки в виде близких друзей приехала и задержалась года на полтора. Еще раз, мы были молодыми, красивыми и здоровыми. В квартире вдруг появилась новая мебель из комиссионного магазина. Насколько такое возможно в Советском Союзе? Кассетная дека «Маяк-242», коротковолновый приемник «Ишим-003», слушать KYOY Saipan, старые грунниковские колонки, чей-то видеомагнитофон, и периодически появлялся участковый, который заходил напомнить о необходимости соблюдения общественного порядка и тишины. Красная ксива гостелерадио СССР творила чудеса. Жизнь кипела у молодого холостого диктора Стрельникова. Кто-то из моих друзей или подруг придумал очень хорошее название этой квартире. Рок-н-ролльно-ракетная база. С наступлением лета я обнаружил, что, оказывается, в этом районе есть прекрасный парк, лесопарк, пруд, в котором можно купаться. Нет, лучше не купаться, но все тогда купались. И стадион, где можно заниматься спортом, и по субботам проходила игра, внимание, в бейсбол. Да, какая-то местная спортивная секция занималась бейсболом. Жизнь как на курорте. Увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Однажды, открыв почтовый ящик, я обнаружил телеграмму. Международную телеграмму из братской Монголии, в которой хозяйка проинформировала, нет, поставила перед фактом, что через 2 дня будет в Москве. Командировка закончилась. Верните квартиру, Василий. Вот уже сколько лет прошло, сколько квартир было. Но по сей день, когда я оказываюсь в том районе, и у меня есть свободные 10-15 минут, я всегда заеду во дворик. Посижу, посмотрю по сторонам, повспоминаю. А смелости подняться в квартиру и позвонить в дверь у меня пока нет. А зря.

Для Василия и Лизы. Crosby, Stills, Nash and Young. Our House. И, кстати, в контексте нашей программы мне до сих пор снится эта квартира. Ольга Голицына пишет: «Стадион Наука, бабушка моя там жила». Как же хорошо, все так и есть, про молодость и воспоминания. Спасибо за теплые отношения к моему сыну. И Гарри пишет: «Бессонница, Василий Борисович, решил отправить заявку на вашу новую программу. Вспомнил старую мелодию Эннио Морриконе «Ки май».

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
1: Подходит к концу воскресный вечер. Перед тем, как попрощаться, письмо от Юрия Моргунова, город Мытищи. В одном из документальных фильмов про группу Depeche Mode прозвучала фраза от поклонника: «Саундтрек моей жизни». Так и у меня. Почти 40 лет, как говорится, и в горе, и в радости. Depeche Mode всегда в плеере, на виниле, на кассетах, в CD и на видео. Есть в этом что-то религиозное, песни веры и преданности. Поставьте, пожалуйста, в эту ночь композицию «The Love Thieves». Мне кажется, в эту ночь пьеса прозвучит особенно. С уважением, Моргунов Юрий. Перед тем, как окончательно покинуть ночной эфир, напоминаю вам наш email son@radiomayak.ru. Присылайте ваши письма, истории и голосовые сообщения. Помните, бессонница начинается на маяке в воскресенье в 23:07. Я диктор Стрельников. Спокойной ночи, а кое-где доброе утро!

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, которые затронут и его союзников в регионе, заявили в Центральном штабе иранских вооруженных сил. Корпус стражи Исламской революции ответил баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид в пригороде Хайфы на севере Израиля. Израильская армия утверждает, что все ракеты, запущенные со стороны Ирана, успешно перехвачены. Вместе с тем военные фиксируют новые ракетные запуски с иранской территории. Израиль намерен дать ответ Ирану на ракетный обстрел. Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту, но и иранская атака против Израиля не поможет переговорному процессу. Крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака пригрозила напасть на американские объекты в стране в случае ударов США по Ирану. Ирак и Сирия уже закрыли свое воздушное пространство. Власти Израиля отменили занятия в школах в понедельник из-за ракетных атак из Ирана. Вместе с тем, главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме. Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам, заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади. Агентство Рейтер со ссылкой на источник ранее передавало, что США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке. По словам Гариба Бади, Иран не оставит агрессоров в покое и получит компенсацию за военный ущерб. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО производства США и 500 беспилотников самолетного типа. Армия России нанесла поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 141 районе. Солдаты и офицеры Южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка в ДНР. Киев потерял свыше 100 боевиков, 2 танка, 4 бронемашины, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Москва принимает во внимание слова Рубио о поддержке Киева, но видит искреннее желание Трампа и его политическую волю завершить украинский конфликт, заявил Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Ранее американский госсекретарь в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что США не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Террористические акты со стороны Украины будут продолжаться, будут гибнуть люди, пока европейские государства прощают киевскому режиму во главе с Зеленским атаки на их территории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что украинский беспилотник стал причиной гибели азербайджанских граждан. Кроме того, по его словам, власти Румынии заявили, что морской беспилотник, взорвавшийся в районе порта Констанцы, украинский. Центральная избирательная комиссия Армении начала публиковать первые данные о результатах голосования на парламентских выборах. Подсчитаны голоса со 113 избирательных участков из 2 с лишним тысяч. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» лидирует с 56% голосов. У партии «Сильная Армения» Карапетяна 22%. Остальные партии набирают меньше 5%. По данным ЦИК страны, итоговая явка составила почти 60%. 7 стран ОПЕК плюс приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, общая квота Альянса на июль составит 35 миллионов 83 тысячи баррелей в сутки без учета компенсации со стороны нарушителей сделки. 7 стран ОПЕК плюс также смогут компенсировать допущенную ранее сверхдобычу до конца 2026 года. Лидеры сделки Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тысячи баррелей в сутки. Экстремальная жара ожидается в Москве до 10 июня, предупредили в МЧС. Ведомстве посоветовали по возможности держаться в тени и исключить обращение с открытым огнем, а также обеспечить особый уход домашним животным в жаркую погоду. Подробности у ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
0: Днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
1: Погода. Понедельник в Петербурге солнечно, плюс 24. В Москве малооблачная погода и 28 градусов тепла. Все новости читайте на сайте vesti.ru.

0: аудиосторис.
1: Бабочки в животе. Так описывают щекочущее чувство, которое появляется, когда человек видит возлюбленного или оказывается в волнующей ситуации. Происходит это потому, что при сильных эмоциональных потрясениях мозг запускает целый ряд сложных биохимических процессов. Первый – вступает в действие система выработки дофамина, гормона, который отвечает за удовольствие, радость и мотивацию. Когда человек смотрит на привлекательного человека, уровень дофамина резко поднимается, заставляя мозг интерпретировать ситуацию как вознаграждение. Это вызывает своеобразное чувство легкой эйфории, которое сравнивают с небольшим алкогольным опьянением. Одновременно с этим высвобождается и норадреналин – вещество, ответственное за реакцию на стресс. Он ускоряет сердечный ритм, обостряет внимание и готовит тело к быстрой мобилизации сил. Организм включает древние защитные механизмы, предназначенные для мгновенной подготовки к опасности, будь то бегство или нападение. Даже если ситуация радостная, встреча с привлекательным человеком все равно расценивается организмом как стрессовая, что и объясняет смешанное чувство восторга и беспокойства. Параллельно нервные импульсы поступают и в брюшную полость. Сосуды желудка и кишечника сужаются, кровоток замедляется, а стенки внутренних органов начинают ритмично сокращаться. Такие изменения приводят к тому самому необычному чувству, будто в животе порхают бабочки.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Здание комбината газеты «Правда», которое находится на второй улице Ямского поля в Москве, было построено в 1930-е годы. Сразу после завершения строительства улицу переименовали. Сегодня это улица «Правды». Архитектурный комплекс включает две секции – редакционно-издательскую, восьмиэтажную, которая имеет форму корабля, и производственную. Здесь размещались редакции известных изданий, включая газету «Правда», «Комсомольская правда», «Советская Россия» и «Сельская жизнь». К концу 1980-х годов сооружение приобрело статус архитектурного памятника. Весной 2006 года восьмиэтажная редакция пережила серьезный пожар, который был вызван неисправностью устаревшей электропроводки. Наружные стены здания почти не пострадали, однако интерьер ряда этажей оказался разрушен огнем. Вскоре после происшествия комбинат прекратил свою работу. Его признали аварийным. Производственная зона комплекса избежала пожара и стала использоваться для сдачи помещений в аренду. Несмотря на изменения, некоторые исторические элементы были сохранены. Например, на полу здесь все еще лежит металлическая плитка, устойчивая ко многим видам нагрузок. Сегодня пространство активно используют различные организации, начиная от студий кино и образовательных учреждений и заканчивая торговыми точками необычных товаров.
0: Audio Stories.

0: налево, мне направо, ну и до свидания.
1: Маяк. Это мы.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых, ошибок почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
2: Масленица.
3: Широкая масленица.
2: А у бывает нас уже узкая? Вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, ну масленица и масленица.
3: Нет, что? Другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
1: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
2: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые 3 дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние 4 дня, с четверга по воскресенье. И в первые 3 дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались. Какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
1: И действительно, вся масленичная неделя делится на 2 периода. Сначала первые 3 дня. Раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже 2-е 4 дня недели. Гуляем, широко гуляем. И уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
4: И сегодня, 18 марта, день Конана. А может и Канона? Конан, наверное, огородник.
1: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на 2-й слог. Канон. Поэтому день канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
5: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пеламиды. Пеламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается, в аэропорту. Но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
1: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв». Но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пеламида?
6: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пеламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пеламид их очень много. Они плавают везде. Пеламида даже в Черное море заходит. Пеламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пеламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пеламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
1: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пеламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пеламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну, а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пеламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев. И они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусная она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Эффект дверного проема. Забавное явление, когда человек заходит в комнату и забывает, зачем пришел. Психологи из университета Нотр-Дам впервые детально исследовали его в 2006 году. Один из экспериментов демонстрировал, как проход через дверь приводит к потере оперативной памяти. Испытуемые передвигались по виртуальному пространству, передавая объекты из одной комнаты в другую. Прохождение сквозь дверь становилось моментом, когда значительная часть информации терялась. Причины этого явления связаны с особенностями функционирования памяти человека. Мозг запоминает события в определенном контексте – обстановка, звуки, запахи, расположение тела. Переход в новое пространство воспринимается мозгом как смена контекста, и предыдущая информация удаляется, чтобы освободить место для новых сведений. Подобная потеря актуальна именно для краткосрочной памяти, которая сосредоточена на текущих действиях и целях. Последующие исследования выявили, что забывание усиливается, когда мозг занят дополнительными задачами, такими как мысленный подсчет чисел или удержание списка дел в голове. Без дополнительной нагрузки перемещение между комнатами оказывает меньшее влияние на оперативную память. Похожий эффект проявляется и при переходе между задачами. Например, когда человек закрывает одну вкладку браузера и открывает другую, забывая цель первоначального действия. Все это демонстрирует общую закономерность. Мозг реагирует на изменения окружения как на границу начала нового эпизода, отбрасывая старые мысли.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Недовольство собственными фотографиями объясняется целым рядом причин. Причем дело вовсе не в мастерстве фотографа или уровне вашей фотогеничности. Первая причина лежит в плоскости психологии. Есть когнитивная ошибка, из-за которой человек склонен переоценивать собственную привлекательность. Психолог Николас Эпли доказал это в ходе эксперимента. Участникам были предложены как оригинальные фотографии, так и специально обработанные, в которых черты лица слегка корректировались путем наложения черт лиц людей, признанных красивыми по универсальным критериям. Затем добровольцам дали задание выбрать свои изначальные снимки. Большинство выбрало те изображения, на которых они выглядели красивее реального облика. Ученые отмечают, что человек бессознательно выстраивает свое восприятие таким образом, чтобы создавать максимум положительных ассоциаций с самим собой. Любые образы, связанные с самим собой, автоматически вызывают приятные эмоции. Вторая причина связана с привыканием к собственному отражению. Психологически доказано, что знакомые объекты воспринимаются как более симпатичные и предпочтительные. Фотография же часто предлагает совершенно иной угол обзора, освещение и композицию, незнакомые повседневному восприятию. Такая разница между привычным образом и неожиданно новым отображением вызывает внутренний дискомфорт и неудовлетворенность увиденным.
0: Audio Stories.

громко крикнул из ветвей жираф большой, ему видней. Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Из дневника.
1: 18 ноября 1928 года. Случается, видишь, как молодой мужчина ухаживает ночью за своей девочкой. И так нежно, и так заботливо. Сразу поймешь, что этот навык ходить за маленьким человеком недешево ему дался. Что мамы нет, и потому папа сделался мамой. Вот удивительно, на каждом шагу видишь, как женщины ухаживают за детьми, и не обращаешь на них никакого внимания. Но когда это же самое увидишь, как делает мужчина, то вдруг вскрывается весь огромный запас нежности в природе человека. И так начинаешь любить и уважать человека.
0: Михаил Пришвин.

дожди без конца, стучат дожди, стучат, как чьи-то сердца. Дожди идут, дожди по земле, как будто все ищет кого-то во мгле.

0: Audio Stories.
1: Речные раки были обычной пищей россиян полтора века назад, особенно в центральной части страны. Но в 19 веке завезенная европейская чума практически уничтожила местные популяции. Для борьбы с болезнью начали разводить американского сигнального рака. Но это оказался инвазивный вид, и он практически полностью уничтожил речных раков. Сегодня экологические проблемы и загрязнения также влияют на состояние популяций. Хотя объемы улова остаются значительными, доступность раков снизилась из-за строгих правил рыболовства. Ограничения связаны с опасностью полного исчезновения диких популяций, поскольку отмена запретов приведет лишь к временному увеличению улова с последующим резким падением.
0: Audio Stories.

0: час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Между Израилем и Исламской Республикой назревает новый виток конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. Атака на Израиль была лишь предупреждением. Иран готов атаковать все цели США и Израиля на Ближнем Востоке в случае агрессии, заявили в Тегеране. Как сообщила армия обороны Израиля, израильские военные впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько иранских ракет. Израиль мощно ответит на осуществленную в воскресенье иранскую атаку с применением баллистических ракет, сообщили CNN со ссылкой на два израильских информированных источника. Трамп заявил, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем может помешать Вашингтону заключить сделку с Тегераном. По мнению президента, Израилю и Ирану нет смысла продолжать конфронтацию. Министерство транспорта Израиля после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны остается открытым. Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме. Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство. Власти Израиля отменили занятия в школах в понедельник из-за ракетных атак из Ирана. Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки Хезболла нанесли удары по южному пригороду Бейрута. В правительстве Израиля объяснили это тем, что удары стали ответом на обстрелы израильской территории. Это первый обстрел пригородов ливанской столицы с момента согласования на этой неделе режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Иранская сторона не видит приверженности США и Израиля к деэскалации и готова, если потребуется, наносить удары по американским и израильским объектам, в том числе военным базам на Ближнем Востоке, заявил спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф. По его словам, американские и израильские действия превращают базы и активы США и Израиля в регионе в законные цели. За минувшие сутки армия России нанесла поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами ПВО России сбиты 11 авиабомб, реактивный снаряд и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и пяти штурмовых полков ВСУ в районных населенных пунктах Новоселовка, Трудовое, Червоная Креница, Омельник, Копани Запорожской области, Заречная, Коломийцы и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 400 боевиков с бронетехникой и артиллерией. Россия принимает во внимание заявления, сделанные Соединенными Штатами, о поддержке киевского режима. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит искреннее желание Трампа завершить конфликт на Украине. Песков признал, что существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в урегулирование, кто-то придерживается другой позиции, сказал представитель Кремля. Россия не была изолирована, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, прагматичные партнеры продолжают работать с нашей страной и в их числе компании из Соединенных Штатов. Как сказал Путин, спецоперация закончится, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Владимир Путин на новой неделе проведет Совет Безопасности и вручит медали Герой труда и государственные премии. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин, сообщает Вести. Также в графике главы государства совещание с членами правительства. По его словам, у президента была бурная неделя. 5 июня Путин выступил с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 30-градусная жара прогнозируется в Москве на новой неделе. С 8 по 10 июня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах московского региона ожидаются дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В понедельник погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба.
0: Погода. 8 июня днем в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 24, в Москве малооблачно и 28 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Все новости читайте на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Безопасное извлечение флеш-накопителя рекомендуется особенно после записи новых данных. Это не является излишней предосторожностью. Иногда информация может оказаться сохраненной лишь частично, несмотря на ее видимость на носителе. Причина кроется в механизме кэширования. Во время передачи файла он временно хранится в оперативной памяти компьютера, а уже потом переносится на саму флешку с некоторой задержкой. Если поспешно вынуть устройство до завершения процесса, файл может испортиться или вовсе исчезнуть. Начиная с версии Windows 2019, в системе есть режим «быстрое удаление», который снижает вероятность потери данных благодаря уменьшению буферизации. Однако это решение не универсально. Например, некоторые приложения вроде архиваторов или видеопроектов могут блокировать завершение записи или удерживать файл открытым, вновь создавая угрозу повреждения. Такие частые внезапные отсоединения постепенно ухудшают состояние файловой системы устройства, особенно если оно старое или низкого качества. Итогом могут стать проблемы с доступом к данным или невозможность открытия накопителя вообще.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Российские ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института совершили важное открытие на северном участке страны – острове Вильчика, который входит в состав архипелага «Земля Франца Иосифа». Они натолкнулись на обширное захоронение ископаемых китообразных, чьи кости практически идеально сохранились. Находка стала возможной благодаря наблюдению за изменениями арктической местности. Спутниковые снимки показали, что за последние 20 лет остров потерял значительную массу своего ледяного покрова, разделился надвое и оголил несколько квадратных километров скрытого дна океана. Именно здесь исследователи и обнаружили древние костные останки крупных морских животных. Находка позволяет проследить значительные изменения уровня моря в регионе за последние тысячелетия. За период с 2000 по 2023 годы таяние льдов привело к потере почти 7 миллиардов тонн арктического льда, что вызвало рост уровня морей и серьезные экологические потрясения. Вместе с тем уходящие ледяные массы открывают новые территории, позволяя исследователям находить уникальные артефакты прошлого.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Флудлайтинг – это тактика поведения, при которой человек делится личной и эмоциональной информацией уже на первых этапах знакомства, включая первое свидание. Термин впервые ввела профессор университета Хьюстона Брене Браун в своей книге «Великие дерзания». Причины, по которым люди прибегают к флудлайдингу, разнообразны. Многие стремятся быстро установить глубокие связи, считая, что готовность открыто говорить о своих слабых сторонах помогает быстрее наладить контакт. Такой подход создает ощущение близости, поскольку партнер охотно раскрывается перед другим человеком. Иногда человек намеренно показывает свою уязвимую сторону, проверяя реакцию другого. Некоторым людям трудно справиться с собственными переживаниями самостоятельно, и они склонны делиться ими на любых встречах, включая свидания. Открытая демонстрация собственных трудностей нередко провоцирует противоположную сторону поделиться аналогичными деталями своей жизни, облегчая таким образом сбор сведений о другом человеке.
0: Аудио сторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Скруджинг – это стратегия поведения, при которой человек прекращает отношения непосредственно перед праздниками ради экономии ресурсов. После окончания торжеств бывший партнер может попытаться возобновить отношения. Термин появился благодаря персонажу романа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» – жадному Эбенезеру Скруджу, который испытывал неприязнь к праздничным мероприятиям. Люди выбирают стратегию скруджинга чаще всего из соображений экономии. Основной причиной становится желание избежать расходов на совместные праздничные мероприятия, подарки и общие расходы. Одинокий человек несет меньше финансовых затрат. Праздники ассоциируются с семейными традициями и дружескими компаниями. Представить нового партнера родственникам или друзьям означает вступить в обязательства. Разрыв на время праздников оставляет отношения поверхностными и свободными от обязательств. Скруджинг обычно проявляется в отношениях начального этапа развития. Если новый знакомый проявляет склонность к подобным манипуляциям, разумнее принять самостоятельное решение и отказаться тратить свое время и энергию на попытки изменить сформировавшуюся личность.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Держать современный ноутбук постоянно подключенным к розетке совершенно безопасно. Большинство моделей оснащены системой автоматического прекращения зарядки аккумулятора при достижении 100% заряда и дальнейшего перехода на прямое питание от электросети. Эта технология предотвращает перегрев батареи и продлевает ее ресурс. Однако есть пара нюансов, которые могут повлиять на долговечность аккумулятора. Постоянная работа на максимальном уровне нагрузки вкупе с подачей электроэнергии ускоряет износ литий-ионных аккумуляторов. Кроме того, полностью заряженный аккумулятор, оставаясь неиспользованным долгое время, теряет способность эффективно сохранять энергию. Периодическое использование батареи способствует поддержанию ее химической активности и продлению срока эксплуатации. Рекомендуемое решение – настроить специальные энергосберегающие режимы через программное обеспечение, предоставляемое производителем. Такие инструменты имеются у многих брендов и позволяют ограничить максимальный уровень заряда до 60-80%. Audio Stories.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
0: С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
4: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
1: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
0: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
1: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Считается, чтобы быстро охладить комнату, нужно включить кондиционер и закрыть окна. Тем не менее, полная герметичность комнаты на протяжении длительного периода негативно влияет на качество воздуха. Кондиционеры циркулируют один и тот же внутренний воздух, не поставляя кислород снаружи. Из-за этого уровень углекислого газа возрастает, а концентрация кислорода снижается, вызывая усталость, слабость и головную боль. Этот эффект усиливается в маленьких комнатах, где одновременно находится много людей. Оптимальное решение заключается в регулярном проветривании помещения либо установке специальных вентиляционных клапанов или систем фильтрации воздуха. Только таким образом можно поддерживать комфортную температуру и обеспечивать приток свежего воздуха.
0: Audio Stories.

0: Два часа в Москве. Новости. У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким военным целям на севере Израиля, следует из заявления иранского МИДа. Как сообщается, это ответ на агрессивные действия Израиля против Ливана и Ирана и нападение на иранские судна и иранские объекты. Иран готов к немедленному запуску новых баллистических ракет по Израилю, если последует израильский ответ на нанесенные иранские удары, сообщает агентство Тасним. Трамп после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами заявил, что дела идут очень хорошо. Американский лидер ранее заявлял, что позвонит премьеру Израиля Нетаньяху и попросит его не наносить ответный удар по Ирану. Он также призывал Тегеран вернуться за стол переговоров. Иранские атаки против Израиля не повлияют на сделку Тегерана и Вашингтона, утверждает Трамп. США подготовили и разослали проект резолюции к заседанию Совета управляющих МАГАТЭ, в котором потребовали от Ирана предоставить точную информацию о ядерных объектах и запасах обогащенного урана на иранской территории, а также доступ для проверки этих данных, передает агентство Рейтер. Год назад США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот». Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни объявил о приостановке своей работы до последующего уведомления на фоне иранских ударов по Израилю. Министерство транспорта Израиля после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны остается открытым. Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме. В течение минувших суток авиация ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили патрульные катера, склады горючего и объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ, места сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО России сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ворожба, Пигаревка, Бачевск, Осоевка, Хотень и Мерлоги Сумской области, Барановка, Уды, Избицкая, Однорубовка, Украинская и Липцы Харьковской области. Противник потерял более 200 боевиков, танк, 15 автомобилей, 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Россия принимает во внимание заявления, сделанные Соединенными Штатами, о поддержке киевского режима. Об этом вестям заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит искреннее желание Трампа завершить конфликт на Украине. Песков признал, что существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то искренне пытается внести вклад в урегулирование, кто-то придерживается другой позиции. Россия сохраняет закрытые контакты с киевским режимом. Открытые контакты были во время проведения российско-украинских переговоров, заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. О планах одного из предпринимателей привезти из Киева сообщение на этой неделе рассказал Владимир Путин. «В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его мнение многие знают», сказал, не стал раскрывать информацию и помощник президента. Зеленский на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной полетел в Британию через Молдавию. Глава киевского режима ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов. Конфликт между Варшавой и Киевом возник из-за присвоения Зеленским подразделению сил специальных операций ВСУ имени героев УПА, организации, признанной в России экстремистской и запрещенной у нас в стране. Решение Киева вызвало возмущение в Польше. В Армении после завершения голосования на парламентских выборах продолжается подсчет голосов. По данным ЦИК страны, итоговая явка составила почти 60%. В выборах участвовали 18 партий и блоков. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Партия «Гражданский договор» премьера Пашиняна набирает 54% голосов. Партия Карапетяна «Сильная Армения» – 22%. Это данные после обработки около 10%. принявших участие в голосовании. Экстремальная жара ожидается в Москве до 10 июня, предупредили в МЧС. В ведомстве посоветовали по возможности держаться в тени и исключить обращение с открытым огнем. Подробности у ведущего специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца.
1: Днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду. И атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящей неделе вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в понедельник днем солнечно, плюс 24, в Москве малооблачная погода и 28 градусов тепла. Все новости читайте на сайте vesti.ru.

рощи и поля, а на завтра снова с утренней зарей радость пробуждения разольется над землей.

грустят. В этом повторении вечном и простом жизни продолжение, жизни торжество. Вновь рассвет зардеет и сгорит закат. И как мы сегодня, завтра двое.

0: Audio Stories.
1: Многие зарядные устройства автоматически отключаются от сети, когда не используются, почти не нагреваются и потребляют минимальное количество электричества. Настолько маленькое, что сравнимо с работой ночника. Более продвинутые модели сами обесточивают шнур, если к ним ничего не подсоединено. Тем не менее, есть случаи, когда стоит отключить адаптер вручную. Например, если поблизости от устройства есть животные или маленькие дети. Они могут случайно задеть провод, погрызть его или засунуть посторонний предмет в разъем, что грозит ударом, электрическим током или коротким замыканием. Есть и регулярные перепады напряжения в домашней сети, особенно характерные для частных домовладений. Резкий всплеск напряжения способен вывести зарядку из строя, а в худшем сценарии вызвать возгорание самой розетки. Во всех остальных ситуациях особых рисков нет. Впрочем, если вы заботитесь о максимальной безопасности и спокойствии, лучше отключать зарядку от сети, особенно если она остается вставленной круглые сутки.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Находясь на улице во время грозы, лучше спрятать смартфон подальше. Дело не в том, что мобильный притягивает молнию, а в том, что металлическими предметами, такими как корпус смартфона или проводные наушники, можно увеличить риск поражения электричеством при попадании разряда неподалеку. Хотя вероятность подобного крайне низкая, на открытых пространствах лучше минимизировать риски. Что касается пользования телефоном внутри помещений, то никаких ограничений нет. Современные здания оборудованы системами молнии защиты и стабилизаторами напряжения, которые защищают электрооборудование от повреждений при ударах молнии. Металлические конструкции крыш и стен отводят электрический разряд в землю и защищают внутренние помещения. Соответственно, прямой удар молнии в квартиру практически исключен. Единственная опасность сохраняется в зданиях старого фонда, где отсутствует полноценное заземление и установлен примитивный предохранительный щиток. В таком случае сильный скачок напряжения может пробить дешевую зарядку и нанести ущерб телефону. По этой причине во время сильных гроз лучше отключить технику от электрической сети, особенно если возникают сомнения в качестве электропроводки. Эти меры касаются не только смартфонов, но и другой электротехники.
0: Audio Stories.
2: Ты пришел

может, вдруг станет скучно такому на дремучей реке Бирюсе, ты не тот или тот. Я молчу целый год.

проснуть. В эту ночь, может, кажешься мне ты самым главным в девичьей судьбе. Я боюсь.

0: Audio Stories.
1: Раньше наличие слота для карт microSD считалось нормой даже в премиальных устройствах. Однако в последнее время производители стали отказываться от него. Их аргумент прост. Внутренняя память обладает большей скоростью чтения, записи и стабильностью. MicroSD-карты работают не быстро, что замедляет производительность приложений, которые установлены на карту. Помимо этого, карты памяти подвержены износу и представляют дополнительный источник угроз безопасности. Немаловажную роль играет коммерческая составляющая. Ликвидируя слот для microSD, бренды вынуждают покупателей приобретать модификации смартфонов с увеличенным объемом внутренней памяти. Разница в стоимости между моделями с памятью 128 гигабайт или 512 гигабайт порой составляет десятки тысяч рублей, в то время как дополнительные гигабайты обходятся производителю значительно дешевле. Отдельные компании заявляют, что отсутствие слотов microSD облегчает создание компактных конструкций телефонов, улучшает защиту от влаги и уменьшает риск физических поломок. Пользователи вынуждены выбирать между хранением данных в облаке и покупкой более дорогой версии устройства. Несмотря на то, что поддержка microSD пока присутствует в бюджетном сегменте, тренд явно направлен на сокращение их использования и возможное скорое исчезновение даже в низком ценовом диапазоне.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Концепция запланированного устаревания зародилась в начале 20 века параллельно с развитием массового производства и промышленного бума. Уже в 1920-х годах крупные корпорации осознали, если товары служат слишком долго, спрос на новую продукцию резко снизится. Первоначально явление затрагивало преимущественно лампы накаливания и бытовую технику. Однако в наши дни оно прочно закрепилось в электронной промышленности, где инновационные разработки сменяют друг друга стремительно. Фирмы целенаправленно создают условия, при которых старая техника выглядит менее привлекательной и удобной, формируя у потребителя чувство острой потребности в новом устройстве. Методы остаются прежними. Легко выходящие из строя аккумуляторы, дорогие и труднодоступные запчасти, программные обновления, которые ухудшают работоспособность предыдущих версий аппаратов. Наиболее известный случай – скандалы вокруг замедления производительности некоторой техники от Apple. Однако это лишь вершина айсберга. Многие другие фирмы применяют аналогичные подходы. Правительства ряда стран предпринимают шаги по борьбе с этой практикой, вводя законодательные нормы о праве на ремонт и обязывая производителей поддерживать аппараты в течение длительных сроков. Тем не менее, пока отрасль придерживается концепции планового старения продукции, потому что это обеспечивает ощутимые прибыли. Audio Stories.

человека или морда животного были закрыты. Авторы предлагают две гипотезы, которые объясняют подобные совпадения. Одна из них утверждает, что выбор питомца определяется внешним сходством с хозяином. Например, дамы с длинными волосами предпочитают породы с длинными ушами, например, бигли или английских спрингер-спаниелей. А обладатели короткой прически чаще останавливают свой выбор на короткоухих породах, типа сибирского хаски или бассенджи. Другая теория основана на идее взаимного влияния хозяина и питомца. Со временем внешний облик и поведение обоих становятся все более схожими. Однако проведенные эксперименты указывают, что продолжительность совместного проживания не влияет на точность распознавания пар владелец-питомец. Единственным исключением являются показатели веса. Если хозяин страдает ожирением, вероятность появления избытка массы тела у его собаки увеличивается пропорционально продолжительности их совместной жизни. Специалисты связывают это с общим стилем жизни, присущим обоим членам семьи. Интересно отметить, что сходства между владельцами и животными не исчерпываются физической стороной вопроса. Анализ выявил корреляцию между характеристиками обеих групп по 5 основным личностным признакам. Экстравертные владельцы оценивали своих собак как активных и коммуникабельных, а собаки нервных и эмоционально лабильных владельцев демонстрировали большую агрессию по отношению к окружающим и страх перед чужими людьми. Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.
1: Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и придевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге.
0: Иван Бунин. «Антоновские яблоки».

0: Аудиосторис.
1: Метод парного взаимодействия относится к эффективным способам повышения продуктивности, которыми человек может пользоваться ежедневно, даже об этом не задумываясь. Простой пример – посещение рабочего пространства в людном кафе, а не домашнего офиса, где постоянные отвлечения снижают эффективность труда. Еще один наглядный вариант – тренировки в фитнес-клубе среди единомышленников, а не изолированные занятия дома. Любопытно, что человеческое общество естественным образом способствует повышению концентрации, даже если деятельность сама по себе монотонна или тягостна. И, видимо, это обусловлено социальной природой. Работая совместно, человек не только выполняет задачи, но и укрепляет межличностные связи. Важно помнить, что совместное взаимодействие может превратиться в источник отвлекающих факторов, поэтому нужно четко установить правила коммуникации для себя и окружающих.
0: Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Израильская армия утверждает, что все ракеты, запущенные со стороны Ирана, успешно перехвачены. Израиль намерен дать ответ Ирану на ракетный обстрел израильской территории. Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана, иначе столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, которые затронут и его союзников в регионе, заявили в Центральном штабе иранских вооруженных сил. Между Израилем и Исламской Республикой назревает виток конфликта после того, как Цахал нанес удар по пригороду Бейрута. Корпус стражи Исламской революции ответил баллистическими ракетами по авиабазе Рамат-Давид в пригороде Хайфы на севере страны. Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по Бейруту, но и иранская атака против Израиля не поможет переговорному процессу. Мировые цены на нефть растут на 3% на фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном. Атака на Израиль была лишь предупреждением. Иран готов атаковать все цели США и Израиля на Ближнем Востоке в случае агрессии, заявили в Тегеране. Крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака пригрозила напасть на американские объекты в стране в случае ударов США по Ирану. Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство. Воздушная тревога объявлялась в Иордании. Власти Израиля отменили занятия в школах в понедельник. Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам, заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади. Агентство Рейтер со ссылкой на источник ранее передавало, что США планируют предоставить союзникам в Персидском заливе возможность использовать иранские активы для покрытия ущерба, нанесенного им в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Средствами ПВО России за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО производства США и 500 беспилотников самолетного типа. Армия России нанесла поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 141 районе. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой